Читать Библию каждый день и остаться пустым, далеким от Бога. Даже есть, не слышал историю о том, что один верующий человек заставлял свою любовницу читать Библию каждый день. Видите, как интересно получается, да? Поэтому нет. И еще один важный момент по поводу того, чтобы мы попробовали подкорректировать наши ошибочные осуждения вообще по поводу этого. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, я сейчас хочу вас протестировать. Кто считает, что каждый христианин первого поколения, то есть христианин первого века, имел в своем доме Библию из 66 книг Ветхого и Нового Завета? Поднимите, пожалуйста, руку. Отлично. Ну, слушайте, вы меня порадовали. Может, вы вопрос не поняли? Кто считает, что христианин первого века в своем доме имел Библию? Ну, слушайте, ну поразительно, молодцы, слава Богу. Я думал, будет ползала, рук поднимут. Да, вы правы, братья и сестры, первые христиане не имели Библии в своих домах. Почему? Потому что, например, Новый Завет, Евангелие появились когда, скажите, пожалуйста? После 30, 35, 40, 60 лет после смерти Иисуса Христа. Письма апостола Павла появились где-то с 41 года, стало появляться. До этого не было никаких писем апостольских. И когда апостол Павел в послании к Тимофею пишет, что все Писание богодухновенно, о каком Писании он говорит речь? Скажите, пожалуйста, о Новом Завете? Он говорит о Ветхом Завете, о книгах, которые тогда, кстати, канон Ветхого Завета был принят раввинами только во втором веке нашей эры. И велись споры серьезные вообще по канону Ветхого Завета. А канон Нового Завета когда был сформирован окончательно? Вы понимаете, что люди не имели в своем домах Библию? Они ее не читали каждый день. Они приходили в синагоги, как об этом, например, повествует книга «Деяний». Давайте посмотрим. «Деяния», 15 глава. Это очень важно. Я понимаю, что сейчас для некоторых верующих людей это будет реальный шок. Но извините, это правда. И я не знаю, почему так получается, что мы читаем Библию, саму же Библию, не видим того, чего она нам говорит. «Деяния апостолов», 15 глава. Давайте посмотрим. Там четко показано, как, например, в первом веке происходило вот именно чтение. Где они ее читали? Так, 15 глава, стих 21. «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах, когда? Каждую субботу». Люди приходили в синагогу в субботу и слушали, как специально для этого человек читал вначале Тору, потом отрывочек небольшой из пророков, потом из псалмов, из книги «Псалтирь». А потом он садился и делал толкование. Вспомните Евангелие от Луки, когда Иисус пришел в синагогу, и он прочитал книгу пророка Исаии. А потом что он сделал? Он сел, и там написано, что все глаза были устремлены на кого? На Иисуса. Почему они стали на него смотреть? Потому что они ждали толкования. Любой человек, который прочитал в синагоге какую-то часть текста Писания, должен был сесть на специальное седалище Моисеева и истолковать закон. Это делалось раз в неделю. Свитки были в синагоге. Свитки были очень дорогим удовольствием, даже кожаные книги. Вы что, богатые люди могли себе позволить это? У людей не было Библии в доме. Не было. Они ее не читали. Но они приходили и слушали Слово Божие. Была устная культура. Они слушали Слово. И это Слово потом было в их голове. Они об этом размышляли, они думали. Оно наполняло их жизнь. Это была устная культура, которая устно передавалась, а не письменно. Это очень важно для понимания. И если вы еще этого недостаточно, мы откроем книгу Откровения, первую главу, и прочитаем там следующее. Когда апостол Иоанн обращается к семи церквям через книгу Откровения, что мы там находим? Блажен кто? Читающий в единственном числе, а дальше?
и слушающие в каком множественном. А дальше помимо слушающих еще что? И соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Человек и раннехристианская церковь переняла синагогальное богослужение, этот принцип. Читался свиток Писания или какое-то послание Павла, либо Евангелие, если это уже позже, да, когда оно было написано. Читается текст и дается комментарий, толкование. Это была, может быть, проповедь. И люди слушали. И когда они слушали Слово Божие, то Слово Божие призывало их что-то сделать в своей жизни, что-то изменить, свое представление, свою жизнь, свое отношение с другими людьми, что-то поменять. Поэтому соблюдение – это практика. То есть делать то, что тебе Бог открыл, сразу воплощать в свою жизнь. Этим и жила христианская церковь. Она жила Словом Божьим. Братья и сестры, когда евангелист Лука в книге Деяний описывает, что Слово Божие распространялось, оно не говорит о том, что он на печатном станке напечатал миллион Библий, и все по Римской империи ходили и распространяли Библии. Они устно передавали Божье Слово, устно. Оно слышалось, оно слушалось. Это очень важно для понимания того. Поэтому чтение Библии, братья и сестры, оно не сделает меня ближе к Богу, потому что должно быть что-то другое. И вот что-то другое, мы потом об этом поговорим. А теперь давайте об причинах. Почему верующий не хочет читать? Первая причина, она на поверхности, о ней я упоминал в проповеди «Я не хочу молиться», это грех. Но не всегда. Да, бывает, что человек, который грешит, он испытывает чувство вины, соответственно, появляется вот такое нежелание читать, потому что он отчужден от Бога и от Его Слова. Да? Но, как я привел пример, бывает так, что человек может со своей любовницей вместе читать Библию. Бывает тот момент. Поэтому как бы это не всегда, но, тем не менее, мы видим, что для человека это некое правило. Да? Второй момент – вторая причина, она очень интересная и довольно-таки любопытная. Почему человек не читает Библию? Вы знаете о том, что есть определенный... Я об этом тоже упоминал в прошлый раз, что есть некая определенная психология мужчины и женщины. Так вот, исследования показывают, причем в разных странах, в Америке, в Англии, в России, разные исследования говорят о том, что мужчины реже читают книги вообще, чем женщины. Например... Среди читающих онлайн россиян больше женщин, чем мужчин. Женщин 59% читает онлайн-книги, мужчины 41%. Видите, какая разница, да? Наше исследование в 2014 году показало, что ежедневно читают Библию 46% мужчин и 56% женщин. Есть какая-то особенная специфика у мужчины и женщины. Женщины будут чаще читать книги, и в том числе и Библию, нежели это делают мужчины. Более того, мужчины не дочитывают книги до конца, и они иногда спонтанны вообще в чтении какой-либо литературы. Женщины более систематичны. Да, они в этом отношении более стремятся к какому-то порядку, да, и так далее. Поэтому есть некая какая-то определенная такая психология, да, мужчины, строение даже мозга, потому что некоторые психологи предполагают, почему это происходит, почему мужчина реже читает книги вообще, чем женщина, это все из-за зеркальных нейронов, которые есть у мужчин меньше, они у женщин больше. Зеркальные нейроны, которые отражают, да, например, когда вы в гневе, ваша какая реакция? Разгневаться. Другой улыбается, вы что? Тоже улыбаетесь. То есть зеркальный нейрон, он отражает эмоции, которые вы видите и так далее. Поэтому женщина более вчитывается в книгу, отражает какие-то эмоции. Да, ей легче втянуться вот в этот мир, который описывает автор, да, если это художественное произведение или даже если это Библия, когда женщина ее читает, она больше, может быть, погружается туда, чем это делает мужчина. Вот видите? Поэтому я понимаю, когда мужчина не читает Библию, я понимаю, почему он ее не считает? Это что-то в этом сознании. И более того, если мы посмотрим на мальчиков и девочек, то мы увидим, что мальчики реже читают книги, чем это делают девочки. Тоже, опять же, статистика.
Поэтому если девочки привыкают уже с детства читать книги, то, конечно, если девочка придет в церковь, она ее будет читать, Библию. Да? Вот. Но и здесь вытекает отсюда еще одна причина – это лень. Особенно она касается мужчин. Да? Ну, реально лень читать книгу или нет привычки читать вообще. Все, она не сформировалась. Вы не любите читать книги, в том числе и не любите читать Библию. Это какая-то тяжелая ноша, обязанность, которую нужно выполнять. Ну, в этом случае, если мы говорим о решении какой-либо проблемы вообще, то вот какой подход, очень важно. Когда я готовился к этим проповедям, я забивал в интернете, исследовал и пытался найти, как же другие служители церкви скажут на этот счет. Вы знаете, что интересно было? Вообще потрясающие вещи. Я удивляюсь мастерству некоторых служителей. Они умеют не отвечать на вопрос. Задается конкретный вопрос. Я не хочу читать Библию. Почему? Да вы понимаете, что Библию надо читать, это хлеб духовный, вы же кушаете каждый день, поэтому кушайте давайте Библию. Я спрашиваю не о том, что надо читать Библию или не надо читать, я спрашиваю о том, почему у меня нету желания ее читать. И на этот вопрос почему-то никто не отвечает. Вот это очень интересно. Так вот, я подхожу к этой проблеме следующим образом. Прежде чем разобраться с тем, что читать Библию каждый день, разберись в причинах, которые твоего нежелания. Слышите? Прежде чем начать что-то читать каждый день, Библию, да, разберись в нежелании своем ее читать. В чем причины? Что подвело тебя к тому, что появилось это нежелание? И когда ты устранишь это причины твоего нежелания, естественным образом появится что? И интерес и желание что-то читать. Поэтому, если есть грех, то разберись со грехом, да? А если это физиология, я понимаю, что она потребует работы над собой, то есть каких-то определенных целей, то есть ставить цель какую-то определенную, да, для себя и, да, в какой-то степени определенные усилия. Но для этого нужна мотивация сильная. То есть почему я должен это делать каждый день? Лень или нет привычки, ее можно развить. Не обязательно читать Библию. Как я уже говорил, ранние христиане Библию слушали. Включайте аудиозапись Библии. Когда вы едете в машине или просто когда вы сидите дома, включите ее и слушайте. Одну главу прослушали, да, одели наушники, едете в маршрутке, да, слушайте, пожалуйста, не проблема. Это тоже поможет вам погружаться в Божье Слово, и, возможно, вы будете на слух воспринимать что-то интересные какие-то детали, которые вы не обращали на них внимания ранее. Еще одна причина, очень интересная, но она, хотя и косвенная, но она все равно к этому подводит. Это информационный перегруз. Мы с вами пришли в цифровую эпоху. Все. Где информация просто, она зашкаливает, так ведь? И когда мы действительно первым делом просыпаемся утром, берем смартфон и начинаем нашим большим пальчиком пролистывать ленту, мы уже загружаем мозг с различными информацией и новостями, а потом еще среди недели мы наслушаемся кучу роликов про теории заговора или, может быть, какие-то передачи или программы, а может быть, мы уже к субботе наслушаемся 20 проповедников уже, и поэтому, когда, естественно, выходит Синицын проповедовать, уже что? Там уже в голове ничего не остается, сосуд переполнен. Так? И, соответственно, происходит такое, знаете, информационное перенасыщение. Все. Мы привыкаем к такому клиповому мышлению, к маленьким фрагментам, к коротеньким новостным сообщениям. И мы не можем уже читать какой-то большой длинный текст. Читать долго, аккуратно, осторожно, внимательно, неспешно, вчитываться и вдумываться. Быстрее, быстрее, быстрее. Правда? Скроллить надо вот это все, ленту, быстрее, потому что все, события разворачиваются стремительно, быстро и тому подобное. И вот это очень важный момент, когда информационный перегруз наступает. Да, у тебя не будет желания ее читать. А попробуйте убрать. Попробуйте перестать меньше читать новостей, залезать в социальные сети. Сделайте небольшой пост для социальных сетей. Не в смысле какое-то что-то выложить, а в смысле вообще от них воздержаться на неделю, на две. Не заходить туда. Мир не перевернется. Он не рухнет, честное слово. Да, конечно, вам придется очень сильно как-то переживать ломки, потому что вам не будут ставить лайки и не будут читать мимимишные такие комментарии. О, как мило, как красиво. И там, вы будете этого лишены.
у вас не будет вот этого подпитки этих гормонов счастья. Ну, откажите.

не почистили, не позавтракали. Вот информационный перегруз. Вы залипли не там. Поэтому нужно залипнуть в Слово Божие. Прилипайте к этой книге. Кстати, она тоже очень интересная и очень интерактивная. Там есть тоже свои инстаграмы. Серьезно, апостол Павел, например, размещает в своей социальной сети, как он путешествовал в послании к Коринфянам. Он рассказывает, выкладывает посты. У него посты есть по дням, даже недели, если надо читать. Каждый пост, каждый день он выкладывает. Очень интересно. И вы можете взять в руки маркер и тоже сделать лайк Павлу поставить. Понимаете? И прокомментировать потом, пойти рассказать кому-то, что Бог вам открыл. Дальше. И еще одна очень интересная причина. Очень интересная. Перфекционизм. Слышали такое слово страшное? Слышали, слава Богу. Одна из черт пограничного расстройства личности. Перфекционизм. Идеальное совершенство. Каждый день я должен читать Библию и исполняться Святым Духом. Каждый день я должен переживать крещение Святым Духом. Каждый день я должен слышать Бога, который говорит ко мне. Каждый день слышать Бога. Друзья, это невозможно. Такого не может быть. Неделю-две вы еще вытянете, а потом, поверьте, перестанете. Почему? Потому что у нас есть определенный ресурс. Мы не можем. Нету идеала. Нету. Понимаете? Нету. Этот стандарт мы сами рисуем в своей голове. Мы сами себя загоняем. Сами себя загоняем в определенные рамки, когда мы ставим перед собой недосягаемые идеалы. Такие высокие. Что мы себя хотим сделать святыми. И пытаемся под этот стандарт подогнать не только себя, но и окружающих. Мы тратим огромные силы, огромную энергию на то, чтобы этого достигнуть. И внутри мы вдруг начинаем испытывать, это всегда следствие перфекционизма, пустота. Если вы перфекционист, вы обязательно будете испытывать пустоту, 100%. Это второй киллер, который убивает вашу веру. Перфекционизм, убийца веры, убийца огня, духа, жизни, настоящей и подлинной. И именно перфекционизм. И он очень сильно сидит в христианстве. Он сидит в различных направлениях и деноминациях. Иногда ярко выражен, иногда менее выражен, но он есть. Это страшная вообще на самом деле ужасная вещь. И когда ты перфекционист, и ты вот этого хочешь, чтобы идеально это все было, все соответствовало и тому подобное, чтобы это происходило с тобой каждый день и тому подобное. Нет, этого не произойдет. Ты выгоришь. Я приведу простой пример. Что такое перфекционизм наглядно? Это... Представляете, у вас есть лошадь, и вы сели на лошадь и скачете. У лошади есть определенный ресурс, когда она может проскакать. Правда ведь? Она же не может скакать всю вечность. Так ведь? Так. То есть какой-то момент наступает, когда лошадь просто встанет, а потом она что? Она просто ляжет и не будет вставать. Так вот, что делает перфекционист. Он садится на лошадь. Перфекционизм – это вот этот человек, а лошадь – это вы. Поняли, да? На вас взваливается перфекционизм. Вы его с удовольствием несете на своем, так сказать, горбу или своей шее. И он хлещет по вам. Давай, давай, каждый день читай Библию. Давай, давай, не так читаешь. Надо читать с чувством, с толком, с расстановкой. Нет у тебя такого сильного желания. Ты должен иметь Божие желание, Божий Дух. Ты должен сегодня пережить крещение Святым Духом. Час ты должен размышлять об Иисусе Христе. А ты поразмышлял всего лишь 55 минут. 5 минут ты не отдал Богу, значит, ты отдал его дьяволу. И вот так ты начинаешь себя под... И вот ты хлещешь, хлещешь, хлещешь. Проходит неделя, месяц, год. Ты дошел до такого состояния, что ты уже просто падаешь. Но перфекционизм продолжает тебя хлестать. Вставай! Ты не духовный, ты не посвященный, ты не любишь Бога. Ты смотри, до какой степени ты докатился. Ты впал в грех и тому подобное. Друзья, сколько ни хлестай лошадь, если она уже упала обессиленной, и она умрет. Вот и так умирает вся наша вера, братья и сестры. Потому что мы захлестали себя. Измучили себя правилами. И убили все в себе живое. И поэтому мы можем спокойно, формально читать Библию. И, конечно же, а вдруг, если когда придет Иисус, ну, я так про первый век говорю, да, с удовольствием его распять, потому что Иисус – это не Мессия. Вот так.
Мы можем

Мы его отвергнуть, пройти мимо, не услышать его, перестать его слышать. Когда? Когда каждый день читаю Библию, потому что проблема вовсе не в этом. Она в умении слушать, в умении быть гибким и готовым меняться всякий раз, когда Бог тебе что-то открывает. Менять свои взгляды, а не держаться за них. Меняться, когда Бог показывает тебе что-то, что тебе нужно изменить. Просто маленький простой пример, как я читаю Библию. Несколько таких, может быть, будут примеров наглядных именно для того, чтобы вы просто поняли, о чем я говорю, что значит слушать. Это очень важно. Знаете, в 92-м году я получил Библию на программе, на евангельской программе Джона Картера. Мне никто не говорил, что надо читать Библию каждый день. Но я ее читал каждый день. Знаете почему? А? Потому что я хотел ее читать. У меня жажда была, голод. Понимаете? Я был голодный. И я поэтому хотел ее читать. Меня никто не подпинывал. Никто со сцены, с кафедры не говорил: если ты не читаешь Библию, ты открываешь двери сатане. Мне никто про это не говорил. Никто меня не стращал, не пугал. И у меня не было чувства вины. Я вообще в церковь не ходил. Но я читал ее с удовольствием. Я читал ее, знаете, когда? Читал ее ночью, потому что мои родители все время скандалили и ссорились, и читать Библию в такой обстановке было невозможно. Поэтому я ждал, когда они уснут, а поскольку они очень рано вставали на работу, поэтому они рано ложились. И когда они засыпали, я включал фонарик, или этот, как, не фонарик, а лампу настольную, и читал Библию. Целый час, иногда даже полтора, два часа. Вот, понимаете, погружался в нее и ее читал. И молился. Это было всего лишь навсего один раз. Но я не знал, потому что как надо делать. Понимаете, я делал так, как естественно, как легко. Как ребенок, которому подарили игрушку, и никто его не заставляет: Сашенька, ты должен в эту игрушку играть теперь каждый день. И попробуй только, если ты не будешь играть каждый день в эту игрушку, которую тебе подарил папа, мы тебе с мамой что? Устроим трепака. Как вы думаете, ребенок будет играть в эту игрушку? Поверьте, он ее возненавидит. Потому что папа с мамой стоят с ремешком. Я ее читал, потому что этого хотел. И никто меня не принуждал. А утром шел в школу, и у меня всплывали библейские сюжеты в голове. И я над ними размышлял. Вот так. Потихонечку я приходил к пониманию того, что есть Бог, что есть Божье Слово, что есть верующий, как нужно жить. А потом я крестился и стал ходить в церковь. И вот тут все началось. А церковь стала говорить: надо читать Библию каждый день, это правило номер один. Если ты не читаешь, ну вы уже поняли, что. И вы знаете, я перестал ее читать. И мне было от этого очень стыдно. Даже будучи пастором церкви, я не читал Библию, и мне было от этого стыдно. И знаете, что я боялся? Какой вопрос, который мне могут задать члены церкви? Как вы думаете, какой? Читаете ли вы Библию, пастор? А потому что этот вопрос все время задавали. Так же, как, например, некоторые люди любят задавать вопрос: а ешь ли ты мясо? И ты не знаешь, как ответить на этот вопрос. Если ешь... А вдруг он не ест, и он ого. Да, понимаете? Это как это, в 90-е годы были такие группировки различные, разбиты по районам. И когда ты оказываешься в другом районе, тебе подходили и говорили: ты откуда? С какого района? И ты не знаешь, как ответить. Ты из трех тузов или из Гондураса? Потому что ты не знаешь, кто там перед тобой. Надо было на понятиях разговаривать, чтобы выяснить потом, с какого района. Понимаете? Вот то же самое и получается в церкви. Ты приходишь в церковь и боишься, что тебя начнут сейчас что делать? Спрашивать. Молилась ли ты на ночь Дездемона? Вот он момент какой. Но я читал Библию, потому что этого очень сильно хотел. И эта страсть, эта жажда и желание читать Слово Божие, оно сохранилось у меня навсегда. Никогда меня к этому заставляет, а потому что тогда, когда я хочу. И важно слышать Слово Божие. Как его слушать?
Однажды я читал Библию, и перед чтением Библии я всегда молюсь. И я помолился как-то так искренне, но наивно. Я говорю Богу: «Господи, ты мне сейчас покажи себя, какой ты, и мне покажи, какой я». И вот я читаю главу про царей, и там про одного нечестивого царя описывается, который, когда Бог ему к нему через пророка сказал, что типа «я тебя накажу», он вдруг раскаялся, и Бог его пожалел. И в этот момент я весь вскипел от злости. «Как так? Как он его пожалел? Я бы его, этого грешника, прям там же копьем». И вдруг меня осенило. О чем я молился? Чтобы Бог показал себя, а мне показал меня. Вот я какой, а вот какой Бог. Вы понимаете, вот оно, Слово Божие. Вот оно ожило, оно стало настоящим. Потому что оно показало тебе, о чем ты просил, о чем ты говорил и о чем ты молился. Это вот важный момент. Итак, когда мы подходим к проблеме, почему я не хочу изучать Библию, что мы должны сделать в первую очередь? Начать ее читать? Нет. Мы должны разобраться в причине нашего нежелания. Потому что если мы не устраним эту причину, которая порождает, питает это нежелание, поверьте, ничего не случится. Мне нужно разобраться как следует в том, что со мной происходит. Увидеть эту причину, принести ее к ногам Божьим и попросить, чтобы Бог изменил, исправил и обновил мою жизнь своим Святым Духом, чтобы Он пробудил во мне этот искренний, настоящий, неподдельный интерес, жажду Божьего Слова, чтобы я мог его слышать, для этого подходя к тексту Священного Писания или к аудиозаписи. Мне нужно настраиваться, быть гибким, быть открытым. Хочется читать Библию утром — читай утром, вечером — вечером, днем — днем, ночью — ночью. Неважно когда, нету никаких правил, есть только то, что ты хочешь, твое искреннее желание, интерес, жажда познать Бога. Вот это, как она будет протекать, это не важно, это ваши отношения с Богом. Они личные, они сокровенные, они сакральные, они тайные, это ваше. Это не общественность церкви, не достояние церкви, это ты и Бог, больше никого, все. И то, как ты выстраиваешь отношения с Богом. Как Он ведет тебя, как Он наполняет тебя, и что Он тебе говорит. Это твое личное с Богом, пусть оно будет. Поэтому давайте помолимся именно о том, чтобы Бог помог нам найти эту причину и устранить с Божьей помощью. Помолимся. Дорогой Господь, загляни в наше сердце и посмотри, есть ли там это нежелание. И помоги нам увидеть, почему так получилось, что мы не хотим читать Твое Слово. Помоги нам с Твоей помощью исцелиться, с Духом Твоим Святым обновиться, чтобы обновился наш ум, обновилась наша душа. Ради Иисуса молимся. Аминь.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет Лилия Мурга.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Дальний Восток – место фантастических пейзажей и непростых климатических условий. Как там живется людям и почему социальная помощь на Дальнем Востоке сейчас особенно актуальна? Поговорим об этом. В гостях у нас Роман Медведь, региональный представитель общероссийской общественной организации «Центр по оказанию помощи АДРА» на Дальнем Востоке. Роман, здравствуйте.
2: Анна, здравствуйте. Приятно и спасибо, что пригласили.
1: Спасибо вам за эту встречу. Роман, у вас очень непростой климат на Дальнем Востоке и очень часто бывают стихийные бедствия. Расскажите об этом моменте.
2: Вообще, Дальний Восток – это прекрасное место для жизни. У нас красивые пейзажи, много рек, очень много прекрасных животных, которые редкие или занесены в Красную книгу, которые очень часто выходят к людям, такие как уссурийский тигр, медведь. И, конечно же, вместе с этим Дальний Восток имеет ряд проблем, которые связаны с климатическими проблемами, такие как наводнения, которые происходят в результате ливневых дождей. И поэтому на Дальнем Востоке очень часто происходят чрезвычайные ситуации, которые возникают в результате каких-то атмосферных, может быть, давлений, как несколько лет тому назад был ледовый дождь. Поэтому вместе с этим мы очень часто работаем по организации помощи людям, которые оказались в нужде в результате каких-то проблем.
1: А какую помощь вы оказываете? Да, расскажите.
2: Ну вот если сказать про последнее наводнение, наводнение Ханун, которое произошло в прошлом году с 9 по 11 августа, в результате ливневых дождей, которые разлились по окрестностям, было затоплено очень много городов и муниципальных образований, таких как город Уссурийск, поселок Барабаш, поселок Михайловка. И мы с нашими волонтерами, сотрудниками выехали туда для того, чтобы оценить и впоследствии оказать посильную помощь для этих людей.
1: Отлично. А вы с кем-то сотрудничаете? Кто-то вам еще помогает? Ну, вот кроме волонтеров.
2: Да, несколько лет тому назад, наверное, в 2020 году, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Приморским центром социального обслуживания населения, благодаря которому мы имеем возможность оказывать помощь людям, которые оставляют заявки, которые находятся на учете этого центра. И вот если смотреть на последний проект, то мы получили списки людей, которые были в нужде. 85 семей, которые были переданы нам для адресной помощи, и мы выехали к этим людям вместе с сотрудниками этой организации для того, чтобы оказать помощь и поговорить, пообщаться и просто как бы помочь добрым словом, но не просто словом, но и делом.
1: Роман, а как вам удается оперативно реагировать и уже оказывать помощь людям?
2: Ну, наверное, в каждой благотворительной организации, которая специализируется на помощи, у нас тоже есть определенный алгоритм действий. Мы узнаем проблему. Если это чрезвычайная ситуация, то мы стараемся очень быстро реагировать, собрать информацию, найти возможность финансирования, закупки всего необходимого и непосредственного выезда в тот или иной регион. И поэтому, как правило, мы в течение недели, ну максимум полторы, реагируем и уже выезжаем на помощь.
1: А какие направления социальной помощи у вас существуют?
2: Прежде всего, мы оказываем помощь инвалидам, матерям-одиночкам, инвалидам первой, второй, третьей группы, людям, которые оказались в трудных или сложных ситуациях жизненных. И, как правило, мы стараемся изучить проблему, вникнуть в нее и уже как бы оказать полную и точную помощь. То есть не просто так, как бы для галочки, да, потому что, как правило, мы всегда выезжаем на место жительства таких людей. Поэтому наша помощь, если так, от А до Я, в зависимости от ситуации. То есть если это чрезвычайная ситуация, наводнение или ледовый дождь, или какая-то еще проблема. То есть мы изучаем специфику и оказываем помощь. Если это какие-то малые группы населения, то есть это нуждающиеся, пенсионеры, старики, дети, инвалиды, или это какие-то рождественские программы, которые очень часто проходят и которые мы совместно проводим. То есть то же самое мы узнаем, стараемся каждому человеку, ребенку, старику, мужчине или женщине подойти с помощью индивидуально. Не просто так, знаете, как всем одинаково. То есть вот всем по нужным, кто в чем нуждается.
1: А еще какие большие и малые проекты могут быть?
2: Ну, вообще, я занимаюсь социальной работой уже с 2009 года. И вспоминая тот год, когда я только начал этим заниматься, у нас были такие замечательные проекты, как мы оказывали помощь детям-отказникам в родильных домах. То есть, что это означало? Был специальный проект для таких детей, то есть, когда мамы отказываются от своих детей, маленькие детки некоторое время остаются в родильном доме. И, естественно, обслуживающему персоналу очень сложно, потому что не хватает людей. По крайней мере, так было на тот момент. И в городе Хабаровске, в городе Спасске, Дальнем мы имели такие проекты. Мы закупали памперсы, гигиенические салфетки, брали несколько волонтеров, которые приходили и ухаживали за этими детками. А также покупали медицинское оборудование специальное, которого на тот момент не находилось в той или иной больнице. То есть это вот такие были глобальные проекты в том году, в тех годах, вернее. В 2009 году, я помню, работал над проектом образовательным, когда мы организовывали курсы изучения иностранных языков, приглашали специалистов для обучения, приглашали носителей языка, и наши волонтеры, они обучали детей всех возрастов, всех желающих. Мы делали объявления.
1: Желающих много?
2: Было несколько классов. Обучение происходило, как правило, после обеда, с обеда до позднего вечера. И классы, они были поделены на возраста, на уровне знаний. И вот АДРА на Дальнем Востоке такой проект осуществлял. Ну, вообще, как правило, у нас очень много проектов больших, я бы так назвал их. И в основном, как мы вот вначале с вами сказали, эти проекты большие, они касается чрезвычайных ситуаций. Вообще, как мы уже говорили, на Дальнем Востоке очень часто происходит наводнение. В результате ливневых дождей или каких-то проблем, которые возникают. Может быть, русла где-то загрязнены. И, как правило, населенные пункты, которые находятся рядом с большими реками, они чаще всего страдают. Или города, такие вот как Благовещенск, город Хабаровск и город Комсомольск-на-Амуре. В 2013 году было сильнейшее наводнение, и мы смогли, как организация АДРА, в этой проблеме поучаствовать. Были собраны все ресурсные возможности. Мы пригласили волонтеров. И в Амурской области, в Хабаровском крае мы оказывали помощь. Покупали детям одежду, покупали и компоновали продуктовые наборы, покупали одеяло, покупали постельные принадлежности. То есть то, что вот нужно было для тех людей в данный момент. И если вы или зрители помнят, то существовала на тот момент огромная проблема, потому что дамба, которая находилась в городе Комсомольске-на-Амуре, она вот-вот могла прорваться. И многие жители города тогда вышли для того, чтобы строить защитную дамбу из песка. Вот все тогда работали, и мы, как организация, мы тоже оказывали помощь. Поэтому это вот такие вот большие проекты. Также в те годы мы смогли закупить специальные фильтры для очистки воды, потому что была проблема с водой. И, по-моему, если мне не изменяет память, мы тогда закупили 1000 комплектов специальных фильтров, которые были розданы людям для того, чтобы они могли фильтровать воду. То есть это большие ресурсы, для этого требуется очень много людей. И так или иначе мы стараемся как бы оценивать нужды людей и давать им то, в чем они нуждаются именно сейчас. Бытовую технику закупали, мебель закупали людям, которые нуждались. То есть вот то, в чем они нуждаются. В 2016 году мы участвовали в оказании помощи после также наводнения. Наводнение называлось «Лайнрок». Это был Приморский край. 4 муниципальных образования тогда пострадало. Кавалеровский район, Тернейский район, Ольгинский район. Был сильный ветер, было очень много воды, очень многие люди пострадали, дома смывало, мосты смывало. И я помню, в 2016 году я лично приехал, это был сентябрь месяц, по-моему, мы приехали. Вернее, сначала я приехал, оценил ситуацию, и потом мы стали собирать все ресурсы. Все то же самое. Делали большие продуктовые наборы. По-моему, 800 человек мы тогда смогли обслужить, оказать помощь.
1: Это замечательно. Да, огромное количество людей.
2: Да, и вот продуктовые наборы, одежда детям. По-моему, вторая школа поселка Кавалерово. Мы тогда несколько классов одели. Договорились с местными магазинами, чтобы они нам сделали хорошую скидку. Договорились с предпринимателями, чтобы они смогли привезти продукты, сделать компоновку. Ну, мы уже на своей территории непосредственно собирали эти пакеты. И потом, как я уже сказал, адресно развозили. То есть мы не раздаем там на улицах или на площадях. Мы работаем через органы государственной власти, потому что есть соглашение, получаем списки, получаем направление. И вместе с сотрудниками вот, муниципальных образований, учреждений мы едем и оказываем помощь людям. Поэтому это был 2016 год. Это большой был тоже проект. Если продолжить наш рассказ, то в 2020 году был ледовый дождь в городе Владивостоке и в городе Артеме. В результате атмосферных как бы, явлений таких, резкий спад температуры, это была ночь, пошел дождь и потом сильный мороз. И вот вся эта масса водная, она превратилась в лед, как бы легла на деревья, деревья рухнули, провода рухнули, электрические опоры, ЛЭП рухнули. Я помню, в городе Владивостоке район Чуркин, по-моему, на 8 или 9 дней оказался без света. И мы также смогли вместе с нашим головным офисом АДРА Москва и Дальний Восток собрать необходимые ресурсы. И мы снова собрали продуктовые наборы, закупили воду, потому что воды не было у людей, закупили одеяло теплое и вместе с волонтерами разносили эти наборы. Вы знаете, очень тяжело было, потому что света нету, лифты не работают, приходилось подниматься на 9 этаж, нести эти одеяла, воду, оказывать людям помощь. И люди были благодарны, потому что эта помощь приходила к ним прямо домой. Очень много было волонтеров в 2020 году. Где-то порядка полутора месяцев мы вот оказывали эту помощь. Люди очень сильно переживали, потому что не было света, дома не обогревались. Было введено такое региональное положение чрезвычайной ситуации. Город оказывал помощь. И мы вместе вот с администрацией города и с Центром по поддержке вот населения мы оказали такую помощь. По-моему, да, 800 человек смогли тогда получить такую помощь. Ну и последнее наводнение, которое я уже сказал в начале нашей программы, это вот наводнение Ханун. 85 семей смогли получить помощь. И в этот раз мы оказали прямую финансовую помощь. Вместе с сотрудниками Центра социального обслуживания города Уссурийска, поселка Михайловка и города Спасско-Дальнего мы выезжали к тем домам, где находились жители, или приглашали в Центр социальной поддержки для того, чтобы заключить договор и впоследствии перевести им финансовую помощь, которую они смогли потратить вот, на те нужды, которые у них были. И поэтому, пользуясь случаем, благодарю всех, кто участвовал и жертвовал тогда на сайте АДРА, на нашем официальном сайте, с помощью QR-кода мы эти все средства смогли использовать. Это вот такие большие-большие проекты, которые мы делаем на Дальнем Востоке, которые возникают в результате чрезвычайных ситуаций. Ну и есть малые проекты. Малые, я их так называю. Малые. Почему? Потому что они краткосрочные. Получатели, малое количество получателей. Что это означает? Очень часто мы организовываем социальные парикмахерские. Мы приглашаем людей на территорию, приглашаем волонтеров, которые обладают даром стрижки, которые могут помочь нам в этом. делаем объявления в социальных сетях, в Телеграме, в WhatsApp, рассылаем, клеим объявления на досках объявлений, приглашаем людей, мужчин, женщин, детей в определенное время, для того, чтобы они могли получить вот эту бесплатную услугу. И в день, в момент какой-то акции мы осуществляем стрижку порядка 15, 20, 25 человек. И такие акции мы делаем по всему Дальнему Востоку. В частности, в городе Артеме, в городе Арсении, в поселке Кавалерово, в городе Хабаровске. То есть люди приходят, получают вот такую кратковременную помощь. Может быть, для кого-то 300-350 рублей – это как бы не деньги, но для пенсионеров это как бы существенная сумма, которую они могут сэкономить. Очень часто родители приезжают с детьми, привозят двоих-трех детей, мы помогаем им, стрижем их, и люди уезжают довольны, потому что они смогли сэкономить. Для семьи постричься и сэкономить 1000-1200 рублей – это хорошее средство. Помимо этого мы делаем вот небольшие продуктовые наборы для определенных групп населения. Как я уже сказал в начале, это могут быть инвалиды первой, второй, третьей группы, пенсионеры, оставшиеся без попечения, которые находятся на учете в центре социальной поддержки. Это дети могут быть. Это могут быть люди, которые находятся или оказались в трудной жизненной ситуации в результате несчастного случая, болезни. И каждые такие проекты мы изучаем индивидуально и пытаемся помочь людям. Мы не можем помочь всем, да, но мы следуем принципу. Помогая одному человеку, мы помогаем всему миру. То есть, а человек, он уже в свою очередь дальше может сделать такое добро. Недавно, в декабре, мы оказали помощь детскому дому в городе Благовещенске, закупили бытовую технику для одной из групп детей, которые там находятся. Мы собираем вещи, которые люди приносят нам, мы их перебираем и в какой-то назначенный день приглашаем для раздачи. Это очень такая замечательная акция, потому что очень многие люди участвуют в ней, многие предприниматели привозят со своих магазинов вещи, бесплатно их нам передают, они новые в упаковке, это или летние, или зимние вещи. То есть в зависимости от сезона года, если это лето, то мы раздаем летние вещи. Если это зима, то мы раздаем зимние вещи. И такие акции у нас проходят в больших городах. Город Хабаровск очень часто делают такие проекты. На базе...
1: Зим может кто угодно вот так вот, да?
2: Да, любой человек. На базе местной церкви люди приходят, мы это организовываем. Город Владивосток очень часто делает такие акции. Поселок Кавалерово, ну и многие другие города. То есть это малые проекты, но они значимые, потому что человек, он может получить вот прямо сейчас непосредственную какую-то помощь. Вот. Поэтому есть очень много возможностей, которые мы стараемся использовать. Год назад мы занимались проектом кормления лиц без определенного места жительства. В городе Владивостоке есть площадь Баляева, где собираются люди, нуждающиеся. Чаще всего это люди без определенного места жительства. И очень часто попадаются люди, которые вот внезапно просто оказались. И вот этот проект мы осуществляли совместно с Центром социального обслуживания населения. Также подключилась местная организация, как правильно назвать, комбинат хлебобулочных изделий «Влад Хлеб». Они предоставили хлеб бесплатно. Мы сделали сухие наборы, которые человек может взять с собой. И еще организация, по-моему, «Вкус жизни», они приготовили горячие завтраки. И вот в течение месяца, раз в неделю по пятницам, мы приезжали рано утром, привозили одежду, сухие завтраки, горячую пищу, чай горячий, каша, хлеб свежий. И вот эта булка хлеба, мы все складывали в пакеты и помогали этим людям. Многие организации у нас, помимо нашей организации АДРА, они тоже оказывают эту помощь и продолжают ее оказывать. Мы иногда подключаемся к ним, когда у нас есть возможности. и оказываем вот такую вот, ну, как бы замечательную помощь. Угу. Поэтому очень много разных проектов. У нас есть волонтеры, у нас есть помощники, которые анализируют ту или иную ситуацию в том или ином городе и помогают нам, и подсказывают нам, дают нам идеи. И мы их пытаемся реализовывать.
1: Я вот еще обратила внимание на такой интересный момент. Вы сотрудничаете с предпринимателями, да? То есть, получается, они вас находят, да? Или вы как-то вот вместе все это организовываете?
2: Они видят объявления, мы вешаем баннеры, которые позволяют нам, ну, как бы собирать эту помощь. И, ну, у многих предпринимателей доброе сердце, и они готовы тоже жертвовать, готовы дарить. Поэтому им благодарность. Ну, а чаще всего это все как бы происходит так, что кто-то что-то узнал, кто-то где-то спросил, кто-то кому-то что-то сказал, и такое эхо идет по району, по городу, и тот, кто хотел бы помочь, он всегда найдет возможность, чтобы помочь. Поэтому все друг друга знают, есть телефоны, есть интернет, соцсети. Таким образом мы общаемся, имеем... как бы такой коннект у нас есть.
1: Угу, отлично.
2: Совместная работа.
1: Продуктивная работа получается. Роман, я понимаю, что работа работой, а как вот в обычной повседневной жизни вы исповедуете помощь людям?
2: Ну, прежде всего, это часть жизни, наверное.
1: Угу.
2: Поэтому я всегда старался помогать людям. Мои родители всегда помогали людям. И поэтому, если я вижу на дороге человека, который нуждается, я останавливаюсь, чтобы им помочь. Вспоминаю случай, который произошел в городе Хабаровске. Мы вместе с супругой и с друзьями ехали в центре города на машине. Я каким-то взглядом, краем глаза увидел человека, который лежал на дороге. Это зима, это минус 20, представляете, да? То есть к утру этот человек был замерз. Я в себе переборол это чувство поехать дальше, остановился, развернулся. Я подумал, что он пьян. Но так оно и было на самом деле. Лежал на обочине молодой человек. Нам его стало жалко, мы его вместе с супругой и друзьями подняли, посадили в машину и стали его тормошить и расспрашивать, кто ты, как тебя зовут и откуда ты. Это было сложно. Наверное, 15 минут мы его пытались так разбудить из той спячки, в которой он находился. В конце концов мы узнали, где он живет, отвезли его туда. Он перепутал адрес, перепутал квартиру, но все-таки вот ночью мы добились, что нам открыла дверь его мама с удивленными глазами, как так, что мы передали ей сына, она нас очень поблагодарила. Таким вот образом мы, как бы, и лично я, как бы, участвую. Если я вижу, что есть проблема, то я стараюсь помочь. И потом через два месяца, наверное, где-то, когда уже наступила весна, я был возле нашего офиса в городе Хабаровске. Смотрю, этот молодой человек идет. Я его подзываю, говорю: привет, как дела, ты меня не помнишь? Он говорит: нет, не помню. Я говорю: помнишь зимой? Так и так, ты вот лежал. Он: ну да, что-то помню. Я говорю: ну, ты жив благодаря помощи. Он поблагодарил меня и побрел дальше. То есть...
1: Вот он результат,
2: результат,
1: да?
2: Человек жив.
1: Да.
2: Человек жив. Он, конечно, в каких-то своих думках там находился, но как бы мы ему оказали помощь. Поэтому... Дальний Восток – это такой суровый край на самом деле. Перепады температуры могут находить, ну, как бы быть от минус там, 35 от 40 до плюс 35-40. То есть если ты оказался на дороге, то тебе нужна помощь. Если ты что-то потерял в результате наводнения, тебе нужно помочь. Потому что помимо этого и государственные органы помогают, и другие фонды помогают. Поэтому мы стараемся сотрудничать. Такая большая организация, как «Красный Крест», она тоже имеет свои представители на Дальнем Востоке, помогает. И многие-многие мелкие организации, фонды благотворительные, церкви различные занимаются большими проектами. И мы, как АДРА на Дальнем Востоке, мы также участвуем в этом и стараемся оказывать помощь. Как я уже говорил, есть девиз такой у нас: изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир. Мы не можем всем помочь, но мы стараемся помогать. Поэтому в своей жизни... Я пытаюсь исповедовать этот принцип, и при имеющихся возможностях я или моя семья, мы тоже оказываем помощь. Мои дети, они очень часто просят меня дать им денежку, если они видят, что кто-то сидит и просит милости у него. Моя дочка подходит и говорит: папа, я хочу очень сильно помочь вот этому дяденьке, мне его жалко. И мы всегда отвлекаемся, потому что мы видим, что наши дети, их сердце открыто для помощи. Это благословение, потому что ребенок видит влияние, ребенок
1: хороший
2: видит пример.
1: Видит, да.
2: Они оказывают помощь. Моя супруга, она очень добрый человек. Она готова всем оказать помощь. Вот кого бы она ни видела, если кто-то нуждается, она готова всем оказать помощь. Я, в свою очередь, всегда ее иногда торможу так, говорю, подожди, нужно уточнить, а нуждается ли он в помощи. Потому что, ну, как бы я привык анализировать. Было очень много случаев, когда и обманывали. Я вспоминаю один случай, когда один человек пришел к нам в офис и попросил помощи. И я его тогда, помню, расспрашивал, наверное, часа полтора. Как, что, откуда. Я так к нему проникся, и у меня тогда было очень мало денег. Но я ему сказал, я тебе помогу. Мы ему купили билет на автобус, по-моему. Я ему сказал, что подожди меня, сейчас я тебе поеду куплю продуктов еще. Поехал, купил, прихожу, его уже нет на автовокзале. Оказывается, он просто сдал билет и пошел в соседнее кафе, уже купил все еды. Я зашел, говорю, что ты сделал, говорю, ты зачем это сделал? То есть ты сделал препятствие для помощи другим людям, я теперь буду не доверять. Поэтому разные бывают ситуации, но в целом мы остаемся преданными своему делу, своему служению, своей работе, потому что в мире очень много людей сегодня, которые нуждаются. И наша задача, как представители АДРА, мы не хотим помогать людям всегда, вот каждый день. Наша задача – помочь в определенный момент и дать человеку толчок, чтобы он вышел из вот этого состояния. Да? Потому что если мы кормим бомжей, их можно кормить всегда. Но это сезонная помощь. Как только наступает весна, они разбредаются по своим локациям, где они привыкли обитать, и вроде бы хорошо. Как только начинается зима, холода, они собираются вместе, и все начинают им помогать. Поэтому мы пытаемся работать и в образовательном направлении, и в консультировании, и просто словом где-то нужно помочь. То есть, чтобы человек смог вот получить ту или иную помощь.
1: Отлично. Роман, расскажите, какие новые проекты и перспективы развития АДРА на Дальнем Востоке ожидаются?
2: Ну вот буквально уже сейчас, в новом году, 2024 году, мы сейчас уже осуществили несколько проектов. Такие, как мы оказали помощь в виде рождественских подарков во время рождественского концерта в городе Хабаровске. Пригласили людей. Это были люди по специальным спискам, нуждающимся, как мы привыкли делать. Это были переселенцы из Азии, которые переехали в нашу страну, которые на данный момент нуждаются. Это были просто нуждающиеся люди. Собрали для них вот такие своеобразные индивидуальные подарки. И во время рождественского концерта мы оказали им такую благотворительную помощь в виде подарков. Для детей во время праздника важен подарок. Поэтому там были и фрукты, и там были игрушки. Там было все необходимое, вот что нужно им сейчас. Также в городе Арсеньеве в январе месяце мы сделали тоже продуктовые наборы для нуждающихся многодетных семей. Смогли оказать им помощь. В городе Хабаровске снова мы еще один проект сделали. Мы закупили специальное питание для детей до 1 года. И вручили их матерям, матерям-одиночкам. Это тоже у нас были специальные списки, которые мы получили. В городе Владивостоке сейчас, в феврале уже, мы готовим специальный концерт для детей из интерната. Дети и подростки будут играть в спектакли по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». И после этого концерта мы детям приготовим специальные подарки. Каждый ребенок получит индивидуальный подарок. И мы сейчас начали пробовать себя в новом проекте. Проект направлен против мошенников, которые активизировались сегодня в средствах интернет, когда звонят людям, пенсионерам, и в буквальном смысле воруют их сбережения. Поэтому в поселке Вяземский с января по сентябрь 2024 года у нас будет проходить комплекс мероприятий, который будет направлен на обучение определенных групп населения и предостережению их от мошеннических действий. То есть будут специальные мероприятия, специальные семинары, которые позволят людям иметь информацию. Потому что очень часто мошенники звонят. Очень многие не знают об этой проблеме. И когда им звонят и говорят, что их родственники попали в беду, нужно срочно деньги, они теряются. И поэтому мы готовы оказать вот такой комплекс мер, обучающих семинаров для людей, чтобы эта информация могла способствовать вот помощи вот в какой-то стрессовый момент. Поэтому в течение 9 месяцев этот проект будет осуществляться в поселке Вяземский Хабаровского края. Такой будет пилотный проект, и мы попробуем его распространить на весь Дальний Восток. Потому что, согласно статистике, в Приморском крае за один месяц примерно до 40 миллионов рублей мошенники снимают со счетов доверчивых граждан. Это очень серьезная проблема, и средства отправляют, не знаю куда. Они берут еще кредиты на очень большие суммы. После того, как они отправляют эти средства мошенникам, люди остаются в долгах. Это стресс, это болезни, это проблемы, это психологическое расстройство. Поэтому мы готовы работать и в этом направлении. Поэтому, ну и, конечно же, мы будем готовы реагировать на те чрезвычайные ситуации, которые будут возникать в нашем регионе. У нас большой регион, это Приморский край, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Якутия, Еврейская автономная область, Амурская область. Это большая территория нашей страны, где очень много людей. Это разные территории. Приморский край – это приморский климат, Амурская область – там холодно, в Якутии еще холоднее, до минус 50, до минус 60. Где-то есть ветра, где-то нет ветра. Вот сейчас, пока мы пишем с вами программу эту и записываем, да, в городе Владивосток бушуют ветры очень сильные. Вчера несколько крыш сорвало. Эти крыши как бы похоронили под собой какое-то имущество. Людей сдувает. То есть определенные климатические условия, которые влияют на быт и жизнь наших граждан, нашей страны. Поэтому наша организация, Центр по оказанию помощи АДРА, мы стараемся реагировать и осуществлять свою деятельность вот в таких больших проектах и малых по возможности, по ресурсам, по тем особенностям, которые возникают.
1: А как вы эти новые проекты реализовываете? С помощью каких рычагов? И, к примеру, как люди могут узнать о новых проектах? Вы какую-то рассылку осуществляете, правильно?
2: У нас есть сайт в интернете. Вы также так можете очень просто найти нас в сети интернет, написав в поисковике АДРА, АДРА Россия. Выйдет сайт, где будет описана наша информация, где будут приглашения для оказания финансовой помощи. Ну и многие люди, они как бы знакомы с нашей деятельностью, представители власти знакомы, социальные службы они знают, потому что очень часто мы стараемся работать и привязывать свои как бы проекты к определенным значимым событиям. Ну, например, если это начало школьного года, то мы организовываем проект «Помоги собраться в школу». Если это начало зимы, я вот сейчас вспомнил, мы очень часто делали проект, когда мы назвали его «Теплые ножки, теплые ручки». Когда мы закупали шерсть и передавали нашим волонтерам, волонтеры вязали или носки теплые, или варежки. Мы передавали эти варежки или носочки нуждающимся людям. Если это 1 июня, то это Международный день защиты детей. То есть к 1 июня мы тоже стараемся что-то сделать. Опять же, в зависимости от ситуации или возможностей. Поэтому в целом на Дальнем Востоке наша организация, Центр по оказанию помощи АДРА, мы пытаемся работать и реагировать на те ситуации, которые возникают у нас. И поэтому в целом мы исполняем как бы поручение, великое христианское поручение помощи нуждающимся людям.
1: А если возникают какие-то непреодолимые ситуации, что в этих случаях вы делаете, что предпринимаете?
2: Непреодолимые ситуации в каком смысле?
1: Ну, различные препятствия на вашем пути. препятствия в оказании помощи оперативной или еще какие-то моменты. Люди сами, может быть, каким-то образом отстраняются. Всякие бывают ситуации.
2: Ну, как правило, мы пытаемся решать их на месте. Допустим, когда был ледовый дождь в городе Владивостоке, мы не могли доставить нашу помощь на остров Русский, потому что мост был закрыт, и как бы существовали проблемы. Или когда было наводнение Лайн-Рок, мы не могли доставить помощь в самый северный район. Поэтому мы используем всевозможные возможности и рычаги, которые есть у нас. Используем стороннюю помощь, сторонние организации, транспортные компании, которые имеют выходы или специальную технику. То есть они оказывают помощь и вместе с нами сотрудничают. Но, как правило, за всю историю, наверное, моей работы или служения, мы всегда выходили из этих ситуаций. Вообще непреодолимых ситуаций не бывает. То есть если одна дорога закрыта, мы ищем другую дорогу. Ну и, как я уже сказал, прежде чем совершать проект, мы стараемся сделать хороший анализ, где мы пытаемся понять, какие могут возникнуть у нас проблемы. Поэтому заранее мы пытаемся как бы их решить. Поэтому я не помню, чтобы каких-то сложностей возникало. Всегда органы государственной власти идут навстречу нам. Мы все делаем одно общее дело, помогая людям, помогаем им в трудностях.
1: Отлично. Ощущаете ли вы, что Бог никогда не оставляет вас в подобных ситуациях и в этой деятельности?
2: Бог не сказал, что будет все хорошо. То есть мы это понимаем, да? Но Бог дал нам возможность помогать. И я вообще так скажу, что у Бога всегда есть деньги, проблема всегда в людях. То есть сложнее всего иногда как бы найти человека, а средства всегда найдутся. Потому что люди имеют все равно доброе сердце. И поэтому, если у тебя доброе сердце, ты всегда пожелаешь оказать помощь нуждающемуся. Поэтому важно вот эти все факторы собрать, скажем так, в одну кучу, в одно русло и направить их правильно. Поэтому Всевышний дает нам мудрость в анализе, в планировании, в управлении и в организации помощи. Ну а мы, как люди, мы уже стараемся использовать тот опыт, который есть в нашей организации, в церкви, использовать человеческий ресурс для того, чтобы оказывать ту или иную помощь. Поэтому слава Богу, что мы имеем возможность сегодня помогать. Потому что если обращаться к Евангелиям, то в Евангелиях Господь, прежде чем накормить духовным словом, Он физически помогал людям. Он их сначала кормил, давал им хлеб или рыбу, или успокаивал, а потом уже преподавал им те замечательные библейские истины, о которых мы сегодня читаем в Священном Писании.
1: Роман, огромное вам спасибо за это общение, за то, что вы рассказали нам о вашей деятельности, об этом, да, социальном служении вашем. И я думаю, что когда такие люди занимаются помощью активно на Дальнем Востоке, у Дальнего Востока очень хорошее будущее.
2: Спасибо. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто когда-то нам помогал, помогает или будет помогать, потому что без вашей помощи, без помощи наших телезрителей, без тех ресурсных возможностей, которые мы получаем, мы не смогли бы ничего сделать. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в сборе средств для людей, которые пострадали вот в прошлом году в Приморском крае, потому что именно тогда мы собирали средства через наш сайт, через QR-код. Поэтому, если вы помогали, то мы вас благодарим. Спасибо. И приезжайте к нам.
1: Благодарим вас.
2: Спасибо.
1: Не сдавайтесь на пути к своим мечтам, целям, призванию. Ведь для Бога нет ничего невозможного. Как сказано в Священном Писании, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, то, чего ты не знаешь». Храни вас Бог.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: Иерусалим, Иерусалим, ты город света золотой. Тебе во славу песнь пою я, Иерусалим. Эти слова принадлежат перу известного еврейского поэта Иегуды Галеви, которого называли сладким певцом Сиона. Всю жизнь он мечтал попасть в Иерусалим, однако удалось это ему не удавалось, потому что Иерусалим был в руках крестоносцев. В конце своей жизни он все-таки решил совершить это рискованное путешествие. Увидев Иерусалим с вот этой горы, он написал эти строки, однако был убит неизвестным рыцарем. Иерусалим – это город, с которым непосредственно связана история израильского народа. Она насчитывает 3000 лет. Эта история началась вот в той далекой от нас долине, где расположен сейчас град Давидов. Именно этот город принадлежал Евусеям, и именно этот город тысячу лет до рождения Иисуса Христа захватил царь Давид и сделал столицей Израиля. С тех пор на протяжении тысячи лет народ израильский жил в этом городе, и это было столицей государства.

Однако в 70-м году нашей эры произошла трагедия. Величественный храм, построенный после возвращения из Вавилонского плена в 515 году, был разрушен. И началась эпоха рассеяния. Евреи были выселены из Иерусалима и из всей Палестины. И с тех пор попасть в Иерусалим было заветной мечтой каждого израильтянина. В следующем году в Иерусалиме, так каждый год, евреи заканчивали празднование Пасхи. Это была их мечта – попасть в следующем году в Иерусалим. И эта мечта осуществилась в 1948 году. В отеле «Кинг Дэвид» премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил независимое государство Израиль. Это было началом новой истории Иерусалима. Наш маршрут сегодня так и называется – «Золотой Иерусалим». Мы с вами пройдем по достопримечательностям этого города, которому насчитывается уже 3000 лет.

Мы находимся с вами у истоков Иерусалима, столицы государства Израиль. 3000 лет тому назад сюда, к этому месту, подошел царь Давид со своими войсками для того, чтобы изгнать евусеев, последних представителей хананейских языческих народов, проживавших на территории израильской земли. Он подошел своими войсками туда, в тот ров, который называется долиной сынов Еномовых. В греческом языке это звучит как «гехеном» или же как «гиена». Позднее сюда сбрасывали мусор, и некоторые бедные люди, которые не могли скопить денег для того, чтобы их захоронили в пещерах, тела их попадали туда и сжигались. Это стало мусорной свалкой города. Однако же мы видим, насколько неприступен был этот город. Я нахожусь на высоте где-то 50 метров на отвесной скале, где были расположены стены древнего города Иерусалима, который тогда назывался Евус. Эти стены поднимались высоко в направлении вот этого холма, делая город абсолютно неприступным. Однако у города было одно слабое место, к которому сейчас мы с вами пройдем. Именно эта очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Иерусалим имел очень удобное географическое расположение. Он находился на нейтральной территории, не принадлежащей ни одному колену. Именно поэтому Давид выбрал его столицей для 12 колен Израилевых. Так начался золотой век Иерусалима. Давид очень быстро покорил врагов Израиля и сделал это государство доминирующим во всем регионе. Однако не только Иерусалим был центром этого региона в связи с его военной мощью. Так говорит пророк Иезекииль. «Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, а вокруг него земли». Иерусалим должен был стать центром, из которого бы проповедовалось имя Божье всем народам. Давида сменил его сын Соломон. Его правление считается золотым веком истории Израиля. Именно он построил там, на горе, где 1800 лет назад принес Авраам жертву сына своего Исаака, величественный храм, слава о котором разнеслась по всему миру. Все народы приходили для того, чтобы посмотреть на великолепие этого храма, но не только на его великолепие. Посмотреть и на то, что проходит в этом храме. Какие ритуалы совершаются в этом храме. Как они раскрывают характер Божий и план спасения.

0: Господь предупреждает нас в книге «Исход», 19 глава. Это предупреждение относилось и к народу израильскому тогда. Написано так. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым». Действительно, народ израильский был избран Богом на то, чтобы быть царством священников. Священников, которые бы учили все народы истине о Божьем характере и о Божьем плане спасения. Храм, построенный Соломоном, должен был быть наглядным пособием плана спасения. Однако же ситуация повернулась по-другому. Избранность народа Божьего была дана на условии, что народ будет соблюдать заповеди Божии. В частности, заповеди, касая 10 заповедей. Соломон, к сожалению, не смог соблюсти эти заповеди. Сначала из политических соображений он совершал браки с разными женщинами, царевнами иностранных государств, для того, чтобы жить с этими государствами в мире. И завел себе гарем, состоящий из 700 жен, явно нарушив заповедь «не прелюбодействуй». Нарушение этой заповеди повлекло за собой и нарушение другой важной заповеди, первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Эти женщины привезли с собой своих богов и устроили капище этим богам прямо напротив храма. Там, на горе Елеонской, стояли изображения этих литых богов Ваала, Астарты, Молоха и других мерзостей, которые были божествами народов, окружающих Израиль. Вот почему Господь вынужден был поступить со своим народом несколько жестко. Сын Соломона Равам, несмотря на раскаяние его отца, продолжал вести эту политику отступления. И поэтому царство было разделено. Северному царству израильскому отошли 10 колен, к южному царству иудейскому, столицей которого остался Иерусалим, отошли 2 колена. Царь Северного царства Иеровоам, сын Наватов, пошел еще дальше своих предшественников. Он решил, что будет большой политической проблемой, если его народ, народ новообразованного государства, вдруг начнет ходить в Иерусалим на поклонение Богу. Однако же это поклонение требовало того, чтобы 3 раза в год народ со всей земли приходил в храм. И поэтому он решил сделать следующую вещь. Он поставил 2 золотых тельцов. Одного тельца на юге страны, в Вифиле, другого на севере, в Дане. Это были золотые тельцы, символизировавшие Бога, выведшего народ из Египта. Таким образом, была нарушена еще одна заповедь. Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и под водой ниже земли. Царство Израильское Северное просуществовало 200 лет. Они так и не покаялись, поэтому попали в руки царя Ассирийского, который переселил их на северо-восток. И там эти колена, 10 колен Израилевых, бесследно исчезли. Царство Иудейское просуществовало несколько дольше, еще 140 лет. Благодаря тому, что были в этом царстве цари, которые ходили и делали угодное пред очами Господа. Царь Езекия, царь Иосия пытались вернуть народ на путь истины, вернуть и действительно предложить Израилю поклоняться истинному Богу. Однако народ израильский в своем большинстве, несмотря на то, что на какое-то время следовал за царями праведными, как только эти цари умирали, опять продолжали поклоняться идолам и участвовать в этих страшных языческих культах. Вот почему и здесь Божьему терпению настал конец. В 586 году Иерусалим после третьей осады пал в руки царя Вавилонского, который разрушил храм, оставил от стены города одни ворота и от прекрасного дворца, который построил царь Давид, остались только вот эти развалины. Так закончилась история иудейского государства, которое просуществовало чуть больше 400 лет и закончилось вавилонским пленом.
1: Земля обетованная.
0: Чему учат нас эти развалины? О чем говорит нам эта история? Книга пророка Иезекииля, написанная уже во время Вавилонского плена, постфактумом показывает те проблемы, вскрывает эту ситуацию, которая была. Мы уже обращались к тексту 5 главы. В 5 стихе написано: «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим, я поставил его среди народов и вокруг него земли, а он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него». Парадокс. Как это может быть, что народ Божий является хуже язычников? Ответ очень прост. Дело в том, что язычники не называли себя верующими. Они прямо говорили: «Мы веруем в то или иное божество». Но народ Божий говорил: «Мы веруем в Бога. У нас есть храм. Туда мы приходим, туда мы приносим жертвы». Однако же, к большому сожалению, в храм-то они жертвы приносили, но сердце их находилось там, на горе Елеонской, где Соломон в свое время построил языческие капища. Такова действительность. Бог предъявляет к верующему человеку особые требования, большие, нежели к тому, кто не знает его. Если человек заявляет, что он верует, если человек заявляет, что он принадлежит такой-то и такой-то конфессии, он должен поступать согласно тому, что учит его Господь. К большому сожалению, народ Божий вел двойную жизнь. Вот перед нами результат этой двойной жизни.

0: Удивительным образом поступает Господь с человеком. Даже тогда, когда он заслуживает наказания, Бог, наказывая его, не оставляет без милости. Так было и с его народом. После того, как храм был разрушен, Бог все равно милостиво отнесся к народу израильскому. Пророк, который больше всего обличал свой народ, пророк Иеремия, написал такие слова. «Однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровой язвою. Вот я соберу их из всех стран, которые изгнал их, в великом гневе моем и негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие». В 539 году царь Кир издает указ, разрешающий евреям вернуться на свою землю и отстроить храм. Этот храм был отстроен в 515 году. Однако, как всегда для человека, свойственна ему крайность. Крайность то в одну, то в другую сторону. Религиозный синкретизм, когда народ Божий хотел делать и поступать согласно обычаям язычников, сменился полным изоляционизмом. Теперь народ считал себя лучше и больше, чем остальные и другие народы. Теперь они считали себя выделенными, избранными, смотрели на другие народы сверху вниз. То, что мы видим сейчас, это остатки крепостной стены, окружавшей второй храм. Здесь, вот на этой южной стороне, располагался двор язычников. Это была крытая галерея. Единственное место, куда пускали в храм неевреев. Несмотря на то, что пророк Исаия писал, «Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов», вход в Дом Божий был строго ограничен. Только лишь на этой галерее могли находиться неевреи и наблюдать за тем, что происходило в храме. Так, к сожалению, бывает. Из одной крайности в другую. От слепого отвержения до фанатизма. От атеизма до религиозного беспредела. Так случается и в нашей жизни. Поэтому Иисус, к сожалению, с большой жалостью обращается к народу своему и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Как часто мы не хотим понять Бога. И результат этому всегда плачевный. К сожалению, вот что осталось от величественного сооружения второго храма. Только внешние стены, а внутри камня на камне не сохранилось.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Вот и завершилось наше с вами путешествие по Золотому Иерусалиму. Однако, какие уроки можем извлечь мы из этой экскурсии? Совсем недавно я прочитал в одной израильской газете историю об одной психиатрической больнице, находящейся здесь, в Иерусалиме. В ней можно найти людей, которые называют себя царем Давидом, Ильей Пророком, Марией Магдалиной. Главврач этой больницы говорит, что это уникальная болезнь, называемая так Иерусалимский синдром. Этой болезнью болеют пилигримы, которые всю свою жизнь мечтали попасть в Иерусалим, но когда они попадают в Иерусалим, они разочаровываются. Они не могут выдержать контраста между действительностью и ожидаемым, между реальностью полной проблем, войны, враждебности и недоверия и тем образом святого, тихого города, по которому ходил Иисус, в котором царствовал Давид, который они нарисовали в своем собственном разуме. Об этом разочаровании нас предупреждает сама Библия. Так говорится об Аврааме. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Является ли Бог сегодня художником, архитектором и строителем этого города? Является ли он проектировщиком линии, которая сегодня разделяет город на два сектора – восточный и западный, израильский и арабский? Сейчас эта линия проходит по центру вашего экрана, и снизу находится арабская часть города, а сверху – еврейская часть города. Является ли Бог автором разделения и войны, которая до сих пор происходит в этом месте? Является ли Бог автором двух мнений, каждое из которых заявляет о том, что Иерусалим является неделимой и единой столицей Палестины, другое мнение о том, что является единой и неделимой столицей Израиля? Во втором веке у евреев было одно очень популярное ювелирное украшение. Оно называлось «Иерушалаем шель Захав». Это была золотая пектораль, на которой был изображен город Иерусалим. Это дорогое изделие было сделано для того, чтобы напоминать о той былой славе города Иерусалима, которая была до разрушения храма. Однако в Библии апостол Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса Христа, пишет нам о золотом Иерусалиме, который не является пекторалью, а является реальностью. Вот что написано в последней главе книги Откровения. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». В этом городе уже не будет зеленой линии, разделяющей два мнения. В этом городе не будет войны и несправедливости. Вот что написано. «Отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Храма в этом городе тоже не будет. Иоанн Богослов пишет: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его». В этот город приглашает всех наш Господь Иисус Христос. Там он будет правителем, там он будет царем. Там не будет ни смерти, ни горя, ни страданий, ни болезнь. Дорогие друзья, может быть, у кого-то сегодня нет средств для того, чтобы поехать и побывать в городе Иерусалиме, столице Израиля. Может быть, кто-то в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта боится посетить Иерусалим для того, чтобы сделать фотографии его достопримечательности. Однако Господь сегодня приглашает всякого верующего в него, в золотой Иерусалим, в город, в котором будут жить все искупленные Господом, вечно, счастливо, и будут иметь радость в общении с нашим Богом и Спасителем Иисусом Христом.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа «Мужчина и женщина». И сегодня тема нашего разговора – обыденность. Что делать, когда все как всегда и как обычно? Это наиболее частая причина, которую озвучивают мужчины, говоря о своей неудовлетворенной сексуальной жизни. Именно на эту тему мы поговорим с психологом и семейным консультантом Людмилой Федоровной Верлан. Здравствуйте, Людмила Федоровна.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Итак, почему интимная жизнь становится обыденной?
2: К большому сожалению, это достаточно часто происходит. И хотя долгое время считалось, что это происходит уже во время синдрома выгорания или там опустевшего гнезда, когда уже вроде как люди прожили достаточно большое количество лет. Но прискорбием следует заметить, что это случается и намного раньше. И зачастую как раз вот эта обыденность является причиной развода, когда людям надоедает уже. Они говорят, что все, любовь ушла, все уже неинтересно, уже никаких ярких красок, уже вроде как интим не доставляет удовольствия, все как-то одно и то же, и все приелось. И люди начинают искать других отношений, при этом страдают дети. И, к большому сожалению, даже в новых отношениях потом опять наступает та же самая обыденность. Потому что если человек не настроен на то, чтобы что-то метять и бороться за свои отношения, то, как правило, он наступает опять на те же самые грабли. И то, что было в одной семье, переносит во вторую, бывает даже и в третью, и в четвертую. Были у меня такие случаи, когда один мужчина пытался уже четвертый раз создать семью, и, в общем-то, опять-таки наступало те же самые грабли, все повторялось то же самое, точно так же, как в предыдущих сценариях.
1: То есть вы хотите сказать, что смена партнера, она не решает эту проблему обыденности и рутинности интимной жизни?
2: Да, в общем-то, к удивлению, так, потому что первая эйфория проходит. Если человек не умеет выстраивать отношения и не умеет носить красоту и что-то такое, вы знаете, вот именно волшебное, интересное в обыденную жизнь, и не умеет бороться за какие-то особенные теплые отношения, все скатывается опять в той же самой рутине, к той же самой обыденности, когда все как всегда. Пришел он с работы, ушел на работу, все та же самая жена, та же самая обстановка, все то же самое. И, в общем-то, естественно, появляется желание искать где-то что-то на стороне, но не умея выстраивать отношения и вносить вот эту искорку красоты и необыкновенности в первой своей семье, человек навряд ли найдет это во второй.
1: Или там. Скажите, а вообще это реально испытывать удовлетворение, радость, восторг от интимного общения на протяжении всей жизни? Или это вот из области, ну, каких-то романов, которые вроде бы как рисуют какие-то идеалы?
2: Да, конечно, достаточно много есть художественных произведений, которые описывают такую вот красивую, волшебную жизнь. И многие считают, что это далеко от реальности. Я, к моему счастью, знаю достаточно много таких историй и прочитанных мною. Есть интересная история жизни композитора Эдварда Грига, норвежского композитора. Многие композиторы как раз не могли похвалиться такими устойчивыми связями и хорошей семьей. А у Эдварда Грига очень интересная музыка и очень интересная история. Очень такая действительно волшебная история. Он долгое время боролся за свою возлюбленную, потому что его там тетя, там, вернее, она как бы сводная его тетя, не родная тетя, это не родная была его кузина, что некровное родство было у них. И тетя была против того, чтобы они создали семью, и много пришлось побороться за нее. И что интересно, что на протяжении всей своей жизни, откуда бы ни приходил, он очень много любил гулять, откуда бы Эдвард Грик ни приходил, он обязательно должен был что-то принести своей Нине. Это могла быть еловая шишечка, это могла быть просто красивая травиночка, это мог быть красиво ярко окрашенный листочек. Но он никогда, ни в один день он не вернулся домой без того, чтобы не принести своей возлюбленной вот такой вот подарочек. И они прожили действительно очень счастливо всю свою жизнь. Поддерживали друг друга, дополняли друг друга. это счастливое исключение из плеяды жизни композиторов. Но мне посчастливилось наблюдать жизнь реальных людей. Я была восхищена и потрясена тем, как они прожили свою жизнь. Я видела этих двух влюбленных уже в достаточно пожилом возрасте.
1: Сколько им было?
2: Ей и ему уже было за 80. Угу. То есть это были уже такие глубокие старички. А где-то это было ближе, это уже 90 было, потому что ну, уже такие вот немножко согбенные. Но это надо было видеть их глаза. Это было что-то необыкновенное. Они действительно ни разу не поссорились. Они прожили очень долгую жизнь. Они при моей бытности они сыграли бриллиантовую свадьбу. И действительно, надо было видеть их глаза. Это были глаза молодых влюбленных. С какой нежностью они смотрели друг на друга. Это надо было слышать, как они обращались друг к другу. Это столько нежности было. Фамилия у них была Бобу, это в Молдавии было. И в переводе «мой дорогой», ну как-то вот как-то бабочек, вот что-то такое вот как-то, вот так вот она к нему обращалась. А он к ней «моя милая, моя любимая Леносики». То есть они не стеснялись своих этих чувств и такого своего отношения, несмотря на то, что постоянно в доме было много гостей. Я тоже вот приехала, была у них в гостях. Это было настолько приятно, настолько было красиво. И история вообще их любви достаточно сложная, потому что вот об этом говорят даже психологи, говорят семейные консультанты, что жизнь, начатая в таких экстремальных условиях, она, как правило, не дает возможности развиться таким отношениям. И тем более, что у них еще и детей не было. Как правило, говорят, что бездетная семья, она, в общем-то, не такая крепкая, как семья с детьми. У них не было детей, и начали они свою жизнь достаточно, ну, можно сказать, с одной стороны, романтично, с другой стороны, очень трагично, потому что эта Леночка, она была дочерью очень богатого помещика, необыкновенно богатого. Она была изнежена, у нее была там, она была единственная дочка у своих родителей, у нее там была куча прислуги, куча там всяких нянек. Она была очень такая вся воздушная, красивая. А он был круглым сиротой и пришел наниматься на работу к опанайму. Они полюбили друг друга, но отец сказал, что если ты за него выйдешь замуж, в чем ты стоишь, в том ты уйдешь. И так и получилось. А он не разрешил ей ни одной вещи взять из дома. Вот одно платье, в котором она была, она в этом ушла. И их приютил другой помещик, разрешил в конце своего поля вырыть землянку. Вот можете себе представить, да, переход из там, перин, из подушек, из кружев, в общем-то, на земляной пол в том, чем ты одета. У них они нашли на мусорке какой-то такой горшочек полуразбитый. У них была одна ложка на двоих. Так они начинали свою жизнь. И вместе с тем прожили вот так вот. И действительно, я вот много раз у них была, и ну, достаточно много времени наблюдала за ними. И они так вот до конца своей жизни пронесли вот это чувство такой влюбленности.
1: Самый главный вопрос, который у меня сейчас вот рождается, как им это удалось? И в этой связи еще один вопрос. Может быть, это такое какое-то счастливое стечение обстоятельств? Это может быть исключение из правил? Вот как им удалось, и, может быть, это на самом деле исключение, а не правило?
2: Дело в том, что это удается тогда, когда ты начинаешь думать о другом больше, чем о себе. Когда ты начинаешь любить другого человека не потому, что тебе комфортно с ним, а потому что ты хочешь, чтобы ему было комфортно с тобой. И когда это идет взаимно, оно так вот и получается. И я могу тоже сказать о себе, что я очень счастливая женщина, потому что мы с мужем прожили 30 лет и вот не утратили вот эту радость общения друг с другом, вот это, ну, восхищение друг с другом. Поэтому это возможно, это реально. Только для того, чтобы...
1: Но не всегда же хочется восхищаться. Бывает вот, ну, чисто такая рутинная, обычная жизнь, когда ты идешь на работу, с работы, просто все обычно. Как вам удалось это сохранить?
2: Потому что мы делали друг другу какие-то сюрпризики. Мы друг другу делали какие-то приятные вещи. Время от времени мы старались все-таки уделять внимание друг другу. Да, конечно, у нас было трое детей, были погодки, были очень достаточно сложно, мы оба работали. Было достаточно много сложностей, много было всякой такой, может быть, действительно обыденности, но мы старались находить друг в друге что-то хорошее, приятное. И старались заботиться друг о друге. И это невозможно было как-то не, на это не отреагировать.
1: Скажите, а вот вам хотелось заботиться? Или же были моменты, когда вы, ну, в общем-то, на эмоциональном уровне никаких желаний нет, но вы понимаете, что надо, и вы это делаете?
2: Было и такое, когда ты знаешь, что это надо. Такое тоже было естественно, что вот ты понимаешь, что надо, и ты это делаешь, потому что это твоя обязанность, это твоя необходимость. Но, вы знаете, вот мне очень смущает вот такая фраза «супружеский долг», потому что это не долг. Может быть, это ответственность была более правильна, когда ты несешь ответственность другого человека. Но это должно быть твое желание сделать другого человека счастливым. И когда ты об этом думаешь, и когда ты вот именно думаешь в первую очередь о другом человеке, оно получается, что не может быть обыденности. Когда ты думаешь о том, что тебе плохо, думаешь о том, что тебе что-то там тебя не устраивает, тогда действительно оно вот становится все-таки монотонным, рутинным и неинтересным. А когда ты выискиваешь и ищешь возможность сделать другому человеку приятное. Вот я сколько буду жить, буду помнить, как я уезжала в командировку рано утром, и постаралась очень тихонечко встать, чтобы не разбудить супруга. А он все равно проснулся и говорит: смотри, я тебе там сделал бутерброды на столе, не забудь. Ты рано утром едешь, ты не успеешь сейчас нигде позавтракать. Вот и так это было всегда. Но разве это может оставить равнодушным и не родиться ли желание в ответ тоже сделать что-то приятное, правда ведь? Вот такая забота. И вот эта вот постоянная забота друг о друге, желание сделать другому человеку приятно, оно разбивает вот эту обыденность.
1: То есть бутерброды и интимная жизнь очень тесно связаны?
2: Очень тесно связаны, потому что никогда ночью не может быть хорошо, если было плохо днем. То есть ночь — это продолжение дня. И тесные интимные отношения, они раскрашивают то, что было раскрашено днем. И днем, если было что-то приятное, хорошее, оно обязательно даст отклик ночью.
1: Предположим, семейная пара зашла в тупик в своих отношениях, и их ничего не радует, их не радует интимная жизнь, у них все как всегда, как обычно. Можно ли надеяться на то, что вот муж будет, ну, условно говоря, делать бутерброды, жена будет делать что-то в ответ, это как-то повлияет на их интимную жизнь?
2: Нет, но дело в том, что если они так друг о друге заботятся, то, как правило, они заходят в тупик. Тупик заходит...
1: Нет, не заботятся. Не заботятся.
2: А вот если не заботятся, да. Не заботятся, да. Опять-таки, тоже в моей практике был такой случай. Был один очень авторитарный мужчина, он был начальником на очень большом там каком-то предприятии, много людей у него было под его началом. Он был очень такой вот занятой человек. И, в общем-то, практически он не уделял внимания семье совершенно, абсолютно. И жена начала понимать, что, в общем-то, их отношения заходят в вот такой тупик, когда, в общем-то, пришел, ушел, здрасте, до свидания, все, и на этом конец. Он весь там, весь в своей работе, уставший, приходит, только поел, там, почитал газету или там посмотрел телевизор, и все, на этом все заканчивается. И она решила все-таки как-то это раскрасить. И она стала делать такие вот интересные вещи. 7 лет она это делала. Можете себе представить, это не день, не два, не три. 7 лет.
1: Без отдачи.
2: Без отдачи, да. Она знала, что он любит шоколад, и она ему подкладывала какие-то вкусные шоколадки. Когда она уходила раньше из дома, она ему писала сердечки с красивыми какими-то там обращениями, что вот в холодильнике вот именно там вот это тебя ждет, вот это я тебе вот приготовила, то, что ты любишь там. Вот это, ну, фантазия у нее была очень богатая, и вот она 7 лет вот таким вот образом она пыталась достучаться до этого мужчины. И через 7 лет она однажды просыпается утром, и через вот трюмо, вот полностью вот так вот снизу до верху, ее губной помадой написано: «Я тебя тоже люблю». И это стало переломным моментом в их жизни. И потом я их встречала на одном интересном мероприятии, где были приглашены разные супружеские пары разных возрастов. Их пригласили как уже такую же опытную супружескую пару. И он говорит: ну как же я мог столько времени потратить и не видеть, какое сокровище у меня рядом со мной живет. То есть вот такие вот вещи сумели изменить отношения в семье. Важно, чтобы хотя бы один кто-то захотел это перебороть. Вот если кто-то видел фильм «Огнеупорный», там очень интересно показана вот эта картина, когда отношения заходят в тупик, когда уже ничего не радует, когда дело уже попахивает разводом. Вот кто не видел, я порекомендую посмотреть, потому что там интересный есть дневник, в котором прямо расписано, что нужно делать каждый день для того, чтобы что-то изменить в семейной жизни. У меня есть этот дневник, и я нескольким мужчинам давала этот дневник, и они пользовались, и, слава богу, действительно очень хорошие результаты.
1: Знаете, фильм фильмом, а вот мне интересно, вообще на практике это работает?
2: Так вот я же говорю, что я дала этот дневник нескольким мужчинам, и сработало очень хорошо. Действительно изменились отношения. Достаточно даже, чтобы один кто-то в семье захотел изменить эту рутину, что-то изменить в семье.
1: А в чем суть этого дневника?
2: В том, что каждый день либо муж, либо жена, кто вот хочет изменить что-то, делает какие-то интересные вещи, делает какие-то сюрпризы, делает что-то приятное, находит возможность как-то вот именно разнообразить вот этот быт, уже заевший одного и другого, пытается изменить что-то в отношениях, пытается изменить что-то в жизни вообще. И когда человек понимает, что развод невозможен вообще, то есть это очень важно, чтобы и муж, и жена понимали, что нельзя решить проблему развода. То есть развод – это не та мера, что нужно что-то делать для того, чтобы спасти брак, что нужно за брак бороться. Вот важно, чтобы хотя бы один из супругов захотел бороться за брак. И тогда с Божьей помощью это получается очень хорошо.
1: Вы верите в то, что отношения, которые зашли в тупик, и супруги просто терпеть друг друга не могут, что усилия одного человека могут воскресить отношения?
2: Дело в том, что, конечно, лучше, чтобы это было вдвоем, но даже если один человек прилагает усилия, это все равно возможно. Я очень благодарна Богу за то, что опыт одной семьи, мы год приблизительно работали, там муж был инициатором, и потом через некоторое время мы встретились, он говорит, у нас, говорит, медовый месяц. Я очень благодарна Богу.
1: А сколько они прожили в браке?
2: Они достаточно долго прожили, потом у них был очень большой кризис, и в конце концов этот кризис они преодолели, и наступил у них вновь медовый месяц. И мне хотелось бы закончить нашу встречу сегодня такой интересной фразой. Интимное общение мужа и жены при их взаимной любви друг к другу может стать бриллиантом прекрасной оправе. А всей души желаю.
1: Спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, мы тоже вам желаем, чтобы ваша жизнь интимная в том числе стала настоящим бриллиантом. Всего доброго и до свидания.

0: телерадио компании «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Контрасты души. Ведущая – магистр социологии и социальных наук Наталья Говядникова.
1: Карты для предсказания использовались еще в Древнем Египте. В 17 веке им дал новую жизнь французский оккультист, который начал практику гадания за деньги. Карты Таро – колода карт, используемая с середины XIV века в различных частях Европы для карточных игр, во многие из которых играют и сегодня. С конца XVIII века карты Таро стали использоваться и для предсказания. Карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов. Гадать на Таро можно по-разному. Вот самые популярные техники. Ответ на вопрос. Самый простой вариант гадания. Человек задает вопрос, вытягивает одну карту, а таролог пытается растолковать, что она значит в контексте вопроса. Карта дня. Суть техники в том, чтобы утром вытащить из колоды одну карту и по ней определить, как сложится наступающий день. Якобы так карты могут даже предупредить о грядущей опасности. Прошлое, настоящее и будущее. Таролог последовательно вытягивает три карты. Первая объясняет, что произошло у человека в прошлом, вторая, что происходит с ним сейчас, а третья, что произойдет в будущем. Расклад на ситуацию. Он считается универсальным. Гадать можно хоть на романтические отношения, хоть на курс валюты, хоть на то, куда лучше поехать в отпуск. Из колоды вытягиваются 7 карт. Первые три символизируют события прошлого, настоящего и будущего. Четвертая означает страхи и надежды. Пятая – то, что может изменить ситуацию, которая привела человека к тарологу. Шестая – конкретный совет. А седьмая – возможный исход ситуации. Откуда же произошли карты Таро? Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором было 22 комнаты. А на стенах комнат были изображены символические картины, от которых впоследствии произошли символы Таро. Эта легенда подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от рисунков древнеегипетской книги мертвых. Альфонс Луи Констан, псевдоним Эпифас Леви, французский аббат, философ, оккультист и таролог, один из основателей карт Таро. Эпифас Леви в своей книге относит их к магии. Он, например, в Лондоне вызывал духа мага Аполлония Тианского, жившего в первом веке. Тогда же Констан перевел на иврит свое имя Альфонс Луи и взял магический псевдоним Эпифас Леви. Уже в ранней юности он интересовался магией и оккультными науками,

высших существ. Леви добавил, что, управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами. По его словам, воля и власть квалифицированного мага безгранична. Однако стареющий Леви незадолго до смерти раскаялся и заявил католической церкви о своем раскаянии, своих прежних заблуждениях магией и картами Таро. Еще один создатель карт Таро – Артур Эдвард Уэйт, известный британский писатель, мистик, оккультист, масон, написавший множество авторитетных трудов на оккультную и эзотерическую тематику в соавторстве с Райдером Уэйтом. Уэйт наиболее известен как соавтор популярной и широко распространенной колоды Таро Райдера Уэйта, а также как автор сопроводительной книги «Ключ к Таро». Еще один автор карт Таро – зловещий маг и сатанист Алистер Кроули. Алистер Кроули – английский оккультист, один из видных идеологов оккультизма XX века. Алистер Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис создал собственную колоду карт Таро. Работа над колодой, получившей название Таро Тота в честь одноименного египетского божества, была закончена в 1944 году. Также Кроули выпустил под псевдонимом «Мастер Терион» книгу «Тота», где дается описание колоды и расшифровка ее символики, согласно воззрениям Кроули. Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности по имени Айвас, посланник Гора или Хурпакраата, который обращался к нему через его жену. По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение 3 следующих дней, назвав итоговый текст «Книгой закона». Эта сущность провозгласила, что человечество вступает в новый этап, а Кроули является его пророком. Также в нем говорилось, что в этом этапе высшим моральным законом должен стать принцип «твори свою волю». Таков да будет весь закон. И что люди должны научиться жить в согласии со своей истинной волей. Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули – телемы. Система убеждений Кроули – телема – была описана учеными как религия и более конкретно как новое религиозное движение, а также как магическое религиозное учение. Кроули был знаменит своими мерзостями, оргиями, ненавистью к христианству и откровенным сатанизмом. Однажды судья Свифт во время рассмотрения дела Кроули о клевете так охарактеризовал его: «Я более 40 лет занимаюсь правоприменительной практикой в том или ином качестве. Я считал, что знаю все мыслимые формы зла. Я думал, что все порочное и плохое было создано в то или иное время до меня. В данном случае я понял, что мы всегда можем узнать что-то большее, если проживем подольше. Я никогда не слышал столь ужасной, чудовищной, богохульной и отвратительной чепухи, как та, что была написана человеком, Кроули, который описывает себя как величайшего из ныне живущих поэтов». Карты Таро несовместимы с верой в Бога. Об этом пишут сами наставники карт Таро. Например, в своих инструкциях. Возьмите карты в руки и подержите их. Можете поговорить с картами про себя или вслух. Во-первых, если вы религиозный человек или в вашем окружении есть верующие, то от гадания на картах Таро лучше воздержаться. В христианстве любые гадания считаются небезопасными и греховными, так как представляют собой попытку связаться с потусторонним миром в обход Бога или даже с помощью нечистой силы. Тем не менее, исходя из данных Яндекс.Вордстат, в России этот способ гадания ежемесячно запрашивают около 1,5 миллиона человек. В христианстве судьба человека не определяется автоматически и не предопределена, в отличие от карт, которые диктуют человеку волю бесовских сущностей. Бог наделил нас свободной волей, и нет ничего предопределенного. Только на основании свободной воли Бог может судить человека и воздавать ему за добро, а также спросить с него за то зло, которое он делал. Вера в рог, фатум, противоречит Библии о божественном промысле и о свободной воле человека. Стремление же к сотрудничеству с темными потусторонними

силами, тоже пагубно отражается на человеке. Как известно, дьявол – отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. В Иоанна 8 главе. Зная о человеке много сокровенного, используя эти знания со всей своей хитростью, коварством, бесы могут влиять на него таким образом, что он будет воспринимать гадание как надежный способ раскрытия интересующих его тайн или истин. На самом деле бесы стремятся вовлечь человека в бездну погибели. Чтобы спасти нас от этого, Господь запретил любые формы гадания. Гаданием занимался нечестивый иудейский царь Манассия, об этом записано в 4 царств 21 главе, греховные действия которого стали причиной вавилонского плена иудеев. Гадание рассматривалось Творцом в единстве с таким явлением, как колдовство, чародейство, волхвование, магия и тому подобное. Гадание воспринималось как измена Богу единому, которая должна была караться смертью. Бога избранный народ впадал в заблуждение в силу того, что жил в окружении языческих народов, обычаи которых он нередко перенимал. Это был длинный и трудный путь воспитания преданности истинному Богу. В первой книге царств, в 15 главе сказано, «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». На просторах интернета ни одно объявление не говорит о том, что карты Таро — это просто развлечение или просто веселое времяпрепровождение. В каждом объявлении есть предсказания будущего, магия и другие виды гаданий. Например, я цитирую. «Я Татьяна, таролог, занимаюсь гаданием, белой магией, делаю любовный приворот. Почему мне доверяют?» Эксперт ТВ-программ. Работаю со знаменитостями и звездами. Так и не ясно, обучалась ли Татьяна по ТВ-программам «Белой магии» и «Любовным приворотам». Везде, где предлагается погадать на картах Таро, одновременно говорится о магии и других видах колдовства. Таро и есть магия. Еще один пример. Я не просто делаю расклады Таро, а считываю информацию из вашего информационного пространства, из вашей программы, посредством Таро доношу эту информацию вам. Науке неизвестно такое понятие, как информационное поле человека. И в данном случае предсказательница опередила научные изыскания и предлагает познакомиться с ними всего лишь за 500 рублей. А есть только источники информации, такие как интернет, социальные сети, телевидение, радио, пресса, мобильные приложения и другие средства коммуникации. Как выясняется, каждый таролог не упоминает научную степень, но только дары от природы или от прабабушки. Работают по всей России и днем, и ночью, без выходных и праздников. На самом деле карты Таро или бревно, или печень, как в Древнем Египте, им совершенно все равно, на чем гадать. Еще один пример. Я Алена, ваш таролог, с даром предсказания, работающий онлайн. Живых консультаций не делаю. На видео не выхожу. Имею настоящий дар от природы. Какая такая природа дает Алене дар предсказаний? Нетрудно догадаться. Источником ее дара являются бесовские сущности, те, у которых авторы карт Таро и получили вдохновение на создание. Но они же верят в Бога, скажете вы, и у них иконы повсюду. Дорогие, не обманывайтесь. Сам сатана принимает облик ангела света, чтобы погубить человека. Господь запретил гадание, и мы узнаем, почему, в следующем видео. Я надеюсь, что мы с вами смогли разобраться, что карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто понял?

0: Здравствуйте, ребята! Вы уже знаете о многих чудесах, которые произошли взаправду. И сегодня мы вам расскажем еще об одном. Марк звонит. Алло, Марк? Что? Ты где? Мылись? Вечку очищали? Уже бежишь? Мы тебя ждем, Марк.
1: Всем привет! Я уже прибежала. Здравствуйте, ребята.
0: Марк, что у тебя произошло? Где твои шнурки?
1: А, я из них лук сделала на случай войны.
0: Витька, война, шнурки, ничего не понимаю. Ты давай по порядку все расскажи.
1: Ну, по порядку дело было так. Пошли мы с Витькой сегодня ко мне домой после школы уроки делать. А то я телевизор редко включаю.
0: А при чем здесь телевизор?
1: Витька мне рассказал, что дома от него просто оторваться не может. А в рекламные паузы просто не успевает сделать уроки.
0: Так может, ему не включать телевизор, когда он уроки учит?
1: Не, ему силы воли не хватает. Говорит, ему помощник нужен.
0: Да, Витьке взаправду нужна помощь.
1: Ну вот, мы и пошли ко мне. А по дороге к нам Васька из 5 класса пристал. Говорит, что он с нами в войну играет. И как-то толкнет Витьку в грязь. Витька упал, а Васька сказал, что половину нашей армии уже победил, а после обеда и вторую половину одолеет. Меня, значит.
0: И что дальше было?
1: Ну, Васька убежал обедать, а мы пошли ко мне домой. И пока Витька мылся и одежду стирал, я себе по-быстрому лук сделал, чтобы от Васьки после обеда защищаться.
0: Марк, а ты помнишь заправдышние истории, которую мы сегодня ребятам хотели рассказать? Народ победил огромную армию без всякого оружия.
1: Взаправду. Это потому, что они попросили помощи у Бога, и он...
0: Подожди, Марк. Давай расскажи все по порядку.
1: Давай.

0: Эта необыкновенная история произошла, когда народ Божий был рабами в Египте.
1: Египтяне очень жестоко заставляли их работать и били всякий раз, когда кто-нибудь из них хотел отдохнуть. А еще фараон, правитель Египта, издал страшное повеление лишать жизни всех маленьких мальчиков, которые рождались в народе Божьем.
0: Весь народ Божий сильно горевал и молил Бога помочь им.
1: В те времена жил человек по имени Моисей. Однажды он пас овец на дальних пастбищах, и вдруг он увидел горящий куст.
0: Куст горел, но не сгорал. Моисей сказал: «Пойду посмотрю, почему куст не сгорает», но тут же услышал голос Бога из горящего куста.
1: «Моисей, не подходи сюда, я сейчас говорю с тобой, Бог твой. Увидел я, как тяжело приходится народу моему. Я помогу им выйти из Египта, туда, где им будет очень хорошо. А ты иди к фараону и скажи, чтобы он отпустил их, а я буду помогать тебе».
0: И вот когда народ Божий со своими стадами покинули Египет, фараон пожалел о том, что отпустил их.
1: Он отправил вдогонку всю свою огромную армию, и очень скоро египетское войско настигло их.
0: Сильно, наверное, испугался народ, когда увидел египетскую конницу и боевые колесницы.
1: Еще как сильно! Ведь бежать-то им было некуда. Впереди было огромное глубокое море, а позади грозное вражеское войско.
0: Надь, а вот интересно, там лодочной станции поблизости не было?
2: Нет, парк не было.
0: Эх, жаль. Я вот когда с родителями на море ездил, там можно было лодку на прокат взять. Да еще и спасательный жилет в придачу.
1: В те времена еще такого не придумали. Поэтому народ стал громко плакать.
0: Моисей сказал им: «Не бойтесь, Господь сам будет бороться за нас, а вы будьте спокойны».
1: В это время облачный столб, который шел впереди израильтян и показывал им дорогу, стал позади них, между ними и египтянами. И враги не могли видеть из-за этого облачного столба народ Божий.
0: И вот тогда Бог повелел протянуть Моисею жезл в сторону моря.
1: После того, как Моисей сделал это, подул такой сильный ветер, что и морские волны расступились. И тогда народ Божий смог перейти море по суше.
0: Как по большому коридору, в котором стены были из воды, да, Надь?
2: За правду, как по большому коридору.
0: Но ведь египтяне по нему тоже вдогонку опустились.
1: Тоже, но Моисей снова протянул свой жезл в сторону моря. Оно сомкнулось и поглотило все египетское войско.
0: Вот обрадовался, наверное, народ Божий, что Бог совершил такое чудо.
1: Да, они еще раз убедились, что Бог всегда рядом. И все вместе запели торжественную песню, как Бог им помог.
0: Надь, я придумал. Сейчас побегу к Витьке, и пока он у меня дома сохнет, расскажу ему эту историю. Ну и удивится же он, когда узнает, как Бог помогать может.
3: Марк, подожди. Я предлагаю не только рассказать, но и показать Витьке то чудо, которое совершил Бог.
0: Показать?
3: Да, на особенной открытке, которую я предлагаю сейчас смастерить. Берем альбомный лист и складываем его краями вовнутрь. Прогладим наши края открытки. А теперь нарисуем людей и Моисея, который протянул жезл. Ну вот, можешь раскрасить море синей краской. Бери кисточку. Ну давай, возьмем.
0: люди нормально.
3: Так, ну все, давай теперь я людей нарисую.
0: Вот так же. Угу. Аккуратненько, еще не высохло.
3: Ну ничего, буду внизу пока рисовать. Мне тоненькую кисточку.

0: Ну вот, с одной стороны у нас открытка готова. По-моему, неплохо. Да. Тебе нравится варка? Так, теперь открываем открытку. И на внутренней стороне, посередине, рисуем дорогу. Так, Марк, ты у нас специалист по морю. Давай нарисуем с обеих сторон стены из морских волн.
1: Ого!
0: Вот, а вот где голова у Моисея? Ага, вот здесь вот давай. Теперь детальки все. Ну что, давай?
1: Ну, вот люди остались.
0: Ага, так, осторожнее.

0: Открытка готова. Сейчас сделаем фигурные края.
1: Ножницы.
0: Да.
1: А ведь на открытках еще слова пишут. Давай мы тоже напишем.
0: Хорошая идея, Марк. Ну, давай, пиши. Сейчас я

0: Ну вот, открытка у нас готова. Правда, красивый, да, Марк? Угу. Ну, так разворачивается. И в это время можно рассказать и показать то чудо, которое совершил Бог. Я думаю, что все ребята тоже смогут сделать такое же и подарить тем, кто еще не знает, кого нужно просить о помощи, когда не хватает сил или же становится страшно.
1: А я Витьке подарю. А еще ему надо песню спеть. Ты ведь помнишь, что когда народ перешел через море, он запел песню о том, как им Бог помог?
0: Песня? Это идея.
1: Подпевайте, ребята.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

да деткам яблочки несу. Выручай меня, дружочек, за корзинкой. Посмотри, я опаздываю. Очень.

0: Ну, спасибо, друг сердешный. Вот, держи, я побегу.
1: Добрый зайка, серый хвостик, дай мне яблочко одно.
2: Это чего? Это куда?
1: Я иду к бельчонку в гости подарить, не знаю что.
2: Меньше все равно не станет. Вот, зеленые, бери.
3: Тут бельчонок прибежал.

0: ходил, и олень. Всех и щедр добрый зайка яблоками угощал. Ёжик наконец лужайки запыхавшись прибежал.
1: Выручил меня, ну что же, выбирай теперь себе.
0: Ой, заглянул в корзинку ёжик, лишь одно лежит на дне. Заглянул в корзинку ёжик, лишь одно лежит на дне.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему «Лицемерие. Точка нет». И сегодня хотелось бы поговорить о вот такой вот ситуации. Встретились как-то на работе два лицемера. Они друг друга ненавидят. Они, ну, дай им волю, вцепились бы друг другу в глотки и будь что будет. Но так как ситуация обязывает, они ведут себя крайне вежливо, они друг другу не говорят, что называется, ни хорошего, ни худого. Вот. Но при этом все знают, что они друг друга ненавидят. Они сами это знают. Вот как быть в этой ситуации? Вот два лицемера. Что им делать вообще? Как им выйти из этой патовой ситуации?
2: На работе нельзя.
1: На работе нельзя.
2: Надо после работы разобраться.
1: То есть пусть выйдут и после работы, да, вцепятся. Но то по-хорошему что же нельзя.
3: Как говорят в школе, после уроков, да? Встретимся.
1: Но так как эта ситуация уже длится не первый день, то явно, что они почему-то не доходят даже и до этого варианта. Не будем же мы ему этот вариант предлагать, наверное.
4: Не, ну понятно, что сердцу не прикажешь. Если они пытались до этого как-то свои отношения восстановить, что-то сделать, договориться, но не получается, то, на мой взгляд, это не будет проявлением лицемерия, если они будут хотя бы на уровне своих поступков, поведения, своих слов контролировать себя, быть сдержанными, не оскорблять друг друга.
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
4: Мне вообще кажется, что если чувства твои не совпадают с проявлением того, что ты делаешь, это не обязательно проявление сразу лицемерия.
2: Да. А почему, Андрей, ты вообще назвал, что два лицемера встретились?
1: Ну, хотя бы потому, что...
2: В чем их лицемерие? Два человека ненавидят друг друга, ведут себя вежливо. То есть что, вежливость – это лицемерие, что ли?
6: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: Ну, мы же говорили еще в определении лицемерия, что лицемерие – это тогда, когда то, что человек говорит, и то, что человек делает, не совпадает с его внутренним состоянием и с его внутренним убеждением.
5: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
2: То есть это как-то вежливость, воспитанность, эти термины можно запросто подогнать под лицемерие, да?
4: Такое может быть вполне вероятно. Я допускаю, что могут встретиться и два лицемера. И тот лицемер, и этот лицемер. И тот врет, и этот лукавит. Такое вполне может быть.
1: Просто, знаете, со стороны на самом деле оно обычно видно. Почему все знают, что они друг друга ненавидят? Со стороны видно. Потому что вежливость вежливости тоже рознь. Можно проявлять вежливость и обходительность, а можно проявлять вежливость и обходительность, но так, что там не останется вариантов и сомнений относительно истинных твоих чувств к этому человеку.
7: Ты говорил, что видно, а может быть слышно?
1: Ну, может, и слышно.
7: То есть они кому-то рассказывают о своем отношении к этому человеку. И поэтому отсюда делают вывод люди, что он лицемерит. Видит, что он ему улыбается, а потом выходит за угол и начинает о нем плохо говорить.
5: Андрей Костерин, священнослужитель. Любит заниматься спортом и выращивать овощи на своем участке. Много читает, увлекается историей.
1: Да долго ли вообще можно скрывать такую ситуацию? Да. Когда ты человека ненавидишь, и вам приходится вместе проводить по 6-8 часов в день,
4: Это в идеале, когда все действительно так хорошо, замечательно, ненавидели друг друга, потом поговорили, вообще ничего не осталось, никаких в потаенных уголках сердца, никакой злобы, ничего, никакой обиды. Это в идеале, и так и должно быть.
1: Ничего
4: и это
1: себе
4: лучше,
1: поговорили.
4: Если так будет.
2: У меня в связи с этим вопрос.
4: Но так не всегда бывает просто.
2: А что лучше? Я знаю людей, которые выбирают другую модель поведения. Если он на кого-то имеет ненавидит его против него что-то имеет, всем своим видом показывает, что против этого человека он, сейчас отрицательно настроен. Ему говорят: здрасте. Это что, лучше? Ну, может быть, вежливость все-таки лучше, чем вот такая модель поведения? И все действительно видят, и думают, что вот он.
1: А хорошо ли этим людям вообще вместе работается?
2: Ну, это вопрос другой. Вопрос, сейчас я так понимаю, что мы обсуждаем...
1: Да не другой, просто вы говорите, что, ну, значит, чем выплескивать это? Лучше вот оставить так, как есть. Вот они вежливые на работе, терпят друг друга, ну и замечательно, хорошее у них терпение.
2: Может, значит, они выбрали такое...
1: Но это же разрушает их изнутри.
2: Работа работой. Сегодня я поработал, больше я с тобой никаких общих дел не имею.
1: Да, но ты и завтра жизнь. Поработал, ну, и послезавтра, и год подряд. А вы представляете, год подряд по 6-8 часов терпеть рядом с собой человека, которого ты ненавидишь.
2: Я не пытаюсь сейчас сказать, что ненавидеть – это хорошо. Я пытаюсь просто сейчас как бы сказать, что вежливость в данном случае, если уже люди все-таки ненавидят и не могут примириться, вежливость – это более лучшая модель, чем открытая конфронтация. На мой взгляд. Вот давайте прочитаем, что такое вежливость.
1: Но она тупиковая. Открытая конфронтация приведет, ну, в худшем случае, к тому, что они просто там передерутся. Вот. Ну, ладно, понятно.
2: И будут продолжать друг друга ненавидеть, и также будут продолжать вместе друг с другом работать. Но взаимодействовать
1: надо. Скорее всего, они после этого просто разойдутся на разные работы, если это вообще возможно. Но, то есть, это дойдет до какого-то пика, это взорвется, и все, и на этом все закончится. А если вот так вот тихо, мирно все подавлять, то это может реально принести серьезный вред здоровью и психологическому, и физическому в том числе. Мы, кстати, обсуждали об этом.
2: Я прочитаю, что такое вежливость.
1: Да, конечно.
2: Вежливость – это черта характера, которая характеризует личность хорошими манерами, добрыми делами и образованностью. Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс и выслушать противоположные точки зрения.
1: Опа. Ну и чего у этих двух людей не будет тогда?
2: То есть, получается, они невежливые. Получается, что есть другой термин, сейчас я прочитаю, это воспитанность, да? Под воспитанностью в повседневной жизни обычно понимаются хорошие манеры, умение адекватно вести себя в обществе и уважение к другим людям.
4: Ну вот здесь опять же мы говорим о тактичности.
2: Тактичность,
4: о воспитании.
2: Воспитание.
1: Нет, но там было, вот в вежливости было, что и добрые дела, и уважение. И под конец там еще что-то было вообще убийственное. Можно еще раз конец?
2: Да.
1: Ну, то, что полностью показывает, что это, ну...
2: Под вежливостью обычно понимают умение уважительно и тактично общаться с людьми, готовность найти компромисс.
1: Вот. И готовность найти компромисс и выслушать то, чего они никак, к чему они никак не могут прийти.
2: Внутренние отношения никак не характеризуются этим определением.
1: Ну, готовность найти компромисс. А как, если они друг с другом общаются только
4: вот я думаю так, что если возможность есть исчерпать этот конфликт и примириться, его нужно использовать. Это безусловно. И, как мне кажется, поможет в этом действительно открытый диалог, открытая беседа. Потому что искренность, она всегда порождает искренность. Если у меня что-то есть на тебя или на тебя, я подхожу и говорю: вот, Дим, вот мне вот что-то не нравится, вот есть что-то, что меня напрягает. Как только я открылся человеку, я ему сказал, во всяком случае, мне бы это понравилось, если бы ко мне подошел человек и сказал, что вот есть что-то, что вот в тебе меня напрягает. Что именно? Давай поговорим, обсудим это. И когда человек открывается, это порождает взаимную открытость. Я ему говорю, почему я так делаю? Начинается диалог. И если у нас получился разговор, мы расстанемся друзьями.
1: Да, а может еще и оказаться, что на самом деле проблема-то она и настолько мелочная, что решить ее не составит труда.
4: Да, может быть, вообще мы зря все это время ходили и обижались друг на друга, и такое может быть.
2: Но... Да, конечно, это лучший вариант,
1: вот идеально.
2: Я абсолютно с этим согласен.
1: Но открыться друг другу, почему, мне кажется, это настолько тяжело, потому что порой в семьях близкие люди друг другу не могут открыться друг другу. А чего же говорить там на работе? Да какое мне дело до него?
4: Ну, во всяком случае, это хоть какой-то действенный шаг для того, чтобы вот именно такую ситуацию разрешить. Но бывают и другие случаи, когда даже поговорив с человеком, ты все равно продолжаешь оставаться с ним в конфронтации. Не получился разговор.
1: Угу. Один захотел, допустим, а другой не захотел. Что делать?
4: Вот что делать. В этом случае, мне кажется, вступает в силу вот это вот определение вежливости. Нужно тактично продолжать вести себя с этим человеком. Как минимум, хотя бы. Почему мы думаем, что вот чувства наши всегда будут совпадать с нашими поступками, и если это не так, то это уже что-то плохое.
2: Что ведь это лицемерие.
4: Вот что такое
2: это
4: любовь?
2: Борьба, может быть.
4: Вот любовь, что такое? Любовь. Это принцип?
2: Да.
4: Любовь – это принцип. Это не просто, когда я делаю то, что мне хочется делать.
2: Любовь, есть такое определение нестандартное, да, что любовь – это принцип, который выражается в том, чтобы говорить и действовать в интересах личности, независимо от чувств.
4: Да.
2: И при чем тут лицемерие? Может, это борьба? Первичное всегда решение, а чувство подтягивается. Разумный человек вообще в первую очередь идет за разумом, эмоции подтягиваются, да? Нежели наоборот. Если наоборот, хуже будет.
4: Вот Евангелие нас учит, мы как-то говорили уже об этом, что если враг твой голоден, его нужно накормить, если жаждет, напоить. Но это же не значит, что я увидел своего врага, расчувствовался, кинулся ему на шею, прослезился, там, мой дорогой ты мой, вот тебе чаша воды, вот тебе накормлю, напою. Я, может быть, дрожащей рукой буду подавать ему вот воду.
2: Скажу, ненавижу.
4: Не буду говорить, ненавижу.
2: Просто подумай.
4: Но принцип меня обязывает. Я это делаю, а я делаю и себе этим самым лучше и хорошо. Себя учу и дисциплинирую. Мне кажется, вот любовь – это принцип. И поэтому здесь во взаимоотношениях мы тоже должны руководствоваться принципами, а не чувствами.
1: То есть расхождение действий и слов с внутренними ощущениями тогда является нелицемерием, когда это на самом деле какая-то борьба или когда это происходит во время самосовершенствования?
4: Нет, я считаю, что лицемерие, вот когда чувства и то, что ты делаешь, расходятся, это когда у тебя корысть есть в этом. Когда ты получить что-то хочешь с выгодой для себя, от человека или от какой-то организации там.
1: Ну, под выгодой можно много чего сказать. Например, самосовершенствование тоже в некотором роде выгода.
4: Самосовершенствование?
1: Да. А почему нет? Это моя цель, и я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше.
2: Ну, вот здесь можно провести такую параллель. Две страны находятся в состоянии холодной войны. Они могут вести вежливый диалог, а могут воевать друг с другом. Что лучше?
4: Лучше, говорят, худой мир, чем добрая война.
2: То же самое. Два человека ненавидят друг друга. Они могут воевать открыто, но лучше вести вежливый диалог.
1: Вот как преодолеть, чтобы стало еще лучше? Потому что я вижу, что если это оставить вот так вот, то эти оба человека очень скоро серьезно заболеют. И потом знать не будут.
2: Я согласен, вот Алексей сказал, идеальный вариант. Нужен диалог, нужно искать пути примирения. Иногда они почему враждуют? Может, они завидуют друг другу, да? Тогда нужно решать эту проблему. Может быть, они когда-то обидели друг друга.
4: Иногда зазря вообще.
2: Иногда вообще зазря на пустом месте.
4: На пустом месте. Выговориться.
2: Наговорили там себе.
4: Надо выговориться. Вот что нам не хватает вообще в современном обществе. Мы мало стали общаться друг с другом.
1: Я понимаю так, что если у них нет возможности или не находят они в себе силы выговориться друг перед другом, то им надо найти какого-то посредника. То есть человека, который будет нормально общаться с одним и нормально же общаться с другим.
4: Ну, это тоже вот как вариант.
2: Я хочу задать один вопрос. Библейский текст хочу прочитать. Вот некоторые... Ну, тоже он такой немножечко компрометирующий, может быть, больше вопрос. Потому что есть такая модель поведения даже среди христиан. Открытая конфронтация с теми, кто не разделяет твои вероубеждения. И ссылается вот на некоторые выражения Священного Писания. Например, кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Да? Ибо приветствующий его участвует в злых делах, его говорят. И приходишь иногда в церковь, и к тебе ты подаешь руку, а какой-то брат говорит, а ты грешник, я с тобой даже здороваться не буду. И это примерно то же самое. И они говорят, зачем нам быть вежливыми, зачем нам из себя строить там...
1: Лицемеров,
2: когда я с этим человеком не в ладах, я лучше открыто буду заявлять, и так, чтобы все видели еще при этом.
7: Это интересный вопрос. Какова цель конфронтации? Вот что человек хочет этим добиться? Наверное, так мы устроены.
4: Доказать, что
7: в своей
4: он
7: греховной
4: прав,
7: природе,
4: а тот
7: что
4: прав.
7: Я лучше, да?
1: Угу.
7: Или, с другой стороны, нам приятно слышать, когда о нас говорят люди хорошо. И поэтому я как-то стараюсь делать свои дела так, чтобы видели их люди. И в этом, наверное, сама идея вот этой лицемерия, чтобы меня ценили, и это придает мне какой-то стимул жизни, что ли, или желание жить. Мне нравится это, когда во мне говорят хорошо.
1: Ну и
2: вот а какая мысль? Вот, очень интересная мысль, Андрей Анатольевич сказал. Вот что есть лицемерие. Конфронтация – это лицемерие, потому что хочешь обратить внимание через конфронтацию на себя. Угу. Себя хочешь возвысить.
7: Цель, я
2: а
7: лучше.
2: Вежливость – это, наоборот, определенное смирение. Ты хоть и не согласен, но ты ведешь себя адекватно.
1: Причем в данном случае это даже является самообманом, потому что сам человек думает, что он будет лицемером, если начнет относиться к своему там, врагу или там, мыслящему по-другому, да, будет относиться вежливо, он считает, что это будет лицемерие. И поэтому он открыто его, значит, не принимает и заблуждается. Потому что это уже гордость, и он сам себя обманул. Сложно.
7: Сложно.
1: Я думаю, надо будет про самообман еще поговорить как-то отдельно, потому что там много о чем. Но вернемся обратно к этим двум. Если они не находят в себе силы общаться вместе, как им выбрать посредника, через которого они могли бы примириться? Потому что им выгодно примириться, им выгодно в первую очередь для своего же здоровья, для своего же спокойствия.
2: Для мира душевного.
1: Для душевного мира, да. Потому что ненависть, она не приводит к ничему. Он потом людям, будет срываться, он здесь перетерпел 8 часов, а потом людям, будет срываться дома на
4: людям,
1: на
4: которые семье. Ходят, верно, так, да. Людям, которые ходят в церковь, им проще в этом плане. В качестве посредника такого у них может выступить лицо
1: священнослужитель какой-нибудь, да.
4: Священнослужитель.
2: Да.
4: Вот. Они могут к нему обратиться за помощью. В этом смысле верующим людям вообще проще и легче решать конфликтные ситуации.
2: Что у них еще есть Бог, к которому они всегда могут обратиться за помощью.
4: Да. Они могут на колени встали, помолились, попросили, чтобы Господь дал мудрости, чтобы направил. У них есть общение еще с кем-то. У них всегда есть посредник. Есть возможность к единоверцам обратиться, которые всегда тебя поймут и согласятся помочь в этом вопросе.
1: Ну, или почти всегда.
4: Ну, или почти всегда, да. К сожалению, лицемерие, оно ведь не только в светской среде. Угу. Оно всегда было, в общем-то, и в религиозной среде, и в церковь проникало лицемерие, оно и здесь тоже есть. Ну вот, поэтому все-таки избавляться от него нужно, и стремиться к этому нужно, и возможности для этого самое главное есть, конечно.
1: А можно ли, допустим, вы третий человек, который видите подобную ситуацию на работе? То есть вы видите, как два человека друг друга ненавидят, и вы третье лицо. Вы наблюдаете со стороны. Что можно сделать? Можно ли помочь этим двум?
4: Как там в притчах сказано? Кто вмешивается в чужую ссору, тот дергает пса за уши.
7: Здесь как бы ссора не видно. Приятное общение между ними, да. Наверное, каждый... Поговорить отдельно с каждым.
4: Иногда, может, стоит вмешаться и помочь, если ты на самом деле видишь, что ты можешь и знаешь как. А иногда, может быть, и не стоит. Я не знаю, все зависит вообще от случая, от ситуации.
1: Просто подобная ситуация происходит не только на работе между двумя сослуживцами, да, они происходят и в семьях очень часто. Когда муж с женой начинают друг друга ненавидеть, начинают друг к другу вот так же вежливо относиться. А то, может быть, и наоборот совсем невежливо, потому что им плевать, их все равно никто не видит. Вот. А потом начинают заговариваться.
2: Зато лицемерия уже... нет.
1: Зато лицемерия нет, да. И опять же говорить, можно ли кому-то третьему вклиниться или нельзя. Но если это спасет семью от разрушения, если это спасет ребенка от того, что он потом будет без отца или без матери жить, я считаю, что третий, если может что-то сделать, он должен. Вот вопрос, как?
4: Ну, в семье третий – это всегда очень опасно, я считаю. Вот.
1: Ну,
4: в семье.
1: Мы начали с того, что на работе, и вы тут же начинаете стихи говорить, что, ну, вообще-то, мол, это да, нехорошо, это глупо. Ну. А не спасем ли мы таким образом этих двоих от проблем лишних?
2: Здесь, конечно, очень важный момент, что люди сами должны захотеть. И если они готовы прибегать к помощи третьего, то, конечно, этим третьим можно быть.
7: Захотеть почему? Что я от этого буду мотивацию. Иметь, да?
1: Да?
7: Что со мной будет потом, после этого?
1: Вот я считаю, что вот здоровье – это главная мотивация, на которую можно делать ставки, когда ты являешься третьим человеком. То есть ты подходишь к одному из них, который больше тебя воспринимает и адекватно воспринимает, и ты ему говоришь: слушай, ты долго ты будешь все это терпеть, потому что ты же себя же угробишь. Вам надо примириться не ради того, что ты... Да ты можешь хоть сколько его ненавидеть, но если ты продолжишь, ты угробишь сам себя. Ты свое здоровье подкашиваешь, ты свою семью расшатываешь, потому что ты потом на них срываешься дома. Вот. Хочешь, не хочешь, но это будет проявляться. Даже если ты на них срываться не будешь, это будет заметно. Ты будешь приходить домой более уставшим, более разрушенным вообще после работы. И это будет сказываться на твоей семье. То есть ты делаешь хуже себе, своему духовному здоровью, своему психологическому здоровью. Потом ты будешь хуже делать своей семье и их здоровью психологическому, соответственно, взаимоотношения вашей семьи начнут рушить. И все из-за какого-то человека, который он того не стоит. И вот это примирение, через которое вы должны пройти, чтобы это прекратилось, оно не стоит всех вот этих вот последствий глобальных, которые медленные, но они гораздо более непоправимы.
4: Ну, он может сказать: я все это хорошо понимаю. А что мне делать? Что мне делать?
1: А вот что делать?
4: Вот то, о чем мы говорили. Нужно направить его к этому человеку. А если ты не можешь, давай я с ним поговорю, попробую. Угу. Да? Ну, то есть в роли
1: миротворца. Вроде миротворца,
4: миротворца, да. Выступить. Нет, это нормально.
2: Ну да, я согласен, что есть ситуации, когда вмешательство извне, там, третьего человека или кого, оно должно быть. Но здесь есть опасность, потому что если ты... будешь постоянно только искать этих людей, кому я, может, могу помочь, ты иногда начинаешь вмешиваться туда, куда тебе не надо вмешиваться. Здесь нужна мудрость все-таки.
1: Ну, как написано, блаженные миротворцы.
7: Им тоже ибо они будут начерены сынами Божьими, да?
1: Да.
2: То есть равнодушие в данной ситуации – это плохо.
1: Естественно. Вот. Ты видишь, как два человека гробят друг друга. Или сами себя. И оставаться равнодушным разве не будет и еще большим лицемерием? Потому что ты видишь, как они уничтожают себя, и ты теоретически мог бы что-то сделать, ну или, по крайней мере, попытаться подойти поговорить с человеком, с которым у тебя нормальные отношения, я думаю, это ничего не стоит. Поэтому не попытаться в данном случае является тоже
4: надо
1: чуть ли не
4: помочь,
1: грехом.
4: Надо помочь человеку избавиться от ненависти, если мы говорим, что вот есть эта ненависть, и мы ее видим, проявление этой ненависти, да? Надо помочь. Вот. Но порой вот бывает сложно-то вот именно это и сделать, как помочь. Направить взор человека на Бога в первую очередь. Сказать, чтобы он обратился к нему, потому что он знает, как разрешить этот конфликт. Он сможет помочь, это совершенно точно. Дать несколько практических каких-то рекомендаций.
1: Дать мотивацию.
4: Правильно. Да, смотивировать человека на это. То есть, со своей стороны, все, что мы могли бы сделать, надо сделать.
1: И вот тогда ты действительно получаешься и миротворцем, получаешь отдельно от Господа награду, и... даже в том кругу, где это происходит, работа или какой другой коллектив, у вас улучшаются общие взаимоотношения, потому что конфликт двоих людей неминуемо делит весь коллектив на два лагеря, а то и на три. Потому что кто-то начинает поддерживать одного, кто-то начинает поддерживать другого, и особенно если это конфликт затяжной.
7: Да.
2: Здесь может быть такая, конечно, еще проблема. Есть такой психологический треугольник, в котором присутствует агрессор, жертва и примиритель. Агрессор постоянно нападает, жертва постоянно, значит, ей все типа плохо, а примиритель, он постоянно их примиряет. И вот главное не застрять в этом треугольнике, потому что очень часто в конфликтах люди застревают, каждый в своей роли, потому что каждый в определенной, ну вот находясь в своей роли, получает от этого определенную психологическую выгоду. И поэтому даже еще вот если вернуться к вопросу, они постоянно находятся друг с другом во вражде. А может, наоборот, они хотят друг с другом общаться, но не могут. Почему люди скандалят, например, даже в семье? Скандалят там отец с матерью, там, да?
1: От недостатка общения в принципе.
2: Да, в принципе, потому что скандал – это уродливая форма общения. Вражда, с другой стороны, это другая сторона медали – это уродливая форма общения. Люди хотят общаться, но не умеют общаться нормально. Ну, может быть.
1: Знаете, вот единственное слово у меня после этого – дожили.
2: Дожили. Дожили. Да. А это последствия греха, между прочим.
1: Когда разучились общаться.
2: Да. Например, там мать постоянно наезжает на сына, что ты там, ну, там не работаешь, алкоголик, и это. При этом продолжает за ним заботиться, стирать за него там вещи, кормить его, вместо того, чтобы, может быть, дать ему возможность пожать последствия его выбора. Да, потому что она в качестве жертвы, он в качестве там... Точнее, она в качестве агрессора, он в качестве жертвы, постоянно кто-то третий. И все вот-вот они собрались трое, и им каждому в своей роли хорошо.
1: Называется это, может... такой баланс, своеобразная сбалансированная экосистема. Да. Да? А им всем плохо, но баланс есть. Потому что и каждый понимает, что если он перестанет совершать свою роль, баланс этот разрушится, а неизвестность гораздо хуже. И вот они держатся за это. Страшно, страшно на самом деле, и из этого надо выходить.
2: Да, вот это вот лицемерие как раз.
1: К слову, дожили, вспомнилось еще одно слово, да, то есть дожили, разучились общаться. Да я и не умел.
2: Да.
1: Потому что, а как уметь, когда ты рождаешься в семье, где не умеют общаться? И научиться общаться потом. Как разрешать конфликты, когда ты не видел примера, как твои родители разрешают конфликты? И в итоге человек вырастает, достигает совершеннолетия, и он не умеет ни общаться, ни разрешать конфликты, ничего. И, соответственно, потом он не может в жизни этим заниматься, и когда у него появляются дети, он дальше уже не может их ничего научить.
4: Деградация.
1: Полная деградация общества, да. Что мы сейчас наблюдаем? Надо из этого как-то выходить.
2: Да. Выход есть.
4: Да, выход есть, мы об этом говорили.
2: Мы говорили, мы же сказали. Вот Алексей очень хорошо об этом сказал.
4: Выход есть всегда. И даже человека, который не имел этого примера, не видел перед собой, как решаются конфликтные ситуации, даже для него всегда есть возможность научиться.
1: Главное осознать, что есть эта проблема. Когда ты понимаешь,
4: все с этого начинается,
1: когда ты понимаешь, что ты не умеешь, когда ты сам себе честно в этом признаешься, проходишь через вот эти, вот, начинаешь срывать вот эти листки, которыми ты прикрылся, вот одну маску, потом другую, а там под ней еще третья, оказывается, когда ты все вот их сорвал и понял на самом деле, в чем корень проблемы, вот тогда есть возможность научиться. И в этом действительно... И христианство, и Священное Писание, оно помогает. Потому что, когда начинаешь обращаться к Слову Божьему, оно учит, оно показывает корень проблемы. Пусть не всегда ты в него веришь, поверишь сходу, но когда докопаешься, осознаешь, что да, действительно, корень проблемы вон там. Корень проблемы в гордости, корень проблемы в неумении общаться и во всем остальном. И у тебя появляется возможность что-то изменить в своей жизни. Нет. Ну что ж, спасибо вам за общение. Была интересная тема. Я думаю, мы встретимся еще раз, продолжим. У нас есть еще тема для обсуждения. Угу.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: Про французского писателя Александра Дюма отца ходит легенда, как после путешествия в Москву под влиянием впечатлений он написал книгу «Воспоминания о России». В книге присутствовали описания того, как однажды после утомительного пути он отдыхал в тени развесистой клюквы. Легенда остается легендой, но хочется сказать, что настоящие особенности клюквы ничуть не менее занимательны, чем любые выдумки. Клюква – это уникальная ягода. В Европе ее считают русской, хотя она растет во многих местах. Собирают ее поздней осенью, а еще ранней весной, прямо из-под снега. Клюква содержит такие полезные вещества, которых нет ни в одной другой ягоде. Именно благодаря им клюквенный морс считается прекрасным средством для лечения многих болезней, в том числе простуды и гриппа. Он снижает

0: Снижает жар, выводит шлаки и, главное, усиливает действие противопростудных лекарств в несколько раз. Поэтому так полезно пить клюквенный морс при простуде. Клюквенные напитки бодрят и поднимают жизненный тонус. В ее кислой мякоти немало других преимуществ. Например, она может принести много пользы пищеварению. Свежие ягоды, сок, морс, сироп, кисель, варенье. Клюква в любом виде усиливает выделение желудочного сока. Поэтому ее часто используют для лечения гастритов с пониженной кислотностью и при воспалении поджелудочной железы. Кушание из нее предупреждает образование камней в почках. Наконец, клюква просто улучшает аппетит, а значит, помогает получить больше пользы от съеденной пищи. И что немаловажно, больше удовольствия. Наверное, самое известное лечебное свойство клюквы – это ее способность бороться с болезнями, вызванными бактериями. К примеру, для профилактики цистита народная медицина рекомендует принимать по 2 столовые ложки свежевыжатого сока клюквы за полчаса до еды. В ходе многолетней исследовательской работы специалистами Института Уорчестера удалось разобраться в механизме действия клюквенного сока. Они пришли к выводу, что под его действием жгутики бактерий укорачиваются и теряют подвижность. Поэтому бактерии не могут присоединиться к клеткам и вымываются из организма. Клюква способна противостоять даже бактерии, вызывающие язву желудка. Она выживает даже в агрессивной среде желудочного сока. Но клюквенный сок лишает ее жизнеспособности. Чем чаще вы пьете клюквенный сок, тем реже болеете. В том числе клюква очень полезна для людей с болезнями сердца и сосудов. Она снижает уровень вредного холестерина в крови и эффективна при гипертонии. К тому же клюква может заменить поваренную соль, которую рекомендуют ограничить при таких заболеваниях. Если вместо соли добавить в пищу сушеные ягоды или сок клюквы, то еда не будет казаться слишком пресной. Ботаническое название этого растения состоит из 2 греческих слов – кислый и шаровидный, то есть дословно «кислый шарик». Нельзя не согласиться, что в случае с клюквой название попало в самую точку. И все-таки кислота ее неразрушительна, в том числе и для зубной эмали. Более того, клюкву можно назвать любимой ягодой стоматологов. Она препятствует размножению бактерий в межзубном пространстве и на поверхности эмали, а значит, сохраняет зубы от кариеса, а десны – от воспаления. Из клюквы можно готовить компоты, варенье и желе. Рецептов приготовления клюквы можно найти много, но все-таки самым любимым и полезным из них можно назвать клюквенный морс. Если вы решили его приготовить, то ягоды лучше не отваривать. Чтобы максимально сохранить витамины, морс лучше всего сделать в 2 этапа. Выдавите из ягод сок, а оставшуюся мякоть и кожицу сварите с сахаром. Помните, что длительное кипячение уничтожает значительную часть полезных компонентов в клюкве. Поэтому варить ягоду в воде рекомендуется не более 50 минут. Когда отвар остынет, процедите его и добавьте сок. Если вы устали после напряженного трудового дня или, наоборот, вам предстоит выполнить ответственную работу, побалуйте себя таким клюквенным морсом. Всего пара стаканов этого бодрящего напитка способна вернуть хорошее настроение и снять усталость. Кроме того, клюква может поспособствовать вашей карьере, поскольку она повышает активность мозга и увеличивает работоспособность. Не дожидайтесь очередной волны простудных заболеваний, чтобы сварить клюквенный морс. Эта лесная ягода достойна появляться на столе регулярно, ведь вне зависимости от времени года она поделится с вами своим ярким вкусом и непревзойденной пользой.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Немногие люди в жизни анализируют результаты своей жизни, своих поступков, своих решений. Кажется так странно, что ты, вот с тобой что-то происходит. Почему это происходит? И нет вот этого глубокого осмысления, почему, что привело меня к тому или к этому результату. Об этом надо думать. Как быть с наказанием Господним, если Бог меня наказывает? Всегда возникает вопрос, за что? Да, любой человек, наверное, считает, что его наказывают несправедливо. Всегда ли это так? Вот об этом надо посмотреть внимательно в тексте. Мудрость, которую дает Господь, ее не купишь за деньги. Он дает ее тем, кто ищет, кто благоговеет перед Богом и кто будет правильно использовать это для славы Божьей, для пользы других людей и для самого себя. Вот почему написано в книге притчи, что кто нашел эту мудрость, ее приобретение лучше серебра и прибыли от нее больше, чем от золота. Приветствую вас, друзья! Сегодня вместе с вами мы будем обязательно так поглубже смотреть один отрывок из третьей главы книги «Притчи». Соломон, автор этой книги, он собрал более 3000 притч и изысканных выражений. Для чего? Для того, чтобы нам с вами было понятно то, что должно быть понятно. Вы же понимаете, что не все так легко дается человеку, не все принимается людьми, а особенно, когда речь идет о какой-то мудрости, о каких-то ограничениях или еще о чем-то. Многие люди сегодня хотят жить без ограничений, хотя это невозможно ни в какой сфере, ни в кулинарии. Везде есть разумные, правильные, оправданные ограничения. Будь то ограничение скорости или еще чего-то. В силу определенных каких-то там рельефов и обстоятельств. Для чего? Человек, который привык понимать вещи правильно, у него будет правильное восприятие, и он сможет свою жизнь построить правильно. Я не просто так вообще избрал эту тему, эту главу, потому что там есть один очень сильный ключевой текст. 6 стих 3 главы. Мы сейчас к нему подойдем. А именно, немногие люди свою жизнь смогли правильно организовать. Я вот, как сказать, задумываюсь над этим. И чем старше становишься, тем чаще. А правильно ли ты живешь? А хорошо ли ты живешь? А нравится ли людям то, что ты делаешь? А полезен ли ты для других людей? Да? И кто-то может сказать, да зачем мне эти люди? Я вообще никому ничего не должен. Я живу для себя и хочу жить для себя. Но живя с таким человеком, смотришь, много разводов, там, да, скандалов, проблем. Почему? Потому что человек живет для себя. А как бы вроде бы и не должен бы жить для себя. Но вот этот правильный путь, жизненный путь, а он у всех свой, он очень важен. Мне понравилось одно очень такое выражение, красивое, меткое. Какими бы извилистыми не были бы в жизни пути человека, задумывались они всегда, все как прямые. Правда? То есть все вот вначале думалось вот так, сейчас четко, вот, поехали, решили, заработали, вернулись, купили, построили, счастливы. А оно не так. И начинаем. Ну, тут надо было немножко примухлевать, тут немножко недосказать, тут немножко настращать, а потом смотришь, а жизнь не ладится. Почему? Потому что ты встретил на пути такого же хитромудрого человека, который свои вопросы решал за счет тебя. И вот давайте теперь вернемся в третью главу и почерпнем оттуда вот эту мудрость, божественную мудрость, которая будет полезна для многих из нас. Читаем. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего, от начатков всех прибытков твоих. И наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум. Потому что приобретение ее, мудрости, лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные. Она – древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Итак, здесь мы сделаем паузу. Глава «Премудрости» не закончилась, но здесь смысловой контекст как бы закруглился. Давайте посмотрим на детали. Мне нравится, что она говорит «Премудрость», да, это вот голос Божий на понятном человеку языке. «Сын мой, наставление не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое». Вот это понятие «заповедать», что-то сказать настолько, чтобы, ну, убедительно и важно, чтобы оно не корректировалось впоследствии. Вот это важно. Он говорит, заповеди моих не забывай. А теперь посмотрите, почему? Потому что долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Если перевернем страничку, то в 16 стихе мы читали «долгоденствие в правой руке ее». То есть долгота дней, долгоденствие – это о чем говорит? Что человек немножечко будет, ну, по-другому жить, не так коротко жить, а будет долгую жизнь жить. И, а чем дольше человек живет, тем больше он набирается ума, ему есть что сказать. И вот как бы интересная мысль вот в чем. В 3 стихе он говорит, «милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою». Вот как этот галстук у меня, вы же понимаете, он обвязал мне мою шею. Да, но для чего? Для красоты, да, условно, ну, для порядка, для стиля и так далее. Так вот, вот точно так же, как галстук там вот под воротничком опутывает шею, да, скажем, обвязывает шею, вот точно так же нужно обвязать себя чем? Милостью и истиной. Очень интересные мысли. Истина – это правда. Истина – это вот так, как должно быть. А милость? А милость – это вот то самое качество, которое мы можем проявить тогда, когда, к сожалению, нарушается правда. И вот он говорит очень красиво, милость и истина. Когда у тебя есть два вот этих фактора, когда ты честный, справедливый, по ровной дороге ходишь, это прекрасно. И когда ты терпеливый, когда ты милосердный, потому что, ну, кто-то виляет по этой дороге, ты, может, вильнешь когда-то по дороге. И таким образом он здесь говорит, тогда ты обвяжи ими шею, на скрижали сердца своего напиши, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Вот это очень интересно. Когда человек живет правдиво и с милосердием, милосердно относится к животным, милосердно относится к старикам, к нуждающимся, к бедным, к природе, то это приятно и людям, и Богу. Ну, давайте будем честны, ведь это люди, которые сегодня, они самородки, их таких не найдешь, их не пруд-пруди, их днем с огнем не найти. И вот он поэтому не просто так говорит, у тебя есть сердце, и ты как на скрижали сердца напиши туда вот эти заповеди, которые я тебе говорю. Истина и милость. Это, кстати, шествует от самого Эдема. Бог не переступил через истину, но проявил справедливость и вместе с этим явил и милость к человеку, к падшему роду человеческому. Это потрясающая истина. Если бы мы, то как и со всеми людьми, и с нами также люди обращались только по справедливости, ну, будем честны, нам бы, наверное, было очень горько. И вот нравится мне здесь то, что он говорит, ты сможешь обрести милость и у Бога, и у людей. Вот это очень хороший баланс. Некоторые говорят, я Богу служу. А люди, а что мне люди? Я не хочу слушать, что люди говорят. Но иногда Бог через людей тебе что-то подсказывает. Я Богу служу. Все, я вот весь такой святой и праведный. Я там с Богом. А люди? Куда ты денешь людей? А некоторые наоборот. Я не знаю, где там Бог, какой Бог. Нет, главное, чтобы люди вот обо мне хорошо говорили там или еще памятник мне поставили. Но, опять же, люди – это люди. Вы помните толпу, которая еще вчера кричала «Осана, сыну Давидову!» и постилали пальмовые ветви перед Христом, когда он спускался в Иерусалим. А с другой стороны, эта же толпа буквально через короткое время уже кричала «Распни его!». Это очень, кстати, нестабильная ситуация. Но вот это очень хорошие мысли. И вот мы подходим к важным двум текстам. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Когда мы смотрим на этот отрывок, смотрите, что здесь очень интересно закопано, скажем, поглубже. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Ну, в чем проблема? Что мы, оказывается, сегодня очень часто полагаемся на наш разум, а этого разума, к сожалению, не хватает. Я не знаю, как у вас, мне не хватает. Я бы хотел еще где-нибудь позанимать, но это было бы здорово. Но умнеешь, как правило, всегда задним числом, чуть попозже, когда уже что-то произошло. Но вот здесь он говорит ключевой как бы текст, отмычка. «Надейся на Господа всем сердцем твоим». В Библии есть случаи, когда, например, человек надеялся на Господа, но и на себя. И таким образом Бог как бы не всегда вмешивается, потому что человек такой достаточно самонадеянный. Конечно, я бы хотел ответить на вопрос. Ну а где, подождите, тогда мой хребет? Почему я должен быть бесхребетным? Вот все Бог, знаете, решает Бог, за меня решает Бог. И виноватый потом, кто опять же? Бог. Смотрите, какая удобная, как когда-то Высоцкий пел, удобную религию придумали индусы, да? Так и здесь получается. Все на Бога возложили, а я моя хата с краю, я себе тихонечко живу, радуюсь. Если что, Бог помог, если не помог, Бог виноват. Но вот этот красивый баланс, когда ты Богу доверяешь всем сердцем твоим, вот от всей души, и не полагаешься на разум твой. Как это можно сделать? Во-первых, это можно сделать устно. Ты исповедуешь Бога. Ты говоришь: «Господи, я не знаю, как это сделать». Посмотрите, как редко мы молимся вот такими честными молитвами. Когда ты за закрытой дверью, либо где-то там наедине, можешь помолиться Господу и сказать: «Господи, я вот такой непутевый. Я не знаю, как мне поступить. Я не знаю, покупать, не покупать. Как оно будет лучше? Ты меня, пожалуйста, направь в этом вопросе». И потом вдруг раз, кто-то тебе совет дает, еще что-то. Бог ищет пути, как тебе открыть это? Потому что не обязательно громом говорить с неба. Не все смогут прожить или пережить эту грандиозную встречу. И вот поэтому он говорит: не полагайся. Но 6 стих, он является ключевым. Посмотрите. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Вот тут я бы хотел сделать все-таки паузу, друзья, потому что когда мы начинаем свою жизнь анализировать, мы находим со своей колокольни и плюсы, и минусы, правильные ошибки, правильные поступки, ошибки. Мы как бы все это видим. Но обратите внимание, мне нравится здесь вот что. «Во всех путях познавай его, и он направит стези твои». То есть в жизни каждого человека, как кардиограмма сердца, есть подъемы, есть спуски, есть падения, есть взлеты. Следовательно, не всегда у нас будет все хорошо наверху, даже если сегодня все хорошо. Я помню, одна женщина мне как-то сказала, говорит: я была замужем, у меня был муж, у нас были деньги большие, я вот жила и думала, неужели это вот все мне, вот, ну вот, вот так вот, вот всю жизнь вот так я буду теперь жить. Ну, счастье долго не продлилось. Пришли проблемы, откуда и не ждали порой. Вот поэтому интересно, что вот здесь он говорит: во всех путях познавай его. Обратите внимание, когда приходят беды, люди начинают искать причину за что. Ну я ж такой хороший, вон соседи хуже, там пьют, там бьют, там еще что-то, им хоть бы что, а я вот бедненький, вот страдаю. Но с другой стороны, если посмотреть на этот текст правильно, под правильным углом, мы обнаружим вот что. Во всех твоих путях. Вот сегодня у тебя путь неудачный. ну, неудачный. Сегодня ты, там, не знаю, машину стукнул, что-то сделал, сотворилось, там, деньги потратил неправильно вообще, глупо потратил, бездумно поступил как-то. Ну, у кого не бывает таких поступков, когда у тебя украли что-то. И вот ты начинаешь не просто искать виноватого, как правило, в семьях из-за чего проблемы, а вот он рядом сидит виноватый. Ладно, я забыл, а ты что, не могла напомнить, да? Ладно, я не умею, но ты же за это отвечаешь, ты же мужчина. То есть, вы понимаете, это бесконечно, это такой барабан, крути сколько хочешь, и там все время будет одно и то же. И люди начинают придираться. Ну, я ладно, но ты-то, ну, ладно, я был занят, но ты-то была более свободна, или ты-то был более свободна, а я-то должна была и то, а я еще ребенок, а я еще и то, там, слежу за всем, я не уследила. И вот проблема не в том, чтобы найти виновного. И мне нравится это выражение. Я уже как-то где-то говорил об этом, что в советское время у каждого преступления должно было быть имя, фамилия и должность. И все это четко знали. Поэтому мы до сих пор везде ищем виновных. О, кто виноват? Авария, кто виноват? Никто жив остался, а кто виноват? Это важно, потому что это ж как бы разобраться, до сути достучаться. А что сами сидим за рулем иногда, и кто-то там в телефоне, да, ковыряется или еще что-то. Ну, это ж, ну, надо, позвонили, да. То есть я вот к чему, что мы, хромая на одну ногу, все время сидим за чужими двумя. А на самом деле он здесь говорит, во всех путях твоих познавай его. И вот на пути твоем случилась беда. Ну, случилась беда. Пришел убыток, пришел, да, какая-то трагедия, дом сгорел, не знаю, там еще что-то. Как вот в этом пути познать Господа? А Бог говорит, а ты познавай, и ты поймешь, что у тебя я направлю стези твои, и твои ноги пойдут по правильной дороге. Потому что если ты начинаешь вникать, и не просто, чтобы виноватого найти, и, как правило, если не жена, не муж, то Бог, да, будет виноват. А именно ты разобрался и говоришь, да, Бог допустил, он же знал, что у меня дом, да, там, например, человек скажет, вот я потерял свое жилище, ну, Бог допустил, я не знаю для чего, ну, значит, что-то новое будет. Понимаете, он познает, а может на следующий раз быть повнимательнее, ведь мне же говорили, у тебя там провода висят какие-то, что-то искрит. А, да ладно, ничего. Что, у нас сегодня нет таких домов, где что-то недоделано, где опасно? Я помню, как мы в армии работали, и там электрик у нас был, и тут выключатель и розетка рядом. И он так выпустил провода и не доделал, куда-то ушел, забыл. Вот. А мы как бы там другую работу делали. Ну и электрик остался. И потом мы слышим, старшина кричит во все горло, зовет этого электрика. Оказывается, старшина заходит, там темно, он по привычке к выключателю, а там провода, его как дернуло. Ох, мы там, помню, тогда веселились после этого. Искры летели у нас потом со всех глаз. Почему? Потому что вот такая, знаете, безалаберность. Но ведь Бог же тоже учит. Вот почему он говорит, любой путь – это опыт, а любой опыт – это наука. Наука, которая поможет тебе направить свой путь. И мне так приятно это читать, что во всех путях твоих нужно познавать Бога. Познай, что Бог хочет сказать. Вот, например, мне плохо, у меня убыток какой-то. Я сижу и говорю, Господи, мне хуже всех. А потом я подумал, а ведь живут тут даже не так далеко от нас. Есть люди, у которых там, особенно сейчас, где там разлилась вода после этой Каховской ГЭС, где идут боевые действия, люди потеряли вообще все, понимаете? И я думаю, а мне ли роптать? Да я лучше наоборот что-то сделаю для таких людей. Вот что делает размышление над путем своим, над всеми путями твоими. То есть не только над хорошими. Когда у тебя все хорошо, начинай благодарить Бога. Скажи, Господи, как я тебе благодарен. Я даже не ожидал, я даже не думал, я не мечтал об этом, и ты меня так благословил. Да я хочу тебя прославить, я хочу поблагодарить того человека, который это сделал. Я хочу тебя в первую очередь прославить, чтобы ты благословил нас. Вы понимаете, то есть это образ жизни, это образ мышления, и это хороший образ мышления. Я думаю, что если у любого мужа, если, ну, каждому мужу будет приятно, если его жена будет вот такая, не просто верещать, знаете, ой, ой, у нас там это, а, допустим, там, поцарапали машину. Он говорит, ну, бывает, Ничего страшного, ну что теперь делать? Зато живы все, здоровы. Это уже, ну, будем повнимательнее, урок будет на будущее. Вы понимаете, то есть во всех путях твоих надо познавать Бога, и тогда Он направит наши стези. И вот поэтому Он здесь говорит, не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего, питанием для костей твоих. Знаете, как красиво? Не умничай. Вот давайте так скажем. Мы же такие умные, мы всем раздаем советы. Кто так одевается, кто так ездит, кто так ходит, кто так покупает, зачем, то, все. Мы такие умные, знаете, вот просто пышет вот умом, блещет. Как только посмотришь, а как ты живешь? А это тут я не успел, а это я сейчас не то, да? А это тот виноват, это тот виноват, это тот, этот... Подожди, если ты такой умный, ты же должен был это все уже просчитать. Ну, раз так просто же все. Но не все так просто. И из-за того, что не все так просто, вот он и говорит, не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла, благоговей перед Богом. Скажи, ну так получилось, буду выводы делать, на следующий раз буду умнее. Вот почему он дальше говорит, чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих. То есть не тогда, когда у тебя будет много, сейчас, когда у тебя вот сколько есть, и тогда Бог решит, можно тебе дать много или нет. Мне очень нравятся люди состоятельные, но скромные. Мне, не знаю, у меня такие друзья, и много таких, которых я у них просто восхищаюсь и учусь, их простоте, и когда люди иногда со стороны, не зная даже деталей, знаете, умничают там как-то, ну, так улыбаешься с одним глазом, думаешь, ну, ладно, окей. А он и говорит, когда ты будешь чтить Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков, то есть никогда будет полный прибыток, а вот начался прибыток, и ты уже чтишь Господа, то, говорит, наполнятся житницы твои, да избыткой точила будут переливаться новым вином. Язык благословения. То есть Бог тебя испытал, ты узнал путь, Он направил твои пути, Он тебя благословил. Это очень хорошая модель, и это очень важный принцип. А дальше он говорит, иногда Бог наказывает. Ну, видит, что ты не на ту дорогу идешь. Как тебя останавливать? У тебя что, 10 жизней, чтобы сказать, одну жизнь прожил, ошибки делал. Ну, давай следующую попробуй. Как вот экзамены на права сдаешь, там много вопросов, ну, и есть там одно право на одну ошибку, например. А вот здесь он говорит, не надо, не отвергай, не тяготись этим, потому что Бог, Он любит и Он благоволит, как отец к сыну, Он же тебя воспитывает. И вот поэтому он говорит, Он тебе дает мудрость. А когда ты нашел мудрость, то ее приобретение лучше серебра, лучше драгоценных камней, долгоденствие в одной руке, слава и успех, богатство в другой руке, и пути ее приятные, да, она дерево жизни, для тех, которые приобретают ее, блаженны, которые сохраняют ее. Пусть Господь нас благословит, друзья, чтобы вот во всех своих путях не спешить сразу искать виноватого, не спешить сразу обвинять Бога, а просто сидеть и анализировать, и сказать, ну что ж, ну допустим, вот что-то случилось, ну я приму это как опыт. То есть Бог дал мне пережить какой-то определенный опыт. Чтобы вот потом пройдет время, я буду рассказывать детям, там, да, кому-то в компании. Я скажу, слушай, у меня был однажды случай. Вот он меня научил этот случай, что, во-первых, я хочу Бога поблагодарить, что он мне дал этот опыт. У нас вот недавно был тоже случай в подвале. Поднялась вода, вот так почти под 40 сантиметров воды. А там был провод электрический. А когда штукатурили, в углу там терли и немножко ему изоляцию перетерли. А потом поднялась вода над этим проводом. Вода просочилась. Провод начал шкварчать там, потому что ему не нравится. А вот этот рубильник, который, через который все это шло, вот это помещение, его поставили старый такой, мощный. Говорит, а что, зачем новый покупать? А он не выбивал этот, а там бахает, оно шкварчит, могло убить, понимаете? И вот это опыт. И мы должны во всех этих путях познавать Бога и, во-первых, поблагодарить, что никого не убило, что все, слава Богу, обошлось. Во-вторых, Бог направит стези. Делай все правильно, делай качественно, делай по уму, делай разумно, чтобы оно не было, знаете, на, как, извините, на вот этих штуках, которые из носа иногда текут. Ну, нельзя так делать. Ну, не ты пострадаешь, другой человек пострадает. Ну, не твое дитё, чужое дитё пострадает. Или там вот я читал новости, ребенка на футбольном поле воротами убила. Ну как это так? Вы понимаете, то есть какая-то безалаберность иногда, она дорого стоит. Вот поэтому во всех путях приобрел опыт, расскажи другому, посоветуй, да, что-то доброе, чтобы кому-то сохранилась жизнь. И кто-то поблагодарит и скажет, спасибо, я вот Андрея встретил, он мне такие вещи рассказал. Я тоже думал там сделать на вот этих штуках скрутки, да, а потом передумал эти штуки туда ставить и сделал качественно, все заизолировал и сделал капитально. Вот так должно быть. Почему написано, все, что делаете, делайте от души, как для Господа. И в результате, когда мы вот таким образом будем мыслить, вот так будем жить, вот так будем поступать, Бог нас благословит. И вот это благословение Господне, оно выльется в то, что он здесь красиво сказал. Обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Разве это не прекрасно, когда Бог к тебе милосерд, когда Бог к тебе благосклонен и говорит, ты сын мой, я горжусь тобой, мне нравится, что ты мой сын, что ты учишься мудрости и мудрость хранишь у себя. И люди будут уважать, потому что они видят, что ты щедро сыпешь, что ты добрый, ты нескряжный такой, и ты о них тоже думаешь, потому что в этом и красота Евангелия Иисуса Христа, доброй вести, что он думал о нас, а не о себе. О себе он не думал, он оставил небеса, где все прекрасно, где нет греха, и пришел на землю, где есть грех. А мы, к сожалению, еще не были там, где нет греха, мы только туда собираемся. Пусть Господь нас благословит, чтобы вот эти заповеди, как я сказал вначале, милость и истина, то есть правда и терпение, вот это милосердное отношение к другим людям, чтобы они у нас вот здесь на сердце были начертаны, как на скрижалях, когда-то Бог написал 10 заповедей и отдал Моисею, чтобы они были среди людей. Велик Господь. Он хочет, чтобы мы и среди людей имели большой авторитет. Он давно хочет, чтобы наши житницы переполнялись. Но чтобы они переполнялись, надо, чтобы руки открылись для принятия благословений. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы всегда надеялись на Господа всем сердцем своим. Не полагались на разум свой, он может подвести. Не умничали, но вместе с этим во всех путях своих познавали Его, Бога. Что он хочет мне сказать, что он хочет мне открыть. И он направит наш путь, и тогда, возможно, он не будет такой кривой, извилистый, косой, каким мы часто сегодня идем вот путем на нашей земле. Пусть Господь прославится в нашей жизни, ибо он этого достоин. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, благодарны тебе за Слово твое, благодарны тебе за это наставление. Оно такое напутственное, оно так вовремя, потому что иногда мы ищем виноватых, вместо того, чтобы делать выводы, чтобы возблагодарить Тебя, когда мы видим, что могла быть беда, и Ты сохранил, и познать вот этот путь и Тебя прославить, мы так не делаем. Мы начинаем хвалиться, что мы такие меткие, ловкие, что мы такие опытные, мудрые. Вместе с этим так важно сегодня научиться познавать этот путь. Дай нам эту мудрость, чтобы когда вместе с мудростью придет и долгоденствие, чтобы был мир, радость, чтобы было благоволение и в очах неба, и в очах людей. Храни, Господь, нас от зла, особенно детей наших сохрани, чтобы они также могли извлекать уроки для своей жизни, учиться правильно поступать. И мы, как дети, только взрослые, чтобы тоже могли идти по правильной дороге. Тебе, Богу нашему, слава и честь, и хвала, и поклонение во веки вечные. Аминь.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
5: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Духовное наследие.
1: Что за книга это Святое Писание? Какое чудо и какая сила, данная с ней человеку? И сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию, гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа слова сего и всякого прекрасного восприятия. Фёдор Михайлович Достоевский. XIX век нередко называют веком расцвета русской классической литературы. Но кроме того, этот век замечателен тем, что именно тогда многие русские люди обратились к Библии. Русский народ сравнительно недавно получил Библию на общепотребительном русском языке. Это произошло примерно во второй половине XIX века, около 120 лет назад. Впервые на русский язык Библия была переведена еще за 100 лет до того, как Киевская Русь приняла христианство. И сделали это два монаха и миссионера, известные всем Кирилл и Мефодий. Для этих целей им даже пришлось разработать азбуку, которую позднее назвали именем одного из них – кириллицей. Русский язык развивался и изменялся, а Библия Кирилла и Мефодия оставалась по-прежнему в употреблении. И этот язык стали называть церковно-славянским. Следующий этап в распространении Библии на Руси связан с именем первопечатника Ивана Фёдорова. Мало кто знает, что прежде всего с целью распространения Библии на Руси он организовал типографское дело. И в 1564 году вышла в свет первая напечатанная на Руси книга «Апостол». В нее вошли деяния апостолов, а также их послания. Через 17 лет вышла в свет полная Библия на церковно-славянском языке. Этот текст, переведенный еще Кириллом и Мефодием, долго оставался в употреблении на Руси, и он становился все дальше и дальше от того языка, которым пользовался народ, и поэтому Библия стала практически непонятна людям. Важность перевода Библии была всецело оценена Петром Великим, и он поручил это дело немецкому пастору Эрнесту Глюку. История сложилась так, что Эрнесту пришлось сделать этот перевод дважды. Первый перевод, сделанный пастором Эрнестом Глюком, погиб при осаде города, в котором тогда жил пастор. По приказу Петра I его перевозят в Москву, где приказывают вновь начать перевод Нового Завета. Эрнест Глюк закончил и этот труд, и в 1705 году он умер. После его смерти сделанный им перевод не был найден. Историки предполагают, что противники распространения Библии на понятном народу языке украли и уничтожили его. И в следующий раз на государственном уровне к вопросу перевода Библии возвращаются лишь в начале XIX века. И этот период в истории русской Библии связан с деятельностью Российского библейского общества. Российское библейское общество было основано в 1813 году. В его комитет вошли протестантские пасторы, римско-католический митрополит и представители высшего духовенства Православной Церкви. Александр I возвращается в Россию после окончания победоносных войн против Наполеона и приказывает президенту Российского библейского общества князю Голицыну принять все меры для перевода русской Библии. Нужно отметить, что Русское библейское общество поставило своей целью распространение Библии среди народов России. Также было решено продавать их по очень низкой цене, а неимущим раздавать бесплатно.
0: Духовное наследие.
1: Итак, наконец, в России приступили к переводу Библии. Этот перевод осуществлялся в Петербургской духовной академии, а ответственным за издание книг Священного Писания на русском языке стало Российское библейское общество. В общество непрерывно поступали пожертвования. Жертвовал император, князья, генералы и простые миряне. Православная церковь постоянно собирала эти пожертвования. Генералы хотели распространять Библию среди солдат. Кроме того, было решено выпустить Библию для слепых. И, наконец, в 1818 году первое издание Нового Завета, в которое вошли только четыре Евангелия, параллельно на славянском и русском языках вышло в свет. А через 4 года увидел свет и весь Новый Завет на русском языке. Это событие было встречено с большим энтузиазмом как духовенством, так и мирянами. Но, к сожалению, в связи с сложившейся в стране обстановкой, а также под влиянием некоторых представителей высших церковных властей, Российское библейское общество в 1826 году было закрыто указом другого императора, Николая I. Наступил мрачный период реакции. Был прекращен начавшийся перевод Ветхого Завета. Новый Завет на русском языке также запретили издавать. И постепенно это издание становится редкостью. Но нашлись в России такие люди, которые жили мечтой дать своему народу Библию на доступном языке. И они все это мрачное 30-летие продолжали делать этот перевод, пока, наконец, не наступило благоприятное время. В 1858 году император Александр II издает указ, позволяющий перевод и печатание книг Священного Писания на русском языке. Этот перевод должен был осуществляться под руководством Синода. Переводчики опирались в основном на древнееврейский текст и древнегреческий. Кроме этого, они, конечно, использовали и тот русский перевод, который был сделан ранее, во время мрачного 30-летия. Нужно сказать, что переводчики приложили немало усилий к тому, чтобы русский текст был как можно ближе по смыслу к оригиналу, но, кроме того, имел литературные достоинства. И, наконец, наступил 1876 год. Этот год нередко называют светлым годом в истории русской христианской церкви и в истории русской культуры. В 1876 году полная русская Библия вышла в свет. Текст ее иногда называют синодальным. Этим текстом с небольшими изменениями, уточнениями мы пользуемся до сих пор. Не правда ли, труден был путь этого перевода? Многие люди ждали его, мечтали о нем, но так и не дожили до того дня, когда он увидел свет. Мы с вами живем в другое время. Сейчас, можно сказать, Библия доступна всем. Ее можно купить или даже получить в подарок. Но пользуемся ли мы этим преимуществом? Хотим ли прикоснуться к тому, чем восхищались и зачитывались великие умы человечества? Может быть, тогда нам понятнее и ближе станут слова Фёдора Михайловича Достоевского. «Господи, что за книга это священное писание? Какое чудо и какая сила, данная с ней человеку! Сколько тайн, разрешенных и откровенных! Люблю книгу сию».

0: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юрий Байков.

немой тоске. Гляжу на облака, что гонит ветер к родине моей. Они плывут владением отца, а я один томлюсь вдалеке. Живую душу нечем напитать, я рад рожкам, да я отбросам рад. А у отца стол пышен и богат, и даже слуги хлеб его едят. Я на пути, еще я далеко.

пойду. Зачем мне жить средь горя и тоски? Я не достоин, так скажу отцу. Но ты прости и вновь свой дом прими. Пусть чаще нас болезни и беда, они пути любви к тебе влекут. Ты рад возврату нашему всегда, и нас твои уста не упрекнут. Я на пути, еще я далеко, но ты объятен

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наш семинар «Народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И вы видите, те из вас, кто прослушали с самых первых лекций, то вы заметили, как мы идем с вами поэтапно по истории. Израилиты – это Израиль вчера. Иудеи – это следующий этап. И вот мы фактически как бы уже находимся в такой момент, который мы называем Израиль сегодня, и темы, которые мы поднимаем – они касаются, к сожалению, некоторые из них и сегодняшнего дня. Тема «Кто распял Иисуса?». Знаете, мне часто приходится общаться с христианами и бывать в христианских церквах и слышать вопрос, а почему евреи такие упрямые и почему они не видят таких очевидных библейских пророчеств и не принимают Иисуса? И к большому сожалению, если, и я это делал, кстати говоря, провести опрос и задать евреям, почему так вот евреи не верят и не принимают Иисуса, почему, то ответ вас шокирует, наверное. Ответ большинства опрошенных звучит так. Мы не верим христианам, потому что на протяжении 2000 лет нас постоянно обвиняют в том, что мы распяли Иисуса.

пионером и комсомольцем, естественно, даже понятия о Боге не имел никакого, но уже слышал слова «евреи христоубийцы». И только впоследствии, разобравшись в истории, я понял о том, что корни негативного отношения к евреям уходят далеко в Рим. 70-й год нашей эры, трагедия была большая для иудеев, когда была разрушена их столица. Даже для тех из них, кто проживал уже многие поколения, и не один десяток, а может быть не одну сотню лет в диаспоре, событие это было весьма травматичным, шокирующим. Здесь на этом барельефе, который сохранился на Триумфальной арке в Риме, видно, как несут трофей, минору, семисвешник из сгоревшего Иерусалимского храма. Вот это последний раз его все увидели, что с ним дальше произошло. Никто не знает. Вот эта вот война иудейская, она была, к сожалению, не первой, но она явилась отправной точкой для мирового вот такого вот негатива, для римского антииудейского вот такой пропагандистской кампании. Например, впервые римляне начали давать евреям обидные прозвища. В частности, первое обидное прозвище – это было «хеп». Эта аббревиатура означала «Иерусалим», «Хиерусалимо», «погиб». То есть, и это все было поводом для публичных издевательств. Проходит 60 лет, и на месте разрушенного Иерусалима император Адриан решает построить языческий город. В частности, евреям после разрушения храма не позволялось заходить в Иерусалим, вообще на эту территорию, на это пепелище. А Адриан начал его отстраивать, но назвал уже этот новый Иерусалим, он назвал этот город Элия Капитолина. И начал строить там храм Юпитеру на месте, где стоял храм Божий. Естественно, это породило восстание. Восстание под руководством человека, которого звали Симон, сын Касибы, но ему дали другое название, имя. Ему дали имя Бар-Кохба, сын звезды. Если вы читали то, что произрек Валаам об Израиле, там сказаны такие слова. «Звезда исходит от Иакова, и нисходит она на Израиля». И это одно из мессианских пророчеств. То есть по прошествию 100 лет со смерти

Иисуса, истинного Мессии, раввины решили, что вот этот лидер этого восстания является Мессией. К большому сожалению, восстание потерпело крах. И, конечно же, это было великое разочарование. Мессия был убит. Но антиеврейские настроения, как расплата за восстание, еще более усилились. Что это за фотография, которую я вам показываю? Перед вами развалины на заднем плане римского амфитеатра. Естественно, на территории Иудеи, где проживали римляне, там всегда были ипподромы, амфитеатры, например, в городе Кесарии. После восстания Бар-Кохбы и даже до восстания Бар-Кохбы в таких театрах очень часто исполнялись антиеврейские комедии. Вот одна из них. Выводят на сцену верблюда, а верблюд одет во вретище. И спрашивают у зрителей, а почему это верблюд во вретище? И отвечают, а это еврейский верблюд. И сегодня суббота, и поэтому нехороший еврей своего бедного верблюда в субботу не кормит. И все ха-ха-ха. Понимаете? Вот такие вот вещи, они, естественно, не могли не найти отклика у христиан. Проблема-то вот в чем. Мы с вами разбирали на прошлой лекции о том, как образовалась христианская церковь. Она образовалась из евреев, которые уверовали в Иисуса как в своего Мессию. То есть вот этот первый период христианства, да, будем так говорить, с 31-го года до нашей эры по смерти Иисуса, ну, где-то до 100-110 года нашей эры, вот, буквально после смерти первых апостолов, да, в православной российской историографии это называется первоапостольский период, но у него еще есть одно название. Называется это иудео-христианский период. То есть тогда в основном большинство христиан были евреями, а те неевреи, которые были частью этих общин, римские власти на них смотрели тоже как на евреев. То есть человек для римского судебного исполнителя – если какой-то грек или кто еще из языческой религии обращается в христианскую, это одинаково, что он идет в синагогу, что он идет в новую иудео-христианскую общину, он обращается в иудаизм. И поэтому, как, хоть и христиане не участвовали в этих восстаниях Бар-Кохбы, но, тем не менее, к ним относились как к евреям. И вот здесь, конечно, это было серьезным испытанием для многих верующих. Знаете, я приведу пример из современности.
был... У меня есть один хороший знакомый, верующий человек, священнослужитель. У его отца была интересная история. Он, его отец, родился на Западной Украине, и когда закончилась Великая Отечественная война, то там, на Западной Украине, были украинские националисты, и НКВД их отлавливало. А этому Николаю было всего 16 лет. Его так вот отловили и в лагерь. Правдой, неправдой, знаете, как было. А он был человеком таким греко-католической веры, украинской верующим. И, оказавшись в сталинском лагере, он начал молиться Богу. И он говорит Богу по-украински: «Господи, вот я тут в таких обстоятельствах оказался, и я не могу ничего делать, ни праздников церковных соблюдать, ничего. Но если ты мне, Господи, покажешь праздник один, покажи мне самый важный праздник, что я тогда буду его соблюдать, что бы мне ни делали, там, в карцер, не в карцер, расстрелять, я его буду соблюдать». И вдруг ему является посреди барака белый ангел и на украинском языке говорит ему: «А знаешь ли ты, что единственный мой праздник – это суббота, его и святи». Таким образом, этот человек, Николай, стал верующим, соблюдать стал субботний день и познакомился с такими же верующими, которые тоже были в этом лагере. И вот после 1953 года выходит он из лагерей, находит свою семью, сосланную в Сибирь, приходит на порог, не только вступает на порог, а брат его старший вместо обнимания его как по лицу ударит и говорит: «Пошел вон отсюда, предатель, ты жидовскую веру принял». Знаете, я рассказывал эту историю многим моим друзьям-евреям, которые были на пути к познанию Иисуса, и это их вдохновляло. Когда об этом узнал этот самый герой истории, он ко мне подошел и говорит: «Ты знаешь, Александр, тебе хорошо про меня евреям рассказывать. А мне-то каково было, когда моя семья меня жидом обозвала?» Вы понимаете, вот тут она-то и проблема. Вот это вот разница. Вот здесь-то и христианство, раннее христианство дрогнуло, когда римляне их стали идентифицировать с евреями. И вот тогда многие отцы христианской церкви начали придумывать причины, как вот сделать что-то, чтобы не идентифицироваться с евреями. И вот, например, впервые 120-й год нашей эры появляется книга «Послание Варнавы». Вы видите слово «Варнава» в кавычках? Знаете, почему оно в кавычках? В этом-то году Варнава уже не жил. Вот, поэтому ученые прямо называют этот документ псевдо-Варнавой. Что это самозванец писал, не Варнава. И вот, что он пишет, что он только не пишет здесь. Вот, например,
Он пишет, все переводит на аллегорию. Вот один из примеров. Когда Моисей сказал, что вам не следует употреблять пищу, свинину, там, коршуна, ворона или какую рыбу, которая не имеет чешуи, он это принял в связи с тем, что есть три момента. Прежде всего, эти заповеди, вот здесь написано, это перевод с греческого на английский язык, даны Моисею духовно. Иными словами, дальше он пишет, согласно пище Моисей получил эти три указания, он о них говорит в духовном смысле, и поэтому из-за их плотских желаний, а люди вот решили, что речь идет о настоящей еде. А вот, например, что пишет про субботу. «Дети мои, обратите внимание, что означают слова, и завершил он за 6 дней. Это означает, что через 6 дней, что это означает, что через 6000 лет он все приведет к концу, ибо для него день как 1000 лет. Поэтому, дети мои, 6 дней – это 6000 лет. А дальше написано, и он почил в 7-й день. Это означает, что его сын придет и совершит суд над всеми беззаконниками. Вы понимаете? Перед вами типичный пример греческой аллегорической интерпретации Библии. И все это, понимаете, это 120-й год. Это упадок иудеохристианства, и на место иудеохристианства вот эти документы нам показывают исторически. Приходит новое поколение христиан, которые очень негативно настроены к закону Божьему, которые очень негативно настроены ко всему, что, по их мнению, имеет еврейские корни. Вот здесь дальше этот псевдо-Варнава говорит, вот, Бог же говорит, я не могу выносить новомесячие и субботы. Это он означает, это означает, что так как евреи соблюдают субботу, Бог не хочет этого видеть. И вот обратите внимание на предложение, которое этот самозванец выносит. Поэтому мы желаем внести идею о 8-м дне в праздновании дня, на который, в который Иисус воскрес из мертвых. Вы понимаете? Идеи изменения отмены субботы и вместо нее празднования дня воскресения Иисуса, видите, оно здесь даже еще вот таким незрелым образом, он даже не говорит о 1-м дне недели, он говорит о 8-м каком-то дне, да, но идеи начали витать в трудах вот этого лжеварнавы, в трудах Оригена, в трудах Иустина Мученика, в трудах Игнатия Антиохийского. Не все отцы церкви так воспринимали. Если вы посмотрите, например, Иринея Лионского, я как раз привожу отцов церкви II века, Ириней Лионский однозначно пишет,
Закон, который мы соблюдаем, это тот же закон, который евреи соблюдали. Ничего не поменялось. Но, к большому сожалению, Ириней Леонский был в меньшинстве. А в конце концов побеждает другая партия. Начинается новый этап государственной церкви. Иоанн Златоуст, я думаю, о нем здесь много говорить не стоит. Известная личность, повлиявшая на восточное христианство, пишет трактат против иудеев. Знаете, почему он это пишет? Потому что в эти годы, это у нас 4 век нашей эры, многие греки, искренние христиане Византии, им нравится посещать синагоги. Знаете почему? А потому что в отличие от мистической литургии, которая начинает развиваться в эти годы в Восточной Церкви, в синагоге раввин очень подробно дает истолкование Ветхого Завета, Торы. И, естественно, приходят верующие обратно в церкви и задают священникам вопросы, на которые не очень хочется отвечать. И вот Иоанн Златоуст начинает серию гневных проповедей. И что он начинает рассказывать? Он распространяет откровенную клевету. Он говорит, синагога – это место блуда и разврата. Синагога – это место, где евреи устраивают оргии. Синагога – это место, где евреи идолам поклоняются. И поэтому он говорит, если вы, христиане, пойдете еще раз в синагогу, то вас предадут адскому огню. Понимаете, вот это происходит формирование христианского антииудаизма, который находит свое апогей в историях о кровавом навете. Слышали когда-нибудь такое? Вот картинка иллюстрирует, оказывается, что делают евреи с христианскими младенцами. Вот, они, оказывается, на свою еврейскую Пасху, согласно вот этой легенде, крадут христианского младенца и вырезают у него сердце, чтобы кровь в тесто для мацы, опресноков, налить. Вы понимаете, вот это то, что рассказывали в средние века, и это то, что начало появляться в книгах, которые с удовольствием царская охранка распространяла среди верующих людей православных по время революции 1905 года, чтобы отвлечь внимание людей от экономических проблем, которые возникли после поражения в русско-японской войне, и излить гнев на, как говорится, найти козлов отпущения. Ну и, естественно, понятно, почему, с одной стороны, 1,5 миллиона евреев уехало в эти годы в Америку, а остальная часть, оказавшись между молотом и наковальней, послушала манифест Владимира Ильича Ленина, который, изучив уроки поражения в февральской революции, в революции 905 года,
понял, что у него недостает поддержки, ему нужно найти людей, которым терять нечего. Вот он их нашел, и он начал им обещать то, чего никогда они не имели в царской России, будучи всегда гражданами второго сорта. Ну и, кстати говоря, выполнил обещание, но вот такой вот ценой. Понимаете, вот она история. И все это из-за того, что идет постоянные обвинения в адрес евреев, что они распяли Христа. И для некоторых подобные обвинения даже имеют библейское обоснование. Посмотрите на этот текст. «И отвечая, весь народ сказал: кровь его на нас и на детях наших». И откровенно с большой болью приходится мне иногда выслушивать некоторые инсинуации на этот текст, когда некоторые верующие люди пытаются заявлять, что чуть ли не сам Гитлер был от Бога во исполнение вот этого пророчества, и что в лагерях, в печах Освенцима и под пулями в Бабьем Яре евреи гибли за то, что 2000 лет назад до этого они распяли Иисуса. О чем говорит этот текст? Об этом мы узнаем во второй части нашей лекции.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Для вас поет Белла Березина.

0: Программа «Независимость». Константин.
1: Когда я начинал употреблять, я не понимал, в общем-то, чего я делаю, и что как это потом отразится на всей моей жизни. То есть я, ну, начал употреблять. Я, ну, помню, что меня всегда интересовало. У меня почему-то, ну, образ такого мужчины сложился такой вот. Не тот, который вот там зарабатывает как-то честный там, муж, отец. А мне что-то вот мужчина стал ассоциироваться с таким вот с детства. Я вспомню свое восприятие. Что такое настоящий мужик? И вот у меня как-то это всегда воспринималось такой вот с Беломориной и со Стаканом. То есть вот это вот мужчина. Я помню фильм такой вот, который повлиял на меня, как это ну, «Судьба человека», где он там на глазах гестаповцев 3 стакана водки там еще дошел куда-то. Я думаю, вот. А когда я мое первое знакомство с алкоголем, мне стало плохо, я как-то так вот это подумал, наверное, я как-то не мужчина, надо им становиться как можно быстрее. Я любил своего деда, и он постоянно мной занимался. То есть, и он так вот сидит, наливает, выпивает, закурит, и как бы и общался со мной. То есть, и у меня вот, и вот этот вот образ мужчины сформировался вот такой. То есть, прошедшего войну, с такой со стаканом, с сигаретой, который хорошо относится там ко всем, вот, и... То есть, и как-то вот это я уже, видно, детские впечатления, вот, которые я запомнил, они вот, видно, уже прошли потом через всю жизнь. И в школе я уже, в общем-то, в 9 классе, начиная с 9 класса, в общем-то, алкоголь – это был как бы непременный атрибут всех выходных. То есть, вот это вот стало моим таким основным досугом, и то, к чему я стремился, то, чего я ждал. Когда вот учишься в институте, кто-то кормит, кто-то с тобой всегда рядом, нелегко признать, что у меня проблемы с веществами, с алкоголем, еще, ну, то есть и вообще, что я живу неправильно. Но когда я так вдруг жизнь резко поменялась, то есть как-то собутыльникам без денег не особо-то не нужен, нигде ничего, из института выгнали, то есть вообще, то есть ни перспектив, ничего. Я как-то, мне показалось, что, наверное, надо бросить пить. Или нет, вначале я думал, что надо пить поменьше, вот, но тут я с ужасом обнаружил, что меньше не получается. На тот момент мне было 22 года. То есть 22 года, то есть у меня к 22 годам алкоголь скрутил, что вообще уже. Мне казалось, что если я брошу пить, то есть я, в общем-то, классный, хороший парень, только пью запоем. То есть, и мне казалось, что если я брошу пить, в общем-то, как бы все мои проблемы уйдут. Я пойду по жизни победителем, над людьми и обстоятельствами, сорву аплодисменты и так далее. Но и вот в один как бы из раз меня эффективно так пролечили, я не пил 7 месяцев. То есть это время было как бы самое ужасное в моей жизни. То есть самое ужасное, я вспоминаю, я ходил худой, злобный на весь мир. То есть вообще, то есть я как-то... Я вот за те 7 месяцев нажил врагов больше, чем за всю жизнь до и всю жизнь после. То есть вот что такое, вот я как бы без, ну, без Бога, без поддержки других людей, то есть и без алкоголя. То есть и без алкоголя, то есть в общем-то, с которым я могу быть нормальным человеком. То есть я был в состоянии, я вот сейчас смотрю, жесточайшего стресса, то есть когда нет, ну, нет алкоголя. Вот, и я потом уже, естественно, я сорвался потом, и уже когда я уже был в анонимных алкоголиках, я выздоравливал, я просто понял, что если бы я тогда не сорвался, я бы, ну, с ума сошел бы просто. Вот анонимные алкоголики, то есть мне помогло. Во-первых, я уже стал не одинок. То есть я увидел, что в общем-то мне всегда, я всегда чувствовал себя вот до анонимных алкоголиков каким-то прокаженным. То есть как-то я чувствовал, что я отличаюсь в худшую сторону от других людей. То есть я какой-то, ну, не может нормальный человек, ну, такие вещи вытворять. А когда я пришел в анонимные алкоголики, когда мне сказали, да ты не стесняйся, здесь у всех сексуальная распущенность и криминал. То есть, как, мне вот это, и все трезвые, довольные, не стесняются там ничего. То есть, я как-то, мне вот это вот понравилось, и, в общем, я стал ходить. То есть, я стал ходить, и с того времени я протрезвел. То есть, но потом... Здесь еще предлагались шаги, там 12 шагов. Я к ним относился долгое время так, что может мне, может надо, а может не надо. На самом деле я даже в анонимных алкоголиках долгие годы не считался алкоголиком. Я считал, что ну, алкоголиком обреченным. Я как-то флиртовал больше словом алкоголиком. Я просто считался человеком, которому нужна помощь анонимных алкоголиков даже больше, чем вот... Когда у меня вот полное принятие где-то уже пошло уже на серьезном сроке трезвости, когда я увидел, что я все-таки, даже если я трезвый, я отличаюсь от других людей. Да, отличаюсь от других людей, что мне что-то нужно другое. Какой-то у меня постоянный голод внутри, какой-то источник дискомфорта сидит, что мне, ну, не знаю, то есть ничто мне... Я вот видел, что... Да, я протрезвел, я увидел, что, наверное, ну, теперь я могу как зажить, как нормальный человек. Ну, нормальный человек – это как бы семья, машина, работа. Ну, такой советский набор, то есть там... Дача, квартира, машина. Вот. То есть, мне... вот. То есть, и я на этом успокоюсь и буду счастлив. То есть, ну, я как-то достигал каких-то материальных вещей, то есть, какие-то там отношения, то есть, как-то ну, реализовывался. Но я видел, что мне каждый раз почему-то плохо по-разному. Но я как-то, но я все равно оставался трезвый при этом. Да мне четко сидел, не будешь ходить на собрания, то есть, это... Ну, все плохо кончится. То есть у меня на самом деле вот это вот... У меня была вера в группу, что группа мне помогает оставаться трезвым. Но дальше там... То есть, но группа анонимных алкоголиков, они не только помогают оставаться трезвым, они еще помогают изменить свое мировоззрение, отношение к миру, то есть отношение к себе, отношение к другим людям. Но эти моменты я упустил. То есть мне казалось, что материальный мир решит мои все проблемы. И для этого я должен оставаться трезвым и могу использовать Бога иногда для этого. Да, то есть вот, вот, то есть хотел использовать, ну, относиться с Богом не как к Богу, а как к джину такому, который там, я, где надо там какие-то ритуалы совершить, что-то еще сделать, и тогда он мои проблемы быстренько так это поможет мне вот, что вот решить. То есть я с Богом долго торговался, но при этом оставался трезвый, потому что ну, Бог мне помогал расти, то есть дорастать до каких-то вещей. Ну, еще вижу, что расти и расти. И тут я подошел к тому, то есть к тем 12 шагам, которые, в общем-то, предлагает программа выздоровления. Чтобы я увидел, что ничто не решает мою проблему, я на протяжении всей трезвости, я вроде как и трезвый, но каждый раз несчастлив по-разному. Я отличаюсь от других людей. То есть мне то есть не приносят... Ну, как-то все равно, чего бы у меня не было, я вечно остаюсь недоволен, мне дискомфортно, мне плохо. И тут у меня вот как бы пошла работа серьезная по вот этим шагам анонимных алкоголиков, которые предлагаются. Для начала мне предлагалось, ну, вкратце я расскажу, что делается. То есть для начала там как бы предлагалось мне составить списки всех тех людей, которые в жизни, которым я испытывал нехорошие чувства. То есть их было 504 человека. То есть все организации, которыми... Организации и сообщества людей, которым я в жизни испытывал тоже нехорошие чувства. Их было порядка 120. Да, то есть все принципы, по которым устроена жизнь. Да, по которым устроена жизнь. То есть там, ну... Там без труда не выловишь рыбку, без труда быть вежливым, там, уважать старших там, и так далее. Ну, вот такие вот принципы, в общем-то, по которым живут люди. Их тоже было за 100. 102 или 103, что-то вот такое, в таком вот. То есть мне вот это предлагалось, то есть я увидел, в общем-то, что хоть я остаюсь трезвым, но я живу в аду, в общем-то, в аду. То есть меня все не устраивает в этом мире. То есть вообще все не устраивает в этом мире, все организации, все как бы государственные учреждения, все мои знакомые, все родственники, я сам себя, Бог не устраивает, все. То есть я... Как мне оказалось, мне казалось всегда, что я очень приятный, хороший человек, да. То есть, когда я увидел эти списки, я как-то увидел, что не совсем, мягко говоря. Так что, как я живу, что раз меня вообще, то есть, не устраивает все, вообще все в этом мире. Я когда вот это написал, увидел, то есть, вообще всю глубину своей проблемы, которая мне, в общем-то, как бы... даже в страшном сне не видел. У меня выработались какие-то уже благодаря этой работе свои понятия, свое ощущение Бога, с которым я могу комфортно существовать, с которым могу разбираться, с которым могу быть полезен другим людям, с которым я могу решать свои проблемы. То есть, ну, у меня появился как-то новый друг, который заботится обо мне, который учит меня, который еще что-то. И мне, в общем-то, не нужно анализировать понятия, те понятия о Боге, которые у других людей. Это их, а вот это вот мои личные, неповторимые, только мои вот отношения с Богом, за которых я держусь, в которых я развиваюсь, то есть и которые меня, в общем-то, устраивают. Что я могу быть полезен другим, я могу как бы эффективно помогать. Люди это чувствуют, меня это вдохновляет, что нет неразрешимых проблем. В общем-то, у меня сейчас там кризис там, жизни, там еще что-то, но я чувствую, что я не разваливаюсь, я при этом еще помогаю другим. Я не лезу в то, что там не облегчаю свое состояние с помощью там сигарет, игрушек, секса и так далее. Я вот как бы, я чувствую, что внутри появился какой-то стержень, который, в общем-то, у меня никогда не было.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост X».

родными прощаться. И кричать хочет сердце от боли. В феврале тебе было б лишь 20, но убит ты проклятой иглою. И тебя больше нет, я не верю. И тебя больше нет, только холм. Твоя смерть будет людям примером в том, что плохи шутки со злом.

Не забудьте о том, что кому-то в этой жизни вы очень нужны. Не забудьте о том, что есть люди, для которых вы очень важны. Не забудь ты, что у Бога есть особенный план для тебя. Вновь подарит тебе Он свободу, и бессильна будет игла.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества, и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться. И в истории христианской церкви существует раздел по времени, которые обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген.

Итак, в начале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых трех веков, христиане умножаются, их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями. Она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось еще учась в школе в России беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством

0: и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Вопрос ребром. Ведущая Велина Парфенова.
1: Случается такое, что мы влюбляемся в тех, кто находится далеко от нас, в другом городе, стране или даже континенте, и это очень сложно. Однако сегодня есть множество способов поддерживать отношения на расстоянии. Только почему-то это не всегда спасает отношения, и люди все равно расходятся и утверждают, что такие отношения – пустая трата времени. И все же, как сохранить отношения на расстоянии? Поддерживать отношения на расстоянии действительно сложно. На то есть много причин, но, как говорит Библия, любовь все переносит. Давайте рассмотрим, что мешает таким отношениям и как с этим бороться. Одна из основных проблем таких отношений – отсутствие возможности проводить много времени вместе вживую. При виртуальном общении человек не способен передать свои мысли на все 100%. Невербальное общение в таких отношениях практически исключено. Это значит, что отсутствует зрительный контакт, мимика, жесты. А ведь они много передают информации, через которые намного проще узнать и понять человека. Через соцсети не может состояться полноценный контакт. И это перетекает в следующую проблему. Человек начинает фантазировать и додумывать за другого, тем самым идеализируя его, превращая в сказочного персонажа, который при встрече не оправдывает ожиданий. Так бывает не всегда, но очень часто. Поэтому чаще старайтесь не переписываться, а хотя бы созваниваться, и лучше с камерой, чтобы передать как можно больше информации о себе. Кстати, насчет созвонов и общения в целом. Отношения на расстоянии требуют больше времени на переписки и виртуальное общение, чем обычные отношения, что вполне логично. Но, к сожалению, не все готовы уделять столько времени своей второй половинке. Поэтому прежде чем вступать в такие отношения, вам нужно хорошенько все взвесить и быть честным с самим собой. Будьте готовы к тому, что будет крайне сложно довериться друг другу, и вас будет пугать неизвестность. Вам нужно будет учиться давать волю друг другу и не поддаваться желанию контролировать партнера. Молитесь Богу. Если это действительно ваш человек, то вы все преодолеете. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться на тему святилища с Виталием Олейником. И сегодня мы поговорим о святилище как о центре духовной жизни людей. Приветствую вас, Виталий.
2: Добрый день.
1: Вот в жизни израильского народа святилище не просто был некий храм в центре поселения, да, или в центре их страны, а вообще занимал центральное место в жизни, потому что необходимость постоянного принесения там жертв, необходимость постоянного участия в служении так или иначе заставляла человека не забывать об этом святилище. Да. Чуть что жертва в храм, чуть что в храм, чуть что консультация со священником, левитом или другим представителем вот, священства. У нас вообще это все, в принципе, потеряно уже, потому что храма нет, жизни совершенно другие цели, другие аспекты являются, находятся на центральном месте. Есть ли какие параллели, и не потерялись ли мы вообще из Священного Писания и из спасения из-за этого?
2: Я думаю, что здесь важно вспомнить хотя бы вскользь, о чем мы говорили касательно разницы духовного опыта и целей, которые осуществлялись в храме, в храмовом служении и в синагогальном богослужении. То есть далеко не по каждому поводу нужно было ходить в храм. Фактически Тора предписывает только лишь трижды в год физически ходить на паломнические праздники, на Пасху, на Пятидесятницу, на праздник Кущей. Вот это нужно было, как говорится, виновен или невиновен идти туда и участвовать в служении.
1: Ну а как же жертвы в случае, если человек согрешил, он должен был принести за себя жертву, когда и куда он шел с этой жертвой?
2: Верно. И здесь это определенную сложность составляло для человека, потому что не все жили в 5 минутах ходьбы.
1: Так вот, в том-то и дело. Храма. Чуть что, и беги. Это, получается, тебе 2 недели туда, 2 недели обратно. А за эти 2 недели ты еще нагрешишь, ого, так можно и не уходить.
2: Ну, там чуть меньше, скажем, было 3-4 дня, это максимум.
1: Тем не менее.
2: Ну, условно говоря, верно, время тратилось. Силы тратились, ресурсы тратились, потому что жертву нужно принести. Это, вот, знаете, как вот в тех обществах, где штрафы действуют, мы знаем это на своем опыте, вот по России или по любой другой стране, когда вот штрафы стали явлением более серьезным, то и нарушений как-то стало меньше. Потому что когда человек сопрягает последствия с поступком, то тогда и легче это мотивирует тебя делать правильный выбор.
1: Один раз прогулялся и понял, что больше не хочется.
2: Да, то есть это дополнительный вот такой вот способ мотивирования человека. Ну, вместе с тем, все равно верно, что храм был значимым. Важно еще раз подчеркнуть, что он не служил всем нуждам верующих. Да? То есть туда фактически никто не мог зайти, чтобы там богослужение провести. Да? То есть там все, что на еженедельной вот, основе происходило, это все в синагогах происходило, да? Которые тождественны вот, в христианском понимании церковному служению. Тем не менее, храм в действительности был центром литургического служения, литургического богослужения. И вот теперь, когда наступила эпоха Нового Завета, нам важно помнить слова Иисуса Христа, которые Он оставил в Нагорной проповеди. Это самая известная проповедь Спасителя. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 17-18. «Не думайте, — говорит Христос, — что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Несколько пояснений. Слово «нарушить» вот так вот, на первый взгляд, кажется лишь описанием нарушения предписаний, то есть нарушить закон.
1: Ну, то есть согрешить, допустим.
2: Согрешить, да. Ага. И все христиане соглашаются в том, что Христос не согрешал.
1: Да.
2: Иначе Он не мог бы стать вот агнцем непорочным, незапятнанным, Он не мог бы стать нашим заместителем и нашей жертвой. Угу. Однако термин «нарушить» в оригинале, в данном случае на греческом языке, это слово, которое в следующий раз встречается в 24 главе Евангелия от Матфея, где Христос говорит о разрушении храма. Сказано, ученики пошли показать ему здания и камни. храма. И он говорит, все это будет разрушено. Соответственно, вот базовое значение этого слова. Христос здесь говорит, не думайте, что я пришел разрушить закон. То есть не думайте, что я пришел положить ему конец, не думайте, что я пришел его уничтожить, отменить и так далее. Вместо этого, говорит он, я пришел исполнить. И вновь слово «исполнить», ну, в качестве вот такого часто используемого смысла, означает «соблюсти». То есть я пришел соблюсти закон. Это в действительности верно. Однако термин, который используется в подлиннике, он имеет еще несколько нюансов. Когда Матфей использует этот вот древнегреческий глагол «плероо», то оно звучит часто вот в каком контексте. Например, говорится, что произошло то-то и то-то, да сбудется, реченное через пророков, которые говорят то-то и то-то. То есть «плероо» означает исполнение в смысле исполнения предсказания. То есть не в смысле соблюсти только лишь, а именно в смысле вот воплотить в реальность то, что было сказано в законе.
1: Ну, естественно, это можно было сделать только Христу. Получается, да. В этом плане никто не мог исполнить закон, кроме
2: Абсолютно
1: него.
2: Верно. То есть это говорит нам о том, что закон, все предписания Торы, они делятся на предписания, которые необходимы к исполнению, и одновременно же часть этих предписаний является прообразной, является пророческой. И только один мог это исполнить в полном смысле этого слова, то есть воплотить в себе. И Иисус Христос стал воплощением Агнца и всего, что происходило с Агнцем. И Он же стал воплощением служения священника и всего того, что происходило со священником. Потому Он пришел не для того, чтобы упразднить, отменить, разрушить, а чтобы вот часть подтвердить, то есть нравственные принципы остаются неизменными на все века, а часть в себе воплотить, и он это доселе исполняет, доселе соблюдает.
1: Вот вы сказали, доселе исполняет. Это что значит? Разве он не сказал, я пришел исполнить все? Вот в совершенном виде этот глагол звучит.
2: Но если читать дальше, то сказано, «Ибо истинно говорю вам», 18 стих, «доколе не придет небо и земля». Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть, соответственно, смотришь на небо на месте, на землю на месте. Доколе не исчезнет небо и земля, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет. То есть, соответственно, до сих пор все законы Торы, в том числе касающиеся святилища, в служении Иисуса Христа как Агнца и служении Его как священника – исполняются.
0: Далее в программе.
2: Библейская модель молитвы – это не монолог или стол заказов.
1: Куда нам приходить со своими грехами? Извините, крыльев пока у себя не наблюдаю.
2: Он вознес нас.
1: Тогда и моя жизнь должна быть построена совершенно по-другому.
2: Андрей, как бы вы сказали, насколько фанатично регулярно питаться?
0: Небо на земле.
1: Интересно, а разве мы не говорили вот несколько тем ранее о том, что служение в святилище, оно уже прекращено, и все те или та часть закона, которая относилась к церемониальному служению, она уже упразднена, и она не совершается больше здесь, на земле?
2: Верно. Поскольку на земле храма нет. Всевышний позволил своему храму, своему дому в Иерусалиме на горе Мориа быть разрушенным в силу того, что когда Иисус Христос в качестве Агнца Божьего умирал на кресте, то сказано, в этот момент завеса в храме разодралась сверху донизу. Бог показал, что здесь теперь служение проводить больше не надо. Но, как уже было сказано ранее, служение здесь на земле было лишь тенью служения на небе. И вот Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос вошел в небесное святилище, чтобы ради нас предстать там пред лице Господне. И когда мы открываем книгу Откровения, то там очень много говорится о том, какое служение происходит уже теперь в небесном святилище. Ну, вот несколько картин. Например, в первой главе Иисус Христос описан так, стихи 12-13. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, семь лампад, минора, семи свечников.
1: То есть то же самое, что было в первом отделении земного святилища.
2: Верно. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир, падир – длинная одежда первосвященников, так? И по персям опоясанного золотым поясом. То есть он совершает вот там служение в первом отделении.
1: Причем совершает служение первосвященника.
2: Да.
1: И единственный, кто может это делать в небесном святилище, это Христос.
2: Это Иисус Христос. Мы пролистываем несколько страниц, и потом в начале 4 главы, в первом стихе написано: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: „Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре“». И открывается картина святого святых. То есть там Божий престол, здесь служители, одетые в льняную одежду. И дальше вот в 5 главе описывается, как вот чаши золотые, вновь строго по Торе, полные фимиама, возносятся. Затем у нас в 8 главе описано, как есть золотой жертвенник, где воскуряется фимиам. И далее происходят определенные события на земле. В 11 главе мы видим, в начале 11 главы сказано в стихе 1 и 2 так: «Дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: „Встань и измерь храм Божий“». Иоанн в видении по-прежнему на небе находится. Вот. А в конце 11 сказано: «Отверзся храм Божий», 19 стих. «И явился ковчег завета его в храме его». И далее хотя бы еще одну картиночку давайте посмотрим. 15 глава, сказано в 5 стихе: «После сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченных в чистую и светлую льняную одежду». Вновь, это строго по Торе. Именно так служители храма одевались. И сказано: «Наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв, семь ангелов». То есть что мы видим? Там происходит служение, как вот оно предписано было Моисею, как Моисей все устроил, как на земле все происходило. Ныне это все продолжается, но на небе и в небесном святилище.
1: По большому счету, можно сказать, что в земном святилище оно было установлено только потому, что небесное существует. И только потому, что в небесном святилище происходит какое-то служение, то было сделано земное для того, чтобы на земле люди понимали, что происходит на небе.
2: Если уточнить, то поскольку на момент дарования истины о святилище Моисею однажды в небесном святилище, помимо служения поклонения, должно было начаться еще и искупительное служение, ибо без пролития крови не бывает прощения, соответственно, только лишь вот в первом веке нашей эры началось служение в небесном святилище. Вот поэтому Господь, готовя свой народ, фактически готовя все человечество, начиная с Адама, который был первым, кто участвовал в жертвоприношении и так далее, он это все показал и раскрыл.
1: Хорошо. Вот теперь, когда служение происходит в небесном святилище, в земном святилище служение не происходит.
2: Да.
1: И мы видели, что для израильтянина земное святилище служило эдаким центром, центром богопоклонения, центром богопознания. И хотя он не каждый день там проводил, в силу как бы и наличия только одного святилища, и того, что он живет, может быть, далеко, да и в силу того, что были какие-то синагоги вот,
2: по месту жительства,
1: где он мог решить повседневные свои нужды. Как нам быть теперь? Если у нас небесное святилище, то куда нам приходить со своими грехами? Извините, крыльев пока у себя не наблюдаю, чтобы можно было туда.
2: Так. В послании к евреям это все объясняется очень обстоятельно. Я думаю, если мы почитаем хотя бы несколько отрывочков, это поможет вот сформировать библейскую концепцию нашего участия в этом служении. Ну, например, в 10 главе послания к евреям с 19 стиха читаем. Сказано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести, омывши тело водою чистую». То есть, смотрите, что происходит. Используются все слова, которые являются повторением предписаний Торы. То есть то, что происходило в земном святилище, продолжает происходить теперь в небесном святилище. И Священное Писание говорит о том, что мы можем туда входить. Что это значит? Верою. Вот этот вот термин неоднократно повторяется и в послании к евреям, и в иных местах Священного Писания. То есть мы знаем на основании Слова Божьего, что небесное святилище реально. И мы знаем, что там происходит то же служение, что и в земном святилище. Соответственно, все нужды верующих, которые в храме удовлетворялись, а не в синагогах, ибо те нам и доселе доступны, то есть церковное служение, общинное служение, так все эти нужды доселе удовлетворяются там. С разницей в том, что теперь мы делаем это, не видя этого. Вот это разница. Здесь визуально человек приносил жертву, осязаемую, кровную. А вот эпоха служения в небесном святилище – это эпоха, где наша вера должна постоянно возрастать. Лично я, когда вхожу верою в небесное святилище, я рисую себе те картины, которые нам даны. У нас есть картина первой главы книги пророка Иезекииля, где престол Божий, где херувимы. У нас есть шестая глава книги пророка Исаии. У нас есть седьмая глава книги пророка Даниила. В книге Откровения святилище подробно описано. То есть я мысленно представляю себе вот именно то место, которое реально существует. И когда, допустим, мне нужно очищение от греха, я подхожу к крови Агнца и ее востребую. Когда я молюсь, это уже служение во святом, тогда курение воспринимается и вот востребуется. Или же, когда речь идет о просвещении, которое связано со светильником, с Духом Божьим во мне, или новой нуждой в Духе Божьем, я этот образ представляю, и так далее. То есть мы могли бы подробнее поговорить о всех вот элементах предметов святилища. При исследовании окажется, что каждый из них доселе востребован и может быть использован для нужд верующих.
1: Небо на земле. То есть, получается, вы все это проводите, все это действие, все эти картины вы проводите во время молитвенного своего служения с Богом, общения с Богом.
2: Это в любом случае связано с молитвой в первую очередь. Молитва – это не единственный ресурс. И опять же, очень важно подчеркнуть, что библейская модель молитвы – это не монолог или стол заказов, да, у Всевышнего, а это именно общение. То есть ты спрашиваешь, Господь отвечаешь, этот ответ реален и действителен, и Господь осуществляет руководство. Но вот верно будет сказать, что для нас, живущих на земле, верою входить в небесное святилище, помимо того, чтобы реально представлять именно так, как оно нам дано, как оно описано, вот каналом являются наши слова. И здесь очень важный момент. В послании к евреям наш первосвященник Иисус Христос назван так. Он назван первосвященником, это 3 глава, 1 стих, сказано: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Термин «исповедание» часто понимается в контексте вероисповедания. То есть, как бы, вот есть такое учение, есть такое течение, скажем, да, или вот какой-то набор доктрин, набор истин.
1: Я состою в этой церкви, соответственно, я его принимаю. Там,
2: допустим. Это мое исповедание или мое вероисповедание. Однако термин, который используется здесь, греческое «homologeo», дословно означает «говорить тоже». «Логео» – «говорить», «homo» – «тот же», «одинаковый», «такой же». То есть это означает, что что-то человек вслух провозглашает.
1: То есть вот это то самое свидетельство, о котором мы как-то с вами общались и говорили, что если человек засвидетельствует о Господе перед людьми, то, соответственно, и Господь засвидетельствует перед Отцом Небесным.
2: И ангелами. И именно там, где Он совершает служение. Да. Да, то есть Он первосвященник исповедания нашего. это не в том только смысле, что мы исповедуем, то есть верим, что он наш первосвященник, но и в том также, что когда мы совершаем исповедания, во-первых, это исповедание грехов, когда мы подходим к жертвеннику всесожжения, и вот там осуществляем процесс, о котором можно было бы чуть подробнее поговорить сегодня, мы вслух это произносим. Во-вторых, исповедание как заявление о том, кем он для меня является. Вот когда это происходит, то тогда он и может быть нашим первосвященником. Если этого нет, то тогда нет основания, на котором он мог бы задействовать все свое служение в небесном святилище. Поэтому повторю, первосвященник исповедания нашего, эта фраза означает, что на основании нашего провозглашения, на основании наших слов, запускается механизм его служения для нас.
1: Так получается, что мне действительно приходится регулярно приходить вот такой вот верой во святилище небесное. Тогда и моя жизнь должна быть построена совершенно по-другому.
2: Да, начнем с того, что в служении во святилище предписано утром и вечером приносить жертву всесожжения и утром и вечером воскурять фимиам. Фимиам, мы говорили уже, это молитва. Соответственно, минимум дважды в день я должен молиться. Это минимум. Молиться можно в любое время, всегда.
1: Ну да, как апостол Павел говорил, непрестанно молитесь. Но вообще стало с колен не вставать. То есть тоже в определенном смысле надо понимать правильно, иначе нонсенс.
2: Теперь только бы найти, кто бы зарплату за это платил.
1: Да.
2: То есть понятно, что речь идет о так называемой умной молитве, так она называется в православной традиции, когда ум человека вот настроен на Всевышнего и вот беседу с ним и так далее. Но есть два вот момента. День начинается, мы не знаем, что произойдет. Ночь начинается, мы не знаем, что случится. Вот в этих двух моментах это молитвенное служение. Дальше, в это же самое время...
1: То есть можно разделять молитву, скажем так, коленопреклоненную, когда я действительно обращаюсь к Господу, у меня для этого есть выделенное время, выделенное место, и я прихожу для того, чтобы помолиться Богу. И молитва, которая происходит в моих мыслях, в какой-то там спонтанно в течение дня или вдруг по необходимости там когда-то. То есть это разные вещи.
2: Это разные. То есть нечто установлено законом, просто чтобы мы не забыли, просто чтобы уже привычка сформировалась. И когда это стало вот на уровне автоматизма, то тогда человек защищен. Он уже не пропустит вот это драгоценнейшее время духовного роста, вот этой связи с Господом. В это же самое время утром и вечером зажигаются лампады. Который говорит, что вот Аарон, священник, утром и вечером будет это делать. Ну, что значит зажигается? Они всегда горели. Просто это означало, что добавляется масло туда, фитили поправляются, там снимается какая-то, вот все, что там нагорело и так далее. То есть приводится светильник в порядок. Ну и коль скоро, как уже речь об этом шла, кратко, светильник – это, во-первых, сам Господь, во-вторых, это Его Слово, Слово Твое и светильник, и затем мы призваны, будучи светильниками, сияющими в темном мире, это Слово отражать, то это вновь минимум дважды в день, утром и вечером, когда молитва происходит, необходимо посвящать время изучению Священного Писания. Потому что вот это способ, которым Бог с нами говорит. Если молитва, это в основном мы Богу говорим, ну и надо не забывать, что мы должны дать Ему возможность нам лично что-то сказать, то вот Слово Божье – это Божий голос для нас. Вот это то, что происходит регулярно, ежедневно, вне зависимости от погоды, времени года и так далее. Это вот стабильная такая духовная жизнь, которая нас взращивает и которая нас питает.
1: Вы знаете, очень многие слушатели могут сказать, так это совершенно фанатизм. Потому что для некоторых у них есть жизнь, у них есть подъем там, у кого раньше, у кого позже, сборы на работу, и там нет лишнего времени для того, чтобы... Ну ладно, для молитвы я могу еще найти, там выкроить 5 минут для того, чтобы помолиться в уголочке или перед сном, или что-то еще. Но для изучения Писания 5 минут, извините, тут вникнуть не успеешь в то слово, которое ты читаешь. То есть надо выделять какое-то время. А это, получается, перестраивать весь график. А у некоторых этот график настолько плотный, что там некуда что-то вклинивать.
2: Да. Андрей, как бы вы сказали, насколько фанатично регулярно питаться?
1: Ну, хочешь не хочешь, даже если я пропущу день-два, но на третий все-таки желудок востребует.
2: Ну, проживешь, может быть, 30-40 дней максимум, ну и все. То есть в Библии Слово Божье представлено в образе пищи. Духовное молоко, потом твердая пища и так далее. Чтобы духовно жить, нужно духовно питаться. Потому это просто вопрос жизни и смерти. Человек может принимать решение сам, но вот если мало ешь, то и, как говорится, трудно будет тягаться с врагом и так далее. Вот. Важно упомянуть, пока у нас есть немножечко времени, и о том, что когда теперь что-то случается вне графика, вне плана, вот как грех, да, то нужно тогда уже идти во святилище, и там я просто напомню, что когда приносилась жертва за грех, человек поименно, конкретно называл, в Торе сказано так, исповедуется, в чем он согрешил. То есть эту исповедь мы направляем к нашему первосвященнику Иисусу Христу, он же и Агнец Божий, который уже этот грех оплатил. И вот во время этого исповедания грехов мы обретаем очищение и обретаем силу
1: для служения. Я так понимаю, это в первую очередь нужно самому человеку для того, чтобы осознать, что он, что же все-таки он сделал неправильно.
2: Да. И, может быть, еще хотя бы коротко сказано, что мы входим туда благодаря служению Иисуса Христа. Он в действительности открыл это служение и вход туда. Но в Библии говорится о том, что Он, Слово, стал плотью. И Священное Писание в апостольских писаниях говорит о том, что мы со Христом умерли, если мы крещены во имя Его, но мы же с Ним воскресли. Сказано, Он вознес нас. Когда сам возносился, он в своем теле весь человеческий род вознес в небесный туда храм, и сказано, мы там с ним в его лице присутствуем. То есть в лице Иисуса Христа есть все ресурсы для полной победы над грехом, для преобразования характера. То есть вот там на небе есть человек, который уже прошел весь этот путь, одержал полную победу. И в его лице, благодаря завету с ним и служению, которое он совершает, у нас нет никаких ограничений, что касается уподобления образу Божию, что касается духовных побед и достижения Божьей цели в нашей жизни.
1: То есть, действительно, получается, без посредника нам там делать нечего. И нам нужен посредник, и этим посредником является Господь.
2: И Он один.
1: И Он один. Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. И мы видим действительно, что Господь призывает нас вот в это небесное святилище. И наш Господь Иисус Христос стоит там, как посредник между нами и Богом, и Он желает, чтобы мы приходили к Нему чаще. Приходили к Нему и сделали Его и вот это святилище центром своей жизни, как оно было центром действительно духовной жизни в Израиле. Пусть Господь вас благословит найти этот уровень взаимоотношений с Господом, чтобы мы не истощились без духовной пищи.
0: В следующей программе.
1: Куда делся храм?
2: Вспоминается мне сейчас известная басня. А слона я там и не приметил.
1: Такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
2: Внутри этого храма другого храма больше нет. О городе небесном, о городе Божьем. Всегда, оказывается, знали.

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
0: Для вас поет Юрий Байков.
3: Бог легко искать,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Дорогие друзья, здравствуйте! Я приглашаю вас и сегодня послушать о том, как в жизни таких же простых людей, как мы с вами, происходят невероятные вещи, когда в их судьбу вмешивается Бог и исполняет то, что обещал в своем слове, в Библии. Истории, которые я рассказываю в этих программах, не выдуманные. Я взял их из писем, пришедших в редакцию христианской газеты «Сокрытое сокровище». Друзья, я желаю передать вам сегодня 4 истории, которые можно озаглавить известным библейским текстом «Ибо я Господь, целитель твой». Кому-то кажется, что исцеление от болезней – это либо сказка, либо дело далекого прошлого. Но сегодняшние истории, истории живых людей, наших с вами современников, доказывают, что Бог и по сегодня чудом освобождает многих людей от заболеваний. Первая история стала исполнением одного библейского обещания, которое записано в книге Библии, в послании апостола Иакова в 5 главе. Прочитаем 14 и 15 тексты. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Елей – это оливковое масло, которое с древних времен считалось символом Духа Святого. Помазать елеем больного человека – это значит особым образом призвать Бога, чтобы он послал Духа Святого на этого человека, чтобы Дух животворил, исцелял этого человека. История произошла с Голубковым Николаем Петровичем. Он пишет: «Хочу поделиться тем, что сделал для меня Господь». 17 лет своей жизни Николай Петрович посвятил тяжелому спорту, где очень часто он срывал себе спину. И бывало, что целый месяц он не вставал с постели. Но пришло время, когда он познал Господа, заключил с ним завет. И однажды на работе, когда они переносили сырые доски, у него вновь сильно заболела спина. После этого он больше не мог работать, и его отпустили домой. Он мог только лежать, а вставал с огромным трудом, чувствуя сильную боль. И вот в одну из пятниц ему подумалось, что он не сможет в субботу присутствовать на богослужении. Его супруга позвонила пастору. В тот же вечер пастор их посетил. Он прочитал несколько ободряющих текстов из Библии, а потом добавил: «Если ты, Николай, поверишь словам Христа и доверишься Ему, Он тебя обязательно восстановит». Николай пишет: «Я решил в субботу обязательно присутствовать в церкви. Служение я перенес с трудом, так как 3 часа стоял на ногах, не мог сидеть из-за сильной боли. Но вся церковь молилась за меня». Пастор предложил в воскресенье совершить обряд помазания елеем, особую молитву об исцелении, и Николай Петрович согласился. На следующий день он с трудом, со слезами на глазах, преклонил колени, чтобы над ним совершили молитву. И вот тут, пишет Николай Петрович, я почувствовал, что к моей спине от таза до шейного позвонка как будто бы произошло какое-то прикосновение, которое я не могу объяснить словами. Он говорит: я почувствовал облегчение и лег в кровать. В понедельник утром ему нужно было идти на работу. В мыслях у него был страх, он боялся боли. Но когда попытался встать, никакой боли не было. Он пишет: «Я благодарю Бога, что Он меня исцелил, когда я поверил Ему и доверился Ему». Подписано письмо так: Голубков Николай Петрович, город Ленск, Якутия.
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: Следующая история взята мной из письма Алексеевой Галины. То, что ей пришлось пережить, выглядит удивительным. Вот что она пишет. «Для Бога нет ничего невозможного». Так она начинает свое письмо. Она говорит: «Это я испытала на своем опыте». У Галины предрасположенность к онкозаболеваниям. И когда у нее образовалась миома матки, многие молились за нее, и все обошлось без операции. Но здоровье из-за этого резко ухудшилось. «Забеременев третьим ребенком, я 7 месяцев пролежала в больнице», – пишет Галина. «Но мои братья и сестры во Христе непрестанно молились за меня, и перед самыми родами опухоль рассосалась». Так как она находилась, то есть опухоль находилась между головой и ножками ребенка, то у ребеночка были проблемы с развитием и здоровьем. И вновь вся церковь молилась о нем. У Миши, этого ребеночка, сама рассосалась водянка яичка, да развилась ножка, и он стал ходить и разговаривать. Сейчас сыну Галины 6 лет, и он ходит с ней в церковь, посещает детские занятия. Когда у Галины вновь появилась миома матки, и ее отправили в Москву на операцию, церковь в посте и молитве вновь взывала к Богу, веря, что Он услышит и обязательно ответит. И чудо! УЗИ и операция опухоли не обнаружили. Галина заканчивает свое письмо такими словами: «Я твердо верю, Бог слышит наши молитвы и отвечает на них. Он в силе творить чудеса и в наши дни». Алексеева Галина, город Печора. Так было подписано это письмо.
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: А следующая и последняя сегодня история меня поразила больше всего. Эта история является частью жизненного опыта Кахан Валентины Ивановны. Послушайте, как дивно Бог проявил себя в ее жизни. Валентина Ивановна пишет: «Когда я была совсем молоденькой, мама дважды отдавала меня замуж без моего желания. Но ни того, ни другого мужа, говорит она, я не любила, они изменяли мне, и у меня не было детей. А я так хотела сильно ребенка, что даже иногда плакала по ночам от отчаяния и от желания, чтобы у меня был ребенок». О Боге тогда она ничего не знала, но постоянно просила, чтобы Он подарил ей сына, помощника и защиту от плохих людей. Врачи пророчили, что у нее не будет детей, но она каждый день просила, чтобы, если у нее будет ребенок, он приснился во сне. И вот, пишет Валентина, он ей приснился. Ей приснился мальчик, 8 месяцев примерно. И об этом сне она вспоминала, когда уже родился у нее сын, и ему исполнилось примерно 8 месяцев. Тогда он выглядел точно так же, как в том сне. Стоял, держась за табуреточку, в той же рубашечке и ползунках, в каких она видела его во сне. И это Валентина воспринимает как чудо. Это и есть, наверное, чудо. Но однажды Валентина чуть не потеряла своего сыночка. Он серьезно заболел. И врачи говорили, что нет таких лекарств, которые могут помочь, которые могут спасти сына. «Приготовьтесь, мама», — сказали они, — «он у вас со дня на день умрет». Валентина передает свои эмоции такими словами: «Мой мальчик лежал тогда под кислотой.

0: вещами. Они не хотели идти. Валентина пишет: «Я буквально волоком притащила их к безжизненному тельцу, а сама опять побежала на улицу молиться. Не знаю, сколько времени прошло, — пишет она, — но когда я вернулась, мне в руки дали розовенького, сладко спящего сыночка». «Еще 3 дня, — пишет Валентина, — мы провели в больнице, а потом нас выписали домой». «Вот с тех пор, — пишет Валентина, — я начала серьезно задумываться о Боге. Если бы вы знали, — говорит она, — как много чудес Господь совершил в моей жизни. Порой кажется, сколько можно терпеть меня такую непослушную. Но я вновь и вновь прихожу к Нему, и Он прощает, любит и продолжает делать в моей жизни чудеса». И письмо было подписано так: Кохан, Валентина Ивановна, Красноярский край. Дорогие друзья, если вы больны, поступите по примеру сегодняшних героев. Обратитесь за исцелением к Богу, и пусть Он даст вам здоровье.
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Тому, кто искренне желает тебе добра, верить можно. Сегодня поговорим о заветах. Мы поговорим о Ветхом и Новом Заветах. Ну, когда мы говорим о книгах Священного Писания. Так эти два раздела Библии назвали из-за того, что в действительности были в истории народа Божьего два события, когда люди вступали в завет с Богом. Ну, конечно, если рассмотреть, сколько раз Бог заключал завет с определенными людьми, то этих союзов будет некоторое количество. Ну, мы помним, с Ноем заключал Господь союз, с Авраамом, и не только с ними. Но нам сейчас интересны взаимоотношения не с отдельными личностями, а с целым народом. Библия описывает таких завета два – Ветхий и Новый. Поэтому и Писание разделили на две части, хотя надо сказать, что сделали это люди. Была ли на то воля Господа, сказать сейчас трудно. Первая часть описывает историю народа, заключившего с Богом завет, который апостол Павел позже назовет Ветхим. Павел Ветхим Заветом называет не 39 книг Священного Писания, а союз людей с Богом. Вторая часть описывает события, связанные с Заветом Новым. И надо сказать, что мы имеем честь жить в то время, когда имеется возможность вступить в него. Напрашивается вопрос, а что, одного Завета было мало? Зачем понадобилось два? Я думаю, что Бог знает, что Он делает. Он желает нам добра. Тому, кто искренне желает себе добра, верить можно. Так что же такое завет? Вот определение. Слово «завет» на языке оригинала означает постановление, условие, закон. О чем же тут идет речь? Ну, если говорить современным языком, то как будут складываться обстоятельства, если два человека, ну, пожелают заключить между собой какой-то договор? Ну, предположим, в сфере бизнеса, но не только, например, брачный союз, тоже договор. Ну, думаю, что дело будет происходить в кабинете у нотариуса. То есть будет составлен такой официальный документ, в котором будут указаны все реквизиты сторон. После чего грамотным языком, грамотным слогом будут описаны условия. Ну, кто чего кому обещает. Там будут оговорены разные обстоятельства, способы их решения. Также будет оговорено, как будет разрешен конфликт в том случае, если, ну, какая-то сторона возьмет и не выполнит своего обещания. Ну, случалось ли вам покупать машину или квартиру? Почитайте ваш договор, и вы все это в нем найдете. Затем нотариус попросит обе стороны написать полностью фамилии, имена и отчество каждой из сторон, причем написать нужно будет от руки, не машинописным текстом, чтобы можно было идентифицировать почерк. Затем вы распишетесь, и после того, как представитель государственной власти скрепит ваши обещания печатью, договор вступит в силу. И с этих пор вы не принадлежите самому себе, ведь вы подписали обязательство. И если вы его нарушите, то к вам через суд будут применены описанные в договоре санкции. Человек несовершен. Он склонен к грехам, и поэтому, ну, что-то нужно держать в узде. Должно быть что-то, что будет держать в узде и направлять в нужное русло. И вот тут, ну, не обойтись никак без условностей, связанных с законом, прокуратурой, судами, силовыми структурами, ну и, конечно, так дальше. Все это исчезнет только в Царстве Бога, на небесах, куда не войдет ничто нечистое. Ну а пока есть грех, есть и законы, которые защищают права того, с кем вы вступаете в договор, и ваши права тоже. Вот почему всякий контракт или союз заключается представителем власти, который скрепляет договор на основании закона. Вот вам и постановление, вот вам и условия, вот и закон. Библия говорит о том, как Бог заключил с народом завет, договор. И там тоже имеют место и закон, и постановление, и оговорены всякие условия. Затем официально люди засвидетельствовали о том, что они готовы выполнить все условия и соблюсти законы. Сам закон, надо было сказать, был провозглашен самим Богом вслух народа и затем записан на двух каменных скрижалях. Вы можете об этом сами прочитать в книге «Исход» в 20 главе. Но правды ради, разговор о заветах будет неполным, если мы не поговорим об одном великом народе, который непосредственно связан с обоими заветами – и с Ветхим, и Новым. Этот народ принимал непосредственное участие в обоих заветах. Вот с чего все началось. Книга «Бытие», глава 12. «И сказал Господь Аврааму, выйди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Библия говорит о том, что праотцом вышеназванного народа был некто Авраам. Какой он был национальности? Об этом есть запись. Книга Второзакония, 26 глава, в 5 тексте. Написано: «Ты же отвечай и скажи пред Господом, Богом твоим, отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный». Заметили, где произошел народ от Авраама? Нам известно, что Авраам вышел из города, который называется Ур Халдейский. Город Ур находился в междуречье рек Тигра и Евфрата и был очень большой развитой столицей. Археологи, во всяком случае, утверждают, что там люди жили в каменных двухэтажных коттеджах. Получается, что Авраам, арамеянин по национальности, как написано, вышел из очень большого города, из довольно комфортных условий. И выход был связан вовсе не с отказом от комфорта, а, скорее всего, с идолопоклонством, которое там процветало. Затем его потомки попадут в египетский плен, где из них произойдет большой сильный народ. Причем у этого народа пока нет никакой родины. Конечно же, все это исполнилось. Но не просто. Странно то, что у Авраама и Сары детей-то быть не могло. Сара была неплодная. Это Бог обещает, что от Авраама произойдет великий народ, посредством которого должны благословиться все народы. Но как он произойдет, если у них нет детей? Авраам долго ждал сына от Сары, и Бог обещал ему сына. Надо отдать должное. Авраам не разочаровался. Он ждал до 100 лет и получил ожидаемое, когда, в принципе, родить ребенка уже было невозможно. Это было чудо от Бога. Вот как вы думаете, мог бы теперь Авраам сказать, что это он произвел народ? Конечно же, нет. Без участия Бога у Авраама потомков не осталось бы. Не было бы просто. Поэтому Господь и сказал, что это он, Господь произведет народ. Но от кого? От арамеянина? А вот тут Интересное слово, давайте прочитаем. Оно в книге «Бытие» в 14 главе, стих 13. Написано: «Пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре». А? Впервые Авраам назван евреем. Слово «еврей» – «иври» на иврите. «Иври» – язык такой, который у иври. Оно происходит от слова «эвер» – «сторона». То есть, если говорить о реке, то у нее есть два берега, две стороны. И если кто-то перейдет из одной стороны на другую, то про него скажут, что он иври. Тот, кто перешел с другой стороны, оттуда сюда. Авраам вышел из своего города и был иври, арамеянин по национальности, который пришел с другой стороны. Потом его потомки попадут в египетский плен, где уже будут названы евреями, людьми с другой стороны, то есть странниками. Люди, которые без родины, пришельцы. А для чего они пришли? А вспомним, что пообещал Бог Аврааму: «Я произведу от тебя великий народ, и благословятся в тебе все племена земные». Вот оно предназначение. У Бога был план, так или иначе связанный с этим народом, и Библия повествует, что этот народ Бог выводит из египетского рабства в землю обетованную и заключает с ними завет. Происходит это у горы Синай. Там самим Богом вслух всего народа провозглашены 10 заповедей, затем составлена книга завета – то самое рукописание, где более подробно описаны правила жизни в условиях завета. Они перечислены в книге «Бытие» в главах с 21 по 23. Прочитайте сами. «Затем весь народ произносит обещание, что все вышеперечисленное будет досконально соблюдено. И, наконец, завет был скреплен жертвоприношением. Кровью жертвы покропили на книгу завета, на сам народ. Вот завет и заключен, и в него можно вступить каждому желающему». А еще в книге Второзакония написано о провозглашении благословения и проклятия. Давайте прочитаем это в 30 главе. «Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься. И благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете. И не пробудете долго на земле, для овладения которую ты переходишь Иордан. Во свидетели перед вами призываю небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, и слушал глаз его, и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя, долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». Заметили, все зависит от того, а будут ли верны Богу те, кто с ним заключили завет. При самом лучшем раскладе, если народ Богу верен, то он благословляется, и это привлекает другие народы. Аврааму Бог пообещал, что в семени его благословятся все народы, Например, когда Господь выводил Израиль из Египта, то Он совершил в Египте очень много чудес, которые египтяне видели. И надо отдать должное, некоторые из них также были этим столь поражены, что оставили свое отечество и вышли из него, точно так же, как вышел из своего Авраам. Вот что написано о пришельцах, пожелавших вступить в завет с Богом. Исход, 12 глава. «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Что сделал Авраам? Он вышел из своего отечества, вступил в завет с Богом, при этом он был обрезан, и стал тем, кто пришел с другой стороны – иври. Что должен был сделать пришелец? Ну, извините, если он пришелец, значит, он уже вышел из своего родства и поселился у евреев. Затем он вступает в завет с Богом, обрезывается и становится как природный житель земли, на которой уже распространяется Богом данный закон. Он становится иври. Евреем становится, если не де-факто, то де-юре. Вот как благословляются представители народов. Они как бы усыновляются, прививаются к Богом созданному народу, как прививаются к растению, ветви других растений. Вопрос. Так что же, благословились ли все племена земные? Дело в том, что читаешь Библию, и как-то становится грустно. Постоянно эти слова. «И стал народ блудно ходить вслед других богов». И вместо благословений – проклятие за проклятием. И получается все наоборот. Вот вместо того, чтобы привлечь народы к Богу истинному, евреи сами увлеклись вслед народов с их чуждыми богами. Что-то тянуло их туда. И ведь не насильно-то. Насильно никто не тянул, сами выбрали. И про завет с Богом забыли. И что произошло? А произошло то, что как вышли евреи из египетского рабства, так и ушли в рабство обратно, только в Вавилон. Хочется сказать, ребята, ну что же вы делаете? У Бога был план, как благословить все народы. И этот план, по-видимому, не совсем удался. Так пророк Илия до того разочарован был идолопоклонством, что стал просить смерти себе у Бога. Он говорил, вот, мол, всех пророков перебили, и моей смерти ищут. Господь интересно ответил, нет, Илия, ты смотришь своими глазами в одном направлении, я вижу больше. Есть 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом. Да, народ Божий согрешил. Да, они нарушили завет. Но не все. Есть остаток. И всегда был остаток. Как бы народ не грешил, грешили не все. Так как же быть? Ведь Бог же обещал Аврааму, что благословятся в семени его все племена земные. Но неужели Бог пообещал и не выполнит? Да не может такого быть. Он знает, чего он обещал и как достичь. Написано, что Господь знал свой народ и знал, что так произойдет. И что же он предпринял? Давайте прочитаем, что предпринял Господь, и прочитаем мы в книге пророка Иеремии в 31 главе с 31 стиха. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после сих дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить «познайте Господа». «Ибо все будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Интересно, да? Так с кем Господь желает заключить Новый Завет? Да, да, с теми же самыми евреями, только ему интересен уже не весь народ, а верный остаток этого народа. Позже апостол Павел скажет, что они-то и есть то самое семя Авраама, то семя, в котором должны быть благословлены все племена земные, к которому и язычники должны присоединиться. И что говорить? Сам Иисус Христос по плоти родился от кого? От евреев. Кем были 12 апостолов? Евреями. Кто ожидал сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы? Евреи. И первые крещенные с проповеди апостола Петра. Кто? Евреи. Первый новозаветний язычник появляется в 10 главе Деяний апостолов, когда Господь апостола Петра призывает проповедовать Корнилию, офицеру римской власти. А после книга повествует о том, что Иисус останавливает на дороге Савла и делает его первым апостолом Павлом, апостолом язычников. Чем же отличается Новый Завет? А написано, что закон Божий теперь не на скрижалях написан будет, а где? В сердце человека. Заметьте, закон не отменен, он поменял местонахождение. Скрижалями становится сердце человека. В Ветхом Завете в жертву приносят животных ежедневно, в Новом Завете в жертву принесен Сын Божий и принесен единократно. Храм Ветхого Завета был на земле, храм Нового Завета находится на небесах, где священником сам Иисус, священником навек, по чину Мелхиседека. И надо сказать, что сердце человека, в котором вписан закон Божий, тоже названо жилищем Бога. Ну, это в том случае, Бог живет в сердцах. Ветхий Завет заключен был на Синае при исходе евреев из Египта. Когда же заключен новый? Давайте вспомним, о чем написано в книге «Деяний апостолов». Когда воскресший Иисус перед вознесением на небо сказал ученикам собраться в горнице, ожидать обещанного от Отца Святого Духа, и после это проявление Духа было явлено в виде языков пламени, которые почти почили на каждом из ожидавших. В то время ученики получили дар говорения на языках других народов, начали проповедовать, а это значит, что Иисус, вознесшийся на небо, предстал перед Отцом, и Отец послал обещанного Иисусом Христом Духа Святого. Ученики стали проповедовать, и от этой проповеди уверовали новые люди, которые стали вступать в уже Новый Завет через крещение. Обрезание при этом уже не требовалось. Значит, завет вступил в силу. Коли после проповеди в этот завет уже стали входить люди, это произошло после вознесения Иисуса Христа. Новый завет всеми заключается через принятие крещения, символа смерти и воскресения. При этом Новый Завет включает в себя такое понятие, как рождение от Духа Святого, когда жизнь человека обновляется при помощи этой удивительной личности. Что же можно сказать по поводу того, почему Господь вел свой народ вот таким путем? Почему два завета, а не один? Почему Иисус Христос пришел не раньше, а в свое время? Что, разве Бог не знал, что его народ нарушит Первый Завет и не будет ему верен? Нет. Бог об этом удивительно знал. Он говорил об этом сам. Апостол Павел в послании к римлянам рассуждает о том, почему Бог допустил, что люди нарушали верность ему. Евреи и язычники. Одни, он писал, грешили, чтобы пробудить ревность в других, и наоборот. И вот эти свои рассуждения Павел заканчивает такими словами о Боге. Это в послании к римлянам в 11 главе. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божьего! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему и слава во веки. Аминь». На все вопросы ответить трудно, но в одном я уверен на 100%. Хотя ум Господа понять невозможно, но, судя по всему, Он вел ход истории таким образом, чтобы спасти максимальное количество людей из всех народов, потому что Он любит людей и желает добра, а тому, кто искренне желает добра, верить можно.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Открытый разговор». Ведущая Лидия Нейгурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы уделим внимание, чтобы поговорить, подумать о том, где же можно взять то, чего у нас нет, и что может способствовать тому, что одиночество мы не будем чувствовать так резко. Это то условие, которое мы говорили, что без него человек чаще всего чувствует себя одиноким. Наша вера, наши отношения с Богом. Наверное, вы подумали, да, а я не верю в Бога, а я вообще неверующий человек. Да много сейчас есть таких людей, которые заявляют о том, что они совершенно неверующие, что они не имеют веры в Бога. Давайте поговорим, правда ли это. Такие люди наговаривают на себя. Почему? Потому что неверующие люди, таких не бывает. Неверующий человек – это тот человек, у которого нет ни веры, ни надежды, то есть не видит будущего. Давайте мы проверим себя. Возможно, это не так, и мы совершенно неправильно думаем о себе, что у нас нет веры. Если вы садитесь в трамвай или троллейбус, во что вы верите? Конечно же, в то, что вы доедете до той остановки, где нужно, и выйдете. Значит, есть у вас вера. Если вы поступаете в институт, во что вы верите? Что вы окончите этот институт и получите диплом и необходимую для вас специальность. Вы просто идете в продуктовый магазин, покупаете продукты, покупаете хлеб. Во что вы верите? Что вы съедите этот хлеб, он не принесет вам какого-то вреда, а наоборот принесет пользу. Если вы вскапываете огород весною, сажаете какие-то растения, семена, какие-то помидоры, огурцы, во что вы верите? А в то, что этот плод вырастет и принесет вам удовольствие на вашем огороде, так и появятся эти плоды. Так что нельзя сказать, что человек полностью неверующее существо. На каких-то маленьких уровнях вера все равно присутствует у человека. Назовем этот уровень бытовым. То есть на бытовом уровне у человека существует вера. Значит, его уже нельзя назвать неверующим человеком. Так что сегодня мы не можем говорить о том, что вы или я, или кто-то там, наши друзья, неверующие люди. Таких не бывает. Люди, которые ни во что не верят, что они окончат, не верят, что доедут, не верят, что будут здоровы и будут жить, что женятся, что будут у них дети. Такие люди попадают в состояние депрессии, и они исчезают с этой земли. Итак, что же такое вера? Библия дает нам однозначный ответ. Вера – это дар Божий. Значит, все мы имеем, кто больше, кто меньше, дар Божий. Получается, что тот, кто верит больше, он просто имеет большой дар веры. Кто-то имеет очень маленький дар веры, допустим, только в свой огород или в свой диплом. Он имеет дар, но он имеет его очень маленьким. Но все мы верующие люди. Но вера сама по себе, она имеет разные окраски, разную величину. И если мы с вами подумаем, мы можем определить, что много прилагательных можно поставить к слову «вера». Но давайте посмотрим, как об этом говорит Библия. Когда ученики собрались вокруг Иисуса, Он сказал им удивительную фразу. В Евангелии от Луки, 18 главе, мы прочитаем 8 стих. «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Удивительная фраза. Ведь мы говорим о том, что вера уже есть. Когда он придет на эту землю, он будет искать веру. Так она есть, это дар Божий. Он дает ее нам в меньшей или большей мере. Что же имеет в виду здесь Иисус Христос, который говорит о том, что вера будет им искаться. Где он ее будет искать? Все дело в том, что он будет искать качественную веру. А какая она может быть? К слову веру можно применить такие слова: слабая вера, мертвая вера, сильная вера, крепкая вера. Это все прилагательные, определяющие окраску, величину, качество нашей веры. Иисус Христос, пришед на эту землю, будет искать в нас с вами совершенную веру. Что же это за вера совершенная? Если у нас есть вера, хотя бы маленькая, и об этом говорит Библия, у вас есть вера, но она очень маленькая. Откуда она пришла? Вера, которая у нас есть, это дар Божий. Как развивается вера? Первое, мы говорим человеку, ты знаешь, что есть Бог? Он говорит, не верю. Ты знаешь, что Он за тобой ухаживает и защищает тебя? Человек говорит, не верю. Но ты видишь и знаешь, что ты сегодня ложишься в постель спать, а завтра утром встанешь. Верю. Уже есть вера. Уже есть какой-то уровень веры. Как же его увидеть и как начинать его поливать, ухаживать за этим росточком, который есть, чтобы он начинал расти? Так вот, можно и подумать каждый о себе. Если мы дышим, мы закрываем глаза и усыпаем, то кто-то бдительно следит за всеми системами нашего организма, чтобы я утром проснулся. Потом он помогает мне двигать ногами и руками, чтобы я пошел в столовую поел. Потом он помогает мне дальше идти по этой жизни, выполняя свои обязанности. Кто это? Тот, кто руководит этими системами, управляет и дает мне, кто создал мой разум, если мы способны думать. И тут человек начинает правда соображать. Ничего не могло появиться само по себе. Итак, вера – дар Божий. Вера тесно связывает человека с Творцом. И поэтому, если человек видит точно то, что уже у него в жизни есть, он не может быть неверующим человеком. Он видит и знает, у него есть зрение, у него есть способность дышать, думать, смотреть, слышать. Кто дал ему это? Это то, что приходит сверху, то, что не подчиняется нам. Человек может только убрать это все, но дать не может. Все это дает Творец Господь. Так развивается наша вера. Это первый сегмент развития веры, который мы можем обозначить словом «благодать». То есть то, что от нас не зависит, мы это не заслужили, а оно есть у нас. Это подарок. Благодать – это подарок Божий нам. И здесь начинает развиваться наша вера. Многие люди сегодня удовлетворяются тем, что они имеют от Бога. Да, Господь мне дал дыхание. Ну и что? У меня был такой сосед когда-то, жили они за стенкой, который каждое утро, когда он слышал, что в нашем доме есть пение, мы как-то с музыкой каждое утро славили Господа, он выходил на двор и говорил: «Да, Господь есть, я знаю, что Он есть там, на небе где-то далеко, но я хочу, чтобы были у нас такие выстроенные отношения. Боже, я тебя не трогаю, и ты меня не трогай». И вот в таком настроении он жил всю жизнь, считая себя атеистом. И вот какой же это атеист, который знает, что Бог есть на небе, что Он Творец, что Он дал человеку все, но ты меня больше не трогай, и я тебя не буду трогать. Такое расстояние между мною и Богом. Это как раз вот этот первый сегмент веры. Бог готов дать, человек это берет, но даже спасибо не скажет за это. Я тебя не трогаю, ты меня не трогай. Человек должен сказать слова благодарности. Поэтому назовем это поклонением или благодарностью Богу за то, что Он нам дал. И наша вера начинает развиваться. Как же она развивается? Развивается по дороге благодарности. Это удивительный фактор, развивающий нашу веру. Когда мы читаем Библию, апостол Павел говорит нам о характере людей сегодняшнего времени, последнего времени. Одна черта такая очень популярная сегодня у людей на земле – это люди будут неблагодарны. И это характерно для людей нашего времени. То есть сегмент веры отсутствует. Вера несовершенная. Она только имеет один сегмент, а второго нет – люди неблагодарны. И вы знаете, люди неблагодарны не только Богу, они сегодня неблагодарны друг другу. Есть очень многие дети, вырастая в семье, родители их кормят, одевают, думают о них, беспокоятся, помогают им. А дети, написано, будут неблагодарны. То есть развитие веры детей остановилось на уровне «я получаю, но я не благодарю». Вера не развивается. Дорогие мои друзья, возможно, и вы можете назвать себя неверующим человеком только потому, что вы не развиваете это чувство, эту черту характера – благодарить. Это очень видно на семейных отношениях. Мужья редко говорят спасибо своим женам. которые что-то сделали, приготовили, бегали, мыли, стирали, гладили. Наконец, они вот продукт на столе, продукт работы в шкафу, все красиво сложено. И женщина, конечно же, ожидает. Ну и что скажет муж? А он молчит. Он неблагодарен. Он соответствует тому списку, который апостол Павел написал о людях последнего времени. Люди неблагодарны. Давайте обратим внимание на эту сферу нашей деятельности, нашего развития веры. Благодарите ли вы Бога за то, что получили? Сколько раз вы Господу сказали: «Господи, у меня сегодня ноги ходят, спасибо Тебе, уши слышат, я сегодня имею завтрак, спасибо Тебе». И если я развиваю этот дар благодарности, эту черту характера, я развиваю свою веру. Вера развивается дальше. Куда же дальше развивается вера? Давайте посмотрим, что же делает человек, который благодарен. Общение. Умение общаться или желание общаться появляется у того человека, кто благодарен. Я получаю, я благодарю, и я хочу рассказать об этом. Не просто буркнуть слово «спасибо» через зубы. Это не благодарность. Надо рассказать человеку, за что ты благодарен. И тут возникает общение. Общение за что? С вопросами, ответами, с объятиями и, возможно, в семье, с поцелуями. И это должно быть. Это есть общение, которое вытекло из состояния благодарности. Если я воспитываю внутри свою веру, и чтобы Иисус Христос нашел меня на этой земле, когда придет в совершенной вере, я, конечно же, буду стремиться к тому, чтобы общаться. Но с кем? Общаться с теми людьми, которые тоже ощущают божественную любовь к себе, получают дары и которые благодарны Ему за это. Я хочу быть в среде этих людей. Но когда вы приходите в храм, или когда вы находитесь среди какого-то количества людей, вы не всегда довольны этим общением. Слово «общение» еще ничего не значит. Общение может вызвать бурю каких-то отрицательных эмоций. Зачем Господь такое распоряжение дает нам, такой путь? Иди, и ты должен пообщаться. Именно в общении развивается наша вера. Оказывается, человек в одиночестве, он не может развивать веру. И многие говорят: зачем мне идти в храм? Я посижу дома, почитаю Библию, помолюсь, все будет хорошо. Вера, да, действительно, она будет существовать, но на уровне этих двух сегментов. Третьего не будет. А третье развитие веры – это общение. Почему необходимо общаться? Нужно учиться общаться с разными людьми. Это усовершенствует мои понятия, мои реакции, мое управление своими эмоциями. И если я встречаю группу людей, и среди них есть человек, который мне неприятен, и я буду общаться с ним, или я ухожу в одиночество, от этого зависит уровень моей веры. И если я научился общаться, то есть я обуздываю свои отрицательные эмоции, и, как пишет апостол Павел в послании к римлянам, «принимайте друг друга». Если эта женщина или этот мужчина вам неприятен, это не значит, что вы должны уйти из этого общества, которое вам неприятно. Принимайте друг друга такими, как Иисус Христос принял вас. Представляете себе, если бы Иисус Христос посмотрел на нас, таких несовершенных, неблагодарных, и от нас отогнал от себя: «Не хочу с вами общаться». Как Иисус Христос принимает нас, таких несовершенных и неблагодарных, таких с разными искривлениями нашей натуры, нашего внутреннего содержания, Иисус говорит: все равно приходите ко мне, я попытаюсь с вами пообщаться, я попытаюсь что-то, чем-то вам помочь. И мы встретили человека в обществе, который не совсем нам приятен. Так вот, наша вера развивается на этом уровне. Может быть, я ему помогу чем-то? Может быть, я просто приму его таким, какой он есть? То есть я буду спокойно его воспринимать и буду развиваться в этом коллективе, в этом обществе. Наша вера развивается. Я бываю часто на берегу моря, особенно в Абхазии, там берег весь в гальке. И всегда я удивлялась: ну как может море довести до совершенства обычный камень? Он такой гладенький, он такой кругленький, как будто его точили инструментами какими-то, какой-то станок специальный. Как можно сотворить такую красоту? А как это творится? Каждый камень трется о другой, может быть, искры летят. Когда шторм, там выбрасывается куча этих камней, они еще несовершенные, острые. Но проходит время, и мы видим на берегу прекрасные круглые галыши, прекрасные. Так их приятно взять в руки. Может быть, это наш характер, который нужно обтереть в этом обществе до уровня, который поможет нам усовершенствовать свои реакции. И мы будем такими же гладенькими, если мы будем общаться. Поэтому не надо изолировать себя. Надо идти туда, где есть люди, общество, церковь, храм, и усовершенствовать свою веру. Но оказывается, вера еще не совершенная. У нас еще нет одного сегмента, чтобы она стала совершенной. Что это за сегмент? Четвертый сегмент нашего усовершенствования веры – служение. Мы должны выйти за пределы нашего внутреннего мира, усовершенствовать свою веру тем, что мы идем служить людям. Мы хотим общаться даже с теми, кто далеко от нас и далеко по уровню веры, далеко по развитию. Мы должны идти туда, чтобы им рассказать о том, что мы узнали. Это усовершенствует нашу веру. Если я что-то знаю, если я убедился, что Божья благодать во мне есть, я вижу это, и я испытываю очень большое, горячее чувство благодарности моему Господу, и я люблю людей, которые находятся рядом со мной, то усовершенствование моей веры будет направлено туда, где люди не знают об этом. Я ищу таких людей. Где есть такие люди, которые этого не знают? Я хочу им рассказать о том, что Господь сделал в их жизни. И идет развитие веры как бы по спирали. Я нахожу таких людей, я служу им, я рассказываю о том, что сделал Господь со мною. Это служение людям, у которых вера находится в состоянии зародыша, которые находятся в состоянии крайне неразвитого состояния. И эта вера маленькая, она ничтожная, но я помогаю этому человеку расти в вере. Моя вера развивается до совершенства, если я служу людям. А теперь давайте посмотрим, как это сообразуется с состоянием одиночества. Ведь мы говорили, что если у человека вера очень маленькая, или ее нет, он считает, он чувствует одиночество, он чувствует холод душевный. Как это удается удалить? Господь дает нам радость, Он дает нам какие-то подарки, да, и говорит этим: «Я тебя люблю». И мы знаем, что мы любимы. Поэтому я говорю: «Господи, а я тебе тоже благодарен, я тебя люблю». Вера растет, одиночество уходит, щит восстанавливается. Я хочу служить, я хочу дать, отдать себя. Где? И в том общении, где люди верят, и в том, где люди не верят, где, возможно, очень далекие от меня люди. Я хочу служить, я хочу быть нужным кому-то, необходимым. Я восстанавливаю эти три щита. Итак, девизы развития каждого сегмента веры. Когда мы узнали о том, что благодать Господа пришла в мое сердце, и я точно знаю, Иисус любит меня. Восстановлен щит любви. Иисус меня точно любит. Он мне так много дал. Но я также люблю Иисуса, как вы видите во втором сегменте веры, благодарности. Я люблю Иисуса. И я хочу об этом сказать не только Иисусу в тайной моей молитве, а я хочу это сказать в том кругу, которые тоже это испытывают. И поэтому этот внутренний девиз: «Мы все люди любим друг друга, потому что Иисус любит нас, и мы об этом знаем». Наша вера растет. Но Иисус любит не только нас в этом узком кругу верующих людей. Иисус любит всех людей. И поэтому я у Иисуса учусь любить всех. Я люблю всех людей. Это великолепное ощущение полета, необходимости для людей отдать, и оно удовлетворено, и я никогда не буду чувствовать одиночество. Вера моя растет, и она как красивый цветок, она распускается, приносит плод и приносит радость не только мне, внутреннее удовлетворение. Вы можете понаблюдать за развитием любого человека, особенно когда мы воспитываем детей. Когда мы говорим, что Люди маленькие, которые начинают только свой путь веры, они должны общаться с родителями и выражать свою любовь и преданность. Родители отдают маленькому человеку, своему сыну или дочери, свою любовь. Они воспитывают в нем то, что он может получить. Да, он получает. Но если вы не воспитываете второй сегмент веры ребенка, вы будете иметь ограниченный, неразвитый сегмент, который будет по жизни с этим ребенком идти, и он никогда никому не выразит это чувство благодарности. Развивайте у своих детей чувство благодарности. И именно об этом говорит Библия. Люди последнего времени или дети последнего времени будут непослушны родителям и неблагодарны. Это как раз тормоз, это тормозит развитие нашей веры. И если мы будем общаться в своем семейном кругу, и учить детей общаться друг с другом, они развивают свою веру. Вот как воспитываются верующие, преданные дети. Они будут верить и благодарить не только Бога, но они будут благодарны своим родителям, а в будущем будут благодарить своих супругов. И последнее – служение. Учите детей своих служить друг другу. Служить другим людям, не просто что-то делать там или отдать, а любить этих людей, чтобы сделать их лучшими. Если вы дадите им собственный пример развития веры, дети вырастают, и дети становятся верующими людьми, которые никогда не скажут: «Я не верующий, я не верю в то или другое». Нет неверующих людей. Все люди верующие. Но давайте посмотрим, на каком сегменте мы потеряли свою веру. Возможно, вы находитесь на самом ограниченном сегменте – получать от Бога все. Давайте подумаем об этом сегодня. Возможно, вам нужно научиться быть благодарными и учить своих родных, близких, а также детей. Возможно, вы дальше не развиваете свою веру, остановились на этом и не хотите общаться ни с кем. Вы не посещаете храм, вы не идете в молитвенный дом, вы сидите дома и довольны тем,

Вера – это подразумевает совершенную веру. И поэтому сегодня, когда мы говорим о вере, мы должны именно и идти по этой дороге к идеалу веры. И я призываю вас сегодня, чтобы вы поняли от всего сердца, Иисус любит вас. Любите ли вы Иисуса? Развивайте свою веру. Можете ли вы сказать: «Мы любим друг друга, и я хочу служить всем, я люблю всех, потому что мой Иисус любит всех». Если вы зададите себе эти вопросы, вы увидите, на каком этапе остановилось развитие вашей веры. Вы можете сами себе поставить диагноз, и вы найдете путь развития, где вы остановились. С этой точки продолжайте дальше движение по дороге «Совершенная вера». И я уверена, что если вы зададите себе эти вопросы, если вы попросите Небесного Отца помочь вам усовершенствовать вашу веру, Он услышит вашу молитву, Он будет рядом, потому что Он любит вас и любит всех людей, и вас, каждого, лично.

Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Даниил Васильевич Ловска. Даниил Васильевич, рада вас приветствовать.
3: Приветствую вас.
2: В Евангелии от Матфея написано: «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». О чем этот текст? Как его понимать? О каком поприще здесь идет речь?
3: Иисус Христос очень много давал наставлений слушателям, которые объединялись вокруг Него, пытаясь вникнуть в то слово, которое Он им проповедовал. И всякий раз, когда Иисус Христос обращал свое слово к людям, Он пытался не просто говорить о каких-то небесных материях, Он использовал то, что было в быту и в жизни людей. И в этот момент, когда Иисус Христос говорил к людям, то у людей была четкая картина,

0: которые они могли видеть перед собой. В то время очень часто ходили вместе воины. И в очередной раз, когда они проходили мимо, Иисус Христос вспомнил о том, что по обыкновению происходит, когда эти воины встречают кого-то на дороге. Воины в свое время могли вести себя очень свободно и могли принуждать людей, которых они встречали на дороге, нести их ношу. Они могли возложить на его плечи, на плечи этого человека свою ношу и, может быть, несколько воинов, и приказать ему идти, принудить его идти. И поэтому Иисус Христос, беря во внимание вот эту постоянную ситуацию, с которой сталкивались люди там, где они проживали, он использует это за основу и говорит: «Очень часто в подобных ситуациях в сердце ваше есть бунт». Есть противостояние. За что? Почему? Для чего? Но Иисус Христос пытается поменять их взор на эту ситуацию и обращается к ним со словом, что если вас будут просить и даже принуждать идти в одно поприще, вы не просто возьмите и сделайте это, послужите, а он говорит, сделайте в два поприща, сделайте больше, чем от вас ожидает. И вы сможете увидеть уникальный результат. Интересно, что сам Иисус Христос, ходя по этой земле, он не просто учил жизни и хождению в два поприща. Иисус Христос, он сам шел в два поприща. Другими словами, он делал больше, чем от него ожидалось. Он со своей стороны прикладывал сердце, душу прикладывал, все свое естество, он проникался каждой жизненной ситуации людей, которые к нему обращались. И Святое Писание говорит нам в книге «Деяния апостолов» в 10 главе с 37 текста мы можем прочитать. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса Христа из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, его убили, повесивши на древе». Иисус Христос, он со своей стороны видел, как люди относятся к его служению. Кто-то пренебрегал. Кто-то пренебрегал не просто его словом, а кто-то пренебрегал даже и физическим присутствием Иисуса Христа. Он игнорировал их. Да? В особенности тогда, когда Иисус Христос обращал к ним слово, которое, может быть, где-то их обличало, то это слово вызывало бунт в их сердце, нежелание. Но Иисус Христос снисходил к этим людям. И он стремился как-то по-другому им объяснить. Он подходы искал к людям. Для чего он это делал? Для того, чтобы помочь людям обрести спасение. И Писание нам говорит, что он ходил благотворя. Многие люди даже не ожидали многого от Христа. Они шли за ним, потому что он был великий учитель, мудрые вещи говорил. Но Иисус Христос помимо проповеди еще и помогал, и исцелял, и жил вместе с людьми, внимал их нуждам, благословлял их, прощал их, если нужно было. А вот в прощении имела нужду та или другая личность. И в особенности мы это можем увидеть, когда к Иисусу Христу привели женщину. Привели женщину, взятую в прелюбодеянии, так описывает нам Священное Писание, и бросили ее к ногам Иисуса, желая, чтобы Иисус Христос осудил ее, желая, чтобы он свой приговор ей выразил, чтобы он сказал, что она недостойна жить, ее нужно побить камнями. Люди, приведшие ее, уже держали камни в руках, готовые были бросить. Но Иисус Христос начал нечто писать на земле и написал то, что, по сути, говорило о жизни и поступках тех людей, кто хотели бросать уже камни в эту женщину. И эта женщина, когда подняла уже свой взор, она не увидела никого, кто мог бы ее побить этими камнями. Иисус Христос ей говорит: «Где обвинители твои? Никто не бросил в тебя камень». Интересно, что в этот момент Иисус Христос мог ей сказать: «Я спас тебе жизнь». И она была бы ему благодарна, потому что это то, что Бог мог сделать, и он сделал для этой женщины. Но Иисус Христос делает больше, чем эта женщина от него ожидает. Он говорит: «А теперь иди, и впредь не греши, прощаются тебе грехи твои. И Иисус сделал больше, Он старался сделать больше непосредственно для каждой личности, чем эта личность ожидалась. Путь в два поприща – это делание больше, чем от тебя ожидает. Бог учит этому сегодня нас, потому что в мире люди привыкли делать так. Попросили тебя вот от этого до этого сделать. Да. Я сделал и не больше, и не меньше. И не трогайте меня. Но Бог говорит, если вы хотите достичь чего-то в жизни, если вы хотите прийти к чему-то в жизни, если вы хотите что-то иметь в жизни, если вы хотите что-то выстроить в жизни, идите в два поприща. Не ограничивайтесь лишь только тем, что вас принуждают или просят делать. Делайте больше, чем от вас ожидают.
1: А что это дает вообще нам и тем, ради которых мы это делаем?
0: Ответить на этот вопрос я бы хотел опять-таки со страниц Библии. Как я уже однажды говорил, что Библия не дает нам ответы раз, два, три. Хотя на некоторые вещи мы можем найти конкретные указания, но в большинстве Библия дает ответы через библейские истории.
2: Открытая книга.
0: И сегодня хотелось бы вместе открыть одну из библейских историй, которая записана в книге «Бытие», и некоторые тексты, которые мы можем прочитать в 37 главе, мы вместе с вами увидим. Эта глава рассказывает нам о том, что родился в одной семье, в семье Иакова, один мальчик, его звали Иосиф. И этот мальчик родился от жены этого человека, которая не могла долгое время родить. Этот сын был очень любимым сыном. И, соответственно, отец со своей стороны выражал ему свою любовь. И это выражение любви привело к тому, что другие его сыновья, они вознегодовали на этого младшего своего братишку. И тогда, когда им предоставилась возможность, и, как Писание нам говорит, он пришел посетить их на поле, они решили избавиться от него. И продали его в рабство. Они продали его, не желая пачкать свои руки в крови, не желая его убивать. И со своей стороны они решили, что таким образом они от него избавились. И вот здесь описывается это предательство. Предательство очень жестокое. Ребенок, который жил в любящей семье, где отец, мать его любили, теперь попадает в ситуацию, когда он раб, когда он должен со своей стороны преклоняться, подчиняться, смиряться, когда к нему отношение как к животному, когда от него что-то постоянно ожидается, он должен. Что в его сердце могло происходить? По-человечески, казалось бы, он мог ожесточиться. По-человечески казалось, что он хотел бы, может быть, и отомстить своим братьям. Но что происходит в жизни этого уникального юноши? Продолжая читать эту историю, мы с вами можем увидеть в 39 главе то, что он попал в дом Потифара. Это был начальник телохранителей фараона. И человек, который со своей стороны был очень жестким, очень напористым, человек, который имел определенные требования, и человек, который привык, чтобы ему подчинялись. Он не просто был воином, он был начальником, который руководил этими воинами, телохранителями фараона. И поэтому вот этот вот властный человек, он и был хозяином теперь уже Иосифа. Соответственно, мы можем представить себе, каково было отношение. Ты раб, ты должен делать, ты должен исполнять, ты должен преклоняться, ты должен подчиняться, ты не имеешь права сказать слово. И таково было отношение. Он раб, тем более купленный где-то. Писание нам открывает очень интересную вещь. 39 глава, 2 текст говорит нам. «И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал в руки его». И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и на поле. Интересно, что Иосиф, он начинает зарабатывать определенный авторитет. Бог его благословляет, благословляет во всех делах, во всех тех служениях, которые он совершал в этом доме. Он действительно покорился хозяевам этого дома, он смирился перед хозяевами этого дома. И он со своей стороны, я думаю, не делал, что вот меня попросят это сделать, я сделаю ни больше, ни меньше. Я не думаю, что если бы Иосиф так себя вел, ему бы было доверено управление домом. Потому что управлять домом – это не просто делать то, что тебе говорят. Это значит видеть, что еще нужно сделать. Это значит быть наблюдательным человеком. Это значит продумывать наперед, что может произойти, как может произойти, и делать больше, чем от тебя ожидается. Я думаю, что именно эту деталь увидел в жизни Иосифа Потифар. И поэтому он и ставит его над домом своим. Господь действительно благословлял Иосифа, потому что Иосиф принял в своей жизни этот принцип – идти в два поприща. Он делал больше, чем от него ожидалось. Угу. Если Потифар говорил ему «помой здесь пол», то он не просто пол помыл, он и цветы польет, он и обувь, может быть, протрет. Ну, если вот простой вот такой вот бытовой пример привести.
1: Интересно, я подумала, первое поприще – это то, к чему нас принуждают, и вот мы никак не можем отказаться, мы вынуждены согласиться. Да, может быть, нас принуждают силой, как римские солдаты принуждали иудеев нести свою поклажу, и это был закон.
0: Да.
1: А то второе поприще – это уже наш выбор. Наша инициатива, да, и наше желание.
0: Именно так. И это не должно быть разово. Это должно быть на постоянной основе. В самом начале вы задали вопрос о том, к чему нас это приведет. В жизни Иосифа мы видим, что идя двумя поприщами, он приходит к тому, что ему начинают доверять. Рабу начинают доверять. Человеку, который был чужим в этой семье, чужим вообще из чужой страны, ему начинают доверять. Доверять не просто, что оставляют дома и не переживают, что он там что-то унесет с дома или что-то натворит в доме. Ему даже управление доверяют. Доверяют, по сути, будущее развитие тех дел, которые есть в этой семье. Но тогда, когда это происходит, конечно же, это дьяволу не нравится. Когда человек наперед думает, когда идет и мыслит на два шага вперед, он знает, как поступить, чтобы не просто исполнить, а сделать больше, и это будет благословение для всей семьи. Дьяволу это не нравится. И он делает шаг для того, чтобы искусить Иосифа. И мы в Библии читаем в этой же 39 главе, что жена Потифара, она начала соблазнять Иосифа. Но Иосиф не мог оступиться тем принципам, которым был научен своими родителями. И он со своей стороны переживал еще за одну деталь. Он говорит, я не могу сделать это зло перед очами Божьими. Перед ним всегда был Бог. Он это ощущал, он чувствовал, потому что Бог был с ним. И со своей стороны Иосиф, конечно же, начал противостоять этому злу. Иосиф начал противостоять тому, что было в его жизни искушением. И он в действительности остался верным тем принципам, которые он исповедовал в своей жизни. Он не предал Потифара. Он не предал вот то доверие, которое этот человек, хозяин дома, доверил ему. Он не предал вот то отношение доброе, которое было в этой семье. И он просто-напросто покинул этот дом. Конечно же, произошла ситуация нелепая. Эта женщина начала кричать, сбежались другие слуги, она стала обвинять Иосифа. И когда пришел хозяин дома, она ему вот в таком свете это все преподнесла. Что должен был сделать Потифар? Однозначно, он воспринял это как предательство, и он отправляет, как говорит нам Писание, Иосифа в темницу. 30 текст говорит нам, 39 главы, «И взял Иосифа господин его, и отдал его в темницу, где заключены были узники царя, и был он там в темнице». Эта история удивительна тем, что в темнице тоже что-то происходит. Именно с Иосифом. Что же там происходит? И Библия опять нам говорит, вы посмотрите, «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах кого? начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице. И во всем, что он там не делал, он был распорядителем. И начальник темницы не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал ему успех. Опять повторяется эта история. Повторяется то же благословение, которое Бог дал Иосифу в доме Потифара, потому что Иосиф шел двумя поприщами. Попав в темницу, Иосиф мог негодовать. Негодовать на жену Потифара. Негодовать на Потифара, потому что Потифар не разобрался во всей ситуации и отправил его в темницу. Но что делает Иосиф? Он не пытается кого-то оговаривать или клеветать на кого-то, или недовольство свое выражать. Он считает, раз Бог допустил эту трудность в моей жизни, значит, я должен пройти этот путь. И он не стал осуждать никого, а просто, находясь там, в темнице, стал поступать так, как был научен. Он стал жить двумя поприщами.
2: Открытая книга.
1: Ну вот, здесь, казалось бы, не написано об этом в Библии, что вот так действительно прямым текстом Иосиф шел путем в два поприща, он делал больше, чем от него ожидалось, да? Но написано, что Господь был с Иосифом, это уже что-то значит, что Господь, он покровительствовал, да, можно сказать, Иосифу.
0: Покровительствовал, но Бог не будет покровительствовать, если человек со своей стороны не прислушивается к Божьим наставлениям.
1: Да, да.
0: Это было Божье побуждение, это было Божье наставление. И он со своей стороны зарабатывал, можно так сказать, в глазах начальника темницы, в глазах Потифара добрые отношения своей честностью, своей внимательностью, своим, может быть, участием в том, что от него ожидалось. Если его принуждали, или, может быть, начальник темницы попросил Иосифа, ну, приглядеть за ситуацией, да, он отлучится. И, вернувшись, он увидел, что заключенные остаются на своих местах. Иосиф ничего здесь бунт не поднял, ничего не натворил. Это же говорит об определенном доверии. Сначала немного, потом больше, потом больше, потом больше. И Писание нам говорит, начальник темницы и не смотрел даже ни зачем, потому что все отдал в руки Иосифу. Это доверие, которое было к Иосифу, конечно же, мы можем сказать, что Бог был с Иосифом. Но Бог не просто Иосифа направлял, куда идти. Бог давал Иосифу разумение, как поступать. И Иосиф служил от всего сердца, хотя его принудили там быть.
1: Потому что Иосиф сам был с Богом, вот и Бог был с ним.
0: Да,
1: то есть Иосиф выбрал Божий путь.
0: И самое важное, что хотелось бы отметить здесь, это то, что Бог не просто со своей стороны освободил Иосифа. Он освободил Иосифа из темницы. Он освободил его из рабства. Он вернул ему статус свободного человека. Он дал в его руки управление уже не домом Потифара даже, не темницей, а страной. И тогда, когда мы открываем 41 главу книги «Бытие», то мы находим, конечно же, здесь те благословения, которые в результате обрел Иосиф. Обрел, потому что действительно Господь был с ним, и он смог истолковать сон фараону. И фараон со своей стороны, видя, как этот человек мудр, и что другие никакие служители в его царстве не смогли ему поведать толкование этого сна, он увидел, что Бог с ним, что Дух Божий почерет на этом человеке. И поэтому вот слова самого фараона. Вот 37 текст 41 главы и дальше другие тексты мы можем с вами прочитать. «Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Дух Божий, живущий в сердце и явно присутствующий в жизни Иосифа, он был явлен для всех. Это жизнь Иосифа. Никто не видел никакого духа, стоящего рядом с Иосифом. Жизнь Иосифа говорила о том, что с ним Бог. Его поступки, его действия, его желание служить. К тому, что он делал, он прилагал сердце, все это видели. Все это видели, все это замечали. И здесь, вот в этой истории, когда он истолковал то, что никто не мог истолковать. Даже сам фараон увидел, что Дух Божий в нем, и он смог поведать самому царю, что будет, опять-таки предостерегая царство от явной гибели, потому что должен был наступить голод. И дальше мы читаем, что произошло, просто невероятно. «И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты». Это дальше 39-40 текст. «Ты будешь над домом моим теперь, — говорит фараон, — и твоего слова будут держаться весь народ мой, только престолом я буду выше тебя». По сути, теперь ему возвращается его статус, возвращается управление, но уже не просто отдельным домом, а целой страной. И дальше мы читаем, «И взял фараон Иосифа и сказал, я поставлю тебя над всею землей египетскую. И снял фараон перстень свой со своей руки и надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил ему на него золотую цепь и на шею его, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать перед ним, преклоняйтесь, и поставил его над всею землей египетскую. И сказал фараон Иосифу, я фараон, но без тебя никто не двинет рукою своей, ни ногою своей во всей земле египетской.
1: Вы можете себе представить? Удивительно просто. Что произошло? Из темницы и сразу во дворец.
0: Да, есть такое высказывание, да, из грязи в князи.
1: Да.
0: Но это действие Бога. Это действие Бога тогда, когда человек прислушивается к тому, что Бог его учит делать. Конечно, когда со своей стороны мы хотим что-то добиться в жизни, что-то получить, то нам необходимо хоть какие-то приложить усилия. Мы в жизни больше, конечно же, по-человечески хотели бы поступать. Принудили нас, заставили с бунтом в сердце. Мы, ну, исполним, что нас попросили сделать. А Бог говорит, измените подходы к жизни. Измените, чтобы иметь благословение. Позвольте мне вас учить. И Божье Слово, оно сегодня звучит к нам. Делайте больше, чем от вас ожидают. И тогда, когда мы начнем делать больше в наших семьях, мы получим расположение от наших близких. Нам будут доверять, нас будут любить, с нами будут хотеть общаться. Мы будем дороги и в семье, в своей. Мы будем дороги для наших детей. Мы будем благословением для наших родственников. Потому что нам будут доверять, нас будут ценить. Потому что мы будем людьми, которые делают больше, которые имеют видение, которое дает сам Господь. Это благословение, которое мы можем обрести, если прислушаемся к тому голосу, который говорит Бог. Идите в два поприща.
1: Вы сказали, с бунтом в сердце делать что-то. Но если действительно человеку не хочется, ну не лежит у него к этому душа, но он понимает, надо делать больше, чем от себя ожидают, потому что все-таки это дело угодно Богу. И потом мы ведь все очень хотим Божьих благословений. Мы хотим, чтобы Бог нас одарил своими щедрыми благословениями. И вот мы, может быть, ожидая этих благословений, думая, что ну, аппетит приходит во время еды, что вот начнем делать, нам это понравится. Да? Мы уже привыкнем делать доброе, делать больше и больше для своих ближних, и нам это станет нравиться. Но вот когда мы начинаем только что-то делать, и у нас нежелание в сердце, и чистосердечного искреннего желания у нас нет, что с этим делать? Так и продолжать это делать с некоторым бунтом у нас внутри? Или все-таки ждать, пока вот вдохновение на нас не зайдет когда-нибудь через несколько лет?
0: Вы знаете, тогда, когда Бог обращает к нам свое слово, Он не говорит нам ждать вдохновения. Он говорит, если тебя принуждают, ты не просто иди и делай в одно поприще, иди в два поприща. С одной стороны, казалось бы, это не совсем нормально, когда у нас бунт в сердце.
1: И мы, может быть, и второе, и пятое поприще с бунтом в сердце будем идти, но чисто формально мы будем это выполнять.
0: Бог желает, чтобы в нашем сердце не было противостояния. Мы можем быть с чем-то не согласны. Мы можем видеть, что несправедливо. И Бог не заставляет нас смотреть на несправедливость, как на справедливое действие. Нет. Бог хочет, чтобы мы не осуждали. Бог в Писании приглашает нас: «Предайте суд в руки Божии. Со своей стороны просто покоритесь и просите у Бога вот этого чувства покорности, чтобы Бог со своей стороны помог нам пройти этот путь». Потому что конечный результат – это благословение. Если мы видим, что в конце мы обретем благословение, мы тогда не будем с бунтом в сердце. Мы доверимся Богу. Хорошо, Господь, раз подобная ситуация произошла, раз от меня это ожидается, я сделаю это на все 100, на 200% сделаю, чтобы люди увидели, что я хочу благословений. И тогда отношение людей может измениться. Ситуация может поменяться. Потому что Бог через эту историю еще раз и еще раз нам показывает, что конечный результат – это мое благословение. Конечный результат – это мое вдохновение. Я буду вдохновлен. Я думаю, Иосиф был вдохновлен тем конечным результатом, которому Бог его подвел. Просто потому, что он слышал, что ему говорит Бог. Сегодня Бог говорит нам: иди в два поприща. Если принуждают тебя идти в одно, иди в два. Делай больше, чем от тебя ожидается. Потому что конечный результат – это твое благословение. Конечный результат – это твое вдохновение. Ты не будешь испытывать удрученности, потому что покорился не просто какому-то действию, а покорился воле Божией, которая определена на страницах Библии. Воля Господа, она очень явно и ясно для нас записана.
1: Даниил Васильевич, благодарю вас за эту беседу. Время нашей программы подходит к концу. Спасибо вам за опыты, спасибо вам за ответы на вопросы. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Здравствуйте, мальчики и девочки. Как хорошо, что мы снова можем вместе сделать зарядку. А зачем она нам нужна? Спросим у моих помощников. Ульяна, что ты думаешь про зарядку?
1: Это очень весело.
0: Ваня, а тебе почему нравится зарядка?
2: Потому что мне нравится прыгать и бегать.
0: Марина, а тебе?
3: Потому что после нее не хочется спать в школе.
0: Ребята, я думаю, что вам тоже понравится зарядка. Ну что ж, меньше слов, больше дела. Нам сегодня понадобится мяч. Но для начала сделаем разминку для шеи. Встаем. Итак, мы дышим свежим воздухом в лесу. Руки вверх, вдох. Опустили, выдох. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Стоим так же. Руки на поясе, спина прямая. Птичка чистит перышки на грудке. И, пожалуйста, наклон головы вперед и прямо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще разок. Хорошо. Следующее упражнение – маятник. Голова к правому плечу и к левому. Пожалуйста, раз, два, раз, два, раз, два. И еще разок. Раз и два. Теперь у нас сова крутит головой по сторонам. Она посмотрела направо и посмотрела налево. И еще раз. Хорошо. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз и два. А теперь у нас упражнение мячик. Мячик перекатывается с одного плеча на другое. Пожалуйста, положили голову на правое плечо. Ваня, на правое плечо. И перекатываем к левому. Вот так. Медленно делаем это упражнение. Аккуратно. Хорошо. Еще. Правому, медленно. И последний раз. Закончили. А теперь возьмем мяч. Так, держим мяч прямо перед собой. Упражнение называется перекаты. Мы перекатываем его с одной руки вот так на другую. Угу. А вот такие мячики у нас с шипами, они даже массируют нам руки. Это очень хорошо. Упражнение для рук, для кистей. Хорошо. Молодцы. Так. Угу. Вот в одну сторону и другую. В одну и в другую. Хорошо. Продолжаем зарядку. Упражнение «Повороты». Держим мяч перед собой и поворачиваемся направо и налево. Голова при этом на месте. И раз, два, раз, два, раз, два. Энергично. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И раз, два. Молодцы. Следующее упражнение – наклоны. Поднимаем мяч вверх, кладем его на голову или за голову, как кому удобно. Наклоняемся в сторону и вытягиваем руки с мячом в сторону. Вот так. И в другую сторону. Влево. Раз. Хорошо. И вправо. Раз. Два. Наклонились, вытянули руки. Молодцы. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Еще наклоны. Молодцы. Раз, два. Раз, два. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Молодцы. Положили мяч на пол. Упражнение вращение. Поставили ногу на мяч и вращаем мячик в одну сторону. Упражнение для наших суставов, колени и ступни. И раз, два, раз, два, Раз, два. Раз, два. И в другую сторону тоже так же мячик вращаем. В одну и в другую сторону. Молодцы. Поменяли ноги. Вращаем. Вправо. Вправо. Мячик у нас не укатывается, да? И в другую сторону. Вот молодцы. Угу. Энергичнее делаем вращение. Хорошо. Так, хорошо. Закончили. Упражнение на полу. Садимся на пятки. Так, мяч перед собой. Перекатываем его вперед. Упражнение пружина. И пружиничными движениями. Теперь мяч к себе. От себя. И опять пружиним. Вот так. Хорошо. К себе. От себя. Пружина. Молодцы. Еще. От себя. И пружиним. Движение. Хорошо. Теперь садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся пятками на мяч. Упражнение плуг. И наклоняемся вперед, достаем руками до носок. Хорошо. Тянемся руками к носкам. Молодцы. Тянем носочки при этом. Ноги не сгибаем. Ноги прямые. Молодцы. Еще вперед. Так, теперь мы мяч перекатываем к себе. И от себя. К себе. И от себя. Молодцы. Так. Опираемся руками сзади. От себя. Хорошо. Еще. Молодцы. Следующее упражнение. Прогибы. Мяч за спину. Возле поясницы. Ванечка, мяч за спину. Так, и ложимся на мяч, прогибаемся, и руки вытягиваем вперед. Хорошо, полежали, встали. Упражнение шлагбаум. Мяч между ногами, ноги раздвинуты. Переносим правую ногу через мяч, присоединяем к левой. А теперь обе ноги через мяч. Раз. Левая нога через мяч, правая и обе ноги. Хорошо. Так, вот у нас такой шлагбаум. Молодцы. Раз, два, три. Молодцы. А теперь обе ноги через мяч. Раз. И будем делать шлагбаум в другую сторону. Пожалуйста, правая нога, левая и через мяч. Хорошо. Раз, два. Три. И раз, два, три. Молодцы. Встаем. Упражнение прыжки. Мяч на полу. Прыжки. И раз, два. А теперь с разворотом попробуем. И раз, два. Раз, два. Молодцы. И раз, два. Раз. Раз. Берем мяч. Мяч в руках перед собой. Прыгаем. Ноги в стороны. Мяч вверх. Мяч опустили. Ноги вместе. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Два. Раз, два. Три, четыре. Хорошо. Закончили. Немножко расслабимся. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И выдох. Повисели немного. Ну вот, мы зарядку закончили сегодня. Но завтра мы вас ждем к нам в гости. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока! Пока.
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
6: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: а в духовке очень нужный. Выпекается пирог.
1: Анечка, закрой за мною, нужно срочно масло нам. Ты пирог пока не трогай, пусть поднимется он сам. Будет он вкуснее, чем тортик, не пускай домой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы изучаем природу божества согласно Ветхому и Новому Завету Библии и рассматриваем то, что в богословии называется открытым, динамичным, диалоговым взглядом на Бога. В противовес статичному и трансцендентному представлению о божестве. Мы отметили, что в Новом Завете Библия открывает нам действующего Бога. И это, во-первых, видно в самом факте Боговоплощения, когда Слово стало плотью, когда Бог явился в мир в виде человека. Бог способен чувствовать, Бог описывается в 15 главе Евангелия от Луки и тогда, когда теряет, и тогда, когда находит человека. Бог способен чувствовать горечь утраты и радость обретения. Если традиционный взгляд утверждает трансцендентность ценой отрицания чувственности Бога, то библейский взгляд утверждает трансцендентность Бога, указывая на то, что его чувства бесконечно глубже, чем чувства человеческие. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 55 главу, стихи 8-9. Исаии, 55 глава, стихи 8-9. И попутно напомним значение термина «трансцендентный». Это означает «далекий», это означает «отдаленный», «не похожий на человека». И вот некоторые, думая о Боге, делают его непохожим на человека, лишая его возможности чувствовать. Но фактически Библия показывает действительно, что между Богом и человеком есть огромная разница, но не за счет удаления чувственности Бога, а за счет того, что показывает, что его чувства бесконечно глубже, чем чувства человека. Откуда это следует? Книга пророка Исаии, 55 глава, стихи 8-9. Известные стихи. «Мои мысли не ваши мысли». «Не ваши пути, пути мои, — говорит Господь, — но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». О чем здесь говорится? В каком контексте? Давайте посмотрим предыдущие два стиха, 6 и 7. «Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой, беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив, ибо мои мысли не ваши мысли», и так далее. То есть, когда Бог говорит о том, что «я намного выше вас», Он не говорит «я совсем не похож на вас». Напротив, в контексте милости Бог утверждает, что «моя милость намного больше вашей», «много милостивость». То есть, Бог на самом деле отличается от человека, но потому, что Он намного глубже и больше чувствует, чем человек. Воплощение Сына Божия помогает нам по-другому посмотреть на антропоморфизм. Параллель проводится не между Богом и падшим человеком, а между Богом и образом Божьим, явленным в Иисусе Христе. Таким образом, не природа разделяет нас с Богом, не человеческая природа отделяет нас от божественной природы, а грех отделяет нас от Бога. И поэтому мы не можем его понять во всем объеме, который в противном случае был бы нам доступен. Итак, это было первое главное утверждение Нового Завета касательно открытого взгляда на Бога, а именно то, что Бог воплотился. Во-вторых, Новый Завет очень ярко свидетельствует об этом взгляде на Бога, рассказывая о смерти Сына Божия Иисуса Христа. Во-первых, показывая, что это есть исполнение Божьего плана. То есть, это не просто неудача, а речь идет о том, что так было задумано. Иисус Христос умер не потому, что Его захотели умертвить, а потому что Бог желал это сделать. В первом послании Петра, в первой главе, в 20 стихе говорится на эту тему так. 1 Петра, 1 глава, 20 стих. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Речь идет о следующем, с 18 стиха. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира» и так далее. То есть мы видим, что это было в природе Бога всегда прийти, воплотиться и отдать свою жизнь. Во-вторых, говоря о смерти Иисуса Христа, в контексте нашего исследования важно подчеркнуть, что Иисусу пришлось пережить реальные страдания. вопреки утверждениям докетистов. Докетизм – это ересь, появившаяся в истории христианства, согласно которой Иисус Христос не обладал подлинной плотью, Он просто лишь казался человеком, от греческого глагола «докео» – «казаться», «видеться». Библия же утверждает, что Его человеческая природа была подлинной, реальной. Он чувствовал, Он жаждал, Он испытывал чувство голода, и страдания Его были реальными. Когда Он в Гефсиманском саду молится: «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия», это не было театральной постановкой, это было криком души, выражением Его чувств. Искушения в пустыне на протяжении 40 дней не имели бы никакого смысла, если бы плоть Христа была нереальной. Сатана, как раз-таки зная, что Он голоден, предлагает Ему камни сделать хлебами в доказательство своей божественности. В-третьих, духовная победа, одержанная Христом, была также реальным достижением. Это событие в истории божества и в истории нашей Земли и всей Вселенной, которое стало переломным моментом в истории спасения. Это реальное изменение. В-четвертых, крест открывает нам не только то, что Бог делает, но и что Он переживает, насколько глубоко Он вовлечен в жизнь человека. Иисус Христос говорит: «Никто не отнимает у Меня мою жизнь, Я Сам ее отдаю, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы никто из верующих в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Крест открывает, как глубоко Бог чувствует и вовлечен в жизнь человека. В-пятых, страдающий Бог Евангелия есть полная противоположность бесчувственному Богу греческой философии. Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, его засмеяли именно на том моменте, когда он стал рассказывать о смерти и воскресении божества. 17 глава книги «Деяния апостолов» с 31 стиха говорит так: «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время». Потому что в греческом представлении Бог апатичен, Он есть идея. Он из мира идей, Он не из мира материи, Он не может страдать и в данном случае умирать и воскресать. И вот эта картина греческого Бога или Бога греческой философии, к сожалению, проникла в христианство и обокрала христиан, лишила их возможности ярких личностных взаимоотношений с Богом, потому что Бога представляют совершенно иным. Крест есть отвержение апатичного Бога, Бога, неспособного страдать, и утверждение Бога чувствующего, Бога, чье сердце чувствует боль, Бога распятого. Смерть Христа есть подтверждение вовлеченности Бога. Итак, мы видим, что как Ветхий Завет, так и Новый Завет представляют нам живую, яркую, привлекательную картину личностного существа Бога, который, будучи неизмеримо более великим и могущественным, чем человек, всю

0: Мы созданы по его подобию. Главные аргументы в пользу этого открытого, динамичного взгляда на Бога заключаются в том, что Ветхий Завет говорит о Божьих чувствах, Божьих меняющихся намерениях и Божьих действиях, а Новый Завет говорит о Боговоплощении и о смерти Сына Божия Иисуса Христа. И все это вместе взятое представляет нам картину Божества Библии. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физического, эмоционального, духовного. Мы продолжаем.

0: продолжаем разговор о заболеваниях уха, горла и носа. У нас в гостях врач-отоларинголог Наталья Гаврикова. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Мы уже говорили отдельно о заболеваниях уха, горла и носа. Но болят они чаще всего у нас вместе. Нос и горло, нос и уши. Ведь это же части единого человеческого организма. Давайте сегодня поговорим о взаимосвязи этих болезней.
1: Давайте сопоставим эти заболевания и увидим, что они настолько рядом расположены, все эти органы, что часто и болят вместе. Первоначально давайте посмотрим, как взаимосвязаны между собой заболевания носа и заболевания уха.
0: Да, об этом вы немножко уже нам говорили.
1: И давайте опять здесь вспомним, что существует некоторая удивительная, уникальная трубочка. Слуховая труба, которая соединяет область носоглотки и ухо. Именно через эту трубочку проникает в ухо инфекция. То есть, когда у нас есть заболевание носа, когда у нас нос заложен, когда у нас есть насморк, есть большая вероятность, что у нас заболит и ухо. Именно от строения вот этой слуховой трубы будет зависеть, будет у нас отит или не будет. Если она короткая, если она широкая, то инфекция будет легко попасть в область уха. Если у нас длительная заложенность носа, длительный отек, если разросшаяся аденоидная миндалина, которая вот перекрывает своим, кстати, вот аденоидные лимфоидные вегетации, которые перекрывают своим объемом устье слуховой трубы, то также могут быть частые отиты. Не попадает туда воздух, не достает атмосферное давление, разреженное состояние, выпад жидкости и дальнейшее присоединение инфекции, развитие острого среднего отита.
0: То есть это говорит нам о том, что мы должны лечить уши, леча нос, так?
1: Начинается лечение заболеваний ушей именно с лечения полости носа.
0: То есть нам на самом деле важно вот эти взаимосвязи знать. А бывает ли наоборот, например, что у человека заболели уши, а потом уже переходит заболевание на нос?
1: Пациенты часто спрашивают, может ли у меня от уха заболеть нос? Не страдает ли у меня нос или мое частое простудное заболевание из-за моего больного уха? Скорее всего, нет. Скорее всего, взаимосвязь в обратном порядке. От носа заболевает уже ухо.
0: То есть, может быть, просто человек не чувствует, да, что ну, в носу есть проблемы, в носу есть инфекция, а уши более чувствительны. Но тем не менее лечить нужно именно в таком порядке. Сначала нос.
1: Здесь взаимосвязь еще чувствуется остро у детей. Вот если, например, ребенок растет в той семье, где есть курящие родители, большая вероятность, что у ребенка разовьется хронический средний отит.
0: С хронической
1: длительным. Ну, найдена такая взаимосвязь. Ну, во-первых, угнетается функция вот ресничатого эпителия, но нарушается функция очистки носоглотки и, в частности, слуховой трубы, и там застаивается инфекция, и чаще развивается хронический отит. Она в постоянно отечном состоянии находится, воздух через нее не проходит. Это все факторы, которые ослабляют местный иммунитет и способствуют развитию хронического заболевания. И как следствие, такие детки, имея хронический отит, они могут со временем иметь пониженный слух и не иметь той профессии, которую они хотели бы выбрать. То есть все профессии, которые связаны с высоким уровнем шума, работа на высоте или общие вибрации, будут для таких детей недопустимы. А это огромный спектр профессий. То есть родители своим поведением закладывают будущее своего ребенка, где он сможет работать, а какую профессию он вследствие своего физического состояния.
0: Ну и вообще, насколько качественной будет его жизнь.
1: Да,
0: потому
1: насколько
0: что слух – это уникальная возможность, данная нам Богом. А может ли инфекция из горла попасть в ухо?
1: Может. И здесь, помимо вот той самой уникальной слуховой трубочки, о которой мы с вами уже много поговорили, кстати, именно инфекция чаще всего попадает в ухо именно из горла, а не из носа.
0: Интересно.
1: Ну, более часто происходит, что после острого фарингита у человека заболевает еще и ухо. Здесь еще, кроме того, есть ряд рефлексов, причем работающих как в ту сторону, так и в противоположную. Например, когда у нас болит горло, и ухо еще интактное, то есть оно еще не
0: вовлечено в процесс,
1: не вовлечено в процесс, мы чувствуем, что у нас есть боль в ухе.
0: Да, у меня бывают такие ощущения, и дочь тоже мне так жаловалась.
1: Это всего-навсего боль отдает в ухо. На самом деле там заболевания еще нет. Может быть, конечно, начинается уже отек слуховой трубы, может, начинается перепад давления, но здесь нужно посмотреть доктора, ему будет видно, началось заболевание или нет. Могут быть просто отраженные боли в ухо от горла. Но есть и обратный рефлекс. Если вы начнете самостоятельно чистить ухо, или врач начнет вам делать какие-то манипуляции в ухе, у вас начнется кашель.
0: И как это просто так начнется
1: ни
0: кашель?
1: Ни с того, ни с чего вы начнете кашлять. Это нормальный кашлевой рефлекс.
0: Ну, это, наверное, когда глубоко мы залезем как-то уже.
1: Да, ну, при прикосновении определенной зоны в области наружного слухового прохода возникает такая реакция, то есть насколько это взаимосвязано. Но если мы коснулись снова еще уха, здесь помимо вот заболеваний уха, горла и носа, здесь еще есть ряд других областей, которые очень близки к уху и могут давать боли в ухе, но нет самого процесса еще в полости среднего уха. Например, заболевание сустава нижней челюсти, которое располагается настолько близко к ушку, что боли в нем иногда кажется, что болит ухо. Или, допустим, слюнная железа тоже она достаточно близко находится к уху, и здесь тоже может возникнуть такая отраженная боль. И поэтому-то и нужен врач, который сможет посмотреть и определить, четко больно ухо все-таки или нет.
0: И мы на самом деле иногда просто даже не знаем всего перечня возможных заболеваний, которые могут вызывать такую боль.
1: Иногда мы врача не понимаем.
0: Да,
1: почему? Нам кажется очевидным, что заболевание уха есть, а врач нас убеждает, что нет.
0: То есть он не предпринимает тех действий, которые мы от него ждем.
1: Совершенно верно.
0: А вот еще, по-моему, троичный нерв, да, тоже где-то здесь проходит близко.
1: Дело в том, что он проходит вообще через полость среднего уха. Очень близко к этой полости делает поворот в костном канале. Поэтому заболевания среднего уха будут отражаться на троичный нерв.
0: И с другой стороны тоже, когда троичный нерв как-то простужает, не знаю, там продувает, правильно ли я выражаюсь, не знаю. Но человек чувствует, что болит ухо. Я тоже такие вот случаи знаю. И долго мучается, пытаясь определить проблему, принимать какие-то методы самолечения, ничего не помогает. В конце концов, к врачу оказывается, что вообще проблема совершенно в другом.
1: Оказывается, иногда пациенту больше нужен невропатолог, чем лор.
0: Да.
2: Живой источник.
1: Ну и наша с вами третья взаимосвязь – это заболевание носа и горло.
0: Вот, кстати говоря, нос и горло, мне кажется, они вот когда простуда начинается, прям начинают болеть одновременно, как будто это что-то такое единое, даже не можешь разграничить порой.
1: Иногда бывает так. Иногда бывает, начинается с носа, потом спускается постепенно инфекция вниз, или начинается инфекция в горле, потом присоединяется и нос. Это очень близкое анатомическое расположение, и слизь из одного отдела может попадать в другом при разговоре, кашле, чихании, сморкании, просто при естественном оттекании слизи в нижние отделы. Поэтому инфекция может легко переноситься из одного отдела в другой. И здесь особенно важно учитывать хронические заболевания. Если мы имеем хроническое заболевание, допустим, миндалин.
0: Тонзиллит, да?
1: Тонзиллит, особенно у ребенка. Зачастую у него тут же поражается и аденоидная вегетация. То есть есть и воспаление аденоидов. И называется аденотонзиллит, такая сопутствующая совместная патология. Если, допустим, мы имеем в ротовой полости какой-то хронический процесс, наличие кариозных зубов.
0: Наши зубы тоже здесь близко находятся.
1: Да, они тоже будут способствовать развитию хронического тонзиллита.
0: Мы говорили о том, что они могут способствовать гайморриту, а тонзиллиту как?
1: Но любой очаг хронической инфекции в области верхних дыхательных путей и ротовой полости, он будет провоцировать воспаление в совмежных областях. И вы совершенно правы, также кариозный зуб, если он вовремя не вылечен, если есть гнилой корень, то инфекция, особенно если это рядышком с нахождением гайморовой пазухи.
0: То есть верхний ряд
1: зубов, это 4-й, 5-й, 6-й зуб, который близко примыкает к гайморовой пазухе, они могут воспаление передавать и в область гайморовой пазухи. Причем это будет такое незаметное воспаление, где нет насморка, где нет даже температуры, особо легкое недомогание, присутствие неприятного запаха, а на самом деле там уже идет достаточно серьезный процесс в области гайморовой пазухи.
0: Удивительно, все у нас так взаимосвязано. Нужно, наверное, начинать лечить сразу первые же симптомы, чтобы вся болезнь не перекинулась на все окружение, так сказать.
1: Ни одно из этих областей, ни одно из этих заболеваний нельзя оставлять на самотек и нельзя надеяться, что оно может пройти само собой. Особенно если для этого есть предрасполагающие факторы. Нужно обязательно справляться с этим заболеванием для того, чтобы не было дальнейших никаких осложнений, не было распространения инфекции на другие области и другие регионы. Тем самым мы избежим и полипов, и хронических синуитов, и кистообразований, и множество-множество других заболеваний. То есть поддерживать будем свою систему ухо-горло-нос в полном здоровье.
0: Ну, как раз на эту тему мне и хотелось бы продолжить наш разговор. Давайте поговорим о профилактике лор-заболеваний.
1: Ну, здесь нам помогут общие системы профилактики. Для начала давайте мы начнем широко и поговорим, как влияют факторы внешней среды на наш иммунитет. Обычные факторы – солнце, свежий воздух. Достаточно сказать, что самое важное – это использовать чистый воздух. Воздух, который не так богат аллергенами, не так загрязнен, он очень важен нам для формирования хорошего иммунитета. Если мы дышим свежим воздухом, то не будут оседать частички пыли, они не будут раздражать нашу слизистую оболочку, а мы будем более устойчивы к действию аллергенной пыли. Будем, что можем сделать с этой стороны?
0: Кажется, что воздух – это как раз та часть нашего, может быть, образа жизни, нашей окружающей среды, которая нам практически не подвластна. Ну что там, короткие выходные или отпуск?
1: Кое-что мы можем с вами сделать. Мы можем планировать свой отпуск так, чтобы быть больше в тех местах, где есть чистый воздух, это либо лес, особенно открытые водоемы.
0: То есть мы можем поехать отдыхать не в другой город, а все-таки туда, где более чистый, свежий воздух.
1: Это может быть горный воздух, это может быть воздух полей, это может быть воздух лесов.
0: Морской воздух.
1: Морской воздух, воздух возле озера где-то будет очень полезен. Если мы дома, то нам нужно чаще проветривать помещение. Особенно открывать в ночное время, когда количество загрязняющих веществ в воздухе меньше. Тогда мы получим более свежий воздух, проветривать свое помещение, делать влажную уборку, убирать особенно вот домашнюю пыль, которая часто любит селиться такие насекомые, аллергенные для нашего организма.
0: Как клещи домашней
1: пыли. Домашние пыли. Поэтому, делая влажную уборку, есть еще некоторые...
0: То есть этим мы влияем на самом деле на воздух, на тот воздух, который в нашем доме. Пусть мы не можем поменять воздух за окном, но в своем доме мы можем как-то на него воздействовать, да?
1: Даже материалы, из которых мы делаем ремонт, мебель, которую мы покупаем, напольные покрытия, которые мы стелим, они тоже могут быть более, вызывать больше загрязнения воздуха, чем другие.
0: Почему?
1: Признано, что наибольшим загрязнителем воздуха является линолеум и новая мебель из поливинилхлорида, то есть из деревострушечной плиты.
0: Потому что они выделяют вот эти вот
1: клей, смолы, выделяются особые вот эти смолы, вещества, которые очень сильно загрязняют воздух и способствуют развитию аллергии и хронических заболеваний.
2: Живой источник.
1: Поэтому здесь мы тоже можем сделать выбор. Выбирать надо более инертные краски. Если мы белим стенку дома, то это может быть, допустим, водоэмульсионная краска. Или бумажные обои будут предпочтительнее, чем обои из поливинилхлорида. То есть здесь мы кое-что можем с вами выбрать. Кроме того, если мы возьмем солнечный свет. Солнечный свет – это самый мощный фактор, который убивает микробы у нас дома. То есть открывая окна, пуская прямые солнечные лучи, выбирая расположение своей квартиры, не затеняя лишний раз шторами, мы можем пустить этот исцеляющий фактор в свою жизнь. Загорание, выход на свежий воздух, прогулки. Особенно сейчас летний период начнется, тут нужно будет, наоборот, избегать солнечных ожогов, но получать лучше в утренние или вечерние часы. Солнце укрепляет иммунитет также.
0: То есть, когда мы говорим о профилактике лор-заболеваний, мы вообще говорим об укреплении организма в целом. Да? И здесь мы можем вспомнить все, что знаем об этом.
1: И помимо того, что оно повышает иммунитет своим прямым воздействием, есть еще посредственное воздействие солнечных лучей. Дело в том, что когда мы получаем достаточное количество света солнечных лучей из течения дня, то в течение ночи у нас больше вырабатывается особого вещества мелатонина, которое является самым мощным иммуностимулирующим средством. И когда, то есть здесь уже второй фактор у нас присоединяется, когда мы ложимся вовремя спать.
0: У нас есть достаточный отдых, сон.
1: В 2 часа ночи самый активный пик выработки этого гормона. Если мы спим достаточное количество часов, то днем мы чувствуем себя отдохнувшими, мы чувствуем себя способными сопротивляться и стрессовым воздействиям, которые снижают наш иммунитет, и воздействием
0: самих инфекций.
1: По действию того, что в крови уже есть достаточное количество мелатонина. Следующий фактор – это физические упражнения. Они активизируют кровоснабжение. Кровь очень быстро движется по сосудам, быстро достигает тех очагов, где есть воспаление. где
0: куда проник враг, да,
1: куда проник враг, сюда быстро доставляются белые клетки крови, и начинается война не на жизнь, а на смерть. На насмерть для микроба, а жизнь для нас.
0: Вот я удивляюсь, просто слушая вас, что вот вы каждый фактор здорового образа жизни берете, и каким-то образом он повлияет на наши, так сказать, самые элементарные эти простудные, вирусные заболевания, которые мучают нас все холодное время года. То есть все важно, все влияет, оказывается, каким-то образом.
1: Для меня, как для врача, очень важно помнить, что наш организм – это не только ухо и горло и нос, что у человека еще есть эмоциональная сфера, у человека есть еще духовная сфера. И поломка в этих областях, она тоже может влиять на развитие этих заболеваний. Поэтому иногда причина может быть в человека, в его угнетенном состоянии, то, что он расстроен, то, что он переживает какие-то вот другие стрессовые ситуации. Иногда он приходит к врачу для того, чтобы просто поговорить и получить поддержку. А ухо, горло или нос иногда бывает просто поводом, чтобы пообщаться с человеком, который может оказать поддержку. Ведь врач – это тот человек, который может оказать ее бесплатно.
0: Хорошо, если он таким человеком является, который помнит об этом, а не видит только у пациента либо ухо, либо горло, нос, и не видит больше ничего. Даже его глаз порой не видит, к сожалению.
1: Ну и в этом тоже нужно быть компетентным. И в своей профессии, и иметь более широкий взгляд.
0: Спасибо, Наталья. Это действительно не помешало лишний раз нам напомнить о таких простых, но важных Богом данных вещах. Если у вас еще остались вопросы, дорогие друзья, вы можете нам позвонить или написать, а также зайти на наш сайт. Мы желаем вам здоровья и счастья, Божьих вам благословений.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий, магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях наш добрый друг, наш завсегдатай Джабир Исмаилович. Здравствуйте. Мы рады вас снова видеть.
3: Здравствуйте, Сергей.
2: Джабир Исмаилович, мы с вами долго беседовали, долго говорили, поднимали очень острые темы. Но вот сегодня, знаете, вот просто честно хочу спросить. Наверное, о самом, может быть, больном и о самом сокровенном таком месте, на котором часто притыкаются ислам и христианство. Здесь главное копье раздора между ними происходит, или яблоко раздора, тут ломаются все копья. Это вопросы об Иисусе Христе. Вот Иса, или как я его видел в Коране, Иса Масих. Вот Иса в Коране, или даже, давайте так, Иса в исламе, это кто?
3: Да. Хорошо вы сказали, говоря Иса, Иисус Христос. Христос, вот Христоя – это греческое слово, обозначающее масло. Угу. То есть Христос можно перевести как слово «масляный». Масих – это слово переводится как «помазанный». И вот здесь мне хочется сказать, что всегда, когда в Коране называется его имя, ему дают приставку «Иса Масих». Угу. Многие не знают. В переводе, когда я разговаривал со многими людьми, они говорят – он поглаженный, Бог его погладил. Правильно? Погладил. Но только не по руке, а по голове.
2: А это другой знак, да?
3: Это совсем другой знак. Потому что Христое масло, которое лили на голову царей, это был символ коронации. Угу. Когда короновали короля, мы даже можем прочитать это в Торе, когда короновали короля, ему на голову лили очень дорогое масло. И он был помазанный на царствование, на царствование народом. То есть он считался царем на какое-то определенное время. Когда мы говорим Иисус Христос, он не был царем, но почему-то он Христос. Он помазанный, он коронованный. На что-то, на служение. Угу. То есть масло полили ему на голову так. И помазали его.
2: Кто его короновал тогда?
3: Кто короновал? Можно сказать, кто и родил.
2: Вопрос тогда, кто родил?
3: Видите, это очень интересный вопрос, который в Коране, знаете, он в Коране, в принципе, он в Коране раскрыт, как и в Священном Писании. Это записано в третьей главе. 44-го аята, мы можем прочитать это с вами. Знаете, 3 глава 44-го аята. Значит, там идет история, когда ангел пришел к Марьям, Марии, матери Иисуса, и начинается разговор 45-го аята. «И как ангел сказали, Марьям, Бог шлет тебе благую весть о слове от него, имя которому Мессия Иса».
2: Так, стоп. Слово, которое Мессия Иса, это слово.
3: Здесь большой буквой написано.
2: Интересно, Иса – это слово Аллаха.
3: Оно здесь звучит как «калимат Аллах». «Калимат», «калом», «келеме», «слово». То есть слово, которое Бог вкладывает в этого новорожденного мальчика.
2: То есть все, что он будет говорить, это будет Слово Божие.
3: Это будет откровение Бога. Угу. И теперь дальше мы читаем. Имя которому, опять же, Мессия Иса, помазанный сын Марьям, кто будет славен в этом мире и в другом.
2: В другом это в каком мире?
3: Я думаю, в другом мире, который нам будет открыт или после нашей смерти, или в дни суда.
2: То есть речь идет о воскресении, о следующей жизни.
3: В другом мире, в другом мире, куда доступ только дает Бог.
2: Понятно.
3: Один из тех, кто Господу приближен.
2: То есть он Слово, он приближен, и он будет царствовать в этом мире и в следующем.
3: Да. Еще младенцем будет к людям обращаться, и взрослым будет с ними говорить, одним из праведников станет. Она сказала: «О, Господь мой, как явится ко мне сие дитя, когда ко мне не прикасался ни один мужчина?» И он сказал: «Господь творит, что пожелает. Когда задумано творение им, он молвит: будь, и явится оно. И он писанию и мудрости его научит, Евангелию и закону».
2: Джабир, одну секундочку, слушайте. Вот сейчас вы прочитали, что Мариам или Мария, она говорит, как вот ко мне мужчина не приближался, и как это будет. Интересно, что те же самые слова я читаю в Новом Завете, читаю в Евангелии, где она точно так же говорит: я, ну, девственница, у меня не было мужчины, и я вдруг рожаю. А вот там говорится, что Всевышний говорит: будь.
3: Да.
2: Вот как это понять? То есть вот это слово «будь», то есть каким-то словом своим он, что ли, его созидает, какая-то, не знаю, творческая энергия, как вот это происходит?
3: Вы знаете, мы могли это видеть в первой книге Мусы, то есть вот когда первая книга Мусы в Торе, в Библии она названа «Бытие», когда Бог говорит: «Да будет свет!»
2: А, и он появляется.
3: И свет появляется. Все. Вот в этом проявляется его творческая сила, его творчество, его мощь, его могущество. Когда он говорит что-то «будь», это происходит, потому что он этого хочет, Бог этого хочет. В данном случае мужчины нет, Марьям девственница.
2: Но Аллах говорит: так будет, и оно созидается. Вот смотрите, Аллах созидает словом, и у Марии появляется слово, которое несет слово Всевышнего. И мне вспоминается сразу один из текстов из Евангелия, где сказано так: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». И вот какая-то некоторая созвучность вот в этом есть.
3: Видите, вот в исламском мире, где всегда был патриархат, всегда был патриархат, всегда мужчина ставился выше всего. Женщина, она была всегда в доме как, ну, второе существо, помощница. Поэтому полигамия, она своего рода тоже унижала женщину. И патриархат был явным. Но в Коране один единственный посланник, один единственный пророк, один единственный рожденный ребенок называется по матери.
2: То есть все остальные там ибн, то есть сын того-то, сын того-то.
3: Сын мужчины.
2: Сын мужчины.
3: Какого-то ни было. А тут сын женщины. Это неприемлемо вообще. Это неприемлемо арабской культуре. Это неприемлемо восточному миру, когда женщина управляет чем-то. В данном случае ребенок назван в честь женщины, понимаете?
2: Но за этим, значит, тоже что-то стоит. Это же не просто так.
3: Поэтому вы задали вопрос: кто его помазал? А я вам сказал: тот, кто его и родил. Ага. Тот, кто сказал «будь», он его и поставил на это служение.
2: То есть Всевышний его короновал?
3: Всевышний его помазал на это служение. И вы знаете, вот если мы продолжим чтение, да, вот если мы продолжим чтение этих текстов, мы будем видеть, посмотрите, вот посмотрите, мы 48-го продолжим читать. «И он Писанию и мудрости его научит, Евангелие и закон, и Торе», то есть Бог научит Иисуса, «посланником к сынам Израиля назначит». И теперь идет прямая речь. «Я к вам пришел от Господа с его знамением». Это слова Иисуса, потому что они идут...
2: То есть он как слово приходит при сознании.
3: Да, и это прямая речь уже его. И посмотрите. «Я сотворю для вас из глины образ птицы, вдохну в нее, и волею Господней оживет она. Я исцелю того,
2: Джабир, секунду.
3: Кто слепо».
2: Бытие. Всевышний созидает Адама из праха земного, из глины, дует, и человек встает.
3: Сергей, это не я говорю. Это написано в Коране.
2: Иса берет птицу.
3: Иса берет глину.
2: Глину лепит.
3: Делает куклу.
2: Дует.
3: И она оживает. И...
2: Слушайте, у меня тут
3: подождите,
2: нету
3: подождите.
2: Слов в данном случае.
3: Вот мы должны понимать, когда заходит речь вот, вот в этом контексте, мне всегда говорят, что он, видите, здесь написано, вдохну в нее, и волею Господней оживет она. То есть Иисус делает это волей Господней. Не своей волей, а волей Божией. То есть Бог наделяет
2: его. Его этой силой творческой.
3: Так я это слышал, скажем, от тех людей, которые говорят, что этот текст не дает права Иисусу встать на уровень с Богом. Понимаете, да? Дальше смотрите, что тут написано. Опять идет прямая речь Иисуса. «Я исцелю того, кто слеп родился, и прокаженного оздоровлю, и оживлю Господней волею умерших, и назову вам все, что вы едите и что храните у себя в домах. В этом поистине знамение для вас, коль в Господа уверовали вы. Я к вам пришел, чтобы истину закона утвердить, что до меня была вам ниспослана, и разрешить вам часть того, что ранее для вас запретным было. Я со знамением от Господа пришел к вам, а потому страшитесь его гнева и будьте мне послушны».
1: Пророки в Коране. В Коране.
2: У меня сразу несколько вопросов.
3: Да.
2: Во-первых,
3: да.
2: Какой другой еще пророк делал то, что делал Иса?
3: Ни один. И с волею Господа, и без волею Господа. То есть, когда мы говорим, что да, Иисус это делал с волею Бога, рождается вопрос, а кто-нибудь другой пророк с волею Бога мог не просто птицу сотворить, а даже умерших оживить? Получается, воля Бога не была на тех пророках. Воля Бога не была на Ибрагиме.
2: Ну, как была.
3: Воля Бога не была на Ное.
2: Они же получили откровение, была воля Божия.
3: Но не было такой вот даяния творческой силы.
2: Да, то есть вот это вот все-таки помазание, оно как-то выделило среди всех пророков именно Иису.
3: Вот даже здесь мы видим, будьте послушны мне, он говорит. Хотя опять мы можем сейчас сделать различие. Мы можем сказать, окей, мы вначале читали, что он идет к израильскому народу. Мария представительница Израиля.
2: А, ну да, евреи его и слушайте.
3: Да, вот евреи вы его слушайте. И будьте умерших оживит. Ну вот представьте, если ваш ребенок сегодня заболевает. Какая разница, если вы знаете, да. В Израиле находится человек, который может оживить его. Да кто бы вы ни был по национальности, вы возьмете охапку своего ребенка и побежите к этому человеку. Вы прибежите к нему, вы пойдете к нему на колени, вы будете его взывать, молить, чтобы он остановился и положил свою руку на вашего ребенка. И он не говорит, что я возьму глину из израильской земли. Или он не говорит, что я воскрешу только израильтян. Или он не говорит, я исцелю слепорожденного там, из семьи еврейской.
2: Да, или прокаженного только исключительно.
3: Он говорит то, что он может сделать с человеками, с себе подобными. Нет разницы, кто это. Он говорит, что он сделает это с людьми.
2: Но еще один момент у меня, вот второй вопрос. Там сказано так, я возвещу то, что вы делаете в своих домах. То есть он знает то, что происходит сегодня у меня дома, не заходя в мой дом. Это, ну, предвидение или, скажем, всевидение. То есть это, естественно, тот пророк, который видит все и знает все.
3: Вы знаете, в Священном Писании, в Инджил есть один момент, когда он пришел в один дом, и хозяин дома не дал ему данной почести, но пришла одна женщина, она была плохого поведения, она разбила один очень дорогой флакон духов, полила ему на голову и начала оттирать его, плакать, и начала оттирать волосами его ноги. И в это время хозяин дома сказал, он про себя подумал, если бы он знал, что это грешная женщина, она вообще в дом здесь не должна находиться. Ну ладно, она пришла здесь в гости, и теперь она тут такое делает. А если бы он был учителем, пророком, он бы знал, что она грешница, и не допустил бы к ногам. Тогда Иисус посмотрел на него и сказал, Симон, ты мне руки не дал помыть, а она мне ноги моет. Ты не обнял меня целованием, когда я зашел к тебе в дом, а она мне ноги целует. Понимаете? То есть он знал его мысли.
2: Он даже мысли читает.
3: Он даже мысли читает, не глядя на то, что он знает то, что у вас дома. Я прочитаю еще один стих. Вы знаете, я хочу построить сегодняшнюю тему не кто Иисус, а что он делал, его деяния. И чтобы уже не я дал оценку. Посмотрите, что написано. Это 63-я сура. Сура называется... Она называется «Украшение». Вот 63-я сура «Украшение» называется 61-го аята. Так звучит. «И станет Иса, сын Марьям, знамением часа». Часа с большой буквы.
2: То есть он особый знак.
3: «Знамением часа». Часа с большой буквы. «И потому не сомневайтесь в нем и следуйте за мной. Сие есть путь прямой. И пусть вас сатана не отвращает, ведь он для вас заклятый враг. Когда же с ясным знамением пришел к ним Иса, он сказал: я с мудростью явился к вам, чтобы разъяснить вам что-то из того, в чем вы между собою разногласите, а потому страшитесь Господа и повинуйтесь мне». Вот здесь слово «повинуйтесь».
2: Иса, повинуйтесь.
3: «Повинуйтесь мне». Вот есть «поклонитесь Господу», да, а есть «повинуйтесь Иисус мне», говорит. Вот в чем разница в этих двух словах? Поклонение – это когда ты понимаешь, что перед тобой стоит величественный личность, ты поклоняешься ему, даешь ему поклон. Поклон, да. А повиновение – повиноваться ты должен человеку, который тебя чему-то научил, открыл тебе что-то, показал тебе что-то, и теперь говорит: делай так, повинуйся. Это все равно, что вот…
2: Как тренеру повинуйся.
3: Как тренер говорит своему ученику: вот я тебе показал, а теперь ты должен повиноваться и действовать так, действовать так. И в этом плане Иисус был для нас показателем и учителем.
2: Огромное вам спасибо. Это на самом деле большое откровение сегодня прозвучало. Дорогие друзья, вопросы очень сложные, очень острые, поэтому мы благодарны за ваши письма и поэтому просим, присылайте свои вопросы, мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Всего вам доброго, до свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства.

0: телерадиокомпании «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня мы будем говорить о человеке, которому довелось жить в одно из самых тяжелых времен для народа израильского. Бог избрал его пророком и дал ему весть, которая была предательской для народа. Народ воспринял его как изменника и весть его как весть ложного пророка. Его бросали в тюрьму, его весть, которую он писал, сжигали, его избивали. Ему досталось много пострадать в это время. Но Господь избрал его для определенной цели. Я приглашаю вас познакомиться с пророком Иеремией. В книге пророка Иеремии в первой главе читаем следующее. «И было ко мне слово Господне, — говорит Иеремия, — прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». Народ Божий в очередной раз ушел от Господа и начал ходить вслед богов иных. Господь послал на них на этот раз царя Вавилонского. И царь Вавилонский пришел и осадил город Иерусалим и хотел взять его. Весть пророка Иеремии была крайне непопулярна. Прочтем, что же ему приходилось говорить. Книга пророка Иеремии, глава 20, с 4 стиха. «Ибо так говорит Господь: вот я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это, и всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон, и поразит их мечом, и предам все богатство этого города, и все стяжание его, и все драгоценности его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их, и возьмут, и отправят их в Вавилон». Пророк настолько устал от проповедования этой вести, что в один момент он просто не выдерживает. Обращается к Господу и говорит: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною. Потому что только начну говорить и кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы заточенный огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Пророк говорит о своих переживаниях, когда его утомила та весть, которую он говорил, ибо весть была тяжкой. Весть была тяжкой и для народа, и для говорящего. Люди смеялись над ним, люди ругали его, люди проклинали его за такую весть. Он обратился к Господу и говорит: «Господи, ну не могу я нести». Но Господь был сильнее его, и он ничего не мог сделать, потому что эта весть, Слово Божие, которое было дано ему, горело внутри него. Он не мог его удержать, он должен был его высказать, потому что это слово было либо жизнь, либо смерть для слушающих. «И народу сему скажи: так говорит Господь: вот предлагаю я вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода, и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города сего, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем». Как бы вы поступили, если бы пришел человек, говорящий, что у него слово от Господа, и говорил бы вам, что необходимо сдаться неприятелю для того, чтобы выжить? Итак, этот пророк был почитаем за изменника, за предателя, за того, который должен замолчать. Его били, его сажали в тюрьму, его бросали в яму, его пытались убить. Весть, которую он распространял, через помощника его, записывающего, эти вести были уничтожаемы. Он даже не мог написать книгу как следует. Книга пророка Иеремии – самая неоконченная, самая неорганизованная книга во всей Библии. Если бы кто и попытался составить план этой книги, это нереально. Она написана не по хронологии. Такое ощущение, как будто собрали все обрывки того, что писал Иеремия, все обрывки тех пророчеств, которые давал ему Господь в это тяжелое время, и просто сложили их вместе, как получилось. Тяжелое время было. Господь благословил Иеремию, даровал ему выжить через все это время. Господь хочет использовать каждого из нас. Не так, как Иеремию, по-другому. Кого-то на более сложное служение, кого-то на более легкое. Каждому по силам, каждому по возможностям. Когда Господь обратился к Иеремии, Иеремия отвечал: «Я не умею говорить, о Господи, я еще молод. Как же мне быть пророком?» Но Господь сказал ему: «Не говори, я молод. Не говори, что во мне нет силы. Не говори, что я, может быть, слишком стар. Не говори, что я, может быть, не умею правильно выражать свои мысли. Если Господь посылает тебя, иди. Если Господь приглашает тебя, приходи. Если Господь хочет что-то сделать через тебя, делай. Если Господь побуждает тебя, повинуйся. Потому что только в этом спасение для человека. Господь руководит всею землею. Человек должен повиноваться Богу своему и Создателю своему. Господь говорит: «Не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя». И если мы повинуемся, если мы придем к Господу, если мы сложим к Его ногам все то, что тяготит наше сердце, Господь успокоит нас. Господь даст нам силы. Господь скажет нам, что нам делать дальше, даст нам весть или даст нам благословение, которое мы сможем использовать в своей жизни. Господь скажет нам, что делать. И тогда мы сможем воздать славу Господу не только своими словами, но всей своей жизнью, потому что она изменится. Каждый, кто приходит к Господу, он меняется. Иеремия, хотя и был молод, но стал сильным пророком, твердым в своем слове, твердым в своей вере, и Господь укрепил его. Я приглашаю вас повиноваться Господу и быть вместе с Ним, иметь жизнь вечную, которую Он предлагает всем приходящим к Нему. Да прославится Господь в Своих обетованиях. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: Верно ли утверждение, что в споре рождается истина? Да, если истина все-таки рождается. А если в споре рождается череда эмоциональных реакций и конфликтов, то вряд ли этот спор хорош. Сегодня в средствах массовой информации, да и в самой жизни, очень много негатива. Поэтому люди стараются всячески избегать того, что может этот негатив вызвать. Нас пугают конфликты и то ожесточение, которое они с собой приносят. Обычно мы стараемся уходить от конфликтных ситуаций. Но, возможно, иногда противостояние необходимо. Может ли конфликт принести пользу? Если такое возможно, то как правильно конфликтовать? В наше время конфликты – это неотъемлемая часть отношений. Мы не можем достичь согласия, опираясь на общепринятые правила. В современном мире моральные принципы у всех разные. В отношениях между мужчинами и женщинами, родителями и детьми, начальниками и подчиненными или представителями разных культур нормы не просто изменились, такое ощущение, что они исчезли. Часто это приводит к насилию, скандалам, разрыву отношений. И все потому, что мы толком не умеем конфликтовать. И на это есть свои причины. Иногда мы не решаемся идти на конфликт из-за страха, что усугубим проблему. Но именно избегание конфликта разбивает пары, противопоставляет одно поколение другому, мешает выработать общие решения в бизнесе, разжигает ненависть между этническими группами. Латинское слово «конфликт» означает «столкнуться». Ученые прослеживают происхождение слова «конфликт» от слова «лоб», то есть буквально «столкнуться лбами». Но первоначальный смысл – это не только противостоять, но еще и встать лицом к лицу. Конфликт – это диалог, который может решить проблему. Конфликт – это не просто неплохо, это жизненно необходимо, это нужно для того, чтобы достичь гармоничных отношений, чтобы осознать проблему и решить ее. Возможно, вы удивлены. Итак, что же такое конструктивный конфликт? Как ему научиться и что это такое? Для этого нужно пройти три этапа. Этап первый – конфликт без насилия. Между насилием и конфликтом есть разница. Насилие появляется, когда мы смотрим на противника, как на нашего врага, когда не видим в нем равного себе, столь же ценного и обладающего такими же правами. Когда мы на него нападаем словом, действием, унижаем его, обвиняем, относимся к нему равнодушно. Данные действия – это насилие, но никак не конструктивный конфликт. Этап второй – стремление к цели. Если цель насилия – проявление агрессии к человеку, то цель конструктивного конфликта – сохранить отношения и сделать их лучше. Цель состоит не в отдалении от другого, а в примирении с ним. Примирение происходит, когда вы обсуждаете все разногласия. Каждая проблема – это кусочек мозаики, часть общей картины. Все их нужно рассмотреть, чтобы увидеть проблему целиком, во всей ее сложности. Для этого и нужно

нужен конфликт. В противостоянии увидеть проблему, которая заставляет нас страдать, и обсудить, как мы сможем ее решить. Этап третий. Уважение к противнику. Для того, чтобы разрешить конфликт конструктивно, не нужно следовать заданной процедуре. Нет каких-то специальных слов или вопросов. Нужно лишь создать обстановку доверия, в которой другой участник конфликта почувствует возможность без страха говорить то, что он думает. Для этого мы даем собеседнику понять, что хотим сохранить нашу связь. Не отвернемся от него в разгар спора, не нападем на него. Мы показываем, что уважаем его, хотя между нами и нет согласия или любви. Эту позицию можно обозначить словами: «Я тебя уважаю», «Я дорожу нашими отношениями», «Я хочу, чтобы мы нашли решение», «Мне важно знать, что ты думаешь, хотя я с этим и не согласен». Эти три этапа совместного решения конфликта на первый взгляд кажутся простыми, но не так уж просто начать конструктивное общение, когда вы оба испытываете накал страстей. Интересно, что этот принцип отражен и в Священном Писании. Апостол Павел пишет: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Другими словами, конфликт должен быть исчерпан, и желательно как можно скорее. В Нагорной проповеди Христа сказано: «Мирись с соперником твоим скорее». Нельзя запускать конфликт. Конфликтная ситуация должна быть разрешена. Также Евангелие сообщает: «Если согрешил против тебя брат твой, пойди и обличи его». Эти слова показывают важность примирения в нашей жизни. Конфликты – это не самые приятные эпизоды нашей жизни, но конструктивный диалог, искренний и открытый, такой диалог очень нужен нам. Только он поможет прийти к взаимопониманию, ощутить мир и гармонию в отношениях.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Андрей вырос в благополучной семье. С детства занимался плаванием. И казалось, что карьера спортсмена ему обеспечена. Но наркотики изменили всю его жизнь.
2: Ну, я связался с людьми, и мы занимались криминалом. У меня такая в сердце появилась страсть к чужому. То есть мы делали все, чтобы обеспечить себя деньгами и так далее. Никаких ни принципов, ни моральных, ничего. Достаточно быстро это все отпало. Мама моя через некоторое время поняла, что я наркоман. И пыталась мне что-то сказать или доказать, что я неправильно живу. Я говорю, что ты мне можешь сказать? Мне не нравится твоя серая жизнь. Мама у меня, они служащие с отцом. Я не хочу жить так, как ты. Я буду жить так, как я. Я зарабатываю денег за день, как ты за год. И как бы это было таким основным критерием. Через 3 года я понял, что я попал. И что я без этого не могу жить. Ты не можешь делать то, что хочешь. Не можешь идти, куда хочешь. Не можешь учиться, не можешь работать. Вот через 3 года первый раз я попытался бросить. Думал, что я спортсмен. Думал, что у меня сильная воля. Думал, что... Я не такой, как все. Видел уже все-таки примеры там и друзья, которые как бы говорили, куда ты лезешь? Я говорю, а я не такой, как вы. Моя жизнь сложится по-другому. Но все сложилось по сценарию такому определенному. Я пытался переламываться много раз вообще. Уезжал, лежал в больницах, уезжал на дачу, уезжал в монастырь, еще куда-то уезжал. После того, как я лежал в больнице, услышал такие отзывы в свой счет. Я просто понял, что больше я не буду пытаться изменить свою жизнь, не буду пытаться там, поправлять свое здоровье, как-то лечиться, еще что-то. Такое твердое желание пришло. Понял, что просто буду жить и прожигать ту свою жизнь. Ну, сколько времени будет, столько и буду этим заниматься. Но ломка всегда приходила. И когда представляешь, что ты живешь от укола до укола и покупаешь себе за деньги, которые воруешь или еще каким-то образом зарабатываешь, шустришь, покупаешь себе просто 3-4 часа нормальной жизни без боли. Уже ни о каком кайфе или о каких-то таких острых ощущениях не шла. Речь, ты просто колешься для того, чтобы хотя бы встать с кровати утром. Потому что ты просыпаешься в 6 утра, если у тебя нет на утро дозы, ты дрожишь под одеялом, пот течет и так далее. Ты, мысли все они направлены в одну сторону. Украсть, уколоться. И это продолжается. Опять украсть, опять уколоться. Деньги и наркотики. За последний год у меня было таких как бы несколько попыток с этой жизнью распрощаться. Однажды переламывался неделю, сидел дома, терпел там вообще, страдал сильнейшим образом. Потом украл у матери кофту, убежал, укололся и такой думаю, все, просто надо с этой жизнью заканчивать. И так мне как-то хорошо стало от этого, спокойно. Я твердо решил, что сейчас они уснут, и я вскрою себе вены и тем самым своим мучением положу конец. Потому что, такой рыдал, у меня истерика была достаточно сильная, это серьезно было. Я ничего маме не хотел ни пугать, ни показывать. Просто это вдруг как выход для меня возник. И я дождался, пока они уснут, скрылся там, руки, ноги себе вскрыл там под колено. И крови много так вышло. Я помню, когда уже засыпал, мать с отцом зашли, постояли и ушли из комнаты. Они не перевязали меня, не наложили жгут, ничего, не вызвали скорую. Потому что к тому времени я уже перестал быть их сыном. Это как жалкое подобие было. И они думали, что так для меня будет лучше, и что так моя жизнь закончится, и все. Один раз они поплачут, и утром я очнулся, кровь свернулась. Потерял 1,5 литра, но не умер. Были 2 или 3 передозировки такие, думаю, все, уколю 3 грамма и умру. Раз, через сутки очнулся. Еще что-то, хотя это в 3 раза превышает, смертельную дозу. Так было много раз.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
2: В общем-то, опять понял, что я в тупике в абсолютном, я не могу вырваться. Отец меня увез в монастырь. Там достаточно у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Я сказал священнику о том, что я наркоман. Видимо, он не знал, как мне помочь. Но в тот момент, я решил, что, наверное, нужно помощи искать у Бога. У Бога, потому что по-человечески это никак. И однажды я ехал в машине, маршрутном такси, посещал там группу анонимных наркоманов. Так, не знаю, для чего посещал. Говорят, что это помогает, или я слышал, что это помогает. Но я ехал в маршрутном такси, уколотый, спал в углу. женщина верующая подошла ко мне. Она жила в моем доме, как потом оказалось. И говорит: слушай, я тебя знаю, тебя Андрей зовут. Я знаю, что у тебя в жизни проблемы. Я говорю: да, я наркоман. Она говорит: не хочешь, чтобы твоя жизнь изменилась? Даже будучи наркоманом, я все боялся, что меня во что-нибудь вовлекут. И там все, кто еще какой-то. И она такая говорит: есть центр христианский, революционный. И я ей говорю: слушайте, я русский христианин, я верующий, не надо меня никуда тащить. Она говорит: слушай, какая тебе разница, по-моему, ты умираешь. Ну, она просто участие такое приняла в моей жизни. Обычно к наркоманам на улице никто не подходит, их боятся, потому что кто знает, что у нее на уме. Когда я решил позвонить этой, ну, Ире, этой женщине, насчет центра, мне, я не ел уже к тому дню, два дня. Ну, просто такой думаю, если я вот сейчас прямо что-то не решу, то я вообще отсюда никогда не выйду. Просто такой встал и вспомнил этот телефон. Говорю: Ира, где там ваш центр? Все, я не могу больше. То, что, с чего началась новая жизнь моя. Я пришел в комнату, где лежали ребята такие же. Я приехал туда как в тюрьму, как на общий режим. Очень напряженный такой, как ежик. Потому что я другой жизни не знал. Но один из парней просто встал такой, говорит: слушай, тебя ломают? Я говорю: да. Он говорит: ложись. Сам лег на пол. Я даже не знал, как отреагировать на это. Просто это в мое понимание, ну, такое действие, оно не вкладывалось никак. И я лег, и, в общем, спал еще первую ночь так в полусне. Хотя я ехал, я был на дозе, на серьезной, думал, что не буду спать месяц. Вообще, когда человека ломает, и он на большой дозе. Но утром эти же ребята, которые были в комнате, говорят: слушай, ломает? Я говорю: да, ломает. Они говорят: давай мы за тебя помолимся. Я говорю: хотите, молитесь, хотите, что угодно, делайте. Они подошли, положили руки на меня и молились русскими словами, обычными такими простыми молитвами, ну, обращаясь к Господу Иисусу Христу. И вот эта вещь, две вещи, которые я увидел. То, что уступили место человеку, которому плохо, это не принято в этом мире. Вот забрать у него последнее — это да. И я с первого дня ел, с первого дня спал. Ну, за первый месяц поправился на 25 килограмм. И то есть все мои ломки, они такие как бы пролетели. Это я никак не мог объяснить, кроме как то, что Бог участвовал в этом. То, что это Он, услышав этих людей, просто сделал так. Думаю, ну надо узнать, что это такое, что за Бог, о котором они говорят. Приезжал проповедник, и такой был вопрос. Я, говорит, конечно, понимаю, что вы здесь все молодые, что вопрос о смерти для вас очень далек. Но просто представь себе, если ты завтра умрешь, ты готов стать перед Богом и отвечать за те дела, которые ты делал в этой жизни. В Библии написано, что каждому человеку положено однажды умереть, а потом суд. Я абсолютно четко понял, что я не готов. Я помнил, что я делал в своей жизни, сколько зла я принес людям. И он предложил, говорит: сейчас время примириться с Богом. Идите сюда, мы будем молиться, чтобы Бог простил вас. И я тогда молился молитвой покаяния, и Бог простил меня. С этого дня я стал утром молиться Богу, читать Библию. Жизнь Божия, ну, пришла внутрь. Я приехал после реабилитации в город. Знаете, я ходить не мог спокойно от того, что у меня была свобода внутри. Я не хотел колоться, не хотел курить, не хотел напиться пьяным. Чудесным образом произошло.
1: Андрей никогда не думал, что у него будет семья. Но Бог вместе со свободой от наркотиков подарил ему и супругу. Они вместе живут и работают в реабилитационном центре. И счастливы, что могут помогать другим встать на путь освобождения. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Парфенов.
1: Фрагмент из стихотворения, автор которого Юрий Висбор. «Не сотвори себе кумира из невеликих мелочей, из обстановки и квартиры, из посещения врачей, из воскресенья и субботы, из размышления о судьбе. В конце концов, не в наши годы уныние позволять себе». Вот такое стихотворение хорошее, и оно предваряет нашу тему сегодня. Чтобы обозначить тему, хочу зачитать вам отрывок из стиха книги Ветхого Завета, книга Исход, 20 глава, 4 стих. «Всем нам знаменитая заповедь из Божьего закона – не делай себе кумира». Это вторая заповедь десятисловного закона Божьего. И хочу задать вам вопрос, дорогие друзья. Как вы понимаете, что значит «не делать себе кумира»? И почему Бог запрещает кумиры? Кто такие кумиры? Кумир в нашем понимании сегодня немножко отличается от того, как он понимается Библией и Господом. Вот, например, слово «кумир» в словаре Ожегова звучит так, значение этого слова. «Предмет восхищения и преклонения». То есть это предмет или объект нашего восхищения. И сегодня у нас, на самом деле, очень много в мире таких объектов или предметов, или людей. Недавно буквально в социальных сетях я наткнулся на одну статью или пост, там, где были выложены фотографии актеров, знаменитых актеров, которым сейчас уже за 50, которые уже пожилые, которых мы хорошо знали и смотрели, сейчас им уже за 50. И такая фраза написана. Вы представляете, мы, люди, живущие в 2020-х годах, можем пережить смерть этих актеров. Мы когда-то с этим столкнемся. И там к этому посту комментарии, очень много комментариев. Нет, даже не могу представить, как-то так. Кто-то пишет, нет, только не Уилл, там актер Уилл Смит, да, только не он. То есть кто-то любит кого-то больше, кто-то меньше. И вот так вот это говорит о том, что на самом деле очень много сегодня у нас актеров, звезд шоу-бизнеса, которые для нас являются таким, так скажем, предметом или объектом восхищения. Но об этих ли кумирах говорит нам Библия, когда говорит во второй заповеди «не делай себе кумира»? Или есть что-то еще? Или есть что-то более глубже в этом понимании слова «кумир»? Вот об этом мы сегодня поразмышляем, над тем, что думает Библия о кумирах и что она говорит об этом. Для этого мы с вами окунемся в историю Ветхого Завета из книги «Исход». Это будет 32 глава. 32 глава книги «Исход». Перед тем, как мы начнем читать, очень важно вспомнить нам контекст. Что было до этого? Что было до этого? Народ израильский, евреи, вышли из Египта. Господь их вывел рукою Моисея и Аарона. Чудесным образом провел их через Красное море. Они сталкиваются дальше с испытаниями, но они идут вот к этой стране свободы, к своей Ханаану. И они подходят к горе, называемой Синай. Это гора, на которой Господь должен был с ними торжественно встретиться и заключить завет. Завет они уже заключили. То, что Господь сказал, они говорят, исполним, все исполним. Они Моисею говорят, все, заключая договор. Они заключили договор посредством жертвоприношения. Все это прошло. Господь им прям буквально голосом дал 10 заповедей, он уже их сказал. И теперь написано, что Моисей восходит на гору. Моисей восходит на гору общаться с Господом и пропадает там, знаете вы, на сколько? Пропадает там на 40 дней. 40 дней и 40 ночей он находится там, на этой горе, не ест, не пьет и общается с Господом, и получает от него вот эти повеления, которые дальше будут записаны в Ветхом Завете. А что в этот момент, дорогие друзья, происходит с народом? Что в этот момент происходит внизу, под горой, там, где стоит стан народа израильского и ждет Моисея? Вот сейчас мы будем вместе с вами читать. Давайте посмотрим. 32 глава книги «Исход», 1 стих. «Когда народ увидел, что Моисея долго нет, что Моисей долго не сходит с горы, то кто собрался к Аарону и сказал ему: «Встань, сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Очень интересно, сколько всего Господь сделал для них, столько всего уже произошло. Во-первых, хочу вам напомнить, что Господь ведет свой народ днем в виде столпа облачного, ночью в виде столпа огненного. Это явное чудо, они понимают, что Господь их ведет. Но здесь они говорят, во-первых, они ждут Моисея, 40 дней – это немало. Представьте себе, человек ушел, обещал вернуться, а его нет день, два, три, неделя, две недели. Сегодня уже человек пропадает на несколько дней, и уже висят объявления, да, пропал человек. Такие-то, такие-то ориентиры, просьба сообщить о находке и так далее. Уже через несколько дней люди заявляют. Тут Моисей уходит, конечно, они знают, куда он уходит, и его нету 40 дней. Кто знает, на какой день, может быть, на 20-й, на 30-й день они начали беспокоиться и вот такую вот просьбу изъявляют. На самом деле, почему у них возникло такое желание? Это не просто так, друзья. Не просто так. Люди привыкли, что они должны кому-то поклоняться. Вспомните, пожалуйста, буквально 3 месяца назад эти люди были рабами в Египте. Они не были свободными. Они были рабами, они подчинялись фараону, воинам. Они делали то, что им велят, и они жили, у них было все понятно. Теперь они как бы свободные, и они подчиняются Господу через Моисея, да, который передает эту волю. Но тут Моисея, ничего, его не слышно, Господа не слышно, что, как, где. Им нужно вот это понимание, и они говорят: ну, сделай что-то нам, Аарон, сделай нам что-то, что кому нам поклоняться. Мы привыкли, они привыкли кому-то поклоняться. И вы знаете что? Кроме того, что в этом народе были евреи, в этом народе было и много иноплеменников. То есть люди не евреи, не по крови народа Израилева. А мы знаем, читая историю, когда они вышли из Египта, с ними вышли же и много из египтян. То есть люди, которые также им поверили, тоже захотели с ними выйти оттуда, они тоже с ними вышли. Были там и египтяне, может быть, пока они шли 3 месяца, к ним присоединились и люди из других народов. И они оказывали большое влияние на них. И наверняка главными зачинщиками вот в этом, вот в этой просьбе «сделай нам Бога, идола, истукана, золотого тельца» были как раз вот эти иноплеменники. Они и затеяли этот бунт. Но это нисколько не оправдывает народ израильский, которые пошли на поводу и тоже это просят сделать. И вот вопрос, почему именно золотой телец? Сегодня у нас так эта фраза довольно распространенная, «золотой теленок», да, даже и фильмы были сняты, книга была написана. И вот на тот момент они попросили Аарона: «сделай нам золотого тельца». Хочу вам прочитать один отрывочек из библейского культурно-исторического комментария. «Скульптурные изображения быков или тельцов, сделанные из бронзы и других сплавов, обнаружены при некоторых археологических раскопках у горы Гилвуй, Хацоре и Аскалоне. Они имеют всего от 3 до 7 дюймов в высоту, то есть на самом деле небольшие. Изображение быка, символизирующее плодородие и силу, было популярно в хананейской культуре во 2-м тысячелетии до нашей эры. Культ быка был достаточно распространен». Дорогие друзья, вот в той местности, почему они делают именно тельца или быка, да, это было очень распространено. Они знали, что такой культ есть. Они видели много у кого таких вот такие статуэтки. Они увидели у того в Египте, там многие поклонялись золотому тельцу. Еще где-то они знают, что у того народа тоже культ такой. Так поэтому они вот, для них это понятно, они просят именно: сделай нам такого же, чтобы он нас вел. Кроме того, дорогие друзья, хочу, чтобы вы понимали вот мышление и менталитет тех народов, которые жили в то время. У каждого народа были свои боги, то есть покровители, которые их охраняли, которые их вели, которые о них заботились. На тот момент Господь, Бог Яхва, Он говорит: «Я хочу над вами заботиться, я хочу быть вашим Богом, я вас буду благословлять, буду вас вести, я вам даю законы», потому что многие боги, тогда известен был кодекс Хаммурапи, тоже давал свои законы. Господь говорит: «Вот мои законы, они самые правильные, если будете их соблюдать, будете живы». Только нету связи с какое-то время с Богом, Бог не отвечает, Моисея нет, и они уже захотели податься куда-то в другую сторону. «Сделай нам Бога, чтобы мы Ему поклонялись и шли за Ним». Итак, пойдем дальше. Как реагирует Аарон? 2 и 4 стихи. Будем читать. «И сказал им Аарон: хорошо, выньте серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих, принесли Аарону. Он взял их из рук их, сделал из них золотого тельца и обделал его резцом. И это не зря здесь написано. И сказали они, люди сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Как здесь поступает Аарон? Как поступает Аарон? Напомню вам, что когда Моисей уходил на встречу с Господом, он оставил зама. Он не просто так оставил народ: делайте, что хотите, я пока меня нет. Да? Родители, когда уходят из дома и маленьких детей оставляют, они или оставляют их с бабушками, или кому-то доверяют, или говорят: так, я приду, смотрите, или там на короткое время. Но здесь на 40 дней Моисей уходит. И, конечно же, он оставляет зама Аарона и Ора. Это было написано немного ранее. И вот здесь Аарон, как духовный лидер, который должен решать все вопросы, к которому обращаются, он проявляет слабость. Он как будто даже не перечит им, когда они к нему обращаются. Да? Почему Аарон пошел на поводу у людей? Почему он согласился это сделать? Я хочу прочитать вам одну цитату из книги христианской писательницы Елены Уайт. Книга называется «Патриархи и пророки». Там она комментирует эти события Ветхого Завета. Вот что она пишет. «Только некоторые оставались верны завету с Богом. Но большая часть народа отступила от него». Это вот те, которые захотели поклониться тельцу. Это была большая часть народа. Все-таки были некоторые, которые захотели остаться верными Богу. И несколько человек, осмелившихся осудить этот истукан как идолопоклонство, они подверглись жестокому обращению и посреди всеобщего замешательства и возбуждения в конце концов лишились жизни. Это все объясняет. На тот момент Аарон был между двух огней. Во-первых, вот знал, что Господь, если Моисей там общается, надо его ждать и надо ему поклоняться. А тут взбунтовавшийся народ, который некоторых даже убил наверняка, да, убил те, которые были против этого. То есть большинство было за то, чтобы сделать тельца, и они приходят к Аарону разъяренные и говорят: «Сделай нам тельца». Конечно, Аарон боялся, что и с ним может произойти то же самое. И вот здесь вот под этим страхом он это делает. Да? Ему была большая угроза смерти. Кроме того, в 24 главе, еще раз хочу напомнить, ранее написано, что Моисей оставлял за собой зама не только Аарона. Там еще был Ор. То есть Аарон и Ор. О Оре здесь ничего не сказано. И далее в книге «Исход» мы тоже уже не встречаем его имени. Поэтому можно сделать вывод, что Ор тоже наверняка был убит. И когда, вы знаете, когда Аарон, может быть, у него на глазах это произошло, вот эти люди, кто-то даже пал, да, под этим натиском толпы, и когда к нему приходит, он видит, что с ним может то же самое случиться, он пошел на поводу толпы, и он тоже сдался. Он тоже сдался. И вот здесь вот для нас урок сегодня, дорогие друзья. Часто очень мы в жизни встречаемся с несправедливостью, с тем, что люди поступают рядом с нами нечестно. Они порочат имя Бога, они поступают против законов Божьих. И это большинство. И порой мы с вами, которые хотим стоять, да, на законе Божьем, за честность, мы подвергаемся вот этому угнетению. А готовы мы за это пострадать? Или даже умереть? Сегодня, к радости, нам смерть не угрожает, да, если мы соблюдаем Божий закон. Но сегодня за правду ты можешь быть уволен. За правду ты можешь лишиться премии. Ты можешь стать изгоем в обществе. За правду ты можешь потерять власть или звание. Бог хочет, чтобы мы оставались верными Ему, несмотря ни на что. Это как один такой маленький урок из этой истории. И Аарон говорит: снимите серьги ваши. И вот интересно, мы думаем, что Аарон даже не перечил, даже ничего не противостоял этому народу. Но вот в этом заложено как такой, знаете, вызов для них. А Аарон не зря говорит: хорошо, выньте серьги из ваших ушей ваших жен, детей, сыновей, дочерей, принесите их. А Аарон наверняка подумал, что им станет жалко вот этого золота, которое у них есть, что их как-то это остановит немножко. Но вы видите, их это нисколько не остановило. И это пример того, как человек, который когда очень сильно хочет чего-то сделать, да, когда у него какая-то наводящая уже мысль, она его не оставляет, он готов на все. Я помню в детстве, когда мы очень сильно хотели какую-то игрушку, родители мы просили, и они ставили порой такие условия, ну, что я вот сейчас думаю, как мы на это могли согласиться, ну, например, там, год после этого ничего не покупать или две никаких игрушек, если это сейчас купим. Мы были готовы на все. Мы были готовы на все. Вот так на это похож сейчас народ Божий, который готов на все и даже отдать свое золото, только бы сделать этого истукана и кумира себе. Хорошо. Посмотрите, пожалуйста, когда люди видят этого тельца. Он был сделан. Аарон его сделал. И они говорят. И это очень вот, важно, что они говорят. Вот Бог твой, Израиль. А дословно, вот боги твои. Да? То есть здесь не говорится о боге Яхве. Они заменили Господа своего вот этим истуканом. Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. До этого они видели, что Бог их вел. Бог им дал воду питьевую. Господь их благословил манной с небес. Господь их благословлял и вел, и их одежда не ветшала, написано, да. Но они буквально себе сделали из этого тельца и говорят, так вот, вот Бог, который вывел тебя, да. И люди сегодня также, мы с вами частенько забываем, кто дал нам жизнь. Кто благословляет нас, кто поддерживает нашу жизнь, наше дыхание, кто дает нам все, что у нас есть, одежду, пищу, питье, здоровье, силы. Прочитаю несколько текстов из Библии, Деяния, 17 глава, 28 стих, книга Нового Завета. «Ибо мы им, Богом, живем и движемся и существуем». Бог дает всем жизнь. Исаия, 40 глава, пророк Исаия пишет, «Ибо разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогающему дарует крепость. У Господа вся сила, у Господа жизнь, у Господа все богатства этого мира. Он продолжает помогать людям и дает это». И часто вот мы, осознавая это, или, может быть, не осознавая, да, когда мы чего-то добиваемся, когда мы сегодня что-то получаем, чего-то достигаем, в первую очередь, чаще всего мы благодарим и восхваляем кого? В первую очередь себя, что мы такие хорошие, мы достигли этого, мы добились этого. Во-вторых, мы можем удачу, да, хвалить, так скажем, хвалить, прославлять. Ой, удача, ой, повезло, ой, там, так случилось, фортуна, да, повернулась так, что у меня так все выпало, все хорошо, у меня работа, у меня семья хорошая, у меня машина есть и так далее. Мы на кого угодно, на друзей наших, на родных, на удачу, на себя это спихиваем, то есть говорим, что виновны мы в нашем успехе, и совсем забыли, кто на самом деле благословляет нас всем, дает жизнь, дает избыток, дает здоровье и силы. Также и народ израильский. Они совсем забыли, кто вывел их из Египта и сделал все это. Будем читать дальше, 5-6 стих. «Увидев сие, Аарон поставил перед ними жертвенник и провозгласил Аарон, говоря, «Завтра праздник Господа». На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». Вы посмотрите, что происходит с народом, что происходит здесь с ними. Они, во-первых, принесли жертвы. Вот то, что Господь повелевал делать для Него, они здесь делают то же самое, и благодарность. Вот жертвы мира – это жертва благодарности, да, прославления. Они приносят этому тельцу, якобы его, ну, вот эту вот всю славу, которая должна быть Богу, они передают Ему. И они здесь написано «стали есть, пить и играть». Что здесь на самом деле происходило с народом? Что с ними происходило? Вы знаете, что вокруг, они жили вот в контексте той истории, вокруг было тоже много народов, которые поклонялись своим богам. И у всех языческих богов, практически у всех, суть обряда поклонения была в трех вещах. Это напиться, да, до опьянения, наесться вдоволь. И третье, это, конечно же, оргии. То есть это все вокруг было полным-полно. Господь хотел сохранить свой народ, а они здесь, вот пока Господь дает разговаривать с Моисеем, они делают это, вот эти вот три вещи. Скорее всего, это так и происходило. Там, да, они напиваются, наедаются и устраивают оргию. Там, в этом месте, под горой, там, где Господь находится. Они сделали себе кумира, и этот телец стал между ними и Богом. Сегодня людям нужно кому-то поклоняться. Это внутри заложенного человека на кого-то уповать. И кто-то поклоняется Богу, кто-то думает, что он Богу поклоняется. Да? Бог где-то есть. Сегодня на самом деле мир тоже полон кумиров и идолов, как это было и в то время. Господь, мы думаем, что Господь способен сохранить меня, да, мы вот верующие люди многие, Господь способен сохранить меня, да, мы в Него верим, но на всякий случай я буду носить с собой амулетик, вот этот вот, который меня сохранит, иконку какую-то где-то везде расставлю, да, тотемчик какой-нибудь, знак какой-нибудь, что-то еще, я молюсь этому святому, тому святому, этому человеку, святой Марии, святому там покровителю и так далее, кому угодно, знаете, в первую очередь, но не великому Богу, который меня сотворил, который меня создал. Поэтому сегодня, братья и сестры, это тоже, друзья, это тоже есть. Итак, в этот момент, когда это все происходит внизу, что происходит на горе там? Конечно же, Бог это все знает. 7 стиха будем читать. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро они уклонились от пути, который я заповедал им». Они сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И знаете, в этих текстах очень явно прослеживается чувство Бога, чувство обиды, чувство досады, огорчения. Это явно видно. Скоро они уклонились. Да, я недавно дал им закон, я их благословлял, закрепили завет, но они все же мне изменили, они все же меня предали. И Бог наш, вот Он как Бог, Отец, вот все равно в Нем есть что-то человечное, даже в нас что-то Божье, потому что мы созданы по Божьему образу и подобию. А как Отец, да, родители обижаются, когда дети их огорчают, когда они их предают. Вот так же и Господь огорчается, когда мы заменяем Его кем-то. И вот здесь смотрите, как Моисей отвечает. Вернее, даже не отвечает, а вот здесь вот история уже общения Бога с Моисеем. «Сказал Господь Моисею, я вижу народ сей. И вот народ, он жестоковыйный. Выя – это по-другому шея, то есть упругая шея. Часто народ Божий так вот характеризуется. Они упрямые, не хотят что-то принимать. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, сказал, «Да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силою великою, рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, которую я сказал, дам семени вашим, и будут владеть вечно». Это Моисей говорит Богу. И теперь смотрите, как Бог реагирует. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ сей». Вот в этом отрывке мы видим, как происходит разговор Бога с Моисеем. И Моисей, конечно же, он тоже мог сказать Господи, да, уничтожай их. Они ему наверняка тоже уже, ну, можно сказать, не надоели, но он устал от того, что они часто ропчут, что они часто доставляют ему проблем. Люди сложные, да, и порой тоже вокруг нас много сложных людей, которых, с которыми нам тяжело, которых бы лучше, может быть, не было. И Господь предлагает, давай уничтожи их, сделаем новый народ хороший, красивый, чистый, который будет слушаться и тебя, и меня. Но Моисей все-таки встает за народ и ходатайствует. И здесь Бог говорит, интересно, оставь меня. Он просит, говорит Моисей, оставь меня, и я уничтожу их. Как будто бы Моисей держал его, как будто Моисей мог что-то изменить. И мы видим в этой истории, что он мог, и он изменил. По его просьбе Господь сохранил народ. И это значит, что мы также сегодня можем как бы влиять на Бога, как это ни странно звучит, мы нашими молитвами, нашими просьбами можем обращаться к Господу и ходатайствовать за наших ближних. И Бог это поощряет, если мы действительно любим и хотим их сохранить. И хотим, чтобы они были сохранены для Бога. Итак, дорогие друзья, подводя итог этой истории, идолы или кумиры огорчают нашего Господа. Это нарушение закона, это нарушение второй заповеди десятисловия. Но какой идол или какой кумир, или как назвать сегодня золотой теленок 21 века, сегодня для нас может стать вот этим идолом или кумиром? И я хочу здесь два урока, так скажем, взять, два ответа на этот вопрос. Первый. Конечно же, есть между этой историей и нашим видением прямая параллель. Например, идолы — это буквально какие-то статуэтки, какие-то кулоны, какие-то предметы, да, рукотворные, так скажем, то, что создано человеческой рукой. А вы знаете, сегодня сплошь и рядом вот язычество процветает. Я буквально наткнулся в интернете на один ролик, там, где женщина рассказывала, как поклоняться золотому тельцу. И сегодня это есть. Он говорит, что это приносит благополучие. Несомненно, это действие дьявола. И сегодня это есть. Поэтому это в первую очередь идолопоклонство. Это поклонение идолам и кумирам. То есть есть какие-то вещи, дорогие друзья, хочу, чтобы мы разделяли. Это как память. Например, фотография нашего близкого, родного человека, да, человека, который когда-то жил. И мы вспоминаем его и благодарим Господа за него. Но когда мы ему поклоняемся, это переходит уже в такое поклонение, это становится нашим идолом. Буквально недавно видел видео, когда построили огромнейший храм и большую, такую здоровую, мощную, как это сказать, вот не икону, может быть, там целая такая скульптурная композиция с ангелами, с Христом и так далее. И оно открывалось, и люди все-таки прям сказали, вот, ух ты, вот это сама божественность, вот это сама божественность. Но Господь говорит нам, что я не живу вот в этих рукотворенных. Это хорошо, да, вы можете, смотря на это, вспоминать меня, сюжеты из Писания, но не поклоняться им. В Деяниях апостол Павел говорил, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам, да я всему жизни, дыхание и все». Господь не живет в каких-то рукотворенных предметах, где-то в стенах, храмах. Да, и порой люди вот так вот идут, считая, что это что-то святое, поклоняться самому предмету, а не Богу. Друзья, давайте от этого уходить. И второе, конечно же, на тот момент они поклонялись видимым, понятным вещам. Сегодня мы с вами можем сделать идолы, это наши люди какие-то, да, кому мы посвящаем столько много времени, что это становится нашим идолом, кумиром. Это может быть деньги. Это может быть слава, какие-то достижения, за которыми мы стремимся. И это могут быть даже служители церкви, которые для нас стали таким авторитетом, который перекрывает Священное Писание. Поэтому, дорогие друзья, сегодня я вам желаю, чтобы Господь сохранил вас от кумиров. Кумир, дословно, это идол, да, какой-то рукотворный предмет. Давайте будем понимать, что Бог, Он единственный, Он живет на небесах, Он дает жизнь, здоровье, благополучие, Он держит всю землю. Всю славу за это мы должны воздавать только Ему и всю благодарность Богу нашему.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Друзья, здравствуйте. С детства многих из нас обучают, как находить пульс, чтобы узнавать ритм и частоту биения нашего сердца. Но немногих обучают, как работать сердцем, чтобы узнавать те кнопки, которые на нем есть, и как с ним взаимодействовать, как его понимать, как его слышать и как ему отвечать. Поэтому мы продолжаем нашу тему «Пульт управления нашим сердцем». Друзья, здравствуйте. Давайте вспомним, что было в прошлых сериях у нас, в прошлых встречах. У нашего сердца есть 4 кнопки. 3 из них мы уже изучили. Давайте вспомним, какие это кнопки. Первая кнопка для того, чтобы регулировать наше сердце, называется...
3: Вера.
2: Отлично. Вера или наши убеждения. Вторая кнопка.
4: Фокус, внимание.
2: Отлично. Фокусировка, внимание. И, наконец, третья кнопка, о которой мы сегодня еще раз будем говорить.
4: Ну, наши слова, язык.
2: Да, исповедание, то, что мы

0: нет. Ну, и я бы узнала, да, и люди, которые прочитали какое-то издательство, газету или журнал, где это опубликуется.
1: Отлично. Когда конец света? Хороший вопрос. Ну, ключевой, да, как к нему готовиться? Спасибо, Алена. Пожалуйста, друзья, еще тот вопрос, который вы готовы и задать, и готовы его предоставить общественности.
2: Где сейчас ковчег Завета и Ноев ковчег?
1: Серьезный вопрос. Спасибо, Сереж. Еще, если у кого-то есть вопросы. Кто знает, может быть, проговорив сейчас вопрос, вы таки в течение суток получите на него ответ. Поэтому дерзайте.
3: А почему обязательно должен быть вопрос?
1: Это может быть фраза, это может быть все, что угодно.
3: Я бы написал письмо с целью, не знаю, договориться о встрече с Богом, например. Ну, или пригласить его в свой дом, или что-то наподобие. Почему обязательно должен быть вопрос?
1: Отлично.
3: Ведь общение с Богом — это не только вопросы, как бы.
1: Да. Письмо с приглашением на свидание. Напроситься на аудиенцию.
0: Но ты же понимаешь, что все придут на это свидание?
1: Кстати, да.
0: Это опубликуется.
1: Это здорово.
3: Это здорово, кстати, когда куча людей придут на встречу с Богом. Я так соберу собственную церковь.
1: Спасибо.
4: Я бы спросила, как быть сейчас христианином в наше время без фанатизма и формализма?
1: Актуально. Да. Спасибо, друзья, за ваши мысли, которыми вы поделились. А теперь, в Священном Писании у нас есть одно открытое письмо. На самом деле их там много, но мы на одно внимание сегодня особенно обратим. Человек, написавший это письмо, это царь Давид, о котором мы вспоминали уже неоднократно. И вопрос, который очень сильно интересовал царя Давида. Вопрос, который он задал Создателю и на который он получил ответ. Давайте посмотрим. Псалом 14, и мы с вами будем читать стих 1, 2 и 5. Пожалуйста.
3: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Кто серебра своего не отдает рост и не принимает даров против невинного? Поступающий так не поколеблется вовек».
1: Спасибо. Если вы заметили, друзья, интересно написано здесь. Главный вопрос, который волнует Давида очень сильно. Кто может пребывать в жилище Твоем? То есть, кто может, Господи, быть вместе с Тобою? И кто может обитать в Твоем присутствии? Главный вопрос. И потом ему приходит ответ, которым, собственно, он и делится, который Давид публикует. И посмотрите, с чего все начинается. «Кто ходит непорочно, делает правду». Вроде бы понятно. А дальше. «Кто говорит истину в сердце своем?» Говорит истину в сердце своем. И тут сразу есть два ключика наши. Слово «сердце» и слово «говорить». И получается, что фактически на третьем месте в этом рейтинге, что должно быть у человека, способного обитать в присутствии Бога, на третьем месте в этом рейтинге идет способность что-то правильно говорить в своем сердце. И это очень сильно перекликается с тем, о чем мы с вами в прошлый раз говорили, что третья кнопочка к управлению сердцем – это слова, которые мы говорим. Как внутри себя, так и то, что мы проглашаем вслух. Помните, мы с вами вспоминали на прошлых встречах, что такое истина? Она, это слово является синонимом слова «реальность». Говорить истину в сердце своем, другими словами, говорить о реальности, о том, что на самом деле настоящее. Не просто о фантазии какой-то, а о том, что является реальностью с помощью Создателя. И давайте посмотрим следующий момент. Псалом 33, стих 12-13. Если кто готов прочитать.
5: 33?
1: Да. 33, 12-13.
3: «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо».
1: Дальше.
3: Так, дальше. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов».
1: Спасибо. Внимание обратите. Вопрос задается. Хочет ли человек жить? Эй, капитан очевидность. Все хотят жить. Это же понятно. Любит ли долгоденствие? Ну, то же самое. Все хотят жить долго и счастливо. Чтобы видеть благо, чтобы видеть счастье. Не просто быть счастливым, а видеть счастье. И какой ответ? Что для этого нужно?
3: Ну, удерживай язык от зла.
1: Удерживать язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Опять заметьте, что тема жизни человека, долгоденствия и счастья опять напрямую связана с языком. Только тут уже не просто с тем, что человек говорит, а с тем, что человек не говорит. Удерживай.

0: язык свой. И когда мы говорим о важности регулировки сердца с помощью кнопки под названием «язык», важно не просто что-то говорить, а важно еще уметь что-то не говорить, уметь молчать и уметь вовремя правильно использовать ключ, замыкающий уста. Может быть, вы слышали, чтобы кто-то из ваших знакомых говорил: «Мне кажется, меня сглазили». Может, к батюшке сходить, чтобы глаз он снял или порчу снял, чтобы помолился, может быть, еще к кому-то. У кого-то было подобное? Чтобы у вас спрашивали: «Мне кажется, меня сглазили, что мне делать?»
1: Ну, это было, но это больше по приколу, типа, где-нибудь в колледже там поставили двоек в полгруппе. Ну вот и все, бабка нагадала.
0: Бабка нагадала, мне кажется, что меня сглазили, говорит человек, а сам вот так вот делает, да?
2: У меня было такое в детстве. Но только это касалось меня. И мне мама говорила: «Кажется, тебя сглазили». Я просто заикалась в детстве. И мама волновалась, что это просто кто-то своим нехорошим взглядом.
0: Да, спасибо. Смотрите, друзья. Действительно, кто-то не верит в сглаз, кто-то к этому очень серьезно относится, к сглазу, порче. А теперь представьте, а что если есть какие-то слова, которыми человек не другому делает вред, а словами какими-то может причинить вред самому себе? Помните, мы что прочитали, что удерживая язык свой от зла. Самое главное зло, которое может сделать человек, зло самому себе. И давайте посмотрим некоторые слова, которые очень распространены. Мы вспоминали с вами недавно следующее. Что будет, если вечером к тебе будут приходить воплощенные все слова и фразы, которые ты говорил на протяжении дня? А теперь давайте представим. А что если? Ведь всякое слово – это не просто оболочка, это еще и некая начинка. Интересно, что в древнееврейском языке, на котором писалась Библия, есть как минимум два термина для обозначения идеи слова. Первый термин – это «дабар». Что интересно, что слово «дабар» имеет три значения. Это слово, это дело и это вещь. И получается, одно и то же слово «дабар» означает весь процесс от проговаривания до воплощения чего-то. Тем самым Библия показывает некую неразрывную связь между тем, что мы говорим, и тем конечным продуктом, который получается. Второе слово, точнее, второй термин – это слово «мила». Слово «мила» или же «слово», оно происходит от глагола «мале», что означает «наполнять». И тут главная идея такая, что всякое слово имеет как пирожок свою начинку. Какой-то пирожок с изюмом, какой-то пирожок с картошкой. Каждое слово имеет свою начинку. И важно понять, что за начинка в слове, то есть какой потенциал есть у этого слова и что будет, если потенциал полностью раскроется. Как это слово может воплотиться? А теперь давайте посмотрим нечто. Это называется «осторожно, опасные слова». Вирус самопроклятия. Кто-то говорит так: «Мне лучше вслух ничего не проговаривать, потому что как только я что-то скажу, это обязательно не сбудется». Например, «Я хочу поехать отдохнуть куда-то далеко-далеко». Ну, в хорошее место далеко-далеко. «Опс», сказал человек, со всеми поделился, «я еду отдыхать», и потом не получилось. Или: «О, с этим предметом у меня в универе проблем не будет, я его сдам на отлично», сказал человек и завалил. И потом такой: «Да лучше я буду молчать». Но то так, это суеверие. Давайте посмотрим некоторые слова, которые сегодня люди произносят очень часто, но мы попробуем понять их значение. Итак, поехали. Первая фраза. «С ума можешь сойти». Давайте представим, что произойдет с человеком. Мы делаем некий виртуальный образ человека, вот здесь вот, стоящего справа от стола, и назовем его Герасим. Вот стоит вот такой симпатичный Герасим, весь из себя резко виртуальный. И он начинает проговаривать в общении с нами следующие фразы. И мы начинаем видеть, что это с ним происходит. Давайте представлять. Вот он, Герасим, и поехали. Деля с чем-то, он говорит: «С ума можно сойти». И вдруг мы видим, что у Герасима что-то поехало. Мы так насторожились. Он говорит следующее: «Ничего себе!» И а что означает «ничего себе»? Ну, буквально «ничего себе». Вот все, что у него было, оно пропадает, потому что себе ничего. Мало того, что у Герасима что-то поехало, он еще и оказался абсолютно без всего. Следующее. Я этого не вынесу. То есть ноша, которая на мне, она слишком тяжка. И от этих слов Герасим просто падает, потому что стоять больше не в силах. Более того, начинает говорить, делясь каким-то переживанием, уже лежа там, да, меня от этого тошнит. И мы такие, тазик в студию для Герасима. Чувствуете, да, Герасим вообще такой весь на позитиве. Потом говорит, глаза мои не видели. Опс, Герасим ослеп. Ноги не несут. Герасим встать не может. Рука не поднимается. Бэм, Герасим парализованный. Я поражен. У Герасима приступ сердца. И потом, понимая, что он, ему реально тяжело, он просто нон-стоп произносит следующие фразы. Жить невозможно, это меня убивает, я испуган до смерти, умереть можно. Умереть и не жить. Все. Что прошло с Герасимом, оставим за кадром. Но можно этому поулыбаться, но если человек создан по образу и подобию Создателя, а одна из способностей Создателя – творить мир словом, то действительно, что будет, если, не дай Бог, вот эти все слова будут конвертироваться в реальность? Еще разок помните вопрос, который волновал Давида? Кто может обитать в присутствии Бога? Человек, который говорит истину в сердце своем. И что, если включить антивирусную программу, выявляющую и зачищающую нас от слов паразитов, которые мы произносим, которые, возможно, являются одной из причин, мешающей нам жить и сдерживающей развитие нашей и нашего сердца? Друзья, ваша реакция, можно сказать, да, это все сказки.
1: А вот, допустим, вот я поражен, и я с ума сойти, это же больше употребляется в таком в хорошем контексте, не?
0: Так... «Я чуть не умер от счастья», — сказал человек.
1: Да.
0: Ну, какие проблемы? Ну, а зачем от счастья умирать? От счастья надо жить. Вы понимаете? Да, Сереж, абсолютно верно, что очень часто сами слова, которые говорятся, они говорятся в положительном контексте. Но начинка слова... Человек может яд принять с улыбкой, но от этого яд не станет менее ядовитым.
2: То есть вы хотите сказать, что когда мы используем слова, так сказать, облекая их в позитивный дух, то мы тем самым обманываем свое сознание. На подсознание записывается негатив, а сознанию мы предлагаем улыбнуться.
0: Да.
2: Похоже на какой-то вирус, и так система чуть-чуть лагать начинает, получается. И мы этого порой ведь, значит, не замечаем.
0: Аня, совершенно верно подмечено. Более того, человек считает это нормой. И когда об этих вещах говоришь, то человек говорит, эй, ты слишком фанатичный, не нужно так серьезно к словам относиться. Но ведь со слова начинается жизнь. Мы забываем об огромнейшем потенциале слова. И помните, мы вспоминали, что слово доброе похоже на семя злаков. Пшеница, рожь. А слово негативное похоже на семя сорняка. Сорняку, чтобы прорасти, не нужно ничего. Просто пусть оно в землю будет брошено, и все. То же самое слово негативное, которое проговариваешь, оно расти начинает. Человек сам того не понимает. Если бы мы могли видеть со стороны свою жизнь и причины разных ситуаций, то мы были бы поражены, сколь много ситуаций в нашей жизни произошли, потому что они были сформулированы нашим языком и запущены на околоземную орбиту нашей жизни тем, что мы проговорили, тем, что мы исповедовали. Сложный вопрос, непростой вопрос. Кстати, давайте попробуем поискать альтернативу. Но ведь хочется порой выразиться как-то ярко. Я помню, когда у меня дети учили в школе, и когда приходили из школы, и оценки были не самые лучшие, то говорили, сегодня был просто провал. Провал? Ну, давайте искать, что можно. Альтернатива провалу. Может быть, не провал, может быть, однажды я взлечу, однажды я поднимусь. Давайте попробуем поискать альтернативу. Но ведь хочется порой эмоцию выразить, но не может быть наша речь быть слишком пресной, говорить все слишком правильно, так высокопарно, красиво.
2: А
0: ибо
2: можно?
0: Еси, да. Пожалуйста.
2: А можно ли заменить, к примеру, слова, которых смысл мы понимаем, но, к примеру, используем уже с положительным контекстом?
0: Да.
2: Вот. А заменить словами, смысл которых мы даже не понимаем, то есть это, ну, современное слово новое, к примеру, трэш или что-то еще.
3: Вау.
2: Для нас никакого негативного значения это слово не несет, но эмоцию мы выражаем. Про это ли вы говорите?
0: Смотрите, друзья. Если я до конца не понимаю значение слова, то мне его лучше не говорить. Потому что всякое слово, опять-таки, оно содержит в себе информацию. Все начинается с информации. И даже если я проговариваю информацию, сам того не понимая, давайте скажем пример. Утрирую ситуацию. Вы приехали в Албанию и поселились в отеле. И для того, что вы албанский не понимаете вообще ни разу, кроме того, что фраза «мир упавшим» — это «до свидания». И вам нужно ввести пароль, чтобы Wi-Fi пользоваться. И вам на ресепшене сказали слово. Вот это албанское слово вы не знаете. Но когда вы его вводите, даже не понимая слова, вы опс, и входите. Входите в интернет. Понимаете? То же самое, далеко не всегда необходимо знать слово, чтобы активизировать его. Это с одной стороны. С другой, наш-то вопрос был, помните какой? Что неплохо было бы посмотреть, какие можно синонимы подбирать этим словам, чтобы речь не была постной, но тем не менее, чтобы мы могли эмоциями выражать что-то. И чтобы это нас не разрушало, а наоборот, помогало нам формироваться и двигаться дальше. Вот когда человек чем-то просто, скажем, происходит какое-то экстра-событие, и обычно он говорил: «С ума сойти можно!» А что теперь?
2: Ну, сложно поймать себя на этом моменте, что ты что-то не так сказал.
0: Согласен. И нам нужно будет подумать, как поставить фильтр, с помощью которого отлавливать вот эти слова.
2: Ну, а чем же их заменять? Помню, когда была маленькая, то мне про это тоже рассказали. И мы тогда пробовали заменять, ну, слова гнева. Там, к примеру, ромашка, дуванчик или еще что-то. И порой это еще больше злило и раздражало, потому что, ну, это не выражает этих эмоций.
4: Ну, говорить эти слова или не говорить, мне кажется, зависит, эмоциональный человек или нет. Вот, например, я человек эмоциональный, и когда что-то происходит, такое событие, я могу резко реагировать, говорить много каких-то слов. А если человек, допустим, ну, довольно спокойный, более-менее уравновешенный, он может вообще промолчать просто. А я тут прочитал некоторые слова. Вот, например, слово «меня тебя тошнит». Вот как его можно заменить? Ну, я имею в виду, его не обязательно употреблять, но если оно полностью отражает мое состояние. Uh-huh. То есть ты сидишь, допустим, в школе за партой с людьми, у тебя реально от них тошнит, они говорят о чем-то, и ты просто, вот, у тебя такое состояние, как будто тебя сейчас вырвет. Uh-huh. И как и по-другому это можно заменить?
0: Вот.
4: Конечно, не обязательно это им говорить, я ей не говорю, но ведь это отражает то, что у меня внутри.
0: Вопрос. Хочешь ли ты, чтобы другие тебя услышали? Или ты хочешь, чтобы в этом состоянии дальше оставаться? Понимаете, в чем фишка? Одно дело, когда мы проговариваем что-то, чтобы нас лучше поняли. Другое дело, что мы проговариваем для того, чтобы выразить свое состояние. Иногда мы что-то проговариваем, потому что мы неосознанно или, наоборот, осознанно хотим в этом состоянии остаться и это состояние углубить.
5: Ну вот я почему-то не верю, что как бы вот эти слова, они реально как-то так, ну, повлияют на тебя. Ну, если я скажу «меня тебя тошнит», ну, не передавая то, что у меня просто, да, но меня же не стошнит, и ничего страшного в этом нет. Я не знаю, у меня ноги будут так и носить, там, я не буду, меня не парализует, я не, там, не знаю, жить невозможно, я не умру. Ну, в чем проблема вообще?
0: Как? Давайте проговорим. Богдан, вопрос просто на 10 баллов. Классный вопрос. Часто человек делает следующим образом. И, испугавшись такой информации, начинает ставить эксперимент. Он берет, подставляет перед собой тазик и так тихонечко. «Меня тошнит». И в тазик смотрит. Да, ничего не происходит. Как бы кому горло не поступает, все нормально. Он такой: «Есть, не работает». Тазик убирает и начинает говорить дальше. Но суть в чем? В том, что многие лекарства или яды имеют особенность под названием накопительный эффект. Даже немножечко чайную ложечку, и тебе ничего не будет. Еще раз немножечко чайную ложечку, тебе ничего не будет. Но потом это все имеет эффект накапливаться. И однажды это может выстрелить в самый неподходящий момент. И человек вдруг не понимает, почему вот это с ним произошло. Слова, они обладают способностью накапливаться. Потенциал слова накапливается. Редко действительно такое бывает, чтобы человек слово сказал, и оно сразу же на 100% в его жизни выстрелило. Но вот об этом очень важно помнить. Посмотрите. Мы с вами тоже смотрели, друзья, что слова в Библии уподобляются семенам. Каждое семя имеет свою скорость прорастания. Вы помните принцип роста бамбука? Потрясающая метафора из мира природы. Что бамбук, семя бамбука, оказавшись в почве, примерно 5 лет находится в латентном состоянии. Человек, условно посеявший бамбук, он на протяжении 5 лет ждет, а почва пустая. Но какие-то процессы в почве происходят. Зато на 6-й год происходит просто нереальный рост этого бамбука. То же самое многие семена, они имеют семена слова, они имеют латентную фазу в нашей жизни. Они накапливают силу для того, чтобы потом выстрелить очень мощно. И вот опять с примером роста бамбука, когда он там за год достигает высоты 5-6 метров. Колоссальная скорость роста. Поэтому очень важно об этом эффекте накопительном помнить. Хорошо, пожалуйста.
3: У нас, кстати, люди часто помнят об этом, но несознательно, говоря, вот у меня полоса белая, полоса черная, полоса белая, они это говорят, потом они удивляются, почему началась полоса черная. Собственно, это можно, наверное.
0: Да. А с чего вдруг появилась черная полоса, да, непонятно?
3: Да, с чего вдруг? Накопительный эффект.
0: Да.
3: Он накопился.
0: Опять-таки, вы понимаете, что можно и другое делать. Это никоим образом не значит, что этот человек будет говорить только, да, вокруг меня порхают бабочки, у меня хроническое лето. Это не факт, что так будет.
5: Мы же говорим сейчас, вообще у нас как бы тема про самоконтроль, правильно? То есть как мы будем себя контролировать. Если же мы можем сказать, жить невозможно, но при этом я настраиваю себя на жизнь, получается, что это какой-то антидот к словам таким?
0: Хороший вопрос. Почему не сказать следующее? Жить непросто, но мы будем прорываться. Эмоция была выражена, но сразу дан себе положительный настрой. Вы понимаете, слова, они как рельсы. Ты рельсы положил, потом по ним поезд поехал. Да, очень важно уметь правильно выражать свою эмоцию, потому что порой хорошо подобранное слово, оно помогает тебе. Особенно в русском языке, великом и могучем. Пожалуйста.
2: Получается, что когда ты говоришь те неосторожные слова, то, избавляясь от этих негативных эмоций, ты можешь передать их другому, то есть как-то его ранить, и тем самым ваши с ним отношения могут ухудшиться. И самоанализ поможет понять вообще, откуда возникли эти эмоции, что сделать, чтобы решить данный вопрос. И когда уже в следующий раз на пределе этих эмоций у нас будет шанс сказать не «меня от тебя тошнит», а сказать «ты говоришь слишком грубо» или же «говори, пожалуйста, тише». И тем самым... решая этот вопрос, условно открывается дверь, в которую вы уже можете с ним вместе входить уже без раздора.
0: Да. Спасибо, Аня, за ваше мнение. Алён, пожалуйста.
6: Хорошо, смотрите, мы говорим о таких словах, которые, грубо говоря, на втором месте, да? На первом это, допустим, самые идеальные слова, да, к которым мы стремимся, а на третьем мы не учли мат. То есть многие люди матерятся. Как им быть? Как им перейти на вторую, не говоря уже о первой стадии?
0: Очень актуальный вопрос. Я думаю, попробуем с ним разобраться в следующий раз. Спасибо, друзья, за ваше мнение, которое мы сегодня делились. Дорогие друзья, после той темы, которая сегодня была у нас, я предлагаю каждому желающему поучаствовать в небольшом эксперименте. А что, если мы ровно на сутки постараемся заблокировать все слова, которые имеют негативный оттенок или негативное содержание в нашей жизни? То есть на протяжении суток не говорить никакого негативного слова ни себе, ни другому человеку. Будь то придирка, будь то замечание, будь то критика, будь то слова сетования или о том, как все плохо. И понаблюдать, насколько нам легко обходиться без этих слов, или наоборот, может быть, мы своей жизни без этих слов не представляем. Этот эксперимент нужен нам для того, чтобы понять, сколь велика, или, может быть, вообще невелика, проблема под названием язык и то, что он произносит. Спасибо, что были с нами. Еще увидимся. Всего доброго.
7: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Теперь мы готовы рассмотреть те шаги к освобождению, которые раскрыты в Священном Писании для всякого, кто желает обрести от Господа свободу от проклятий и бесов. Первый шаг – это осознание. В Евангелии от Марка, в 1 главе, в 39 стихе, рассказывается о служении Иисуса Христа. «И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов». Вот эта последовательность, проповедь, а затем изгнание бесов, встречается в Евангелиях неоднократно. То есть Иисус Христос делал вначале что? Учил. Он открывал законы духовного мира, Он рассказывал о Царстве Божьем, Он объяснял механизмы, Он проповедовал Божью истину и изгонял бесов. Точно так же совершали служение Его апостолы. Евангелие от Марка, 6 глава, стихи 12 и 13. «Они пошли и проповедовали покаяние, и изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли». Мы видим, что они тоже вначале проповедовали, и только за проповедью шло изгнание бесов. Изгнание бесов предваряется проповедью. Это не магическое действие. Это не результат каких-то особых слов, которые надо знать и просто произнести. Речь идет о процессе осознания, о процессе принятия Божьей истины, на основании чего происходит освобождение от проклятий и изгнание бесов. В книге «Деяния апостолов», которая рассказывает о служении Первоапостольской Церкви, мы находим в 19 стихе, в 19 главе стихи 18 и 19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав свои книги, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Мы находим, что должно было быть прежде осознание. Человек должен был услышать Слово Божие, и после этого только лишь мог освободиться. Как мы отмечали раньше, вначале был опыт уверования, и далее после этого шло освобождение. К людям приходило осознание, что и от этого нужно очиститься. У нас в синодальном переводе может возникнуть мысль о том, что это две разных группы. То есть вот уверовавшие приходили, исповедуя и открывая дела свои, а вот из этих тоже приходили. Но на самом деле в подлиннике отсутствует такая мысль. Нету вот этого слова «а». Речь идет о том, что когда верующие приходили, исповедуя и открывая дела свои, то тогда они в том числе рассказывали о чем? О чародействе. Они когда-то уверовали, именно уверовавших, а теперь они поняли, что и от этого нужно освобождаться. И вы знаете, как правило, именно так происходит. Редко кого, готовя к крещению, знакомят и с законами духовного мира и рассказывают о том, что нужно освобождаться от проклятий. В большинстве случаев именно так и бывает. Проходит какое-то время, человек растет в Боге, и далее ему открывается истина Божья, в том числе и на эту тему. Второй шаг, очень важный шаг на пути к освобождению – это вера. Мы читаем в первом послании Петра, в 5 главе, в стихах 8 и 9, «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник, ваш дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». И дальше? Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». То есть нужна именно твердая вера для того, чтобы можно было противостоять дьяволу. Далее, продолжая тему веры, мы посмотрим на Евангелие от Матфея, 9 главу, стихи с 27 по 29. «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов“. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: „Веруете ли, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Ей, Господи“, то есть что? „Да, Господи“. Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“». Нужна вера, и нужно исповедание веры, провозглашение своей веры в силу Господа. И наоборот, Евангелие от Марка, 6 глава, стихи с 5 по 7. «И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил, и, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами». По неверию как раз-таки никакого чуда Иисус и не мог произвести. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, стихи с 13 по 16. «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: „Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует“. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: „Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?“ И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие и избитые, выбежали из того дома». В чем была проблема? Они произносили правильные слова, не так ли? Они говорили: „Именем Иисуса повелеваю“. Но, однако, это был Иисус не их веры. Это был Иисус, которого Павел проповедует. У них не было своей личной веры, отсутствие личной веры, личной связи с Иисусом Христом, и потому отсутствие, как следствие, власти. Итак, вера будет ключевым вопросом сегодня для вас. Обретете ли вы свободу от проклятий? Изгоните ли беса из вашей жизни или бесов? Вера является ключевым вопросом. В-третьих, это примирение с ближними. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, во второй главе, в стихах 10 и 11 пишет: «А кого вы в чем простили, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Нужно, говорит апостол Павел, простить для чего? Чтобы не сделал ущерба сатана. Если есть в сердце непрощение, злоба, чувство мести, недобрые чувства по отношению к обидчикам, это дает сатане право приносить ущерб. Еще один стих на эту тему. Послание в Ефес, 4 глава, стихи 26 и 27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». Когда человек сохраняет в себе злобу, когда он сохраняет в себе гнев на завтра, послезавтра и так далее, это дает дьяволу место.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Говоря о примирении с ближними, мы посмотрим также на Евангелие от Марка, 11 главу, стихи 25 и 26. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». То есть, обратите внимание, не тогда, когда придет и попросит, а когда? Когда стоите на молитве. Молитва – это время простить всех, на кого держишь обиду. Чтобы молитва состоялась, чтобы Бог тебя простил, Иисус Христос говорит: «Прости тех, кто согрешил против тебя». Это очень важное условие. Далее, Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 23-24. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, что сделай? Оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». То есть здесь уже другая ситуация. В стихах до этого нужно было простить тех, кто против нас согрешил, а здесь, если ты вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, то есть ты кого-то обидел, прежде чем Бог примет твой дар, пойди примирись с ближним, ты иди попроси прощения. Тема эта настолько важна, что Господь повторяет в Священном Писании этот принцип раз за разом. Первое послание Петра, 3 глава, стих 7. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы, что дальше, не было вам препятствия в молитвах». Если взаимоотношения между мужем и женой разрушены, это становится препятствием в молитвах Господу. Примирение с ближними является чрезвычайно важным условием обретения помощи от Господа. Книга Левит, 6 глава, стихи со 2 по 5. «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и чем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Если он в чем покаялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, когда? В день приношения жертвы повинности. Не об этом ли говорил Иисус Христос? Если принесешь дар твой к жертвеннику, а ты виноват, брат твой имеет что-то против тебя, Бог не раньше примет твою жертву, чем ты решишь вопрос с ближним. Господь говорит, нужно вначале полностью все возместить, нужно произвести реституцию, восстановить, отдать все, и тогда Господь примет жертву. Далее, книга пророка Иезекииля, 33 глава, стихи 14-15. «А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, а он обратится от грехов своих и будет творить суд и правду, если этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит, будет жить по законам жизни, далее, не делая ничего худого, то он будет жив, не умрет». Таким образом, Господь говорит, что беззаконник должен за похищенное заплатить. Потому для того, чтобы подойти к престолу Божию и обрести у Господа благодать, Священное Писание говорит: примиритесь с ближними, простите ваших обидчиков, и все, что вы сделали неправильно, вы попросите прощения, и вы возвратите. Если вы не успели сделать это за время, со времени нашей последней встречи, я вчера вечером призывал вас использовать оставшиеся сутки для того, чтобы сделать все это. Вы, по крайней мере, сегодня, во время молитвы, дайте обет Богу, что вы обязательно сделаете это, потому что без выполнения этого условия нам не обрести с вами прощение и благодать от Господа. Четвертый очень важный шаг – это молитва и пост. Кто из вас постится сегодня? Можете поднять руку? Кто из вас постится? Аллилуйя! Слава Богу! Вот что написано в Священном Писании. Евангелие от Марка, 9 глава, стихи 28-29. «И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине, почему мы не могли изгнать Его? и сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Помните ли вы, о чем идет речь? Ученики говорят: «Почему мы не могли беса изгнать из отрока?» И Христос отвечает: «Сей род изгоняется молитвою и постом». Для специалистов отметим, что слово «пост» в этом месте Священного Писания присутствует не во всех дошедших до нас манускриптах Священного Писания, именно здесь. Но пост в Библии описан многократно именно как способ духовного очищения. В том числе, когда мы смотрим на духовную брань Иисуса Христа, мы находим в Евангелии от Матфея в 4 главе, в стихах 1, 2 и 11 следующее. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола». Для чего? Для искушения от дьявола. То есть он пошел туда, Дух Святой повел его туда, для того, чтобы он там мог одержать победу над дьяволом. Что нужно было Иисусу для того, чтобы эту победу одержать? Сказано, он постился 40 дней и 40 ночей. И в результате поста, молитвы, в результате цитирования и использования Слова Божия сказано: «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Пост является очень сильным оружием в духовной борьбе против бесов.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: В-пятых, мы находим, что Священное Писание говорит о необходимости уничтожить заклятые, те самые объекты дьявольского воздействия, те самые каналы, материальные объекты, которые дают дьяволу право действовать в доме и в жизни человека. Второзаконие, 13 глава, стихи с 12 по 17. Очень, на первый взгляд, мрачный отрывок. Прочитаем. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя, и соблазнили жителей города их, говоря: пойдем и будем служить богам иных, которых вы не знали, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси, и если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему, и да будет он вечно в развалинах. Не должно никогда вновь созидать его, ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей». Почему? Почему? Потому что сказано, в этом городе люди начали поклоняться кому? Иным богам. А иные боги – это кто? Это бесы. То есть, если весь город предался служению бесам, то для того, чтобы заклятое не распространилось дальше, сказано: «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей». Это нужно именно уничтожить, именно сжечь, и на этом месте никогда нельзя строить город. Настолько основательно дьявольское проклятие в результате воздействия бесов входит в материю, которая подвергалась действию демонических сил. Это чрезвычайно важный вопрос. Всякая информация, всякие объекты, все, что представляет собой каналы действия демонических сил, должно быть уничтожено, чтобы не подвергаться заклятию. В книге Второзаконий в 7 главе написано, стихи 25-26, «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелая взять себе серебра или золота, которое на них». То есть даже часть вот с этого объекта, которая физически соприкасалась с этим кумиром, не бери. Почему? «Дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего, и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятые». Уничтожение заклятого – это еще одно условие. Господь, даже если и освобождает человека от каких-либо проклятий, но если в доме его находятся объекты, дающие дьяволу право действовать, то на завтра будет то же самое. Если не устранен объект, если не устранена причина, то сила Божия не сможет проявиться. И это действовало и в эпоху новозаветнюю. В книге «Деяния апостолов» в 19 главе мы читаем вновь стихи 18-19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Подобно тому, как этот запрет существовал в Пятикнижье Моисеевом, где сказано: «Жертвенники сокрушите, священные рощи срубите, сотрите в порошок, сожгите». Все зависит от того, какого рода материал здесь представлен, точно так же и в новозаветную эпоху. Эти объекты дьявольского воздействия сжигались, уничтожались. И здесь, конечно же, появляется вопрос: но ведь эта статуя у меня хранится уже в четвертом роду. Это я получила от своей любимой бабушки. Вот это изделие, картина ли, амулет ли, кольцо ли, и о чем бы ни шла речь, книга ли, это ведь память веков, это ценное, это дорогое, это святое, рассуждают некоторые. Вы знаете, вам самим принимать решение, что ценнее. Но если мы смотрим на этот пример Священного Писания, мы находим, что сумма была какой? 50 тысяч драхм. Драхма представляла тогда дневной заработок. Сколько сейчас в среднем зарабатывают здесь, в Нижнем Новгороде, в день? Средняя зарплата. Умножьте это на 50 тысяч. И это даст вам сумму, которая будет эквивалентом тому, что было уничтожено для того, чтобы освободиться от дьявольской зависимости. Итак, уничтожение заклятого – это пятый шаг. Далее шестой – это исповедание веры. Исповедание веры представляет собою способ провозглашения и реализации Божьей силы. Книга Откровений, 12 глава, стихи 10 и 11. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его. Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его тем кровью Агнца» – это вот основание, на котором удаляется проклятие и дьявольская сила, и дальше чем? «И словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Представлено два оружия – то, что Христос содел, и то, что человек должен делать – это именно слова, которые человек произносит. Далее читаем об этом в послании к римлянам в 10 главе, стихи с 8 по 10. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Всякий, кто нуждается в спасении от греха, от проклятий, от дьявола, призван не только веровать, но устами исповедовать. Это оружие в духовной войне. Во-вторых, когда мы рассматриваем вопрос исповеди, исповедания, мы находим и заповедь об исповедании грехов. Первое послание Иоанна, 1 глава, стихи 7 и 9. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Нужна именно исповедь. И исповедь, как вы помните, должна быть какой? Вслух, пусть шепотом, но вслух. Далее какой? Поименной. Если исповедуем именно грехи, вчера мы подробно об этом говорили, речь идет о том, что человек должен для обретения прощения во грехах исповедать Господу вслух все грехи, которые имели место в его жизни, те, в которых он ранее не исповедовался вслух Господу. Читаем далее. Книга «Деяния апостолов», 19 глава, стихи 18-19. «Многие же из уверовавших приходили, что делая? Исповедуя. Исповедуя и открывая дела свои, в том числе и из занимавшихся чародейством довольно многие». Исповедание грехов является еще одним условием обретения от Господа свободы.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Книга Левит, 26 глава, стихи 39 и 40, открывает еще одну грань исповедания во грехах. Написано следующее. «А оставшиеся из вас ищахнут за свои беззакония в землях врагов ваших». И еще за что? «И за беззакония отцов своих ищахнут». Кто напомнит, почему? Потому что проклятие передается по наследству. «За беззакония свои и за беззакония отцов своих ищахнут». И, соответственно, для того, чтобы прекратить действие родового проклятия, чтобы остановить право дьявола действовать дальше в роду, Господь говорит, нужно сделать следующее. Это повеление, это закон. Читаю 40 стих. «Тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они совершали преступления против меня и шли против меня». Господь говорит о том, что в случае, когда действует родовое проклятие, человек должен отказаться не только от своих грехов и свои грехи исповедать, но также и отречься от грехов отцов своих, от грехов предков, потому что проклятие имеет свойство передаваться по наследию. И речь не идет о том, что своим исповеданием мы сможем снять грехи наших предков. Нет, если они живы, они должны лично сделать это для себя. Речь идет только об одном. Мы можем приостановить действие проклятия, которое тянется с 3-го, 4-го и так далее рода в нашей генеалогической линии. И мы находим в Священном Писании, как пришло время исполнения этого Божьего закона. Книга Неемии, 9 глава, первые 3 стиха. «Собрались все сыны Израилевы, постящиеся, и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». Обратите внимание, это не была инициатива, так сказать, снизу, просто на основании духовного такого воодушевления. Нет, они исповедовались в грехах отцов своих. Почему? Потому что читали книгу закона. И в книге закона сказано, что нужно сделать, чтобы снять проклятие. И вот когда это было сделано, тогда в эпоху после Вавилонского плена Бог смог явить новую меру своего благословения. Итак, это исповедание. У исповедания есть три грани. Первое – исповедание веры. Второе – исповедание грехов, и третье – исповедание в смысле отречения от проклятий, отречения от дьявола. Давайте посмотрим с вами на отрывочек, записанный в книге Иова в 42 главе, стихи 5 и 6. «Я слышал о тебе слухом уха, – сказал Иов, – теперь же мои глаза видят тебя». потому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов не только раскаялся, он сделал что? Отрекся. А в чем ему было отрекаться? Вроде бы человек он был, как мы узнаем из первой главы, праведный, богобоязненный, удаляющийся от зла, справедливый. Читая внимательно книгу Иова, мы находим, что он позже второй главы погрешил устами. Вот что сделал Иов. Третья глава, стихи с 1 по 3, 7 и 8. «После того открыл Иов уста свои, и что сделал? Проклял день свой. И начал Иов и сказал: погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. О, ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана». Там очень много проклятий, которые Иов своими устами произнес в отношении самого себя. И потому он нуждался в чем? В отречении. Не только в раскаянии. Ему нужно было именно отречься от всех этих слов своих. Библия нам не приводит

То есть Господь Иисус Христос понимал, что каждое неверное исповедание, каждое проклятие нужно нейтрализовать точно таким же числом верных исповеданий, благословений, исповеданий веры. Потому отречение от дьявола и бесов и всех дел дьявольских является частью вот этого исповедания. Само это слово «отречение» в подлиннике, в повествовании об Иове, это древнееврейское «маас». Вот как оно переводится в книге пророка Исаии, 31 главе 7 стихе. «В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех». Здесь переведено как? Отбросить. То есть отречение – это отказ, это дистанцирование, это именно удаление. Есть еще и иные слова на эту тему. Судьи, 10 глава, стихи 15-16. «И сказали сыны Израилевы Господу, согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу, и не потерпела душа его страдания Израилева». Подобных примеров в Священном Писании много. Иезекииля 27, «И сказал им, отвергните каждой мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш». Римлянам 13:12. «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем, отречемся, удалим дела тьмы и облечемся в оружие света». Иакова 1:21. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». То есть очень важной составляющей является именно отречение наряду с исповеданием веры, которое приходит на основании покаяния. И вот пример того, как это может осуществляться. Вот сам вот этот весь процесс исповедания веры и посвящения себя Господу. Книга Иисуса Навина, 24 глава, стихи с 22 по 24. «Иисус сказал народу, вы свидетели о себе, что вы избрали себе Господа служить Ему? Они отвечали, свидетели. Итак, отвергните чужих богов, которые у вас, и обратите сердце свое Господу Богу Израилеву». Народ сказал Иисусу, Господу Богу нашему будем служить, и гласа Его будем слушать. Смотрите, что происходит. Они занимаются отречением от всех богов. Служитель задает вопрос, и весь народ отвечает и подтверждает, и устами своими озвучивает то, что происходит в духовной реальности. Вот так вот действует механизм отречения. И, наконец, последнее. На основании отречения, на основании очищения, на основании всех этих шагов мы подходим к седьмому, последнему – изгнанию бесов. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стих. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов». Господь говорит о том, что не какие-то отдельные люди – только лишь вот особо посвященные из каких-то далеких стран в состоянии говорить «бес, изыди». А кто? Все верующие, кто уверовал, заключил завет с Господом, уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Эта власть принадлежит любому, самому слабому человеку, который облекся в силу Господа, в силу Иисуса Христа. Фраза, которую использует Священное Писание, рассказывая о том, как изгоняется бес, довольно стандартна. Мы читаем в устах Иисуса Христа, Марка 9:25, «Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Иисус Христос от своего имени изгонял бесов. Когда это делали апостолы, Деяния апостолов 16:18, они говорили «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». Таким образом, вот это изгнание бесов осуществляется по простейшей формуле. Но эта формула, эти слова «Именем Иисуса Христа повелеваю вам бесы, выйдите из него». Или из нее, или из меня. Эта формула имеет силу, потому что все, что предшествует, вся необходимая подготовка уже проведена.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Лицом к лицу. Ведущая. Директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мне хочется сегодняшнюю нашу встречу начать с того, что у нас в гостях мусульманин и христианский проповедник Джабир Исмаилович Исхаков. Спасибо вам большое, Джабир Исмаилович, что вы сегодня с нами.
2: Спасибо.
1: Не знаю, прозвучало ли это для вас парадоксом, мусульманин и христианский проповедник. Но, как мы сегодня убедимся во время встречи, тут парадокса нет. Вот, вы знаете, Джабир Исмаилович такую сказал мне, ну, пословицу, что ли, что религии разделяют, а вера в Бога объединяет. Вот для меня это грустно. Первая часть этой пословицы грустная, что религии разделяют. Но зато очень радостная вторая часть этой пословицы, что вера в Бога объединяет. И поэтому, Джабир Исмаилович, вот сегодня как раз я считаю, что для нас с вами, дорогие друзья, уникальная возможность представилась, когда человек мусульманин и в то же время христианский проповедник. Давайте сегодня будем искать точки соприкосновения между мусульманством и христианством. И, Джабир Исмаилович, учитывая то, что вы христианский проповедник, священнослужитель уже 18 лет, я думаю, что мы с вами сможем говорить, и в то же время вы иранец, то есть вы по происхождению мусульманин. Я надеюсь, что мы об этих вот точках соприкосновения сможем говорить с обеих сторон. Для мусульманина что объединяет мусульманство и христианство? Для христианина что объединяет христианство и мусульманство? По-моему, интереснейшая и актуальнейшая тема. Давайте начнем немножко с того, откуда вы родом, кто ваши родители?
2: Во-первых, хочу поблагодарить вас, что нахожусь вместе с вами, Юлия Ефимовна, очень приятно мне. И вы сегодня поднимаете очень хорошие вопросы, те, которые интересуют многих, как и мусульман, так и христиан. И я хотел бы вот ответить на ваш вопрос, откуда я родом и где я родился. Вы правильно назвали, что я иранец, да. Я родился в Узбекистане, в городе Самарканде. И в Узбекистане в нескольких городах существует диаспора иранцев, которые приехали в Узбекистан много столетий тому назад, остались там и сегодня проживают такими небольшими диаспорами в районах двух-трех городах Узбекистана. И я родился, я благодарен Богу, что я родился именно в той семье, в которой я родился. Семья у нас была большая, я младший, шестой ребенок. И я всегда помню, что у нас в доме, мы жили в трехкомнатной квартире, и у нас в доме всегда было шумно. Пятый этаж, всегда было шумно.
1: И девочки, и мальчики, шестеро детей?
2: Да. У меня было три брата, две сестры. Я шестой ребенок. И вот когда мы шестеро начинали играть во что-то или резвиться, я помню, наша соседка с нижнего этажа всегда ругалась. Потому что у нее в семье была одна дочка, один ребенок, а нас шестеро, понимаете. Вот. И вы можете представить, что происходило за столом, когда одна большая тарелка и, ну, 16 рук.
1: Да, да, да.
2: И я...
1: Обеспеченная была семья?
2: Вы знаете, ну, у меня отец был из рабочей семьи, мама у меня была, работала нянечкой в детском саду. Как и любая советская семья, мы, ну, скажем, жили средне. Хватало на то, чтобы нас одеть, накормить. Правда, ездить там куда-то в какие-то страны отдыхать, это не принято у нас вообще в культуре как таковой. Поэтому я, вы знаете, я, живя в нашей семье, я понимал, почему я так люблю гостей. Почему я так люблю того, что всегда в доме должно быть много людей? И живя в такой семье, я понял, что такое гостеприимство. И я понимаю, почему восточные люди, почему исламский народ, он является гостеприимным. Вы знаете, мне это открылось вот с детства, потому что у нас был большой казан, где-то литров на 15.
1: Казан – это металлическое, ну, я, наверное...
2: Котел.
1: Котел.
2: Котел, да. Ну, мы называем казан.
1: Да-да-да.
2: Котел, в котором...
1: Ну, ручек нет, по-моему.
2: Не, ручки есть такие, есть. Знаете, вот. Угу. И вот мама всегда готовила прям до полна, вот прям вот, чтобы верх был, вот немножечко, чтобы было, вот, чтобы могла вода кипеть и не выливаться.
1: Даже не знаю, сколько народу в этот день будет у вас.
2: Вы знаете, 8 человек. Ага. Вот 8 человек нужно было накормить. Ага. Может быть так, чтобы и на второй раз. Но когда к нам приходили гости, мама никогда не страшилась гостей. Почему? Ага. Потому что ложку нам не докладывая, всегда гостю хватало порции, да. Понимаете? Угу. И когда кто-то у нас оставался дома ночевать, мама говорила, вот как я своим детям накрываю, так и тебе, дорогой гость, накрою. А мы все лежали на полу. Угу. То есть для гостя все равно, что получить то, что получает ребенок. И в плане пищи, и в плане комфорта, там, ночлега. Поэтому мама никогда не боялась гостей.
1: А гости обязательно знакомые, друзья, родственники.
2: Вы знаете, у нас и сегодня так. У нас не предупреждают. Стучат в дверь, звонят в дверь и говорят, здравствуйте, мы приехали. Угу. Вы знаете, и это никогда нас не пугало, это никогда нас не выбивало из колеи, из струи. Пожалуйста, проходите. Это были наши родственники, потому что у нас мы всегда имели как бы тесную связь с родственниками. Mm-hmm. Родственники папины, по папиной линии, родственники по маминой линии. И у нас их очень много. Mm-hmm. Когда мы делаем какие-то свадьбы, совершаем какие-то мероприятия, 350 человек это считается очень мало. Mm-hmm. 500 mm-hmm. человек, 700 человек. Mm-hmm. Вот такие вот у нас mm-hmm. родственные отношения.
1: Понятно. А религиозная была семья?
2: Видите, какая ситуация. В советское время религия как таковая была под страхом. Она только была исполнялась при каких-то, знаете, форс-мажорных ситуациях. Например, похороны. Вот когда были похороны, кто-то умирал, тогда все вспоминали и делали как по-религиозному. То есть приглашали муллу, совершали молитвы, пение, чтение, совершались какие-то процессы. И вот в это время мы вспоминали о религии, мы вспоминали о муле, мы вспоминали о мечети. Или свадебные мероприятия. А в остальное время семья была секулярная, потому что ну, мы жили в советское время, и я понимаю, что в советское время быть верующим это было преследуемо.
1: Угу. А, тем не менее, представление об исламе у вас было какое-то?
2: Конечно, конечно. Мечети, вот я еще хочу сказать, что мы иранцы, мы были представителями шиитского крыла ислама. Есть суннитское крыло, есть шиитское крыло. Может быть, зрители, если меня видят, понимают, что такое шиит и что такое суннит. А,
1: ну, вы знаете, я сама долго довольно-таки даже сами эти термины запоминала и как-то вот ассоциации какие-то себе выстраивала, кто же есть кто. Поэтому, если вы объясните, то будет хорошо.
2: Хорошо. Я не буду сейчас вдаваться, вот, скажем, может быть, в теологию или в историю. Я скажу так. Суннитов сегодня около 80% всего исламского мира. Угу. Шиитов около 10%. И еще около 10% это разного другого характера. Скажем, это и ваххабиты, и суфиты, и другие мелкие течения. Но суннитов больше. Сунна – это слово «община». Угу. Они произошли от вот этого общинного. Сунна – это община, собрание. Шииты – это отделенные. Там во времена Мухаммеда, когда при его смерти, когда он умирал, он завещал свой как бы пророческий посох, да, скажем так в кавычках, обещал своему племяннику и в то же время зятю Али. Вот он в словах сказал, когда еще был живой. А когда он умер, тут разделилось на две части. Одна часть людей сказала, нет, посох пророка и место пророка, оно должно выбираться, оно должно бросаться жребием или избираться общиной, собранием. А другая часть людей сказала, нет, мы слышали, что он обещал это место Али. И на этой почве они как бы разделились. И сегодня шииты живут отдельно, я могу перечислить. Это 100% иранского населения шииты, вот страна Иран, в Азербайджане, в Турции, курды тоже шииты, в Ираке часть. И вот это вот можно перечислить пальцами. А остальной весь остальной мир – это сунниты. Угу. И мы, иранцы, мы были представителями вот этого шиитского крыла. И когда наступали какие-то... у нас есть несколько праздников. Вот родители мои, они эти праздники как бы совершали, соблюдали эти праздники, исполняли. Но в целом семья не была религиозной, не посещали мечети, не молились 5 раз в день, такого не было.
1: Очень интересная, очень важная информация, но мне хотелось бы еще поподробнее поговорить о том, что такое мусульманство в целом, потому что вот когда мы немножко предварительно беседовали, то я, честно говоря, была совершенно потрясена, услышав от вас вот некоторые вещи о мусульманстве.
2: Я скажу больше, вы знаете, мусульманство – это не есть сама религия. Мусульманин, слово «муслим» – это однокоренное слово от слова «салам» или «ислам» или «муслим». Это однокоренное слово, которое несет в себе слово «мир». Муслим – тот, кто несет в себе этот мир, и муслим, или, как скажем, ислам – это покорность Богу. Поэтому…
1: Когда, несет мир. Когда, мусульманин несет мир.
2: Да, потому что ислам – это религия, которая называется мирная религия. И когда мы читаем Коран, то мы понимаем, что первым мусульманином это был пророк Ибрагим, то есть Авраам. Он был первым мусульманином.
1: Понимаете? А расшифруйте, что вы имеете в виду?
2: Ну, во времена Авраама еще не было религий как таковых, не было ни христианства, не было ни иудаизма, не было ни ислама. Но Бог называет Авраама муслимом, мусульманином. То есть он проявил покорность Богу, он проявил послушание Богу, и Бог назвал его мусульманином. Поэтому сегодня, когда мы говорим «мусульманин», то мы подразумеваем как бы весь исламский мир. Но я скажу больше, мусульманин – это покорный Богу, идущий путем Бога, послушный Богу. Это человек мусульманин. Поэтому…
1: Когда мусульманин и ислам – это одно и то же?
2: Ислам – это религия. Мусульманин – это образ жизни. Вот когда меня спрашивают, вы мусульманин, я с уверенностью и с открытостью говорю, да, я мусульманин.
1: Да, поэтому я так и программу начала, потому что мы так договорились, что вы мусульманин? Да, вы мусульманин.
2: Почему? Потому что я иду путем Бога. Я стараюсь быть покорным. Я стараюсь слушаться Бога. Я живу так, как Бог написал в Священном Писании.
1: Можно сказать, что это то, что объединяет вас с христианами?
2: Конечно, потому что у Бога есть 4 книги, 4 посланника, как принято говорить на Востоке, 4 посланника. Это первая книга – Тора, Забур – это Псалмы, это Инджил, это Евангелие и Коран. Вот у Бога есть 4 посланника. И люди, которые идут этими священными писаниями, они называются мусульманами.
1: Очень интересно. Можно, чтобы вы это еще раз повторили? Потому что мне кажется, что если мы все вот это услышим, если мы это поймем, то очень многие проблемы в этом мире были бы решены.
2: Конечно, сейчас, наверное, могут люди или зрители нас неправильно понять, но я просто дал понятие и объяснил слово «муслим». Это покорный Богу человек. Покорный Богу. Он даже может быть нерелигиозным. Как написано в Священном Писании, я положу законы их в сердце их. И люди даже могут быть нерелигиозными. Не обязательно быть мусульманином или там, быть представителем ислама или христианской религии, или иудаизма. Но он может быть покорным Богу, и его деяния, его дела покажут на самом деле открытость его сердца и покажут разум человека.
1: Вот давайте о чем поговорим. Вот те люди, которые далеки от всех 4 перечисленных, и от Торы, и от Псалтыря, и от Евангелия, и от Корана.
2: Да.
1: Если они далеки от этого, а главное, что они далеки от Бога, то у человека возникает такая мысль. Люди во имя Бога, будь то мусульманин, будь то христианин, будь то иудей или еще кто-то, совершают преступления, идут друг против друга, убивают, преследуют, ненавидят. А мы с вами говорим о том, что мусульманин – это тот, кто верен Богу. А в таком вот смысле нельзя человека назвать мусульманином, который пошел защищать свои ценности религиозные с оружием в руках?
2: Конечно, нет. Конечно, нет. Понимаете, сегодня мир перешел границы дозволенного. Сегодня мир живет, скажем, во мраке, при этом считая, что этот мрак – это свет. Но сегодня люди потеряли тот свет Божий, который открыт искренне и истинно в книгах. Люди просто сегодня не читают. Сегодня людям достаточно слышать, что говорят духовные люди, и доверять этим духовным людям, не исследуя Коран. Mm. Бог во всех книгах говорит: обратитесь ко мне, придите ко мне, слушайте меня, идите моими путями. В конце концов, в Библии написано, в Псалтире написано: вкусите меня, будьте со мной. Когда люди сегодня выходят с оружием в руках и думают, что они защищают свою религию, защищают Бога, Бог не нуждается в такой защите. Религия не нуждается в такой защите.
1: А кто нуждается?
2: Нуждаются те, которые, я не знаю, стоят за этим для того, чтобы вот столкнуть лбами. Понимаете? Вот поэтому религия, она защищает свои традиции, она защищает свои праздники, свои устои, свою историю. Но если в этой религии человек смотрит на Бога, он должен защищать Бога, а не религию. А Бог хочет, чтобы мы все жили в мире. Ислам, мир, Тора, закон. Исполняя закон, мы можем обрести этот мир, любить друг друга. Знаете, я могу привести пример, вот, Юлия Ефимовна. Представьте, пожалуйста, вот горит чей-то дом. Горит дом. И я, если хозяин дома, буду стоять и просить людей, чтобы помогали тушить пожар. Неужели я буду спрашивать: подождите, эй, вы христианин или вы мусульманин? Если вы мусульманин, пожалуйста, оставьте ведро и уходите. Или, например, мусульманин будет говорить: если ты, брат, христианин, оставь ведро и уходи, не туши пожар. Вы понимаете?
1: Да.
2: Когда мы совершаем добрые деяния, мы не смотрим на наши религиозные принадлежности. Мы понимаем, что мы сотворены одним Богом. Мы сотворены из одного и того же материала.
1: И мы сотворены... И с одной и той же, с одинаковой совестью, с одинаковой душой, с одинаковыми психологическими...
2: С чувствами, которые в нас вкладывали родители. Любить, уважать, поклоняться, прислушиваться. Понимаете? Мы состоим из одного теста, да? Я скажу так. Из одного теста. Вы знаете, у меня четыре сына. Вот у меня четыре сына. Каждый из них старается вот, ну, быть ближе ко мне или быть ближе к маме. И вот в этой борьбе они готовы даже посягнуть дружбой друг с другом. И я всегда смотрю на них, и я понимаю, это мои дети. Как бы друг с другом они за наши ресурсы или за наши чувства не боролись, для меня они останутся одинаково любимыми. Почему? Потому что я, как отец, помню каждого из них, как он родился. Как я носил его на руках, как я укладывал его спать, как я помогал маме там купать его. Я помню его маленьким. Он вырос на моих глазах. И теперь, когда он с братом ругается, для меня, как для отца, это боль. Поэтому я сегодня, когда стал отцом, я стал, вы знаете, я стал больше понимать Бога. И мне порой становится настолько вот жаль Бога или обидно за Бога, потому что он имеет стольких детей, которые не хотят посмотреть наверх, а только смотрят вот на уровень своих глаз и видят только плохое, только плохое. Стоит только поднять глаза на небо, когда они увидят Творца, Бога, то уже они будут видеть только добро и мир на земле.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Джабир Исмаилович, очень-очень глубоко, здорово. Расскажите, пожалуйста, как вы стали христианином? То есть вот при всем том, что мы сейчас говорили, да. Это же ведь, ну, вот не так-то просто человеку, ну, вот с такими корнями стать христианином и стать тем более христианским проповедником.
2: Да, это было вообще в моей жизни. Я никаким образом не имел отношения, даже не то, что даже к христианству, к духовности даже, скажем так. Я, как и все ребята, выросшие в советские времена, был комсомольцем, был пионером, имел успех вот в этом действии. Вот. На Востоке, знаете, как говорят, для одного мужчины 40 профессий мало. Это вот на Востоке так говорят. То есть мужчина должен иметь много профессий. Я тоже прошел через многое что. Но никогда не забуду, что в 96-м году, когда уже произошла независимость, когда все страны разделились, когда мы стали уже... каждый имел суверенность в своих государствах. В 96-м году на Пасху, в апреле месяце, я находился дома один и увидел фильм «Иисус по Луке».
1: Угу. А сколько вам лет было примерно?
2: Вот это в 96-м году мне было 29 лет. Угу. 29 лет. Благо, что дома никого не было. Ни мамы, ни братьев, никого. Я один находился. И этот фильм настолько проник через вообще все мое естество, потому что я знал, что есть такой Иисус, я знал. Вы знаете, с детства, мне было, наверное, лет 5, у нас соседка внизу, она на Пасху всегда красила яйца. И она говорила мне, если ты каждый утро... Она, вот я не забуду, она каждый год приглашала меня, показывала большой тазик с яйцами, большой тазик, и они были крашеные, такие красивые. И она говорила, будешь приходить ко мне... Утром стучаться и говорит, Христос воскрес. Я буду тебе, говорит, воистину воскрес, целовать тебя 3 раза и давать тебе 2 яйца. Вы знаете, я не мог каждую ночь заснуть, чтобы утром не проснуться и не бежать за яйцами. Моей маме было так обидно, она говорила, сынок, я сварю тебе эти яйца, не ходи, не проси, потому что это не наша религия. Я говорил, мама, у этой тети другие яйца, у нее очень красивые. И для меня вот Иисус, это было связано с детством, с красивыми яйцами, знаете, вот с этой красотой было. Я так радовался. И когда я увидел этот фильм, я понял, что, оказывается, это не то вообще знание, которое у меня было с детства, которое было сохранено в моей памяти. Когда я увидел этот фильм...
1: Личность вы увидели.
2: Я увидел личность, я был поражен.
1: Увидели вот, характер. Ну, что вот вы увидели?
2: И вот я увидел Иисуса, знаете. Я увидел Иисуса, его любовь, его добро, его открытость и его безмятежность такую, знаете. Mm-hmm. И в конце фильма автор предложил, а если вы хотите, давайте мы помолимся. И дома, и я поэтому сказал, что дома, благо, никого не было. Я встал на колени mm-hmm. и стал повторять те слова, которые были в фильме. А слова были очень простые. «Господи, сделай меня таким, каким ты хочешь меня видеть». Mm. Я повторил и сказал слово «Аминь». И с того дня у меня в жизни пошли изменения, знаете. На работе, на которой я работал, я понимал, что я что-то неправильно делаю. Потом, хотя это было в 96-м году, потом 97-й год наступил.
1: Это вы вот после того, как помолились такой молитвой, стали понимать, что вы что-то неправильно делаете?
2: В моей жизни что-то стало... Я понимал, что вот эта молитва, которую я вот произнес, она во мне что-то изменила, но все равно я... жил между двумя мирами еще, знаете. Угу. Потом в 97-м году, когда... В тот же в 96-м году я поступил на работу. Знаете, я поступил на работу по хорошему знакомству угу. в 4-звездочную гостиницу. Угу. Я работал барменом там, знаете. Угу. Вот. Ну, я говорю, я еще был между двумя мирами. Работал барменом, старался служить людям, вот, как мог. Настоящий служитель и официант. И бармен, и там бегал по этому кафе. И там я познакомился в 97-м году с одним очень интересным человеком. Он был старше меня лет, может быть, на 15-20. Но его отношения, его разговор, его действия, они были настолько привлекательными, что я с первой минуты я влюбился в этого человека. А потом, когда мы познакомились, подружились, я узнал, что его приняли к нам на работу в гостиницу музыкантом, таким свободным музыкантом. Он мог играть и в холле, там пианино стояло, и в кафе, и в барах. Я стал его приглашать к себе, и мы начали общаться. Он подарил мне Библию, я узнал, что он христианин. Вы знаете, сначала я полюбил его, а потом я стал любить...
1: Вы полюбили его душу, вы полюбили
2: Да, я полюбил этого человека, вот его характер полюбил, угу. его искренность, его открытость полюбил. Хотя у него была очень сложная жизнь, он мне рассказывал, но он даже и в этом проявлял вот такую симпатию. И потом я начал любить все, что он начал меня учить. Он подарил мне Библию, мы начали соблюдать субботний день. Вот вы знаете, это было настолько для меня трудно, когда мы в пятницу вечером закрывали кафе. И вы знаете, вот то, кем я сегодня являюсь, то, что я сегодня в церковь, это полностью заслуга этого человека. Mm-hmm. Эдуард его зовут. Это его заслуга. Я помню вот все дни. И вы знаете, уже в 98-м году, вот в 98-м году, то есть мы год с ним общались, год изучали Священное Писание. У меня столько было вопросов. Я всегда ему задавал. И вы знаете, когда я начал читать Священное Писание, я читал, начал, как и все обыкновенные люди, с Бытия. Трудно было. Но когда я дошел до истории Иосифа, и начал читать про Иосифа, я сразу увидел нашу семью. Я увидел моего папу. Я увидел, что у нас тоже была большая семья. Я был младший сын, всегда гонимый, но любимый отцом. Я увидел. И вы знаете, читая Библию, у меня текли слезы, и уже я понимал, что в баре я не могу находиться. Я не приходил на работу, я искал причины не выйти, потому что я понимал.
1: То есть никто вам этого не сказал? Это вам Бог сам сказал?
2: Вы знаете, это вот, да, все было таким откровением. И уже в 98-м году, я просто называю эти цифры, может быть, зрителям это неинтересно, 11 февраля 98-го года я обратился ночью, когда возвращался с работы, где-то было время 12 часов, я обратился к Богу и сказал: «Господи, я вот узнаю тебя, вижу, какой ты, вот, оказывается, великий, могущественный. И где-то я уже стал твоим именем там вот хвастаться, рассказывать о тебе какие-то истории. Но я понимаю, что во мне есть много изъянов. И первый изъян – это то, что я много курю. Сигарет я курил на тот момент 3 пачки. Вы знаете почему? Потому что я работал вот в баре, и были 2 конкурирующие фирмы, и они приходили каждую неделю, мне дарили по блоку сигареты и говорили: пожалуйста, кури наши сигареты, чтобы все видели, что ты наши сигареты куришь, для нас это очень важно. И они мне дарили бесплатно вот эти блоки сигарет, и я курил, и не мог бросить, хотя я вот к тому времени уже лет 17, наверное, курил, никак не мог бросить, 7, наверное, бросал. Максимум, что я сделал, я месяц протерпел, не куря, 1 месяц.
1: Говорят, что никотиновая зависимость более сильная, чем алкогольная.
2: Да? И вот я говорю это для всех тех, кто сегодня курит. 11 февраля 98 года я обратился к Богу и сказал: если ты такой могущественный, если ты такой сильный, помоги мне бросить курить, а я, в свою очередь, подарю свою жизнь в твои руки. И вы знаете, на следующее утро произошло чудо. Я курил дорогие сигареты, и у меня была очень дорогая зажигалка. И утром, когда я просыпался, прежде чем даже зевнуть, у меня во рту уже должна была быть сигарета. Вот как вставал с постели, уже во рту должна была быть сигарета. А я тут утром проснулся, и вы знаете, ну как 7-летний ребенок, который даже не знает, что такое сигареты. А я уже к тому времени понимал, что это привычка. Многократное повторение какого-то действия вызывает привычку и зависимость. А у меня вот такое ощущение было, что я никогда не курил. И вы знаете, мне стало страшно. Я сам себе сказал: подожди, я сейчас позавтракаю, как любой курильщик, и я захочу курить. Я поел, но не хотелось курить. Я думаю, сейчас выйду на улице холодно, я захочу курить. Нет. Я пришел на работу, я работаю в баре, это именно то место, где нужно курить, пить. Ну и там я, вот в тот день мне было на самом деле, это был момент моего обращения, я встретился с Богом. Я встретился с Богом и понял, что, оказывается, Бог есть. И вот с того дня я абсолютно вообще не хотел курить. Я рассказал этот момент, потому что это был момент обращения моего. Это было обращение к Богу, просьба, Он ответил. И как вот теперь у меня отнять эту веру? Кто у меня отнимет? Хотя многим людям, которым я рассказывал, они говорят: да нет, у тебя сильная воля просто. Если бы у меня была сильная воля, я бы не курил 17 лет.
1: И вы бы не пытались до этого бросать без результата?
2: Пытался. Самое максимум, что это был... Я 1 месяц, 30 дней не курил, и каждый день считал, и всегда боролся с этой. Вот я хочу одна... А тут, когда я к Богу обратился, вот понимаете, я как 7-летний ребенок, который даже не знает дыма, вкуса, запаха, вот этой привычки, чтобы брать... Он в одночасье снял с меня эту привычку.
1: Все-таки хочу задать вопрос, почему? Ну вот вы такой особенный, вы какой-то вот... Что произошло-то? Это только вам оказалось возможным? Или это может оказаться любому возможным?
2: Я думаю, это любому сегодня.
1: А как же? Как
2: вы знаете, просто когда вы просите, вы должны просить. Ну и вот, ну я не знаю. Просить, и зная, что Бог даст... А самому в данном случае, вот если я говорю уже о курении, в данном случае, если это так вам надоело, потому что мне это уже очень сильно надоело, знаете. И ведь это был первый шаг только первый шаг, когда я обратился к Богу. Потом, вы знаете, я когда...
1: То есть просто просите, да?
2: Я попросил, И когда я получил это, я понял, что мне этого уже не хватает. Знаете, мне нужно больше. Наступил март месяц. Я начал просить своего друга, я хочу в церковь. Я хочу в церковь, понимаете? Но я говорю, так получилось, что первый раз, когда мы договорились пойти в субботу в церковь, он не приехал ко мне, а я побоялся один поехать. Я говорю ему, мы когда вечером встретились, он говорит, ты поехал в церковь? Я говорю, нет, Эдик, я тебя ждал. Ты должен был приехать, мы должны были вместе поехать. Он говорит, я не смог, почему ты сам не поехал? Эдик, я черный. Может быть, вдруг меня не пустят, может быть, там нужно быть, там, я не знаю, может быть, надо быть русским, или там у них какие-то, может быть, по пропускам пропускают. Он на меня посмотрел и посмеялся, и сказал, а, глупый, ты должен был пойти. Вы знаете, я и на второй раз не пошел, не вторую субботу. И пришел я в церковь 28 марта и оказался на вечере.
1: Угу. Вот. На причастии.
2: На причастии, оказался на причастии. И для меня это тоже было моментом, вроде бы, я должен сокрушиться, потому что должен произойти обряд нового омовения. А все понимали, что это парень какой-то вот пришел, мусульманин. Вот, вы знаете, и вот начиная с 98-го года у меня в жизни вот как по трамплину поднялась вверх, как по трамплину. Есть 70-метровый, есть вот 90-метровый. Я, наверное, по 120-метровому. Просто Бог дал мне взлететь. И я вот с 98-го года, как я ухватился за Бога вот с 11 февраля, до сих пор я держу Бога крепкими своими руками.
1: Вы мусульманин при этом?
2: При этом я мусульманин. При этом я не хочу оставлять того, что я получил в своей семье. Я очень много получил от своей мамы, от своего папы. Я научился любить людей. Я научился любить гостей. Я научился слушаться старших, знаете. Хоть я и был младшим в семье, вы знаете, во мне до сих пор эта привычка осталась. Я уступаю места в метро, там, в общественном транспорте. Когда мне уступают, вы знаете, мне это было так однажды, когда мне уступила одна девушка, я сказал, я стал уже смотреть в зеркало, неужели я такой пожилой, что... Потому что то, что я получил в своей семье, даже будучи не мусульманской в плане, вот, ну как сказать, религии, а в плане вот этих отношений, я не хочу это оставлять. И сегодня я понимаю, что, вы знаете, ислам – это религия дел. Ислам – это религия дел. Дела для них важней. Вот чем полчаса говорить с ними, лучше пригласить его на чашку чая и предложить ему чашку чая. Если вы при этом предложите ему там тарелочку с едой, или положите хотя бы, или накройте перед ним какой-то стол. Для него это будет большим, знаете, большим влиянием, чем час целый или там полтора часа говорить. Ислам – это религия дел. Ислам – это религия дел. И сегодня я понимаю, вот когда звучат возгласы, да обратить, надо обратить. Я скажу так, многие мусульмане, они больше обращеннее, чем христиане. В отношении к родителям, в почитании старших, открытость домов, покорности жен или женщин, уважение детей, понимаете? Вот это все у них это передается с молоком матери. И я тоже это получил. И теперь я понимаю, что мое детство, мое житие в семье, оно дало мне именно те практические, скажем, наставления Иисуса, которые я увидел в Библии.
1: И теперь вы вот этим же людям несете Иисуса, да? То есть вы, можно сказать, что вы теперь служите мусульманам тем, что вы знаете и Коран, тем, что вы знаете и Библию, и Ветхий Завет, и Новый Завет. То есть вы сейчас их ведете к Иисусу, правильно я понимаю?
2: Я хочу, вы знаете, я перед собой всегда ставлю такую задачу. У них есть познание о Боге, и эти познания о Боге у них в практичной деятельности, в практике, дела. Делами, вот вы знаете, вы их не испугаете. У них нет вот теории, плана спасения. Кто такой Иисус? Зачем Он пришел? Хотя Коран нам раскрывает, что Он родился от Девы Марии. Она там так и названа, Дева. Что он в Коране назван сыном Марии, потому что для арабского мира, для исламского менталитета быть не сыном отца, а сыном матери – это позор. Потому что патриархат, мощный, сильный, давленческий патриархат. А Иисус назван сыном Марии, потому что Иосифа не названо. То есть люди понимают, что Иисус – это тот, что сделал вот что-то необыкновенное, что-то сделал больше, чем любой пророк. Но они не знают этот план спасения, для чего он родился. И что сегодня можно сделать, познакомившись с Иисусом, схватившись за его руку? Вот у них вот этой теоретической части нет. Практики, вот знаете, вот пруд пруди.
1: Понятно. А если я правильно понимаю, уж не знаю, там дерзко ли это я скажу или нет, что христиане могут позаимствовать у мусульман практику, а что мусульмане могут позаимствовать у христиан план спасения.
2: Теорию.
1: Теорию.
2: Теорию, да.
1: А расскажите, у нас уже немного времени остается, что такое план спасения? Как вы преподносите план спасения мусульманам?
2: Да, конечно, вот в оставшееся время, может, будет тяжело. У меня есть сегодня некоторые друзья, которые, вы знаете, вот мы сидим за столом, и все, что на столе есть, я беру конфеты, я беру, расставляю, я черчу им Эдемский сад, показываю деревья, говорю, вот это дерево одно, вот это дерево другое. Человек не удержался, съел. И Богу теперь нужно вот наказать. Наказать ребенка своего, сына своего. Но тут на сцену выходит Иблис или шайтан, или дьявол, который своим поспешникам объясняет, ага, как бы Бог здесь ни поступил, он будет неправ. И вот здесь Бог выбирает третий путь, потому что если он наказывает своего сына смертью, которую обещал, значит, он жестокий Бог.
1: Он не то, что обещал смерть, но просто смерть – это последствия греха. Если человек выбрал грех, то он неизбежно умирает.
2: Да, я, может, неправильно выразился. Угу. Второе, если Бог его прощает, значит, он не такой, как хранит свои слова. Как бы Бог ни поступил, дьявол его выставлял в посмешище.
1: Извращал.
2: Или в извращенном состоянии. И здесь выходит третий план, когда Бог говорит, теперь, как любящий отец, я пойду в тюрьму за сына и получу наказание за себя.
1: И вот, то есть то наказание, которое должен был получить сын?
2: Сын. И ведь это сегодня...
1: Возьму на себя я.
2: И ведь это сегодня для любого родителя. Я ей начинаю объяснять. Есть дети? Да. Вдруг коснется, что у ребенка там надо почку вырезать и отдать. Ты отдашь свою почку? Да. Угу. Отдашь свою жизнь? Да. Пойдешь в тюрьму сидеть за сына? Да. Но почему Бог не мог это сделать? Он сделал это. Но он сделал это в Иисусе. И когда им начинаешь это объяснять, у них... начинает вставать вот все на место, они понимают, что Бог такой же любящий отец, как и сегодня являемся мы, грешники-отцы. И если мы сегодня, грешники-отцы, готовы отстоять своих детей в любой ситуации, в любом плане, то неужели святой Бог, сотворивший нас, не может встать на защиту нас, своих детей, потому что мы украдены? Мы украдены у Бога, дьяволом, и мы в залоге находимся. И этот выкуп Бог заплатил кровью, своею кровью. Потому что слово «сыновство», оно вообще пугает. Пугает всех мусульман, когда мы говорим, что Иисус – сын. Но когда мы говорим, что Бог принес выкуп, выкуп дьяволу для того, чтобы освободить свое сотворенное дитя, дать свободу своему сыну. Вот это для них открывает новый мир, это открывает для них новое вообще понимание Бога.
1: Спасибо огромное, Джабир Исмаилович. Дорогие друзья, на меня глубочайшее впечатление произвела сегодняшняя встреча. Думаю, что и на вас также. Я хочу вам напомнить, что вы можете в любое время нам позвонить или написать, и мы обязательно передадим ваши вопросы Джабиру Исмаиловичу Исхакову, который является гостем нашей сегодняшней программы. Если Господь даст, то у нас будут с ним еще встречи, и мы продолжим говорить с ним о том, что он мусульманин и христианин. Всего вам доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». На протяжении наших с вами встреч в эфире, в этой рубрике мы поговорили о главных священных текстах, книгах, которые почитаются священными писаниями в современных религиях. Мы проследили историю их появления, из чего они состоят, и когда по времени и в какой последовательности эти книги появлялись. Сейчас мы переходим с вами ко второму этапу в исследовании мировых религий, а именно повествованию об основателях этих религий. Кем были эти люди, которые оставили такое сильное впечатление на тех, с кем общались, что сегодня число их последователей исчисляется миллионами, а в иных случаях миллиардами? Кем были основатели великих религий? Свое исследование мы начнем вновь с иудаизма, как и с религии, священная книга которой является самой древней, написана раньше всех. Термин «иудаизм» происходит от слова «иуда». Иуда же, в свою очередь, был одним из 12 сыновей Иакова, одного из трех праотцов еврейского народа. 12 сыновей Иакова стали родоначальниками 12 племен, или 12 колен, как говорит Библия, 12 колен еврейского народа. Когда после царствования Соломона царство разделилось на две части, то на юге осталось два племени, два колена, колено Иуды и колено Вениамина. На юге это как раз там, где находится Иерусалим, а в нем храм, центр богослужения иудаизма. На севере же остались 10 колен, 10 племен. Северное царство стало называться Израиль, а южное – Иудея, по имени колена Иуды, которое было наиболее многочисленным в Южном царстве. Поэтому Иерусалим, храм, служение в нем и в целом эта религия ассоциируется с именем Иуды. Иудеи, посему название иудаизм. Говоря об основателях религии иудаизм, главным образом нам необходимо поговорить о двух, об Аврааме и Моисее. Именно эти две личности в иудаизме почитаются главными, когда идет речь о родоначальниках и основателях иудаизма. Сегодня мы поговорим об Аврааме. Каким образом случилось так, что Авраам стал родоначальником религии иудаизма? Откуда он появился? Кем он был по происхождению? Итак, открывая Ветхий Завет, мы

ранее Адам и затем подтвержденных через Ноя. Эта линия называется семиты. Вот через семитские народы как раз сохранилась линия богопоклонников, которые продолжали традицию поклонения Творцу, единому Богу. Или, иными словами, используя богословские термины, они поддерживали идею монотеизма. Одиннадцатая глава книги «Бытие» описывает родословную, которая в конечном итоге подводит нас к Аврааму. Сим, Арфаксад, Сала, Евер, Рогав, Серух, Нахор, Фара и Авраам. Авраам жил в Уре Халдейском. Этот город располагался в Междуречье, в самой древней цивилизации на Земле, в шумерской цивилизации, и был очень развитым городом. Архитектура, искусство, все признаки цивилизации, включая водопровод и канализацию, присутствовали в Уре Халдейском. То есть это было одно из самых просвещенных и самых развитых мест того времени в древнем мире. Но нравственная обстановка была удушающей. Язычество царило вокруг со всеми вытекающими отсюда духовными и нравственными последствиями. Итак, Авраам родился в семье, которая была продолжателем традиции монотеизма. По каким причинам, согласно повествованию Ветхого Завета, он был избран? На этот вопрос отвечает 24 глава книги Иисуса Навина, стихи 2 и 3. Так говорит Господь, Бог Израилев. «За рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, размножил семя его и дал ему Исаака». И далее. Говорится как раз о том, что именно вот эта удушающая атмосфера язычества, идолопоклончества была причиной, по которой Бог выводит эту семью, эту линию богопоклонников, выводит для того, чтобы избежать дальнейшего разложения и дальнейшего влияния со стороны идолопоклонства и язычества. Библия повествует в книге «Бытие» в 11 главе, в 31 стихе, что из Ура Халдейского выходит Фара, отец Авраама. «Бытие» 11 глава, 31 стих гласит следующее. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но дошедшие до Харана, они остановились там, и было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Итак, Фара вместе со своим семейством выходит из языческого окружения в Ханаан, место, которое в то время было относительно мало заселено, и была возможность без внешнего языческого влияния продолжать соблюдать и сохранять заповеди Божьи. Ради каких целей Бог выводит эту семью? В книге «Бытие» 18 главе, в стихах 17 по 19, эти цели определены следующим образом. «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Итак, цель, согласно этому стиху, заключается в том, чтобы он учил своих потомков, своих сыновей, и далее соблюдать заповеди Божьи, ходить путем Господним, что Авраам и делал, как говорит 26 глава книги «Бытие», стихи со 2 по 5. «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои, за то сказано Исааку, я благословлю и тебя». Причем условие благословения остается таким же – продолжение исполнения заповедей Божьих и передача из поколения в поколение этих законов. Вторая цель заключается в том, что Аврааму, как говорит 12 глава книги «Бытие», стихи с 1 по 3 и 22 глава стихи 17-18, Аврааму был обещан потомок, в котором, как говорит Библия, благословятся все народы.
Вот, например, 22 глава, стихи

0: 17 и 18 говорят: «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Термин «семя» используется для описания Мессии, Спасителя, который должен прийти. И эта идея семени далее развивается пророками на протяжении всего Ветхого Завета. Именно через эту линию, именно через вот эту ветвь генеалогического дерева человечества было дано обетование: «Придет Спаситель, Мессия, Избавитель». Интересно также отметить происхождение термина «еврей» в связи с возникновением иудаизма. В книге «Бытие» в 14 главе, в 13 стихе впервые в Библии этот термин встречается. Давайте посмотрим, в каком контексте. 14 глава, 13 стих. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамра, и брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамов. Он пришел и известил о том, что его племянник Лот был взят во время нападения на Содом и Гоморру союзом из пяти царей во главе с Кедор-Лаомером. Авраама, сказано, пришли и известили. Известили Авраама еврея». Здесь он впервые назван евреем. Слово «еврей» в оригинале означает дословно «человек с другой стороны» или «человек, который не отсюда». Пришелец. Итак, еврей изначально в Ветхом Завете – это термин, обозначающий скорее качество, чем национальную принадлежность. По национальной же принадлежности Авраам был арамеянином, как говорит Второзаконие, 26 глава, 5 стих. Очень интересно, что археология сегодня подтверждает существование такой личности, как Авраам. В 1887 году женщина из Тель-Амарны на побережье Средиземного моря, обрабатывая на своем огородном участке почву, наткнулась на клинописные глиняные таблички. Открытые документы содержали официальную переписку фараонов с правителями Вавилона, Метании, иных азиатских стран, письма от правителей Палестины, Финикии и Сирии. И там, среди этих клинописных табличек, упоминается имя Авраама. В следующий раз мы поговорим о Моисее, второй личности, которая является основополагающей в появлении и развитии иудаизма. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на третий из восьми дополнительных вечеров для семьи, которые объединены темой «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы постараемся поднять и осветить непростую тему. Вот ее формулировка – «Уважение в браке». Во время дискуссионного клуба оказалось, что тема вызвала большой интерес. Много было эмоций, много было обсуждений. Я надеюсь, что сегодня нам удастся, открывая Слово Божье, Священное Писание, подняться до библейского и, соответственно, Божьего осмысления этой темы. Но начинаем мы, как у нас повелось на этих вечерах, с поэзии. Наверняка вы помните эти строки еще со школьной скамьи, потому приглашаю процитировать вместе. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя, и вот наше слово ключевое, заставил, и лучше выдумать не мог». Речь идет именно о семье. Вот здесь Александр Сергеевич Пушкин в произведении «Евгений Онегин» рисует человека, который в действительности стал центром проявления уважения со стороны домочадцев. Правда? Подушки поправлять, лекарства подавать. Ну, что внутри в это время происходит, это уже другой вопрос. Так? Но вот именно таким образом многие ставят вопрос. Они себя уважать заставляют. Заставляют, требуют к себе уважения в силу разных заслуг. И каждый, естественно, в своем послужном списке может указать достаточно оснований, которые ему кажутся солидными и достаточными для того, чтобы его уважать. Многие именно так смотрят на вопрос уважения, требуют оного к себе. Вопрос. Какой вот из этих двух мужчин, на ваш взгляд, уважительнее выглядит? Вот внешность кого более уважительна? Какой человек более уважаемый? Вот тот, который слева или справа? Который без бороды или с бородой? Так, ну вот я теперь прочитаю вам, что было подписано под этой иллюстрацией. «Если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности...» Делаем паузу. Какой подбородок считается волевым подбородком? Который чуть-чуть, вот видите, у этого товарища он так как-то вот туда, как говорится, вот эти нижние зубы, нижняя челюсть, она находится за линией верхней челюсти. А вот уважительный такой вот силы воли подбородок, он такой массивненький, да? Так вот, если подбородок не выражает достаточной силы воли и решительности, его можно скрыть соответствующей бородой и тем самым внушить уважение бритым. То есть вот здесь у него борода, видите, как вперед, совершенно другой мужчина. Вот этот явно уважительный человек, то есть он и других, скорее всего, уважает, и к себе, ну, вне всякого сомнения, требует уважения. Рассказывают историю о том, как однажды вот мужчины собрались, как то бывает, да, после работы или после трудовой недели, на выходных встретились, и вот рассказывают друг другу, как у них идет семейная жизнь и прочее. Один говорит, а вот моя жена меня уважает. Вы знаете, что иногда в таких компаниях вопрос уважения, он очень остро стоит, да? Вот. Ты меня уважаешь? Так вот, его жена уважает, и он всем доказывает. И они спрашивают, а как ты этого добился? И он отвечает, а что, бил и добился. То есть почему-то многие люди как-то вот так вот интуитивно чувствуют, что они уважения достойны, и они его добиваются разными путями. И вот есть на эту тему уже в контексте взаимоотношений между мужьями и женами стихотворение современного автора Светланы Шатановской, 2013 год, которая пишет так. «Костюм и галстук – это не причина, чтоб гордо называть себя мужчина. Достойным быть, увы, совсем непросто. Не важен здесь ни опыт и ни возраст. Секрет один у этого почина. Как к женщине относится мужчина? В простом и благородном слове есть величие, уважение и честь. Ценнее, выше в мире нету чина. Из женских уст услышать «ты мужчина». Многое можно было бы сказать по мотивам этого стихотворения. И об ожиданиях уважения, и о том, какой мужчина настоящий, а какой нет. И много иных существует мнений в народе и у поэтов, и вот в жизни, которую мы проживаем. Расскажу интересную историю. Однажды, рассказывают, вот случилось так, что и с вертолет, который должен был доставить людей в определенное место, нужно было спускаться именно вот по толстой веревке, так упрощаясь, скажем, так по канату. Невозможно было подлететь так, чтобы, как говорится, по-человечески, вот так ножками по трапу, по ступенечкам сойти. И на борту вертолета было 10 мужчин и одна женщина. Но вот беда. Беда была в том, что этот трос был недостаточно крепкий, чтобы выдержать 11 человек. Он мог выдержать только 10 человек. И вот когда они все повисли, и когда стало очевидно, что он вот-вот уже скоро порвется, потому что трещит вовсю, и когда встал вопрос, кто же должен прыгать, а прыгнуть значит пожертвовать собой ради спасения остальных десятерых, заговорила женщина. Она говорит, вы знаете, мужчины, женщина привыкла, что ей нужно постоянно идти на жертву. Вот она ваших детей носит 9 месяцев в чреве. Вот проходит через этот весь дискомфорт и страдания, и болезни. Потом вот этот ужас, как говорится, самих родов. А потом не успела оправиться, начинаются бессонные ночи. И вот женщина потом вам и кушать готовит, и вас обстирывает, и в доме уборку осуществляет из-за детей, а в ответе, и еще и на работу потом идет деньги заработать, и так далее, и так далее. Женщина по природе – существо жертвенное. Я готова прыгать, чтобы, пожертвовав собою, вам дать возможность жить. Мужчины, выслушав эту речь, настолько наполнились уважением к женщине, что стали бурно аплодировать. И что было дальше, вы сами догадались. Как уважать? За что уважать? Всех ли уважать? Вот об этом наш разговор сегодня, в особенности в контексте семейных отношений. Первый вопрос сегодня – зададим Священному Писанию, почему людям хочется, чтобы их уважали? Откуда такая мысль? Откуда такие желания? Вот считается, что в психологическом отношении, в контексте человеческих отношений, это одно из самых важных ожиданий, это одна из самых важных потребностей, то есть, чтобы тебя уважали. Откуда эта потребность? Священное Писание, рассказывая нам о появлении человеческих существ, в самом начале, в книге «Бытие», в первой главе, в стихах 26 и 27, повествует следующее. «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Когда появились на земле Адам и Ева, они были созданы, говорит Священное Писание, по образу Божию, и дочитав до 5 главы книги Бытия, мы узнаем по подобию Божию. То есть появились богоподобные существа. Отцом человеческого рода является сам Бог, владыка всей вселенной, тот, кто принимает постоянное поклонение и восхваление от всех представителей бескрайней вселенной, тот, в присутствии которого постоянно восхваление звучит, тот, кто уважаем всеми во всей вселенной, кроме некоторых представителей одной маленькой планеты по имени Земля. Но когда вот это произошло, когда Бог творил Адама и Еву, коль скоро у нас, в определенном смысле, ДНК Божье, коль скоро мы от Бога произошли, не от низших форм жизни, а от самой высокой формы жизни, возможной во Вселенной, то потому-то мы и ожидаем, что как к детям Небесного Отца мы имеем право ожидать к себе уважения. Говоря о богословской, об исторической, о библейской причине того, почему людям хочется, чтобы их уважали, мы находим, что в этом есть так называемая онтологическая причина, то есть уходящая в конституцию того, как мы устроены, в саму природу человека, в саму антропологию. Мы от Бога родом, Он уважаем, и потому человек, сотворенный по образу и подобию Божию, ожидает, что к нему будут относиться с уважением. Вот в этом контексте, таким образом, ожидать уважения к себе – это естественно. Это Бог в нас заложил. Он нас такими сделал. И вот если это базовая потребность, смотрите ли вы на Библию, смотрите ли вы на исследования современной психологии, если это базовая потребность чувствовать себя оцененным по достоинству, чувствовать себя любимым, чувствовать себя уважаемым, если она не реализуется, то тогда наступают проблемы во взаимоотношениях. Хочу рассказать вам об исследовании, которое на протяжении многих десятилетий проводил исследователь, ученый по имени доктор Джон Готман в Университете Вашингтона. Он известен тем, среди психологов, что с точностью более 90% предсказывает, какие семейные пары разведутся. Вот что он делает. Он приглашает к себе молодоженов, тех, кто прожил уже какое-то время друг с другом, может быть, 2-3 года или больше, это не принципиально, но которые еще вместе и которые, естественно, не о разводе, не о каких-то даже проблемах еще серьезных во взаимоотношениях и не помышляют, и не знают. У них все нормально. И вот он их приглашает к себе и дает им задание пообщаться на какую-то тему. То есть вот он предлагает им вопросы для обсуждения, и они думают, что они проходят какой-то тест, вот, отвечают на эти вопросы. И задача именно в том, чтобы вот общаться друг с другом, делиться своим мнением, обмениваться информацией и так далее. То есть они сидят в комнате и беседуют. А он в это время их снимает. Он в это время их снимает. И вот так вот они проводят вообще, не может быть, минут 45, час и так далее. И затем происходит анализ этих записей. Он, естественно, им не сообщает о своем мнении, но он для себя, для своих сотрудников, для своих помощников, студентов и так далее, он делает предсказание, вот эта пара разведется, а эта останется вместе. И в более чем 90% случаев он оказывается прав. Как? Как по общению между двумя можно увидеть, что они находятся на тропе развода? Вот что оказалось в результате этих многолетних, фактически десятилетиями проводимых исследований. Доктор выяснил 4 главных фактора в поведении тех, кто находится в супружестве, которые определяют более всего неминуемый развод. То есть неминуемый, значит, если ничего в их взаимоотношениях не поменяется. Вот эти 4 фактора. Первый. Критика личности супруга. критика личности супруга. Ну, например, конечно же, говорит муж, а с твоей трусостью я бы туда и не совался. Вот пример. Или же она ему говорит, ну да, с твоим-то образованием куда нам? Так? Или еще хуже того, он говорит, хорошо, что я в доме сделал проем дверной пошире. Так? Критика личности, внешности, характера, привычек, образования и так далее. То есть вот эти вот личностные нападки, иногда они завуалированные, иногда они вот в такой саркастической манере подаются. Иногда, как говорится, кто попроще, так и прямо в лоб. Но вот этот вот факт остается. Критика личности супруга. Дальше. Второй фактор. Неуважение к супругу. Неуважение. Следующая степень презрения, но это все вот одного характера. То есть с позиции превосходства. Типа, вот, ну, я-то, конечно же, лучше разбираюсь в этом вопросе. Или кто бы говорил, да? У нас много в русском языке вот подобных фраз и выражений. То есть, когда демонстрируется неуважение. Вот, если вы помните, когда мы встречались с вами в контексте изучения другой темы, мы вспоминали пример Самсона. И вот его жена уже во время брачного пира, который длился 7 дней, вот она его вопрошает, просит, скажи мне, какая отгадка на загадку, которую ты загадал, да, сынам народа моего? Он говорит, отцу своему и матери своей я не разгадал, и тебе ли разгадаю? Вот это классическая демонстрация неуважения. Неуважение губит взаимоотношения. Это был второй фактор. Третий – оборонительность. Оборонительность. Ну, что имеется в виду? Когда, вот, ну, допустим, жена что-то произносит, такой вроде бы вот, ну, общего характера, а муж подозревает, что она о нем сейчас говорит. Ну, вот, к примеру, значит, она, допустим, сообщает о том, что сосед устроился на более высокооплачиваемую работу. И он тут же, а что, моей зарплаты тебе недостаточно? То есть, если вот это вот присутствует, если он чувствует угрозу вот в ее словах, если есть вот этот вот, фактор, и эта реакция оборонительности, то есть вот он или она всегда защищается, вот это признак того, что они идут путем, ведущим к разводу. Третий фактор – оборонительность. И четвертый – эмоциональная удаленность. А ты куда, дорогой? Да ухожу. Вот. То есть общение вроде бы и есть, вроде бы и вместе, вроде бы что-то и обсуждают, но нету вот этого раскрытия чувств, эмоций, нету вот этого глубинного общения. То есть общение происходит на уровне одиночной реплики или, может быть, какой-то такой формальный разговор, но никак не дальше. Нет чувств, эмоций, нет вот обсуждения реального, нету раскрытия друг перед другом, эмоциональная удаленность. Вот, ну, как говорится, такой негативный и, может быть, крайний способ выражения этого состояния – это бойкотирование. Вот, молчание там и так далее. То есть, когда один что-то пытается сказать, сделать, как-то раскрыться, как-то вложить в взаимоотношения, а другой вот так вот просто устраняется. Вот эти четыре фактора, повторим, критика личности супруга, неуважение, оборонительность, эмоциональная удаленность, они, вот если они присутствуют во взаимоотношениях, а все это связано с базовым понятием уважения, воспринятия ценности личности. Значит, к сожалению, коль скоро базовая потребность в уважении не удовлетворяется, к сожалению, эта пара в подавляющем большинстве случаев разведется. И поэтому, коль скоро это настолько важно, и в Священном Писании отражено, и в современных исследованиях психологов отражено, мы должны задать вопрос, как же в контексте супружества, взаимоотношений мужа и жены, вести себя и демонстрировать определенную форму уважения так, чтобы она стала прочным залогом счастливой семьи. У нас есть в Священном Писании несколько императивов, несколько повелений. Но вначале я хочу познакомить вас с одним термином, который есть в Священном Писании. Где-нибудь вы встречали вот такое повеление? Уважайте друг друга в Библии. Есть? Уважайте друг друга. Вряд ли. Потому что язык претерпевает метаморфозы со временем, когда в 1876 году синодальный перевод был подготовлен, говорили на Руси по-другому, и потому у нас не очень много вот слов с такой корневой основой есть в синодальном переводе. Но, тем не менее, в качестве иллюстрации для начала давайте прочитаем из книги «Деяния апостолов», 5 главы, 34 стих. Деяния 5:34. «Встав же в Синедрионе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время». Итак, Гамалиил был уважаемый. И вот здесь в подлиннике используется термин, который звучит по-гречески так – «тимиос», «уважаемый тимиос». И вот когда мы узнаем это, у нас появляется ключик. Мы можем посмотреть, как вот это слово, оно используется в разных формах, в оригинале, в подлиннике, и как оно переводится в разных местах Священного Писания, зная, что передает оно вот эту базовую идею уважения. И вот тогда мы найдем много заповедей, много наставлений Священного Писания, которые именно так и сформулированы. Уважайте друг друга, но облечены в чуть иную словесную форму. Посмотрим на некоторые из них. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 17 стих говорит. 1 Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Вот самое начало этого стиха. «Всех почитайте». Это заповедь, это повеление, это императив. И в подлиннике здесь используется глагол «тимао». «Тимао», то есть «всех почитайте», говоря современным языком, «всех уважайте». Итак, кого надо уважать? Всех. Так написано. «Всех уважайте». Это очень сильные слова, правда? «Всех уважайте». Вы имеете в виду и моего мужа тоже? Да, дорогая, и вашего мужа. Что, и тещу уважать? Да, и тещу. Всех уважайте, вне зависимости от контекста. И мы сейчас поймем, почему. Почему? Давайте еще один императив. Послание к Римлянам, 12 глава, 10 стих. Римлянам 12:10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вы знаете, мне приходилось вот за годы своего служения встречать такую версию этого стиха. Говорят, тут одно маленькое слово пропущено. Вот. Якобы читать нужно так: «О почтительности друг друга предупреждайте». То есть «предупреждаю». Пожалуйста, обращайтесь со мною почтительно. О почтительности предупреждайте. Да? Вот с этим можно почтительно, с этим можно не почтительно. Что значит предупреждайте? Предупреждайте. Проявляйте первым. В действительности, посмотрите и послушайте, как современный перевод звучит. Перевод «Живой поток» говорит «опережайте». Опережайте друг друга в демонстрации почтительности, в демонстрации уважения. Один из англоязычных переводов говорит «опережайте» или же «обгоняйте друг друга в демонстрации уважения». Итак, это императив, это конкретная заповедь, и она пока касалась вот всех людей, да, безотносительно к полу, безотносительно вот к степени родства. Всех уважайте, в почтительности друг друга опережайте. Ну, а теперь чуть-чуть предметнее касательно взаимоотношений в семье. Вот что в отношении жен сказано. Послание в Ефес, 5 глава, 33 стих. Ефесянам, 5 глава, 33 стих. Он многим мужьям знаком. Вот, прочитаю. В начале по синодальному переводу. «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот эта степень почтения высокая, да? Пусть боится своего мужа. Что это означает? Что означает? Вот как предлагает нам современный перевод российского библейского общества. Пусть что? Пусть почитает мужа своего. Или современный перевод под редакцией Кулакова говорит «почитать своего мужа». Итак, не только по отношению ко всем людям в принципе, но и в частности, что касается взаимоотношений в браке, Священное Писание содержит повеление «уважайте, почитайте». А есть ли подобное в отношении мужей? То есть, что мужья должны тоже жен своих почитать, жен своих уважать? Конечно же, есть. Мужьям сказано так. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им что? Честь». «Оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот это слово «честь» в подлиннике – это то же самое слово «тиме» – «честь». То есть, оказывая им уважение. У нас есть императив «всех почитайте, опережайте друг друга в демонстрации уважения». Женам конкретно сказано, пусть почитает мужа, и мужьям говорится, оказывайте женам честь. Это Божьи заповеди, потому здесь библейская позиция, точка зрения Творца абсолютно ясна. Мы продолжим разговор на эту тему во второй части этой беседы.

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Много раз я слышал, когда люди, называющие себя христианами, говорят: «Я не думаю, что я когда-то смогу изменить мое внутреннее состояние. Я пытался, и я вижу, что никакого результата я достичь не могу». И библейская прекрасная весть заключается в том, что Бог и не просит тебя самого изменять себя. Причина, почему мы нуждаемся в Спасителе, в том, что мы сами не можем изменить себя. И Христос терпеливо стоит возле двери нашего сердца, стучит и ожидает, когда же мы позволим Ему войти, чтобы Он начал свою деятельность в нас. И когда вы становитесь христианином, вы принимаете неограниченный потенциал новой жизни во Христе Иисусе. Но Господь говорит: «Так как ты имеешь свободу, Я не могу запретить тебе ходить бессмысленными кругами страданий, стрессов, депрессов, потому что это твой выбор – не следовать за Мной». И Бог продолжает: «Я терпеливо ожидаю, когда после бесконечных разочарований и жизненных тупиков ты, наконец, придешь ко Мне и поднимешь свои руки и скажешь: «Господи, я сдаюсь! Я понимаю, что я не способен! Я отдаюсь в Твое полное управление». Когда ты скажешь: «Я понял, что я ничто, и все лишь Ты, Господи». И тогда Отец Небесный говорит: «Теперь мы можем начинать делать прогресс в Твоем духовном возрастании, потому что я нуждаюсь в Твоем полном доверии». И вот когда мы отдаемся полное распоряжение Божье, Господь показывает нам, в чем есть воля Его. Воля Его выражена в 10 простых правилах, которые в Священном Писании называются 10 Божьих заповедей, которые являются принципом жизни для каждого человека. Я думаю, что многие из вас знают о том, что Библия была написана под руководством Святого Духа. Но писали ее все-таки люди. Однако в Библии есть маленькая часть, которая была написана рукой самого Бога. Эта часть называется законом Божьим. Библия, Священное Писание говорит, что закон Божий был написан и провозглашен самим Богом. Случилось так, что когда Господь написал свой закон и дал его, написал на каменных плитах, кстати, и дал его Моисею, Моисей разбил эти скрижали, и тогда Господь сказал, что я еще раз напишу этот же закон. Я читаю об этом из книги Исход 34 главы, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: «Вытеши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Следовательно, эти 10 заповедей закона Божьего являются высшим авторитетом самого Бога, потому что они были написаны рукой самого Бога. Они были провозглашены голосом самого Бога. В наше время есть такое мнение, что закон Божий утратил свое значение после смерти и воскресения Иисуса Христа. Очень важно понять, друзья мои, что в Библии представлено 2 основных закона. Первый – это закон Божий, 10 правил морального поведения. И второй – это закон церемониальный, обрядовый, символический закон, который представляет систему жертвоприношений. И когда, умирая на кресте, Христос провозгласил «совершилось», Священное Писание говорит тогда: «Без содействия рук человеческих, завеса в храме, разделяющая первое отделение святое, от второго отделения святого святых, была разодрана сверху донизу». Это был знак свыше, свидетельствующий о том, что служение в храме прекратило свое значение. Все символы и обряды, указывающие на Христа, утратили свое значение. Потому что великий Агнец Божий принес себя в жертву. Все символы, все обряды, все эти законы закончили свое существование. Однако правила морали, такие как «не кради», «не убивай», «не прелюбодействуй», «помни день субботний, чтобы святить его», «не лжесвидетельствуй», «не завидуй», эти правила морали не имели никакого отношения к смерти Иисуса Христа. Это основа поведения, которое остается для нас и на сегодняшний день. Сам Христос имел очень уважительное отношение к закону Божьему. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17-18 стих, мы читаем: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона». Я приглашаю вас еще раз. Давайте будем вместе следовать за нашим Господом. И да благословит нас в этом Бог. Аминь.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
4: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Ой, как хорошо. Машенька, у тебя прям волшебные ручки. Ой, как хорошо. Ой, а то за день ты руками намашешься, они вообще никакущие. Вот давай, тут сильнее, сильнее, Маш, вот тут, ага, ага, давай, да. Ой, хорошо. Ну что, спасибо тебе, совсем другое дело. На, вот тебе.
4: Да что, Марья,
3: бери,
4: не
3: бери,
4: надо.
3: Бери, побалуешь себя чем-нибудь.
4: Ну ладно, спасибо.
3: Ну давай, труд должен вознаграждаться.
5: Привет.
6: Привет.
5: Сколько она тебе дала?
6: Не твое дело.
5: Ошибаешься, надо делиться.
7: Эй, ты! Оставь ее. Не то я кое-чем другим с тобой поделюсь.
5: Иди куда шла, у нас свои разговоры.
7: Да что ты говоришь, считаю до трех. Если не унесешь свои ноги, то унесут тебя, понятно?
5: Ладно, на этот раз я тебя прощаю, но в следующий раз за себя не ручаюсь.
7: Посмотрим. И чтобы я тебя здесь больше никогда не видела. Ходят тут всякие.
6: Наташа, спасибо тебе большое.
7: Да ладно, ничего особенного.
6: Он ведь мог меня избить.
7: Да он трус, только ловко это скрывает. Ладно, пошла я.
6: Пока.
8: Афанасий Филиппович,
9: да?
8: Гляньте-ка, что с Машей-то у нас.

0: Привет, ребята. Когда человек вот так сидит, это недобрый знак. А, да, рад вас видеть.
1: Маш, что случилось-то?
2: Со мной сейчас такое было.
1: Чего?
2: На меня напал мальчик, хотел отнять деньги.
0: Кто?
2: Мальчишка из соседнего двора.
1: Ну, я ему задам.
2: Ему уже задали.
0: Да кто же?
2: Наташа.
1: Наташа?
0: Так что же, она за тебя заступилась? Невероятная девочка. Никогда не поймешь, чего от нее ждать. Ну, а как ты сама-то?
2: Да все хорошо.
0: Ну, слава богу. Вы представляете, какое дело? Притча Иисуса Христа сейчас воплотилась в реальность.
1: В смысле?
0: Ну как же? Иисус Христос рассказал своим ученикам притчу, в которой он заверил их в Божьей любви.
2: А вы нам ее расскажете?
0: С удовольствием. Очень похожая ситуация. Вот слушайте.
1: Да-да.
0: Жил-был неправедный судья. Почему неправедный? Потому что заповеди Божьи не соблюдал, думал только о себе. В общем, не имел ни стыда, ни совести. Пришла к нему однажды вдова и попросила: «Защити меня от обидчика моего». Но он долгое время не обращал внимания на просьбу бедной женщины. Но эта вдова была настойчива. Она пришла во второй раз, и в третий, и в четвертый. В конце концов судья сказал сам в себе: «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но эта женщина совсем не дает мне покоя. Защищу ее, чтобы больше не надоедала мне». Вы представляете, если неправедный судья защитил эту бедную вдову, ну неужели Господь не защитит своих детей?
1: И наша Наташка, как неправедный судья, защитила бедную Машу, да?
2: Хорошо, что ее уговаривать не пришлось.
1: Да уж.
0: Нет, но вообще, если...

было единственное в своем роде. И они спрашивали, зачем он это сделал? Бог любит миловать. Михей в 7 главе 18 текст говорит такие слова. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». И Иезекииль в 33 главе 11 текст запишет другие слова Бога. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев? Для Господа нашего уничтожать и осуждать — это необычайное дело». Пророк Исаия в 28 главе, 21 текст, пишет следующие слова. «Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме, разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело свое, необычайное дело, и совершить действие свое, чудное свое действие». А в оригинале написано, чтобы сделать дело свое, необычайное дело свое, и чтобы исполнить работу свою, небывалую работу свою. Но при этом милость и любовь проявляются в том, что Он снимает завесу с будущего и открывает людям последствия греховной жизни. Иисус подошел к смоковнице, испытывая голод и надеясь найти созревший плод. Точно так же Он пришел и к Израилю, желая найти плоды праведности. Он расточал иудеям свои дары, чтобы они могли принести благословенный плод для всего мира. Им были дарованы все возможности и преимущества, и Христос ожидал, что они ответят любовью и готовностью сотрудничать в благодатном деле. Он жаждал видеть в них самоотверженность и сострадание, ревностное стремление к Богу и глубокое желание спасать ближних. Если бы они соблюдали закон Божий и совершали ту же бескорыстную работу, что и Христос, но гордость и самодовольство затмили их любовь к Богу и человеку. Иудеи обрекли себя на гибель, отказавшись служить другим. Сокровища истины, которые Бог верил им, они не передали миру. В этом бесплодном дереве они могли увидеть и свой грех, и наказание за него. Смоковница, пораженная проклятием Спасителя, увядшая и засохшая до самых корней, изображала состояние иудеев, когда у них отнимается благодать Божия. Отказавшись делиться благословениями, иудеи не могли больше получать их сами. «Погубил ты себя, Израиль», — говорит Господь в книге Осии, 13 глава, 9 текст. Это предупреждение действенно во все времена. То, что Христос проклял дерево, которое Он сотворил своей собственной силой, является предупреждением всем церквям и всем христианам. Никто не может считать, что живет по закону Божьему, если он не служит другим. Но многие совсем не так милосердны и бескорыстны, как Христос. Некоторые считают себя подлинными христианами, вообще не понимают, в чем состоит служение Богу. Их планы и заботы направлены на то, чтобы угождать самим себе. Они живут только для себя. Время для них представляет ценность только тогда, когда они приобретают что-нибудь для себя. В этом цель всей их жизни. Они служат не другим, а самим себе. Бог даровал им жизнь в этом мире, где должно совершаться бескорыстное служение.
Он заповедал всеми возможными способами помогать своим ближним, но часто собственное «я» за

наполняет людям целый мир. Беды человечества не тревожат их. Те, кто живет так, похожи на многообещающую, но бесплодную смоковницу. Они только внешне соблюдают обряды, без покаяния и без веры. На словах они чтят закон Божий, но на деле не повинуются ему. Они говорят, но не делают, и в словах, произнесенных у смоковницы, Христос показывает, насколько ненавистно ему это. Пустое притворство. Христос говорит, что даже явный грешник менее виновен, чем тот, кто заявляет, что служит Богу, но не приносит плода для его славы. С высоты Елеонской горы Христос видел весь мир. И грядущее поколение Его слова применимы ко всякой душе, которая отвергает увещение божественной милости. Пренебрегающий Его любовью, Он обращается к тебе и сегодня. «О, если бы и ты узнал, что служит к миру твоему!» Христос горько плачет о тебе, не роняющим ни слезинки о собственной участи. Роковое ожесточение сердца, погубившее фарисеев, теперь проявляется в тебе. Каждое свидетельство благодати Божией, каждый луч божественного света или смягчает и покоряет душу, или утверждает ее в безнадежной нераскаянности. Господь ожидает сегодня от современного христианина, верующего человека, что мы не будем повторять ошибки прошлого, ошибки наших отцов, а будем искренне служить Ему, служить ближним и приносить плоды в Божий сад благодати. Будьте благословенны. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Представьте себе зависимого человека, который собирается купить машину и не знает, что у нее есть мотор. Такой человек покупает машину и толкает ее домой. Добравшись до дома, он приглашает семью прокатиться на новой машине. И вот жена садится за руль, дети на заднее сиденье, а он начинает толкать ее сзади. В этот момент его сосед кричит ему: «Эй, ну как, нравится вам новая машина?» «О, машина замечательная! Вы только посмотрите на панель приборов, а цвет обивки. Послушайте, какой у нее клаксон, пи-бип, такой громкий сигнал. Знаете, как она хорошо едет под уклон? Но вот если дорога хотя бы немного идет в гору, я задыхаюсь и начинаю пыхтеть. Вверх ее толкать очень тяжело». Сосед выслушал его и решил дать ему один дельный совет. «Мой друг, может быть, вам нужна помощь? Знаете, в нашем реабилитационном центре как раз будут специальные занятия на этой неделе. Наш психолог будет говорить на эту тему, как успешно толкать машину». В понедельник вечером он показывает, как толкать правым плечом. Вечером во вторник он продемонстрирует технику толчка левым плечом. А вечером в среду будут цветные слайды и проектор. Как по-настоящему включать спину при толкании машины. Вечером в четверг собирается группа по организации правильного толкания. А в пятницу мы идем на тренинг, который должен помочь нам толкать более эффективно. И если будете ходить на группу каждый вечер, узнаете все необходимое о том, как успешно толкать машину. Многие зависимые упорно пытаются завязать с употреблением. Пытаются бросить, но у них ничего не получается. Они хотят изменить свое поведение, но продолжают раз за разом испытывать неудачу. Это вовсе не означает, что человек слабак или безволен. Это просто означает, что у него не было нужных инструментов для того, чтобы завести свою машину. Ну что, продолжим толкать или все-таки заведем машину? Ну тогда поехали. Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумался о том, почему в жизни все происходит именно таким образом и почему один колется, а другой выздоравливает. Кто-то успешен, а кто-то никак не может наладить свои дела. Сегодня я хотел бы вам представить свою авторскую программу психологической помощи зависимым людям, которую я назвал «Восхождение к жизни». Данная программа схематично представлена в виде пирамиды выздоровления. За основу я использовал пирамиду логических уровней Дилса. Пирамида выздоровления объясняет и показывает, как стать трезвой и здоровой личностью, помогает нам понять основные этапы, которые необходимо пройти на пути к трезвой жизни. Итак, начинаем мы с окружения. Выздоровление начинается с того, что человек меняет свое окружение, с окружения сопотребителей на новое окружение выздоравливающих трезвых людей. И окружение – это все, что должен иметь выздоравливающий человек. Дальше у нас идут привычки или навыки. Навыки – это все, что должен сделать выздоравливающий человек. Что я делаю? Отвечает на этот вопрос этот уровень. Принципы или чем я руковожусь в этой жизни? Что делает меня тверже, выше принципов, жизненные ценности? Что для меня дорого в этой жизни? Выше ценностей стоят цели. Цели или куда я иду? Выше цели буковка «Я». Кто я такой? В чем моя уникальность и в чем мои таланты. И затем в перевернутой пирамидке мы читаем смысл или зачем я туда иду. Окружение. Начинается выздоровление со смены окружения. Это все, что должен иметь зависимый, вставший на путь выздоровления. При употреблении зависимого окружает соупотребители, а отношения с трезвыми друзьями и близкими родственниками сходят на нет. Выздоравливая, мы восстанавливаем разрушенные социальные связи, перестаем общаться с соупотребителями и, наоборот, окружаем себя выздоравливающими людьми. При этом, например, как в случае с наркотической зависимостью, мы начинаем с реабилитационного центра, стационара, в который помещается зависимый человек. Налаживаются отношения с родными людьми, близкими, супругами. При правильно выстроенной программе у родственников зависимого два раза округляются глаза. В первый раз, когда ребята звонят домой и говорят родителям: «Простите меня, пожалуйста, я был таким негодяем». А второй раз, когда звонят и говорят: «Мама, папа, спасибо, что вы у меня есть. Спасибо за то, что я здесь. Спасибо за то, что дали мне второй шанс». Смена окружения также предполагает поиск наставника или доверенного человека, которому вы сможете доверить самое сокровенное. В реабилитационном процессе таких людей называют спонсорами. Но слово «спонсор» – это неверно переведенное слово «спонсор» с английского языка, которое следовало бы перевести как «поручитель», «наставник», «доверенное лицо». У каждого выздоравливающего от зависимости должен быть хотя бы один человек, а лучше два или три наставника. Такой наставник должен быть не понаслышке знаком с принципами выздоровления. Это должен быть человек счастливый, получающий удовольствие от процесса саморазвития и от трезвой жизни в целом. Навыки или привычки. Итак, все, что должен иметь выздоравливающий зависимый, это новое окружение. Следующее – это то, что должен сделать зависимый. Это приобрести новые привычки. Ранее в жизни зависимого была только одна привычка – привычка употреблять. Эта разрушающая привычка укреплялась и укоренялась с каждым днем по мере употребления. В зависимости от вида зависимого поведения подобное употребление происходит от 2 до 30 раз в день. Изо дня в день разрушающая привычка только укреплялась и укреплялась. К сожалению, многие ребята в силу своей болезни занимают пассивную, инфантильную позицию по отношению к своему выздоровлению. Такая позиция никак не помогает, а наоборот уменьшает шансы помочь им. Я всегда рассказываю про лягушку, которая запрыгнула в кастрюлю с молоком, а кастрюля, в свою очередь, стояла на плите и медленно нагревалась. И лягушка, когда попала в молоко, теплое молоко расслабилось и не заметила, как она сварилась. Поэтому единственная возможность к выздоровлению лежит через приобретение новых привычек, при которой произойдет замещение старой привычки на новую. Не расслабляйтесь. На своих занятиях я использую два слова – привычки и навыки. Кому что ближе, что понятнее. Что такое привычка или что такое навык? Навык – это доведенное до автоматизма действие. Когда я учился водить машину, все давалось мне с большим трудом. Необходимо было все время помнить, какую педаль куда нажимать, куда смотреть, как вовремя переключать коробку передач. С тех пор прошло много времени. И сейчас, когда я сажусь за руль и еду, я делаю это автоматически. Таким образом, я приобрел для себя навык вождения автомобиля. Возможно, вы слышали про правило 10 тысяч часов. Данное правило гласит, что для достижения высокого мастерства необходимо как минимум 10 тысяч часов практики. В какой бы области вы ни работали бы, о какой области бы ни шла бы речь, для достижения уровня мастерства, соразмерным со статусом эксперта мирового класса, требуется 10 тысяч часов практики. Исследования проводились среди баскетболистов, писателей, музыкантов, шахматистов. 10 тысяч часов равны примерно 3 часам практики в день на протяжении 10 лет. Помните, знать и не делать – это означает не знать. Представьте врача, который знает только теорию, но никогда не практиковал. Никто из нас никогда в жизни не лег бы под скальпель к такому врачу. То же самое можно сказать и про спасателя, военного, водителя. Итак, настоящее знание – это теория плюс правильно, практика. Очень часто можно слышать возгласы: «Да я и так все знаю! Да что вы тут мне рассказываете? Я это уже давным-давно все слышал!» Но люди, которые только говорят, но не делают – это пустозвоны. И жизнь таких людей не меняется, а если и меняется, то только в худшую сторону. Какие привычки зависимым необходимо приобрести? Это навык позитивного мышления, навык чтения вместо просмотров фильмов и сериалов, навык постановки целей, ежедневное планирование и самодисциплина, навык поддержания порядка в своей комнате, в своей квартире, вовремя ложиться спать и рано вставать, навык постоянного саморазвития, навык прощать и просить прощения, навык здорового образа жизни, такие как бег, велосипед, фитнес, плавание, навык изучения нового иностранного языка, баланс между работой и личной жизнью, навык окружать себя порядочными и честными людьми, навык оставлять время на хобби, навык умения учиться, радоваться чужим победам, курс на успех, а не на богатство. Про каждую из привычек можно очень много сказать, но это уже будет отдельная тема. А в следующей передаче мы продолжим изучать пирамиду выздоровления и начнем с принципов. А на сегодня для вас домашнее задание. Сформулируйте, пожалуйста, ответы на следующие вопросы. Что помогает вам воздерживаться от зависимого поведения? Какие действия приведут вас к желаемому результату? Что нужно сделать для достижения цели? Что нужно сделать, чтобы стать трезвой и здоровой личностью? Напишите, пожалуйста. И помните всегда, помните, что выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас снова. Мы говорили в прошлый раз о самоопределении, насколько это порой достигает и самообмана. Сегодня поговорим о принятии. Может быть, принятие есть, принятие самого себя, может, в частности, может быть, это и есть ответ на самоопределение.
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Но вообще вот за самоопределением, за вот этим вот каким-то бунтом, за какой-то агрессией, чаще всего что может скрываться? Может быть, это какая-то псевдо-какой-то контроль? Или что это? Что внутренне заложено, интересно, вот за вот этим самоопределением?
4: Самоопределение – это процесс, а принятие – это результат.
5: Это твоя реакция на, так скажем, на определенные ситуацию и, так скажем, условия, в которых ты находишься или с которыми ты сталкиваешься. Ты либо принимаешь это, либо не принимаешь, либо отвергаешь, да.
4: Человеку очень важно ответить на этот вопрос, а кто я такой? Поэтому самоопределение — это тогда, когда человек пытается это сделать, и когда он принимает себя, это значит, он ответил на этот вопрос.
1: Кстати, принятие себя, как я вижу, оно должно происходить чуть ли не постоянно. Банально, ты же изменяешься, и у тебя где-то изменяется возраст, у тебя где-то изменяется здоровье, у тебя где-то изменяется еще что-то там. И ты должен с этим постоянно работать.
3: А что значит вообще, вот как понять, что я вообще принял себя? Что может быть за этим вот стоит? Принять — это что значит сказать? Ну вот я трансгендер, я принимаю себя таким, какой я есть. Это так или это... Что может быть вот за этим принятием? Вот как это понять, что я себя принял?
1: Когда ты самоопределил, что ты трансгендер, это что было?
3: Ну, я определился.
1: Когда ты встал, вот из душа вышел и перед зеркалом встал и посмотрел, как ты сообразил, что ты трансгендер? Там, по-моему, может быть либо М, либо Ж. Третьего варианта в зеркале увидеть невозможно. Как ты определил, что ты трансгендер?
4: Ну, когда человек не чувствует комфортно себя со своим биологическим полом, он начинает процесс перехода. Вот трансгендер.
1: А что такое трансгендер? Так дискомфорт это... может быть по полсотни разных причин.
4: Ну да, но мы говорим строго об этом, да? Мария этот вопрос поднимает.
1: Ну и в частности
4: трансгендер
1: пола
4: бывает, то есть человек в процессе изменения пола, и трансгендер бывает, вот процесс завершен. Да? В строгом смысле слова, да, это когда вот человек принял себя даже трансгендером. Тут вопрос в другом. Принесло ли это человеку то удовлетворение, которое он искал?
3: То есть принимаю я себя тогда, когда я испытываю удовлетворение? Да, от того, что я сказал, да, я такой.
4: Это, да, это скорее один всего, из признаков того, что я определился.
5: Но это еще не факт о том, что спустя какое-то время это вот удовлетворение у тебя останется. Нет, это не факт, потому что как бы может пройти, допустим, какое-то время, и ты, чувствуя себя, можешь почувствовать себя, так скажем, как бы, ну, где-то вот, ну, не в теме, или вот не в теле, условно говоря, в своем настоящем, потому что, может быть, общество, которое вокруг тебя находится, оно скажет: слушай, мы привыкли к тебе, к другому, а то, что тебя устраивает, теперь не устраивает нас. Вот здесь тогда, получается, человек себя будет комфортно чувствовать или нет?
3: То есть, получается, здесь он не принимает себя, если он слышит и принимает мнение общества на себя?
1: Значит... Я не согласен с тем, что принятие и комфорт обязательно должны следовать друг за другом. Совершенно не обязательно.
3: То есть, если я себя принимаю, я могу не испытывать при этом комфорт?
1: Отчасти, банально, я родился в определенной семье. Я могу принимать это, могу не принимать это. Мне может быть комфортно жить в этой семье, может быть некомфортно жить в этой семье. И когда я сказал, я не хочу это принимать, и я тогда начинаю бунтовать, убегать с этой семьи, вне зависимости от возраста, там, да, вот, и, соответственно, мириться с последствиями, которые постигнут меня за то, что я сбежал. А могу сказать, мне некомфортно жить в этой семье, но я принимаю вот тех родителей, которые меня родили, ту семью, в которой я живу, и я буду со своей стороны стараться как-то с этим мириться, сделать вот жизнь внутри этой семьи комфортнее для меня и для моих родственников.
4: Вот, когда человек пришел к такому умозаключению, к такому вот пониманию жизни, он будет чувствовать себя комфортно, даже в некомфортной семье.
1: Но это не значит, что автоматом комфорт появился. Там могут быть такие же проблемы, они же никуда не делись. Просто
4: изменится взгляд человека,
1: точка зрения
4: на
1: меняется.
4: Свое положение вещей. Но изменятся отношения. Возможно, человек научится границы выстраивать со своими родными, да?
3: Но он не перестанет что-то при этом делать. То есть, если даже ему будет дискомфортно, да, он примет свою семью.
1: Комфорт
3: ему,
1: может наступить
3: позже. Ему может быть
1: позже.
3: Дискомфортно,
1: в момент принятия
3: но он будет что-то делать.
1: Не
3: бунтовать, а именно принимать решение в плане, вот действительно, выстраивать границы. Угу. Говорить о том, что, слушайте, я вас люблю, принимаю, но мне вот не очень нравится, когда вы меня оскорбляете, да, там, ну, важно, ну, в зависимости от семьи, да, и ну, вот здесь вот это будет именно вот выстраивание границ, но принятие вот этой вот семьи, что вот она
5: получается,
3: у меня есть.
5: Лучший ход в этой ситуации – это правильная реакция на происходящее вокруг, и даже в твоей семье. То есть два пути – встать, хлопнуть дверью и уйти. Другая крайняя ситуация, когда ты просто замыкаешься внутрь себя и живешь, соглашаясь вот с этими проблемами в твоей семье, это тоже неправильный вариант. И средний вариант, когда ты на самом деле выходишь и садишься за стол переговоров там, с папой, с мамой, со всеми вместе. И ты понимаешь, что твое участие в этой семье, оно влияет, также может повлиять на положительный вот результат.
4: Есть один нюанс. Не всегда удается договориться. Не все люди готовы к диалогу. Есть папы и мамы, которые совершенно не готовы к тому, чтобы обсуждать с детьми их границы. Есть токсичные отношения, которые надо просто закончить, просто оборвать и никогда к этим отношениям не возвращаться. И это тоже право человека выйти из этих отношений, если они психотравмирующие или физически травмирующие человека. Поэтому это тоже надо учитывать. Нельзя так сказать, что лучший вариант здесь это как бы, ну вот, найти что-то среднее. Иногда средних ответов не бывает.
1: Угу.
4: Но иногда бывает, а иногда совершенно это невозможно.
1: Ну, да, понятное дело, что право выйти-то есть. Другое дело, что не всегда это право, как вы сказали, да, есть травмирующие отношения, но я бы это скорее отнес к исключению, потому что в большинстве случаев можно работать и с, ну, внутри тех отношений для того, чтобы спасать эти отношения, тем более, когда речь идет о семье. А если мы еще возьмем о том, что чаще всего вот эта проблема самоопределения и принятия – это проблема подросткового возраста, тогда говорить о том, что у нас в семье токсичные отношения, давай сбежим, у нас сейчас этим общество начинает заниматься, в том числе ювенальная юстиция, говорит, так, сейчас мы тут вот родителей на место поставим, что они неправильно воспитывают.
5: Наведем порядок.
1: А в итоге чаще всего, опять же, к сожалению, происходит не наведение порядка в семье, а разрыв этой семьи и еще большее травмирование всех участников
3: процесса. Профессиональная
4: юстиция – это то, что не решит проблему. Никогда. Потому что это стороннее вмешательство совершенно посторонних людей, которые не знают контекста, не видят очень многих нюансов.
5: Оно может защитить.
4: Но
5: безопасность физическую на какое-то время, но оно не решает глубинные вопросы, возникшие в этой семье.
4: Да. Но подростку, если он, предпринимая попытки наладить какие-то отношения, не в подростковом возрасте, конечно, когда он не может о себе позаботиться, да, даже экономически, но ему лучше уйти из этой семьи, когда он достигнет определенной зрелости. Поступил в учебное заведение, это хороший шанс для того, чтобы отделиться от родителей, которые токсичны, и не возвращаться в эту семью, ну, я имею в виду на постоянную основу, да?
1: В какой момент человек действительно способен адекватно назвать эти отношения токсичными, адекватно оценить, что они действительно таковыми являются, потому что, может быть, ему так кажется, а на самом деле там все нормально.
3: Вот, вот это очень главный такой вот вопрос и нюанс о том, что вот, к примеру, когда кто-то вмешивается со стороны, да, а, к примеру, эта семья, она в целом, ее можно как-то сохранить, и там, ну, отношения, к примеру, не токсичны, или человек, ну, ребенок не испытывает какого-то насилия по отношению к себе, то если ребенка просто оттуда забрать, то он и в дальнейшем будет действовать по такой же схеме. Он не сможет выстраивать гармоничные отношения, потому что он изначально не научился, ему показали, как можно сделать легким путем.
5: Продолжая эту мысль, хотелось бы, Мария, сказать еще что, что вот, как правило, проблемы в жизни взрослого человека, они возникают именно из-за того, что он не научился решать проблемы, их проговаривая, выговаривая. Поэтому все-таки мое мнение остается прежним, что какая бы ни была бы там семья, даже с токсичными, так скажем, отношениями, там, условиями жизни и так далее, вот если ребенок готов, подросток как бы готов, то лучше, гораздо лучший вариант проговорить то, что вызывает у него дискомфорт в этих отношениях и в этой семье. Проговаривать обязательно нужно учиться. Вот. А проговаривать то, что было бы спокойным, естественным, как бы, так скажем, а не на уровне там, эмоций там, или там, состояния там, аффекта определенного. Вот. Что потом во взрослой жизни поможет человеку также решать проблемы, а не уходить от них, не убегать. К большому сожалению, сегодня это очень часто проблема. Вот. Хотя мы сегодня говорим, что подростки уходят из семьи, убегают. Но по статистике взрослые убегают из семьи гораздо чаще и больше, чем даже подростки. Ну, в сравнительном таком как бы, анализе.
1: Таким образом, мы можем сказать, что первая стадия принятия – это принятие самого факта проблемы и готовность решать эту проблему, а не убегать от нее. Мы, кстати…
3: Токсичность, вот вы спрашивали. Ага. Мне очень нравится, что в некоторых школах, да, или в некоторых каких-то заведениях детей уже начинают обучать каким-то, ну, психологическим аспектам. Или, к примеру, да, в церкви, когда есть люди уже с какими-то определенными знаниями в психологии, и они уже начинают подкованные в этом вопросе. То есть… которые помогают ребенку немножечко познакомиться с тем, что иногда отношения, которые, может быть, ты видел в своей семье, они могут быть токсичными. Мы знаем примеры в церкви людей, которые совершали над своими детьми насилие. К сожалению, это бывает в любом как бы обществе. И, как, ну, и ребенок изначально воспринимает это как норму, потому что он не видел ничего другого. Но когда ребенка начинаешь знакомить с тем, что милый, так неправильно, да, есть и, ну, и другие способы взаимодействия, тебя должны любить, ну, по-другому, и ты можешь любить по-другому, то тогда уже человек, ну, даже пусть формирующаяся личность, может сделать вот этот выбор. То есть, да, и здесь уже могут помочь сторонние, там, организации, еще кто-то, но это нужно, чтобы человек понял, вот, действительно, и тогда уже может отделить токсичные отношения, нетоксичные отношения.
5: Я скажу так, еще добавляю, вот, извиняюсь, эту мысль о том, что иногда вот эти вот сторонние люди или же организации, которые стоят за ними, да, они могут это делать в свою пользу. К сожалению, это тоже имеет место быть. Допустим, когда, к примеру, в школе те же самые там подписывают бумаги, школьники, там, да, ребята, ученики, как правило, вот, вот момент, который там больше мне, как родителю, я то, что раз усматриваю, вижу, это то, что связано с выгодой определенной, как бы для той же самой ювенальной юстиции, так скажем, и так далее. То есть нет решения проблемы. Есть только лишь, так скажем, определенные моменты, которые так или иначе вызывают в сознании подростка мысль такую: папа, мама, если что-то будет не так, я позвоню.
1: У меня есть права.
5: Я позвоню, у меня есть права, я позвоню, и все быстро решится.
3: Но понимаете? Это в традиционных. А если, к примеру, есть насилие, там, к примеру, у ребенка, да,
5: безусловно,
3: то здесь,
5: конечно. Безусловно. То есть должно быть как бы такое, вот, скажем, мудрое воспитание, где ребенок должен понимать, что у него, да, есть возможности, есть права, но он призван правильно оценить ситуацию. Конечно, мы скажем подростку, сложно это сделать, Даже порой взрослому это порой адекватности
3: тяжело, да.
5: отреагировать, а уж тем более подросткам. Ну, если, скажем, это, конечно, да, родители, которые сегодня обращают внимание там, в сторону Бога, в сторону Творца, то здесь, конечно, больше защищенности, больше, так скажем, преимуществ. Хотя, конечно, будет разные ситуации и даже в христианских семьях, то, что мы говорили.
1: Чем больше прав даем, тем больше ответственности, да. А если человек не готов к принятию этой ответственности, и имеем ли мы право давать ему такие права? Потому что, смотрите, мы берем, ну, люди взяли на себя, скажем так, право на определение там, своего гендера того же самого, а потом дают это право ребенку. И в некоторых странах западных мы видим, что уже, извини, не называй ребенка мальчиком или девочкой, пусть он вырастет, сам разберется. Ну, вот, когда он сам себя назовет, вот кем он назовет, тем и запишите. А завтра мы что? Завтра мы скажем, не давайте ему имя, потому что вы тоже этим его определяете. И как вы будете записывать? Ребенок один, ребенок два, ребенок три? Ну, у нас уже есть родитель один, родитель два, да?
4: Гендерно-нейтральное воспитание сейчас это, конечно, тренд на Западе, но...
1: Ну, если мы экстраполируем это дальше...
4: Давайте подождем. Лет такой... 10, 20, 30, и я вас уверяю, что это покажет нам очень большую проблемность такого подхода.
1: Так оно уже показывает. Чего ждать-то, чтобы совсем плохо стало?
4: Ну, а мы
3: нам, ничего не можем изменить.
4: Сделать? Что да. мы можем сделать?
1: Хотя бы ставить это на вид. Потому что, ну вот, да, сегодня запрет на называние вещей своими именами касательно пола. Завтра запрет на имена, послезавтра еще на что-то запрет. И тут же это все не столько под запретом, сколько под... А это права ребенка. Права ребенка, который не в состоянии нести ответственность за тот выбор, который вы ему даете.
3: Я считаю, что мы должны начинать в первую очередь самих себя, потому что кому-то показывать, да, бунтовать, мы опять же, что мы хотим этим добиться? То есть, когда я показываю, что в моей семье это нормально, называть ребенка этим, ну, как бы, именем, которое мне нравится, я тем самым вообще любовь передаю свою ему, угу. даже тем, что я имя выбрала не случайно, я специально там выбирала, это сделано было с любовью.
5: Для меня вот личный подход вот во всех этих моментах является, как бы, какой определяющий фактор? Это если я сам своей семьей, в своей семье могу показать лучший пример. Лучший пример. Я помню, когда мой сын пришел со школы в одном из начальных классов и говорит, пап, там у нас после выходных пришел наш там одноклассник, как имени зовут его, он весь побит, ну, в синяках, синяками пришел. Вот. А его папа, оказывается, избил на выходные, там, выпивший пришел домой и избил его. И он как бы столкнулся с этим впервые, потому что как это насилие проявлено было, так скажем, в семье, потому что сын, наш сын в нашей семье этого насилия не видел, слава богу, как бы, да, не видит, но для него как бы определенный как бы такой шок, что, оказывается, и такое тоже может быть, и такое тоже бывает. Я к чему говорю? К тому, что вот семья наша, вот, она может быть этой моделью лучшей. То есть у нас два варианта. Протестовать против кого-то, кто действует неправильно, неверно.
1: Причем по нашему мнению.
5: А можем мы своей собственной семьей создавать ту лучшую модель, такую образцово-показательную, которая могла бы для кого-то привлекательной, сказал бы, на самом деле, оказывается, вот что работает. То есть не ждать 20 лет, я как бы к этому говорю, да, пока мы увидим крах, так скажем, той системы, но можно уже сегодня в этом месте, в это время видеть преимущество данной
4: ждать
5: семьи.
4: Ждать 20 лет надо для самого общества, которое стоит безусловно. На светских позициях. Да. Человек, который понимает, ну, понимает, имеет библейское мировоззрение, да, он понимает, что не надо 20 лет ждать, чтобы понять, что это плохо. Не надо принимать наркотики, чтобы понять, что это тебя разрушает. Но общество, которое свято уверовало в эту идею гендерной нейтральности, да, вот воспитания, ему надо дать это время, а оно по-другому не поймет.
5: А они так по-любому это время возьмут. Они уже...
1: Оно время пройдет, и когда дело дойдет до вымирания общества,
4: конечно.
1: Тогда для этого общества просто будет поздно.
4: Да. К вопросу самоопределения, как правило, это действительно процесс идет больше в подростковом возрасте. А что, если ребенку не повезло? И он не родился в семье, где уважают его личность, где помогают ему сформировать его личность и делают это ненасильственными методами. А что делать подростку, который растет в семье, где имеет место насилие или игнорирование, или сексуальное насилие, или физическое насилие, да, или эмоциональное насилие? Здесь уже вопрос самоопределения, он претерпевает определенную трансформацию. И вот здесь вот таким подросткам им надо помогать. потому что они не могут восполнить свою потребность в любви в семьях, где как раз отношения токсичны или даже опасны. Вот, вот здесь мы можем, как христиане, помочь.
5: Как церковь можем, допустим.
4: Конечно.
1: Помочь, я думаю, одна из проблем, которая могла бы помочь в решении, но мы как общество ушли от этого, это ходить друг к другу в гости. Вот вещь банальнейшая, но если еще в моем детстве это как-то практиковалось, то сейчас я смотрю, это становится уже редкостью, причем такой редкостью, что сложно бывает даже пробиться.
5: Люди ходят друг к другу в гости, ну, только по Вайберу там или по Скайпу.
1: Да-да-да, особенно в период...
4: Это не считается.
5: Конечно, ну, то есть люди как бы выходят из положения, потому что где-то отчасти вот, потребность-то она остается, но замена, подмена определенная, она, конечно, сегодня нивелирует ситуацию гораздо вот...
1: Ну, чему я вижу, что это решило бы?
3: Мы все равно социальные люди, мы нуждаемся вот в общении, мы нуждаемся в какой-то все равно поддержке, в каком-то даже минимальном одобрении, да, я не говорю про, когда мы говорим о наркотиках, похвалу, чтобы мы постоянно одобряли, но мы нуждаемся хотя бы в минимальном.
1: Просто ребенок, живущий в токсичной семье, порой не знает, что он живет в токсичной семье.
3: Он не понимает.
1: Потому что нечего ему смотреть, как... плохо, но он не видел другого.
3: Да.
1: А вот это вот хождение друг другу в гости действительно могло бы помочь выявлять такие вещи. Он мог бы увидеть, так, слушай, а его здесь вообще-то любят, здесь другие отношения.
3: То же самое в церкви.
1: И то же самое другой мог увидеть бы, слушай, а там на самом деле бьют, и оказывается, то, что я придираюсь к моим родителям, что они мне не купили там iPhone последней модели, оказывается, это моя уже, мой уже бзик какой-то, мне надо быть благодарным, что меня хотя бы не бьют, да?
5: То есть сравнение всегда, так скажем, играет
1: очень важно сравнение.
3: Но мы можем, по крайней мере, смотреть с разных сторон. Мне кажется, и церковь. Когда ты приходишь в церковь, то есть вот когда мы проявляем друг друга какую-то любовь и заботу,
5: участие.
3: Не гипер, да, вот, вот самое главное не перегнуть, да, не приставать к людям, не ходить за ними, там, или, к примеру, только подошел, пришел, к примеру, человек в церковь, и ты тут начинаешь на него налетать. Вот это тоже мы можем, наверное, как-то сбалансировать, когда подросток, к примеру, рос в, действительно в такой токсичной как бы семье и не осознавал
5: этого. Я скажу вам, друзья мои, о том, что повлияло на мое духовное становление в моей жизни, в моем детстве. Я родился в христианской семье, я родился в адвентистской семье. И в детском возрасте, так скажем, да, и дальше уже в подростковом, мы каждую субботу посещали церковь, всегда с родителями. Вот, конечно, вырос я уже сам, понятно, уже со своей семьей посещаю. Вот, и для меня огромную определяющую роль сыграли вот пожилые даже сестры наши, да, из церкви, то есть бабушки те, которые определенным участием, скажем, ну, определенное участие оказывали на меня, допустим, в положительном, добром смысле. И, безусловно, как бы вот это вот все в определенной роли тоже сыграло на то, чтобы я потом мог определиться и в плане моей духовности, в плане моего как бы христианства. То есть вот как важно, на самом деле, не просто ты понимать, что вот ты определился в жизни, ты взрослый человек, и все. Нет, ты понимать должен, что рядом с тобой находятся люди, пускай, может быть, дети, пускай подростки, пускай постарше даже люди, которые еще пока не определились. И мне тогда еще с детства одна вот жена служителя, священнослужитель церкви, сказала, что ты, я вижу, ты будешь будущим пастором. И вот такой, казалось бы, так скажем, фраза, которую она обронила чисто, может быть, где-то, так скажем, по своему вниманию, участию, она сыграла определенную тоже роль и в этом вопросе.
4: Чтобы человеку успешно завершить этот процесс самоопределения, нужен прототип. Прототип есть всегда. И от качества этого прототипа будет зависеть, собственно, конечный результат. Если этот прототип успешный и эффективный, то шансы, что ты самоопределишься так, как нужно, он очень высок. А если человек для себя избирает прототип, ну, похожий на себя, ну, к примеру, возьмем ситуацию с токсичной семьей. В токсичной семье у человека идет искажение восприятия мира, жизни, отношений самого себя. И если он притягивается к такому же травмированному человеку, то есть делает его прототипом своим, то ситуация только усугубится. Поэтому здесь надо человеку, наверное, подсказать, а точнее даже показать другой прототип, что можно по-другому. Человек будет сначала пугаться этого нового прототипа, потому что, знаете, мы же живем по принципу «плохонький домой». Да? Вот лучше как бы вот то, что я знаю, да, это меня не очень устраивает, но лучше вот так, чем как-то
3: знаю,
4: по-другому.
3: Да.
4: Вот. И вот здесь как бы все-таки лучше покинуть зону комфорта своего и сменить прототип. И лучший прототип все-таки, ну, для меня лично в моей жизни это сработало, это Господь, это Иисус Христос, который стал прототипом, который мое мировоззрение как бы поставил в нужное русло.
1: Угу. Я хотел еще подчеркнуть такой момент вот в плане выбора и так далее, особенно в плане детей и подростков. Стоит вопрос, чей это ребенок, кто несет ответственность. В контексте самоопределения мы начинаем давать детям права, причем без оглядки на ответственность. И ребенок говорит, я свой собственный. В контексте семьи родители говорят, это наш ребенок, не лезьте никто другой. В контексте общества общество говорит, так, погодите. Вы живете в обществе, поэтому мы тоже должны следить за то, чтобы в нашем обществе не было насилия, не было там еще каких-то излишеств неправильных. Мы должны следить за соблюдением тех прав, которые мы дали этому ребенку незрелому. И за соблюдение этих прав еще и начинается. Чей так это ребенок? Кто в итоге его воспитывает? Он сам себя, родители, общество.
4: Или сверстники.
1: Сверстники, да.
3: Вообще очень много факторов влияет.
4: Масс-медиа. Все вышеперечисленное,
3: да, на все вышеперечисленное
5: каждый
3: влияет.
5: Говорит, это мое.
1: И каждый тянется к этому, потому что, да и в конце концов, даже реклама и продукция тоже тянется. Почему? Он наш, мы сейчас на нем еще что-то заработаем.
3: Потому что все хотят иметь власть.
4: Конечно.
5: Священное Писание говорит нам о том, что хозяином, так скажем, жизни человека тот, кто... А тем, кто дал ее человеку, является Господь наш Творец. Вот как бы это является, наверное, как бы самым главным, ну, как бы, так скажем, ну, управителем, да, нашим жизнедателем, да. Поэтому все-таки я думаю, что, конечно, и родители тоже имеют определенную, как бы, роль, потому что право, они наши родители, да, вот, и общество, в котором мы живем, мы долг обществу тоже отдаем, когда мы идем в ряды, скажем, армии, там, да, допустим, да, служить на службу, молодые ребята идут, другие определенные моменты, показатели. То есть здесь необходимо понимать, что есть все-таки главный тот, кто дал нам это право на жизнь, вот, наш Творец, наш Создатель. Вот, и есть те, кто также ожидает от нас нашего определенного участия.
4: Угу. А если мы говорим в контексте семьи, то родителям, мудрые родители, они дают постепенно право ребенку на какие-то вещи, на самоопределение. То есть это не случается сразу. Ребенок родился, ему все права сразу не дали. Потому что он не справится с этой ответственностью. Объективно это так. Поэтому надо давать постепенно. И все-таки в подростковом возрасте начинается такая очень мощный процесс сепарации, когда ребенок должен отделиться и ответить себе на вопрос, а кто я такой? И мудрые родители, они постепенно ему делегируют эти права.
3: Мне кажется, когда уже во взрослом состоянии человек определился и принимает себя таким, какой он есть, да, в своем теле, которое дал ему Бог, да, и исследуя мир вообще здоровым способом таким, да, то это значит, что в детстве у него были мудрые родители, которые заложили вот эту важную основу.
5: А если таких не было?
3: То тогда должен
4: быть
3: прототип.
4: Те же процессы должны тоже пройти, только здесь нужен сторонний человек, нужен желательно специалист.
1: Чем мы заканчивали вот в прошлый раз, тот текст из Священного Писания, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему». То есть поклонитесь сотворившему, но и там есть еще маленькая фраза, и воздайте Ему славу, потому что наступил час суда. То есть рано или поздно мы будем отвечать. То есть есть определенные последствия и за нашим самоопределением, и за нашим выбором, и за тем правом, которое мы на себя берем, и которое мы делегируем, и так далее, и так далее. За все будет...

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады видеть сегодня каждого из вас на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, на прошлых съемках нашего второго сезона мы уже несколько раз затрагивали вопросы успешности. Наши предыдущие спикеры Андрей Кочалаба и Руслан Ларин уже открыли нам некоторые аспекты успешности. Но давайте мы с вами не будем останавливаться на достигнутом. И сегодняшняя наша тема звучит так. Что такое успех? К чему стремиться, чтобы не заблудиться? И на эту тему к нам сегодня приехал новый спикер. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, психолога, консультанта по семейным взаимоотношениям Александра Сахарова. Встречайте. Александр. Мы уже некоторые вопросы успешности затронули с предыдущими спикерами. В чем особенность вашей лекции?
2: Я глубоко убежден в том, что иногда полезно задаться самым базовым вопросом. А что такое успех? И поэтому сегодня мы сосредоточимся на нем. Не сколько на инструментах достижения, сколько на вопросе, куда мы идем.
1: Отлично, спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте свои вопросы. Либо вы можете их записать, и позже в рубрике «Вопрос-ответ» вы сможете их задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому.

0: видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас на экране, и задать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире ваши вопросы зададим нашему гостю. Ну что ж, Александр, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Территория реальности.
1: Ну что ж, еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад встрече с вами. Хочу также поприветствовать всех тех, кто смотрит нас в прямом эфире или будут смотреть в записи. Мы говорим об успехе. Успех – это тема второго сезона «Территории реальности». И на протяжении уже определенного времени вы слышали, вы изучали и вникали в определенные вопросы, аспекты и даже техники успеха. Успех в нашем мире, он приобретает вполне понятные и ясные очертания и атрибуты, потому что у любого успеха, так как его сейчас понимают большинство людей в общепринятом смысле этого слова, вполне понятны. Дорогая одежда, дорогой костюм, дорогие часы, дорогой автомобиль, недвижимость и так далее и тому подобное. Сегодня мы с вами попробуем заглянуть в суть этого вопроса. Потому что каждый человек, что-то зная об успехе, имея какое-то свое представление об успехе, рискует всю свою жизнь потратить на чьи-то мечты, на чью-то картинку об успешности и о том, что это такое, что это из себя представляет. Вы знаете, это очень важный вопрос, он относится к одному из больших вопросов. Что такое успех? И мне хотелось бы сейчас спросить у вас, на ваш взгляд, что такое успех? Как вам мыслится и видится успех? Вы можете брать микрофоны, которые есть у вас на столах, и высказать свое мнение на этот счет. Это будет интересно. Пожалуйста.
3: Это когда ты добиваешься того, чего хотел?
1: Угу. Спасибо большое. Когда добиваешься того, чего хотел. Отлично.
4: Способность быть счастливым, имея то, что у тебя есть.
1: Способность быть счастливым, то, что у тебя есть. Замечательное определение. Спасибо. Есть еще желающие? Пожалуйста.
5: Успех – это определенное достижение. Неважно, в какой сфере, но для меня успех – это достижение.
1: Успех – это достижение в какой-то определенной сфере. Спасибо вам, друзья. Ваше мнение действительно очень важно, очень ценно, потому что от него мы будем отталкиваться и с этим мы будем работать. Успех. Очень важно понимать, куда мы движемся, потому что успех для подавляющего большинства людей – это некая цель. Это то, куда мы стремимся, это то, к чему мы идем, это то, на что мы тратим ресурсы, это то, что занимает большую часть жизни человека. И в этой связи нам очень важно понимать, что это такое. Вы знаете, я так не так давно наткнулся на интересную статью, точнее блог. Одна медсестра паллиативной помощи, которая заботится о людях в последние несколько месяцев их жизни, она вела свой блог, в котором записывала мысли людей, которые находились, вот, ну, по сути, на грани жизни и смерти. И их мысли были посвящены тому, о чем они жалеют больше всего. Меня очень потряс ее блог, и я хотел бы несколько вот таких моментов прочитать для вас, потому что это очень интересно. Итак, 5 главных сожалений умирающих людей. Вот о чем сожалеют умирающие люди. Жаль, что у меня не хватило мужества оставаться верным себе, а не жить так, как от меня ждали другие. Жаль, что у меня не хватило мужества оставаться верным себе, а не жить так, как от меня этого ожидали другие. Об этом, она пишет, люди жалеют чаще всего. Когда они понимают, что их жизнь вот-вот закончится, и оглядываются назад, они видят, какое множество замыслов и мечтаний осталось нереализованным. Большинство людей за свою жизнь не смогли реализовать даже половины своих замыслов, и только на смертном одре они понимали, что это стало результатом их собственного выбора. Никто не виноват, они сами так решили. что чьи-то мечты важнее, чем их собственные. Второе в списке. Жаль, что я слишком много работал. Довольно странно, да, слышать такую мысль, особенно когда мы говорим об успехе, мысль о том, что нужно приложить усилия, она довольно часто звучит, и она, кстати, правильна. Но тем не менее, люди умирающие говорят, жаль, что я слишком много работал. Я слышала это практически от всех мужчин, за которыми я ухаживала. Они сожалели о том, что пропустили юность своих детей и проводили недостаточно времени со своими супругами. Женщины тоже нередко признавались, что жалеют об этом. Однако, поскольку многие из них принадлежали к старшему поколению, большинству из моих пациенток не нужно было брать на себя обязанности главного кормильца семьи. Все мужчины, за которыми я ухаживала, искренне сожалели о том, что потратили большую часть жизни на работу в ущерб отношениям. Номер три. Жаль, что мне не хватало смелости откровенно выражать свои чувства. Это третье в списке, о чем сожалели умирающие люди. Многие люди подавляли свои чувства, чтобы сохранять мир в отношениях с окружающими. В результате они вели довольно посредственное существование и так и не смогли стать теми, кем могли бы стать. У многих из них развивались болезни, причинами которых стали испытываемая ими горечь и неудовлетворенность. Когда человек подавляет свои эмоции, когда человек пытается жить так, как ему навязывает социум, это вызывает огромные внутренние стрессы. И умирающие люди сожалели о том, что они не могли. У них не получалось, в силу их страхов и их личного решения, не получалось выражать свои чувства. Номер четыре. Жаль, что я так мало общался со своими друзьями. Часто люди не осознавали истинную ценность старых друзей до тех пор, пока они не оказывались на смертном одре или когда их уже невозможно было отыскать. Многие из них были настолько озабочены деталями и проблемами своей собственной жизни, что в какой-то момент переставали поддерживать отношения со своими друзьями. Умирающие люди часто испытывали глубокое сожаление о том, что не уделяли дружбе того внимания, которого она заслуживала. На смертном одре все испытывают тоску по своим друзьям и отношениям. И номер пять в списке. Жаль, что я не позволял себе быть счастливым. Удивительно, но умирающие довольно часто сожалеют об этом. Многие из них до самого конца не понимали, что счастье – это вопрос выбора. Они всю свою жизнь придерживались старых устоев и привычек, так называемый комфорт хорошо знакомого пропитывал их эмоции и их физическую жизнь. Страх перед переменами заставлял их притворяться перед другими людьми и перед собой, что они довольны своей жизнью, хотя в глубине души им очень хотелось искренне рассмеяться и вернуть в свою жизнь непосредственность. Бронни Вэр, медсестра, которая вела этот блог, отмечала, что все эти люди, у которых она брала это интервью, были очень в четком и ясном сознании. Не знаю, как вам, но мне кажется, что человек, когда он находится на пороге жизни и смерти, он очень редко врет, даже самому себе. Поэтому люди, которые вот-вот должны были переступить порог этой жизни, они очень хорошо анализировали всю свою жизнь. И обратите внимание, огромное количество людей, о которых писала Бронни Вэр, жили не своей жизнью. Бежали всю свою жизнь не туда. Их сожаление было глубоким, острым и иногда даже болезненным. Поэтому что такое успех? Это фундаментальный вопрос. Вы знаете, сегодня об успехе говорится достаточно много. Человек, который интересуется успехом, ему очень просто взять, загуглить, и огромный массив информации можно получить. Хорошая, кстати, качественная информация можно получить. Множество разных техник, множество разных тренингов, коучи, психологи, даже пасторы. Очень многие сейчас говорят об успехе, потому что эта тема актуальна. Она действительно актуальна, потому что каждый человек в нашем обществе, ну, подавляющее большинство, по крайней мере, в нашем обществе, особенно молодых людей, это люди, которые стремятся к чему-то, которые хотят чего-то достичь. Это люди с определенными амбициями, и это неплохо. Это хорошо. И поэтому у нас есть риск, друзья, просто утонуть в этом море информации. У нас есть риск просто потеряться среди разных техник. И пока я буду реализовывать, пробовать на практике ту или иную технику успеха, если я ушел от главного вопроса, а что такое успех, куда стремиться, то в таком случае я рискую всю свою жизнь потратить не на то. И вы знаете, время — это, пожалуй, один из немногих ресурсов, который восполнить невозможно. Хотя в юности и даже в молодости этот ресурс нами воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Нам кажется, что у нас всегда будет время, нам кажется, что у нас еще очень много времени. Вы не поверите, но мне так кажется до сих пор. Я до сих пор не ощущаю какое-то, вот, знаете, вот какое-то особое время. Оно просто есть, это просто данность, это просто то, чем мы постоянно обладаем, но время уходит. Однажды я пошел к врачу, мне нужно было проконсультироваться по одному из вопросов моего здоровья. Это было связано с кожей. Я пришел к дерматологу, значит, ну, рассказал о своей проблеме, сдал соответствующие анализы, и вот после того, когда вот принес все свои анализы, стал общаться с ней и говорю: слушайте, а что это такое вообще, вот почему это у меня появилось? И тогда она сказала такую фразу, знаете, которую я в своей жизни услышал впервые, и она меня как-то привела в какое-то чувство. Она сказала так: ну, в принципе, это возрастное. Слушайте, я еще достаточно молод и, в принципе, не ощущаю каких-то проблем со здоровьем, но я впервые услышал эту фразу. Это возрастное. Может быть, вы еще не слышали этой фразы, но поверьте, это продлится недолго. Время – это ресурс, который уходит. Поэтому время нужно потратить на нечто действительно очень важное и стоящее. Давайте попробуем сделать такой беглый, ретроспективный взгляд в прошлое и попробуем осмыслить вот историю человечества с позиции вот этого вопроса успеха. Как люди воспринимали успех в разные эпохи. Это очень интересно и это очень полезно, потому что это человеческий опыт. Это не просто урок истории, это человеческий опыт. Это то, что люди годами, веками практиковали в своей жизни. Давайте вспомним греко-римский мир. До нашей эры и наша эра. Вот стык эпох. Греко-римский мир основным акцентом, то есть, другими словами, успех в греко-римском мире мыслился как нечто, что касается моего тела. Люди тонули в удовольствиях, люди кушали все, что было вкусно, все, что можно было приготовить. Люди имели бесконечное количество беспорядочных половых связей. В общем, успех в том обществе мыслился в основном в плоскости тела, в плоскости того, что нравится телу. Это определенная сила, это завоевание, это, собственно, культ силы, это культ удовольствий, и люди тонули в удовольствиях. Кстати, империи порой исчезали именно по этой причине. Когда человек делает чрезмерный акцент на удовольствиях, он просто прожигает свою жизнь. И вот эта вот такая, знаете, ненасытимость удовольствиями была частью мышления, частью ментальности людей в греко-римском мире. Но это время прошло, наступила эпоха христианства, наступила эпоха средних веков, и вот этот маятник, он качнулся совершенно в другую сторону. Если греко-римский мир, или языческий мир, да, если так можно выразиться, вот если он основной акцент ставил на тело, то средние века, раннее средневековье, позднее средневековье сделало основной акцент на духовности, на духовных вопросах. И успех уже мыслился не сколько в том, чтобы побаловать свое тело, а успех мыслился в том, чтобы обрести какую-то церковную должность, потому что успешный человек в средние века – это какой-то, ну, как минимум, епископ. Все, что касается тела, все, что касается удовольствий, даже здоровых, считалось чем-то плохим, чем-то осуждаемым, и это было, на все это, скажем так, стоял такой социальный запрет. Люди, которые пытались хоть как-то пробовать удовольствие, даже здоровое удовольствие, воспринимались, ну, как люди, которые являются врагами всего вот чего-то светлого, там, такого значимого и так далее. Поэтому средние века сделало огромный акцент на духовные вопросы, на вопросы богословия, на вопросы, чуть позже, вопросы философии. И это был основной акцент. Средневековье сменилось эпохой Возрождения, эпохой Ренессанса. И в эпоху Ренессанса на первое место выходит вопрос самореализации человека. То есть, другими словами, успешен тот, кто может выразить свое творчество, свои таланты в каких-то материальных вещах. И вы знаете, это в принципе неплохо, потому что у нас появились просто гениальные произведения как художественного плана, так и философского плана, какого-то научного плана. Люди основным акцентом в своем успехе, в понимании успеха сделали самореализацию. Поэтому успешен был тот, кто мог свободно реализовать свой творческий потенциал. Эпоха Ренессанса сменилась эпохой рационализма, когда стали очень активно развиваться науки, особенно 19 век, 20 век. Это очень бурное развитие науки. Люди сделали огромный акцент на исследование разных научных сфер. И если раньше, в общем-то, ну, была одна наука, так сказать, философия, то к XIX веку постепенно из философии появляется масса разных наук. И поэтому все то, что сегодня мы изучаем в школах, в университетах, все это благодаря философии. И основной акцент в это время был сделан на разум. Другими словами, ты успешен, когда ты умен. Ты успешен, когда ты обладаешь энциклопедическими знаниями, когда ты обладаешь научными методами и когда ты делаешь что-то значимое в сфере науки. В 19-20 веке очень активно развивается наука психология. И психология, она вообще очень сильно изменила представление людей о себе и об окружающей действительности. Потому что психология сделала большой акцент на личность человека, на то, что человек чувствует, переживает, на сферу взаимоотношений и так далее. Поэтому посмотрите, друзья, мы с вами сделали такой очень беглый взгляд в историю. И в зависимости от исторической эпохи успех мыслился по-разному. Как сегодня современный человек воспринимает успех? Очень часто, когда мы говорим об успехе, то сегодня под этим довольно часто воспринимается сфера финансов. Ты успешен, если ты богат. Так что такое успех? Ты успешен, когда твое тело довольно, когда ты получаешь массу удовольствий? Или ты успешен, когда ты духовный человек и все свое время посвящаешь духовным вещам? Или ты успешен, когда ты можешь выразить свое творчество, выразить себя, выразить свою личность? Или ты успешен, когда ты умен? Или успешен, когда богат? Что есть успех? Это важный вопрос. От понимания этого вопроса зависит курс и движение нашей жизни. От того, насколько точно я буду представлять цель, куда я двигаюсь, к чему стремлюсь, будет зависеть результат. А поскольку время – это невосполнимый ресурс, нам нужно очень хорошо подумать, куда я иду. И в этой связи, вы знаете, мне очень нравится высказывание апостола Павла, которое он сказал достаточно давно, в первом веке нашей эры. Кстати, хочу поделиться с вами своим личным впечатлением. Я довольно глубоко и долго изучал тему успеха, она мне интересна. И я обнаружил, что подавляющее большинство принципов, которым сегодня учат современные светские тренеры или коучи, они взяты отсюда. Если не верите, проверьте. Читайте эту книгу, читайте ее осмысленно, обдуманно, и тогда вы увидите, что принципы взяты отсюда. Почему? Потому что Бог — это личность, которая нас создала для счастья. Бог не создал человека для того, чтобы мы, знаете, прозябали в этой жизни, влача какое-то вот существование на выживание. Нет, конечно, ситуации разные в жизни бывают, и иногда человек попадает в такие обстоятельства, где очень сложно вообще думать об успехе. Можно думать только о физическом выживании, если мы говорим о каких-то странах, местах, где идут какие-то военные действия. Но это не замысел Божий. Замысел Божий в том, чтобы человек был счастлив. Вот что пишет апостол Павел. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Давайте еще раз и медленно. «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Это первое послание апостола Павла Фессалоники. 5 глава, 23 текст. Обратите внимание, он здесь говорит о трех фундаментальных сферах жизни человека. «И ваш дух, и душа, и тело сохранится как? Во всей целости». Бог видит счастье человека, Бог видит успех человека как совокупность самых важных жизненных сфер. Вы знаете, только недавно, ну, относительно недавно об этом заговорили ученые. Об этом заговорили люди, которые занимаются серьезной наукой, и они сказали, что между телом, душой и духом существует очень тесная взаимосвязь. В здоровом теле здоровый дух. Слыхали? Это взаимосвязь. И вот эта взаимосвязь важных стратегически важных сфер жизненных и делает жизнь человека успешной, счастливой или нет. Что такое сфера тела? Сфера тела — это все то, что касается нашего здоровья, это все то, что касается нашего самочувствия, это все то, что касается чего-то приятного, полезного, того, что делает нашу жизнь с физической точки зрения здоровой, комфортной и удобной. Согласитесь, когда у тебя что-то очень сильно болит, ну прям очень сильно болит, то тяжело думать о чем-то позитивном. Тяжело думать о чем-то отвлеченном, потому что болит тело. Дальше Павел говорит, он называет вторую сферу. И душа, и ваша душа. Что такое душа? Дословно вот в этом тексте используется такое слово, как псюхе. Вам это ничего не напоминает? Наука психология, она берет свое начало именно от этого слова. Поэтому, когда мы говорим о душе, когда апостол Павел говорит о душе, то речь идет о наших чувствах, о наших эмоциях, о значимых для нас взаимоотношениях, потому что все это касается мира нашей души. Мы не можем существовать как счастливые, гармоничные люди, если у нас депрессивное состояние или тревожное расстройство, или пограничное состояние личности, или просто нам плохо, плохо и паршиво на душе. Мир наших эмоций – это очень важно. Мир значимых взаимоотношений – это очень важно. И, наконец, дух. Еще одна сфера. Сфера духа – это сфера нашего мировоззрения. Это система ценностей. Это та сфера, которой человек общается со Всевышним. Это ответы на большие вопросы, если хотите. Это ответы на вопросы, а кто я такой? А куда я иду? Зачем я в этом мире? Это базовые, фундаментальные вопросы. Не ответив на эти вопросы, у человека сыпятся все остальные сферы. Поэтому Бог говорит, успех – это совокупность гармоничного развития духа, души и тела. И именно в совокупности, именно целостность личности, именно гармоничное, параллельное развитие всех этих жизненных сфер имеет значение. Вот это и есть успех. Я попрошу сейчас показать один слайд. Я думаю, что он вам будет очень знаком, потому что в тех или иных вариациях этот слайд, вернее, эту диаграмму, это колесо жизненного баланса вы уже, возможно, где-то видели. Правильно или нет? Кто видел это колесо жизненного баланса? Поднимите, пожалуйста, руки. Просто ради такой социальный эксперимент вот прямо здесь и сейчас. Процентов 70 видели. Так вот, друзья, это колесо жизненного баланса, да? Где есть сфера карьеры, работы, сфера финансов, сфера здоровья, взаимоотношения с друзьями и родственниками, близкие значимые взаимоотношения, да, это отношения любви и так далее. Это личный рост или духовное развитие, это отдых и развлечения, это условия жизни, где мы живем. Я думаю, такое колесо жизненного баланса вы видели в той или иной вариации. По сути, вот это колесо жизненного баланса, ну или похожее колесо жизненного баланса, которое вы видели, это, по сути, некая детализация вот этих трех сфер, о которых мы с вами сегодня поговорили. Дух, душа и тело. Скажите, кто это колесо жизненного баланса, вот как тест проходил? Кто это делал? Уже чуть поменьше. То есть знают, в принципе, многие, проходили чуть поменьше. Скажите, пожалуйста, а кто это делает регулярно? Ну, по меньшей мере, раз в полгода.
6: Я
1: Я не хочу вызвать у вас чувство вины, абсолютно нет, друзья. Но это говорит о том, что мы живем в такое время, когда у нас целый массив информации, который нам доступен. Мы многое знаем об успехе. И наш вот сейчас такой вот быстрый социальный эксперимент это показал. Но важно не сколько то, что мы знаем, а важно то, что я по этому поводу делаю. Поэтому это колесо жизненного баланса, если мы его проходим регулярно, помогает нам осознать, в каком состоянии находится мой дух, моя душа и мое тело. Насколько я двигаюсь в правильном направлении, насколько моя жизнь меня удовлетворяет во всех значимых для меня жизненных сферах. Это очень важно. Самоанализ – одна из высших функций нашего мозга. Самоанализ и рефлексия. Очень важно анализировать свою жизнь и понимать, где я нахожусь, куда я иду, в каком состоянии находятся мои отношения с Богом, мое мировоззрение, мое мышление, в каком состоянии находится мир моих эмоций, мир моих взаимоотношений со значимыми людьми, с коллегами, с друзьями, с мужьями, женами, родителями, бабушками, дедушками. Важно понимать, в каком состоянии находится мое здоровье. Важно понимать, в каких условиях я живу. Все это важно. Я очень рекомендую вам, друзья, периодически проходить этот тест «Колесо жизненного баланса». Потому что оно поможет показать вам, если, конечно, ваш взгляд будет достаточно честный, поможет понять, где я нахожусь и куда я иду. И тогда, когда каждый из нас подойдет к черте, когда нам нужно будет уйти из жизни, возможно, наши впечатления, наши мысли будут не такими, как мысли тех людей, о которых писала Бронни Вэр. Спасибо, что вы были внимательны. Я желаю каждому из нас гармонии, счастья и успеха во всех значимых сферах. Спасибо, что вы были сегодня с нами.
2: Территория реальности. Ответы на вопросы.
0: Александр, спасибо большое за эту тему. Нам пришло довольно-таки много вопросов. Сейчас попытаемся их успеть задать. Также вы тоже можете готовить свои вопросы. Итак, первый вопрос. Как мне можно чувствовать себя нормальным, полноценным, успешным членом общества, если я простой наладчик на заводе? И зарплата у меня маленькая. Семью создать нереально. Мне сейчас кажется, что успех в наше время дикого капитализма – это когда у тебя куча денег, и ты можешь купить все, что угодно.
1: Спасибо за этот вопрос. Чувствуется в этом вопросе много, много переживаний, много, много эмоций, оно и понятно. Вы знаете, успех – это не обязательно достижение каких-то значимых финансовых результатов. К значимым финансовым результатам человек может прийти в результате того, что он хорошо делает свою работу. Если человек, простите, вот не помню профессию, как человек назвал профессию?
0: Простой наладчик на заводе.
1: Простой наладчик на заводе. Простой наладчик на заводе, он может развиваться. Простой наладчик на заводе может получать дополнительное образование, повышать уровень своих навыков, своей компетенции, тем самым продвигаться по карьерной лестнице. Даже наладчик на заводе, человек, который, может быть, начинает с небольших каких-то финансовых результатов, с помощью личностного роста, с помощью, опять же, баланса всех значимых сфер, может достичь вот той самой жизненной гармонии. Низкая зарплата – это не приговор. Низкая зарплата и некомфортный уровень жизни можно воспринимать по-другому, как возможности что-то изменить в своей жизни. Поэтому я очень рекомендую людям, которые находятся в таких стесненных жизненных обстоятельствах, подумать о возможностях, что я могу с этим сделать. И, вы знаете, весьма полезным будет сравнивать себя не с людьми, которые уже достигли каких-то результатов, потому что люди, которые имеют вот такой, ну, довольно низкий уровень дохода, да, они часто смотрят на людей состоятельных. И это подавляет их волю, это подавляет их мотивацию. Вы знаете, однажды в своей жизни я понял, что не нужно сравнивать себя с кем-то, а нужно сравнивать себя с самим собой. Каким я был вчера, какой я сегодня и каким я планирую стать завтра. И что конкретно по этому поводу я делаю. Вот что могу сказать по этому поводу.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: Что в человеке, какая привычка или что-то в характере вы считаете самым большим его врагом?
1: Считаю, что неискренность, нечестность с самим собой – один из самых страшных врагов человека, который заставляет нас жить в самообмане. С самим собой нужно быть честным. Это очень важно.
0: Например?
1: Например, если я вот имею такой изъян, ну, допустим, как лень, я часто прокрастинирую, да? У меня два варианта. Я могу либо, опять же, находить варианты для оправдания себя и сказать, опять же, ну вот у меня там, я не родился в богатой семье, я не получил хорошее образование, я работаю где-то в такой сфере, где особо не заработаешь. И человек оправдывает, по сути, себя, он бежит от себя, он оправдывает свою собственную лень, свое бездействие внешними факторами. Это самообман. Самообман – один из самых страшных, самых страшных искажений сознания.
0: Спасибо большое. Еще один вопрос. Моя сестра, она губит свою жизнь, она боится рисковать, очень абстрагировалась от всех. Мне тяжело смотреть на это. Могу ли я ей как-то помочь?
1: Можете. Позвольте ей достичь своего дна. Вы знаете, человеку нельзя помочь, если в нем не сформировался внутренний запрос. Невозможно вытащить того, кто этого не хочет. Поэтому лучшее, что вы сможете сделать для своей сестры, ее любить, поддерживать и показывать возможности. Но до тех пор, пока сестра не столкнется с достаточным уровнем дискомфорта в своей жизни, чтобы начать по этому поводу что-то делать, помочь ей, увы, нельзя.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
3: Возможно ли быть успешным во всех сферах своей жизни?
1: Если развиваться гармонично, то да, возможно. Более того, это крайне, крайне рекомендуется, потому что, вы знаете, когда мы развиваем, допустим, только одну какую-то сферу, ну, к примеру, сферу карьеры. Сейчас это очень такая тема популярная, да, востребованная. Мы развиваемся в карьере, игнорируя, допустим, свою личную жизнь. Ну, потому что надо много работать, надо работать очень много, времени на отношения не остается. И, достигая определенного результата, человек начинает чувствовать очень страшный дефицит в том, чтобы прийти домой, чтобы его просто кто-то обнял, поцеловал, просто с ним поговорил. Поэтому я за то, чтобы гармонично развивать все сферы своей жизни. Я именно так и поступаю, хочу сказать, что это возможно. И только так человек может достичь вот какой-то внутренней гармонии.
0: Спасибо. Еще один вопрос, который к нам пришел. Вы много приводили примеров тех людей, которые жалели о чем-то перед своей смертью. Получается, что нужно задумываться, планировать свою жизнь так надолго. А как же жить одним днем?
1: Вы знаете, одно другому не мешает. Дело в том, что планируя свою жизнь на более длительный отрезок времени, это не значит чувство такое, знаете, тотальное чувство тревоги по поводу будущего. Потому что надо осознавать, что да, ты можешь распланировать свою жизнь, ты можешь, в принципе, в долгосрочной перспективе двигаться к своим каким-то большим значимым целям, но надо воспринимать так же, как данность, что любой день он может внести коррективы. Это первое. И второе, планируя долгосрочно, вовсе не обязательно быть обеспокоенным каждый день каким-то далеким будущим. Очень важно научиться, как навык, это один из очень важных навыков успешных людей, научиться наслаждаться текущим днем. Просто солнцем, просто общением, просто прикосновением близкого человека, просто каким-то своим успехом в сфере здоровья, в сфере там, своей профессии. Важно ценить как один единственный день сегодняшний, так и жизнь в целом. Между этими двумя вот, образами, вернее, акцентами в жизни надо тоже, чтобы была гармония. Иначе у нас будет перекос. Есть люди, которые говорят, я живу сегодняшним днем. Да? То есть, ну, как будет, так и будет. Это говорит о том, что, скорее всего, это говорит о прикрытых страхах, завуалированных страхах по поводу своей жизни. Или же завуалированной какой-то вот пассивности жизненной, да? Или лени. Человек, который живет только планированием, я планирую, да, вот я грандиозные планы у меня по жизни, я достигну больших успехов. Но вы знаете, иногда это, конечно, психическое, одно из психических расстройств, такое как нарциссическое расстройство личности. Поэтому, когда мы, с одной стороны, планируем долгосрочные планы, и с другой стороны, мы каждый день что-то по этому поводу делаем, то вот это и приводит нас в конечном итоге к тому, что наше колесо жизненного баланса, вот дух, душа и тело, оно приходит в гармонию.
0: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии.
5: Будет ли понятие успеха и дальше развиваться через времена, или мы уже достигли своего пика?
1: Не думаю. Думаю, что будет развиваться и очень сильно, потому что, знаете, сегодня, ну, как сегодня, в 2020 году, у меня данные на 2020 год, в 2020 году количество информации, которая есть в нашем мире, удваивалась каждые 72 дня. О чем это говорит? Это говорит о том, что количество информации изменяет нашу ментальность, изменяет наше мировоззрение. Поэтому, скорее всего, успех, как понятие будет трансформироваться со временем, и это будет все быстрее и быстрее происходить. И я думаю, что мы придем к такому моменту, когда понятие «успех» будет очень сильно сепарировано. То есть разные группы людей успех будут понимать по-разному. Вот. Но я убежден, что именно Божий замысел об успехе, как единство духа, души и тела, это именно то, что делает человека счастливым.
0: Давайте еще один вопрос прочитаем. Я много работаю. Я стараюсь быть успешным и все для этого делаю. Я чувствую, что теряю время, и многие события жизни моей семьи проходят без меня. Но я не могу себе позволить не работать. Мои способности связаны с моей специальностью, и работа по ней требует много времени. Как мне быть в данном случае?
1: Судя по вопросу, я так понимаю, что страдает сфера личных взаимоотношений у человека в ущерб карьере. Могу сказать, что каждый из нас делает выбор. Если человек делает акценты на какой-то одной сфере, причем неважно какой, будь то карьера, будь то личные взаимоотношения или здоровье, в любом случае его жизнь войдет в дисбаланс. Это закон. По-другому не будет. И другое слышится в этом вопросе, некий страх. Если я остановлюсь, если я начну выделять время на семью, допустим, да, то ну, моя карьера прервется. Очень часто это такая ментальная ловушка, куда мы попадаем. И я очень рекомендую, чтобы все-таки человек мог вернуться к тому Божьему замыслу, к замыслу гармонии, потому что настанет такой момент, когда человек добьется очень больших карьерных успехов. По сути, его профессия или компания, в которой он работает, высосет из него все жизненные соки. А сегодня именно так устроен современный мир, что человека высасывают все жизненные ресурсы. И потом, по сути, он в результате, в сухом остатке, он уже, по сути, не востребован как специалист, его здоровье разрушено, его семья разрушена, отношений с супругой, супругом нет, отношений с детьми нет, и, по сути, человек, который потратил всю свою жизнь на карьеру, придет вот к такому жизненному дисбалансу и внутреннему банкротству. Это неизбежно. Поэтому как быть? Делать выбор в сторону баланса. Другого, к сожалению, пути нет. Делать выбор и свою жизнь выстраивать гармонично. Это зависит от каждого из нас, независимо от сферы.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии есть еще, да, пожалуйста.
4: Вот, если есть сферы жизни, и они все примерно на одном уровне развиты, вот, если улучшать одну сферу, начнут ли страдать другие, если только одну?
1: Если только одну, безусловно. Если я развиваю одну сферу, другим не уделяю никакого внимания, в любом случае я очень скоро войду в жизненный дисбаланс. И более того, сфера, которую я развиваю, она будет развиваться медленнее. Ну, давайте вернемся к предыдущему вопросу, это где-то похожие, да, вот вопросы. Mm-hmm. Вот давайте представим, что человек, который занимается карьерой, вот строит свою карьеру, как-то растет профессионально, у него, естественно, идет какой-то бурный рост в карьере, у него все хорошо, он развивается, но при этом страдают его личные взаимоотношения. Личные взаимоотношения — это ресурс. То есть, когда я прихожу домой после работы и общаюсь со своей женой, обнимаю ее, она обнимает меня, мы общаемся, это ресурс, это мощный ресурс, который мне позволяет возвращаться на работу и делать свое дело эффективно. А теперь давайте представим, что этого ресурса нет. Он приходит домой, и его жена постоянно недовольна, она несчастна, дети несчастны, дома, вот знаете, насколько напряженная атмосфера, что человек не отдыхает. Насколько долго его хватит, насколько хватит его, ну, простите, батареек внутренних, чтобы строить свою карьеру? Подозреваю, что очень ненадолго. И таких примеров я знаю очень много.
0: Спасибо. Еще один вопрос, который к нам пришел. Я не особо стремлюсь ставить цели. Мне нравится та жизнь, которую я сейчас имею, то спокойствие, которое у меня есть. Можно ли сказать, что я успешный или наоборот?
1: Абсолютно не знаю, как ответить на вопрос зрителя, потому что я очень мало знаю о вас. Если вы не ставите цели, это довольно странно, потому что человек без целей, скорее всего, развивается под воздействием внешних обстоятельств. То есть, другими словами, я свой контроль отдаю на откуп внешних сил. То есть, куда кривая выведет? Как вот получится? Да? Вот есть какое-то сильное давление со стороны, ну, условно говоря, моей жены, которая говорит мне: слушай, мы давно не гуляли, ты времени детям не уделяешь. Человек, хопа, да, вот смотивировался, пошел погулял. Вот. Потом раз его там где-то на работе прижали, сказали: слушай, друг, мы тебя уволим, если ты не будешь как-то вот вообще, ну, заниматься своей работой. Он туда пошел. В таком случае человек зависим от внешних обстоятельств. А то, что все устраивает, поверьте, друзья, скорее всего, это очень временно. Через некоторое время человек без цели перестанет чувствовать внутренний комфорт.
0: Спасибо большое. И давайте успеем еще один вопрос задать. Если человек бежит от проблемы, на ваш взгляд, это хорошо или плохо?
1: Это очень плохо. Проблему лучше встретить лицом к лицу. Лучше честно с ней разобраться, даже если ты потерпишь поражение, но ты будешь решать ее постепенно. Поэтому от проблем бежать нельзя. Проблема всегда догонит. Независимо от того, нравится тебе это или нет, веришь ты в это или нет, проблема всегда тебя догонит. И когда она тебя догонит, то накроет она тебя, как правило, посильнее, чем ты мог бы ее решить вот, ну, в более раннем периоде. Это как с зубным врачом. Запустил немножко свою стоматологию, да, так сказать, потом тебе надо зуб уже вырывать. Поэтому вряд ли получится отсидеться в таком комфорте.
0: Спасибо большое. Это были все вопросы.
2: Территория реальности.
0: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были с нами, за ваши вопросы. А также вы, наши онлайн-зрители, пишите нам, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: в Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Вновь говорим о том, что просить в молитве. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада, что вы вновь вместе с нами, когда мы, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, празднуем 30-летие телекомпании «Три ангела», размышляя над Евангелием от Луки, выстраивая вот эту вот общую картину, что есть Евангелие. И такие уже важные вещи у нас прозвучали. Еще раз хочу напомнить Иоанна 3:16, про которое Николай Генрихович у нас сказал, что это Евангелие в Евангелии, это такой библейский текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, любовь Божья, что отдал Сына Своего Единородного, Иисус Христос, Мессия, воплотился, пришел на землю, умер за наши грехи, дабы всякий верующий

0: светилось на земле, то есть прославлялось нами в первую очередь, верующими людьми. Да, Отче наш, сущий на небесах, этим мы выражаем свою веру, что у нас есть Отец на небесах, который нас создал, который существует и существует всегда, вечно. И мы говорим, да приидет Царствие Твое. Мы просим об этом, чтобы Божья благодать была во всех сердцах проявлена, чтобы люди становились добрее, милосерднее, отзывчивее, честнее, что ли. Вот этого мы желаем и просим вместе с Иисусом Христом. И мы просим также, чтобы воля Божья исполнялась на земле, чтобы исполнялись Его заповеди, и люди были бы наполнены любовью как к Богу, так и к человеку.
1: Да, и как мы говорили, что мы просим о том, чтобы воля Божья исполнялась на земле именно через нашу близость с Богом, через близость человека с Богом, когда ему нетрудно выполнять Божью волю, нетрудно выполнять его заповеди, а когда, наоборот, ему хочется это делать.
0: А потом Христос говорит нам о хлебе насущном, что о пище мы тоже не должны забывать, и не должны забывать, откуда она происходит, а происходит она от Отца Небесного. Потому что Он выращивает все, что мы едим, и что нам пригодно в пищу, и дает нам это каждый день.
1: Мы просим... И вот интересно, я считаю, у нас прозвучало, что когда мы в Божьи руки это отдаем, то есть когда мы... О чем просить Бога в молитве? «Хлеб наш насущный дай нам на каждый день». Когда об этом просишь, Он отрегулирует тебя. Когда не ты Ему говоришь, как Ему тебя... пропитать. Да. А когда ты говоришь, Господи, ты мне дай, ты мне подскажи, ты меня поведи, Он будет нам это давать обязательно.
0: И еще один очень важный момент в этой молитве – это прости нам грехи наши. Угу. Вот об этом тоже никогда не нужно забывать, когда мы обращаемся к Богу, потому что мы люди греховны. Мы, к сожалению, вот такие вот появились на свет уже. И мы согрешаем, мы говорим ненужные, неправильные вещи, может быть, творим какое-то зло или, ну, не желая того сами, и при этом...
1: А вот не рождает это пессимизм, не рождает это угнетенное состояние, если вот таким вот себя все время считать. Ой, ну вот я вот не такой, и совсем вот я не тот, каким я должен быть. Это улучшает состояние человека или ухудшает?
0: Конечно, да, оно ухудшает. Мы... Если мы думаем об этом всегда, то можно впасть в депрессию, и до плохого может дойти. Угу. Но как раз Иисус говорит о прощении. Вот прощение нас избавляет от чувства вины. Божье прощение. Угу. Если мы...
1: То есть не мы сами себя избавляем от чувства вины, отмахиваясь от него, закрывая на него глаза. Ну, что ты сделал, да ладно, я даже и думать об этом не буду. То есть нужно додумать до конца все-таки, а потом что происходит?
0: А потом я просто, опять же, верую, отдаю все на волю Божью, что, Господи, я не хочу жить в грехе. Я прошу меня избавить от него, и я больше не хочу повторить вот того, что я сделал плохого. Угу. И Господь дает нам сил, опять же, по благодати и по Духу Святому.
1: И радости ведь дает вот от избавления, от вот этого вот угнетенного.
0: А потом
1: состояния.
0: Приходит уверенность, да, что да, Господь прощает. Потому что есть библейское, опять же, обетование об этом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды.
1: Очистит. То есть не то, что мы будем вот просто прощенные ходить, мы чистые начнем.
2: Да. Но мы вот с уверенностью просим прощения, то есть уповая на что?
0: Уповая на Его обетование.
2: На обетование, на милость Божию.
0: На Его любовь, да.
2: Да?
0: Да,
2: потому что вот многие молитвы именно покаянные, да, они начинаются «помилуй меня, Господи».
0: Да,
2: помилуй. То есть упование на Его милость, на Его вот именно характер Его, зная характер Его, что Он любящий, милующий, долготерпеливый и многомилостивый, да?
0: Да.
2: При прощении мы уповаем именно на милость Божию.
0: Но обетования даны для тех, кто сам себя не прощает. Вот если я говорю, что я Богу передал свои грехи, а сам-то я себя простить не могу, мне все равно плохо. То есть это не хватает веры в то, что написано в Писании.
2: А тем более Господь говорит, что грехи ваши убелю, да, и заброшу там за хребет, и никогда не вспомню, в пучине морской утоплю. То есть мы больше злопамятные, да, нежели Господь, а

0: Господь много милостивый.
1: Да, потому что мы иногда искушаемся думать, что вот такое вот, что я совершил, вообще простить никак не. Вот я бы точно никогда бы не простил.
2: И может, я-то бы и не простил на самом деле. Но Бог-то не я, Бог не такой, как я.
0: А чаще всего и не прощает человек, да? Вспоминаешь притчу, где Господь говорит, да, там много-много, огромный долг, да, он простил рабу, царь простил, да? А тот пошел и стал требовать с обидчика, верни мне маленькую-маленькую сумму, которую ты задолжал, там, дневное пропитание, может быть, всего. А Господь прощает нам такие грехи, что нам даже трудно представить. Но вот мы, к сожалению, злопамятные люди. И себя не прощаем, и ближнего нам трудно простить. Если даже и простили, то все равно вспоминаем это. То есть накатывает воспоминания.
1: Христос в нас верит. Он говорит, и так и мы прощаем должнику нашему. Вот он учит нас такой молитве.
0: Да.
1: Он надеется и верит, что мы будем прощать наших
2: должников. И прости нам долги. Долги или
1: грехи? Грехи.
2: Да? Грехи. И прости нам грехи наши, как и мы прощаем
0: должникам.
2: Должникам.
1: Всякому должнику нашему.
2: Всякому должнику нашему.
0: Да.
2: Всякому.
0: То есть какой бы долг ни был.
1: И какой бы ни был человек.
2: И прости, вот, наверное, не сцепив вот так вот, вот кулаки и сжав зубы, а прости просто от всей души, отпусти это.
1: Да.
2: Господу вот отдай, Богу.
1: По поводу прощения, да, тут, ну, прощение невозможно без покаяния. Вот мы же просим Бога простить нас. Значит, кто-то просит и нас простить тоже.
2: Угу.
1: То есть мы не вот прям вот весь мир прощаю, всех поголовно, невзирая на тяжесть греха, невзирая на то, что я чувствую к ним, я все равно их прощаю. Но никто тебя об этом не просил.
2: Ты не Бог.
1: Ну, ты не Бог, да, но согрешили против тебя, например, а ты говоришь, нет, я его прощаю все равно, он все равно хороший, все равно Бог его любит, все равно Бог его прощает. И я тоже прощаю. Но человек не покаялся в своем грехе. Он не понимает, может быть, что он вообще согрешил против меня. Может, совершил он так вот походи как-то, не глядя, что ли, меня обидел там или ущемил, или, может, обокрал даже. Я не знаю.
2: Коль, а ты считаешь, что когда мы так делаем, что вот Бог велит прощать, и я прощаю, то чего-то все-таки в этом не хватает?
1: Не хватает покаяния.
2: Покаяние чего?
1: Покаяние того, кто нанес обиду или кто причинил вред, кто сделал зло по отношению к другому человеку. Если вот Бог просит все-таки покаяния от человека...
2: То есть без покаяния нет прощения,
1: без
2: правильно?
1: Без покаяния невозможно прощение. Просто невозможно. И то же самое и по отношению человека к человеку. Я считаю, что если кто-то кого-то обидел, то он должен признаться, во всяком случае, себе, то, что это он сделал зло. А во-вторых, он должен эту вину загладить, потому что это может чувствовать другой человек. Ты же почувствовал себя плохо, а ты думаешь, тому, которому ты сейчас нанес оскорбление, нормально себя чувствует?
0: Но вот все-таки, Николай Генрихович, вот Господь учил, что любите врагов ваших, молитесь, прощайте их, все. То есть,
2: благословляйте.
0: Да, а враг-то ведь, может быть, и не придет ко мне и не будет просить прощения. А я, прощая его и делая ему добро, то есть поступаю с ним не по делам его, а по любви Божией, я люблю его, я милостиво отношусь к нему и все, все такое. И тем самым наступает вот это вот покаяние, если человек начинает понимать, что человек, несмотря на мое отношение к нему, да, он ну, как бы начинает осознавать, что он неправильно поступил.
2: Даже не несмотря, а благодаря.
0: Да, благодаря.
2: Благодаря твоему отношению он начинает... Да. Может быть, вот про это говорится в Священном Писании, что собираешь ему горящие уголья вот своей добротой, своим таким
0: прощением. Ну, прощением. Вот именно прощением, да.
2: Ну, сложно.
1: Мы с вами говорили в Нагорной проповеди про любовь
0: ну,
1: к врагам.
0: Ну да, да, да, да, к врагам.
1: Да, любовь к врагам, да. И тогда, да, вот сделали такой вывод, что, ну, если я доброжелательно отношусь к этому человеку, то есть не держу на него зла и не хочу ему отомстить, то этот человек, оказываясь, может быть, в затруднительных положениях, может меня попросить однажды о помощи. Вот об этом.
0: Ну да, то есть это уже осознание того, что он, ну,
1: что я не сопротивлялся, допустим, он выше меня в положении, там, в статусе, в деньгах, в конце концов, и этот человек нанес мне какую-то обиду там, или еще что-то сделал мне плохого. И при этом он не раскаивается никак и продолжает там что-то делать. Но я понимаю, что с этим человеком мне не справиться никак. Что его не достать, что ли. И я просто смиряюсь, да, с этой обидой. Я иду с ним, с этой обидой к Богу. И он, помните, как сказал, да? Не мстите за себя, возлюбленные, да, потому что у меня отпущение
0: воздаяния.
1: Отдайте
0: мщение, да.
1: Да, я воздам, да. И я иду к нему. Но при этом я не проявляю агрессии какой-то там, не хочу отомстить. Вот, вот в этом смысле любовь к врагам, мы тогда говорили. Mm-hmm. Я так твердо убежден в этом, что любовь к врагам вот такая вот.
0: Ну, правильно, я просто имею в виду, вы говорите, нужно, человек должен покаяться для того, чтобы его простить. Но иногда человек и не покаяться, потому что он...
1: Вот в этом случае я иду к Богу.
0: Если да,
1: я,
0: да.
1: Если я не вижу с этих... Что он вообще не понял даже, что сделал мне зло. Вообще для него это нет ничто. Там, да, вообще, извините, наплевать ему на меня. И, конечно, ну что я с ним сделаю? Я с ним ничего не могу сделать. И как-то вызвать его к покаянию я не могу. Угу. Я иду к Богу. Да, Господи, ты видишь? Я вот с таким состоянием... Я прошу, возьми это дело в свои руки. И он возьмет, да.
2: Угу. Это повлечет за собой твое прощение этого человека, когда ты Богу передал? Или
1: да.
2: Тут не о прощении?
1: Он меня
2: речь?
1: Освобождает. То есть он мне говорит так, слушай, Господь мне говорит, слушай, Коля, ты оставь это дело мне и успокойся просто. Просто вот вообще забудь об этом. Я берусь за твое дело. Я берусь за тебя, ну, постоять, что ли, отставить твои интересы.
2: И это происходит не насильно, а, ну, хотя он всегда нам предлагает свою поддержку, но это когда вот ты сознательно ему отдаешь, говоришь, Господи, ну я не могу уже, возьми, забери это себе.
1: Да.
2: Вот тогда он так говорит, что не беспокойся, все будет хорошо.
1: Да. То есть ты положился на меня, по вере твоей, да будет тебе.
2: Да, а уже как будет с тем человеком?
1: Это уже тебе, это не твоя забота.
2: Да.
1: Вот, и что еще хотел сказать? Про прощение. Если бы не было покаяния... Да, кстати, по поводу обидчиков. У Иисуса четкие есть инструкции по этому поводу, как
2: поступать
1: в таких вот случаях. Если кто-то тебя обидел, там, ущемил в чем-то, ты иди скажи ему об этом один на один.
2: А, то есть такого нет, что вот не говори, вот Господу отдай, и все, я не, у меня нервов не хватит с этим человеком иметь дело. То есть вот это Коля хотел сказать.
1: А что я не могу достать его.
2: Да, что не отпускай на самотек, ты все-таки должен сказать человеку, да? Но в Божьей любви, в Божьем смирении, в Божьем прощении, да?
1: Да, без желания отомстить, без желания какой-то, ну, в ответ что-то подобное сделать с ним. И я с ним говорю доброжелательно, да, ты зачем меня вот так вот унизил, там, например, и зачем вот это ты сделал мне? И там написано, если человек покается, прости ему. А если не покается? А если не покается, скажи, возьми еще двоих свидетелей. Вот ведь идет дальше как разбор вот этот вот.
2: Это не просто. Но это в среде так. Верующих, да, это в церкви?
1: Это в церкви, да. Но с мирскими людьми, конечно, там по-другому может быть. Но, тем не менее, принцип, он может быть применен в мире тоже. Потому что это нормально. Это когда человек тебя обидел как-то, может, зарплату зарезал, да? Ты говоришь, ну ладно, подумаешь, ползарплаты, да? Нет, ты пойдешь и скажешь, а в чем я провинился, почему меня так срезали? Тебе скажут, а, ну извини, ошибка там, да? Вернем, например. Или скажешь, ты такой-сякой, ты там прогулял столько-то, так, вот тебе. А, ну, я виноват, значит, все. Значит, это, значит, моя вина. Да. Значит,
2: ну, или, например, пойми, сейчас такие обстоятельства, мы сейчас вынуждены это сделать. Это не только с тобой произошло, это и со мной тоже произошло, да?
1: Ну, то есть надо выяснить отношения. Если
2: то есть коммуникация – очень важный аспект любого взаимодействия, любых отношений. Общаться друг с другом, выяснять. Но в Божьем духе, конечно. Коль, об этом нужно просить в молитве, да? Ведь вот об этом у нас мы сегодня вторую уже встречу говорим о том, что просить в молитве. Вот скажи еще раз, что просить в молитве?
1: просить, во-первых, прощения меня, Господи, я сегодня вот это сделал, вот это сделал, вот это сказал нехорошее, Господи, я понимаю, что это плохо.
2: То есть начать с себя все-таки.
1: Ну да, прости грехи наши.
2: Да, прости грехи наши.
1: Как мы прощаем всякому должнику нашему. Угу. А потом подумать, может быть, кого-то я обидел еще.
2: Коля, вот знаешь, о чем спрошу? Вот ты говоришь, сказать это себе. А вот, например, семья, ведь это тоже очень важно. Когда хочется, чтобы, ну, может быть, твой неверующий супруг что-то понял. Или когда ты воспитываешь детей и хочешь их воспитывать в христианском духе. Вот стоит ли о своих каких-то недостатках... Даже не то, что в недостатках, а о своих оплошностях этого дня. Стоит ли вот в семейном кругу или в дружеском каком-то кругу обсуждать именно для того, чтобы, ну, вот пример, что ли, другим подавать, как передавать Богу, ну, вот свои грехи, детям своим подавать такой пример, внукам?
1: Ну, лично я, у меня такой, я не знаю, такой метод общения с Богом, я не говорю ничего. Я молюсь мысленно. И у меня просто, ну, не подбираю я слов достаточно для того, чтобы вот выразить что-то, что я чувствую или что я думаю. Угу. И я молюсь обычно один, уйдя подальше от всех. Угу. И говорю Богу все о том, что, о чем болит сердце, там, например.
2: Понятно. Или чем ну, я хочу, воспитание ну, детей – это уже другой аспект, на который…
1: А воспитание детей – это, ну, пускай на моем примере смотрят, как я живу, и делают свои выводы. Еще хочется сказать, что прощение – это не только оказание милости, но и восстановление справедливости. Вот в псалмах написаны вот такие слова – «правда и суд – основание престола его», то есть правосудие.
2: Еще раз – «правда и суд». «Правда и суд – основание престола Божьего».
1: Да, правосудие, что ли. Угу. Истина и милость, и истина. И в других, вот 84-м.
2: Ну, милость, а милость? Где роль
1: а
2: милости?
1: А вот 84-й псалом – «милость и истина встретятся». Правда и мир облобызаются. Угу. То есть праведность и мир, который будет налажен, они вместе идут. Их невозможно разделить. Угу. И если бы вот, во Вселенной вот, не было бы справедливости, то во что бы она
2: то есть была бы только милость?
1: Да. Во что бы превратилась она? Вот, наверное, в тот допотопный мир, в котором пребывал Каин и его потомки. И, по сути дела, по их грехам... нераскаянным, пришел потоп.
2: То есть истребление человечества.
1: И если бы Бог привел только милость одну, не без справедливости, то тогда его милость была бы просто слабостью. Никакой силы.
2: Ну и, казалось бы, ничего плохого, ну вот слабость, но зато вот всем хорошо. А на самом деле никому хорошо-то ведь не было бы, если бы была бы только милость и не было бы справедливости. То есть торжествовало-то бы зло тогда.
1: Да.
0: Но, конечно, важно здесь вот именно о справедливости Божией. Потому что ну, свойственно человеку искать справедливости. Но, как правило, у каждого из нас своя справедливость. Понимание своем. То есть я к себе более милостивый, да, а к другому я более справедливый. А вот да. У Бога она и милость, и справедливость. И это вот самое главное. И вот говорят, что на кресте как раз милость Божия соединилась со справедливостью. Угу. То, что за грех смерть, да, и грехи наши взял Иисус Христос на себя. Ну, да. И мы помилованы благодаря его жертве.
2: Да, то есть он осуществил справедливость.
0: Да.
2: То есть возмездие за грех осуществилось,
0: да.
2: Но таким милосерднейшим образом, когда умирать не мы с вами должны, хотя да. Грехи наши, а да. Должен тот, кто безгрешен, тот, кто безгрешный, агнец, он должен умереть.
0: Да, и это вот как раз восстановление и встреча милости со справедливостью. И это вот очень-очень важно. Потому что, ну, все мы хотим справедливости к себе, да, но, как правило, очень несправедливы ближним нашим.
1: Ну, ну опять же, мы, если подумаем о Боге, то это абсолют милости и абсолют одновременной да, справедливости, да. Потому что он не допустит ошибки никогда,
0: да, да,
1: если
0: да.
1: Он кого-то, допустим, наказывает за какие-то грехи, а кого-то милует за те же грехи, у него нет ошибки.
2: Ну, вот мы к молитве ведь возвращаемся. Что просить в молитве, да? Просить милости и справедливости, ну и в каком случае? То есть ведь в конкретном же случае человек произносит молитву?
1: Ну вот мы с вами закончили на этом тексте. «Прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему». Мы просим о прощении себя, да, потом мы прощаем обиды тоже, потому что с обидой в сердце жить очень тяжело. И вот, опять же, суть прощения, можно подчеркнуть, что суть прощения связана с долгом. Вот, должникам нашим мы прощаем. И вот кто-то должен мне, и этот долг я аннулирую, я умножаю его на ноль, и вы теперь мне ничего не должны, никто. Вот суть прощения, наверное, в этом.
2: Это справедливо?
1: Я не знаю.
0: Справедливо.
1: Может быть, и нет. Может быть, показывает, что...
0: Нет, но мне же Господь простил гораздо больше.
1: Насчет справедливости разбирается Господь. Я просто аннулирую этот долг. Если нахожу в себе, конечно, силы в этом. И если... Да, у нас же есть рекомендации Господа, как поступать с тем, кто тебя обидел. Мы пытаемся наладить отношения с этим человеком. Если он не признается в своих грехах, если он не чувствует, что он меня обидел, то я пытаюсь повторить это еще со свидетелями, но если он и тогда говорит, что нет, ничего страшного, никакого греха нет, что я тебе сделал, тогда я успокаиваюсь. Тогда я иду с этим с Богом, к Богу, и говорю: «Господи, возьми это дело на себя. Я доверяю все в твои руки, а сам я не хочу никакого зла этому человеку». И... Не хочу об этом думать больше.
2: Да. Ибо и мы прощаем всякому должнику нашему.
1: Да. Долг аннулирую. И а справедливость...
2: Это хорошее вообще. Вот, аннулирую, то есть умножаю на ноль.
1: Да.
2: Все, он не должен мне. И это я всем своим существом ощущаю, да? А не то, что вот все равно мне что-то еще осталось.
1: А справедливость пусть восстанавливает Господь.
2: Угу.
1: Я не знаю, как это он будет делать. Я просто от этого ухожу. Я об этом не думаю, что меня обидел кто-то там, или что-то мне плохо. Я не хочу, чтобы мне было плохо. И поэтому я, Господи, все в твои руки отдаю.
2: Все. Здорово, слава Богу. Хорошо, Коль, что еще мы просим в молитве, согласно Евангелию от Луки, Отче наш?
1: Читаем дальше. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Вот этим заканчивается в Луке молитва «Отче наш». Вообще, лукавство, это иногда вот такое ощущение складывается, что это что-то какая-то типа шутки, лукавая улыбка, любимого огня.
2: Хитренькое что-то.
1: Да, это такая хитренькая. Нас, мы в школе научили, там Ленин хитро прищуривается, там портреты есть, картинки с детьми, когда общается, и вот тут вот это лукавое его такое выражение лица. Но это вовсе не шутки, лукавство. Вообще, в переводе с греческого «плохой, дурной, злой» переводится. Это точно зло. Это никакие там не игры, что ли. И вот этим эпитетом вот лукавый, по-гречески «панерос», в греческой литературе описывали самых отъявленных негодяев, самых подлецов вот таких вот в древнегреческом эпосе.
2: И что тут имеется в виду? «Избавь нас от лукавого». То есть избавь нас от нашего лукавства или от чьего-то лукавства?
1: Ну, во-первых, здесь говорится, конечно, о сатане. Лукавый – это тот носитель зла, который был от начала. Да, вот мы ничего не хотим общего иметь с этим, с этой личностью. И Господь по милости своей. Вот никто, я не знаю, никто
2: вот еще раз прозвучало, это личность, что дьявол – это тоже личность. И не надо преуменьшать вообще его возможности, не надо... Ну, это сверхъестественная личность, конечно, но это личность. У нее силы много. И пока мы за Господа крепко-крепко не держимся, пока мы не просим вот его в молитве, что «Господи, избавь меня от лукавого, он меня одолевает», то ну, не надо недооценивать силу лукавого и не надо преувеличивать свою собственную силу.
1: Вот это, когда стихи читаешь, да, мы не должны забывать, что это молитва Христа. Это его слова, это его обращение к Отцу. «Избавь нас от лукавого». И мы верим, что слова Божьи имеют великую силу. Они не напрасно были сказаны и никогда не возвращаются обратно, не исполнив того, зачем они были посланы. Так вот, я хочу сказать, что по милости Божьей никто из людей сатану не видел.
2: Сатану?
1: Самого. Бог от этого нас избавляет. Вот по молитве, может быть, Христа. Если бы случилась эта встреча, то, наверное, никто бы из нас не остался в живых просто.
2: Угу. То есть вот Христос тут сказал, ну, избавь нас от лукавого. То есть он опять объединил себя с человечеством, он объединил себя с братьями и сказал, избавь нас от лукавого. И ты сейчас, Коль, действительно сильные очень слова говоришь, что и Господь, Бог избавил нас от лукавого по просьбе Христа. В этой молитве «Отче наш».
1: Конечно, мы встречаемся с дьявольской силой через его приспешников, через, там, не знаю, злобных людей, агрессивных, там, или там какие-то события происходят, вот, за которыми дьявол стоит, но он сам...
2: Ну, злые
1: как
2: духи
1: бы,
2: за ними.
1: Невидим, да, он как бы в тени действует всегда. И человеку, ну, страшно было, наверное, встретиться с этим одним лицом.
0: Тем более, ведь Иисус-то знал его. Знал его лично и в лицо его знает, да, но он и понимает, что ну, человек просто не в силах да, вот, перенести эту встречу.
1: Я видел сатану, спавшего с неба, как молния.
0: Да, да.
1: Его слова, да. Это, вот
2: это чьи
1: одно,
2: слова?
1: Это Христос сказал.
2: Христос сказал.
1: Да.
2: Угу.
0: И мало того, о нем сказано, он ходит, как рыкающий лев.
1: Ища кого поглотить.
0: Да. То есть это, ну, страшно, да? То есть сравнение его, да?
2: Угу.
0: Молния, лев. Да. То есть это такие поражающие. И для человека встреча, ну, это просто опасное. Что с молнией, что со львом.
2: Потому и просим в молитве, да?
1: Да, просим о защите. Это молитва о защите. Господи, ты меня избавь от вот этого существа и от его приспешников. От всех, кто пытается или мыслит причинить мне зло.
2: Через кого это
1: через
2: зло?
1: Через кого-то, да, через злых людей, там, да, ты меня огради от всего этого зла. И вот в 139-м псалме очень интересный такой текст есть. «Избавь меня, Господи, от человека злого, охрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их». Соблюди меня, Господи. Вот, вот такая молитва. Это
2: как интересно, соблюди меня.
1: Сохрани.
2: Ну, сохрани, а может быть, еще и соблюди. То есть не дай мне самому дать повод для того, чтобы такие же вот, силы во мне самому бы проявлялись, да?
1: Да, кстати, вот слово «лукавый» можно перевести как еще «зло-скверно», как мы говорим. То есть получается, что и от зла меня... Избавь тоже от моего собственного, от этой скверны. Я же тоже грешный человек.
0: Ну да, тем более Господь говорит, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено, да? Кто узнает его?
1: И... Да, поэтому и в другом псалме, вот тут вот рядышком 138, который мы читаем.
2: Это прям вот про любого человека можно сказать. Каким бы он ни был хорошим, добродетельным, то есть в какие-то моменты у него лукаво и крайне испорчено сердце. Или же даже
0: потому
2: можно
0: что
2: сказать...
0: греховная природа у нас, да. Поэтому и лукавство наше сердце, то есть зло есть, познание. Вкусили плод с дерева познания добра и зла? Угу. Вот, пожалуйста. Поэтому и зло в нашем сердце, и это лукавство, зло.
2: А чего больше в нашем сердце? И когда в нашем сердце преобладает одно, когда другое, чтобы защитить-то себя от зла?
0: Но это зависит от нашего вот именно отношений с Богом.
2: Угу.
0: Если мы в очень близких отношениях с Богом, тогда Господь изгоняет все плохое, что...
2: То есть вот та самая есть. Связь, о которой да, мы говорим, да, вот да. Вера...
1: Благодать умножается.
0: Да, благодать умножается. Да.
1: Значит, сила умножается.
2: Благодать постоянно умножается злоб. Там, где много греха?
1: Нет, благодать умножается там, где много веры.
2: Там, где много веры.
1: В Иисуса Христа, да. Потому что мне хочется быть в Него похожим.
2: И Господь дает это.
1: Господь, да, благодать на благодать, как он написан.
2: Очень здорово. То есть благодать умножается там, где много веры. Хотя есть в Священном Писании
0: есть
2: такое,
0: текст,
2: что там, где изобилует грех,
0: да?
2: Или при умножении греха, там преизобилует благодать, потому что Господь милостив, Он хочет защитить людей. Но вот это вот тоже очень сильно, Коль, повтори, пожалуйста, еще раз вот то, что ты сейчас сказал. Когда приумножается благодать?
1: Тогда, как приумножается вера. когда приумножается, тогда и приумножается благодать.
2: Да, то есть приумножается наша связь с Богом, наше желание быть с Богом, наши усилия, которые мы прилагаем для того, чтобы быть с Ним. И тогда приумножается благодать. То есть приумножается вообще счастье.
1: А это значит, что умножается моя способность в борьбе с грехом. Греха больше становится, но у меня и силы больше становятся для того, чтобы отражать нападки вот зла. Еще хотелось вот этот текст прочитать. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных».
2: То есть все ко мне обращено.
1: Все, да. То есть, опять же, против собственного своего зла. И вот еще 138-й. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Угу. Вот избавь меня от лукавого, лукавства моего собственного. Угу. Вот это вот, как бы сказать, дополняя вот эти молитвы Давидова, слова Христа, о том, что мне нужно просить у Господа оградить меня от моего собственного зла так же, как и от зла, который меня окружает.
2: Угу. Да.
0: Ну, потому что мое зло, оно причиняет зло другим людям. Угу. И это очень важно.
1: И не веди меня в искушение. И опять же вопрос, что есть искушение? Мы как-то говорили о его природе, угу. Что искушение имеет три значения в греческом, вот это, в этом слове «пирадзе». Это попытка, это испытание и совращение. Вот три угу. вот таких значения слова. Но Иисус предостерегает как раз от последнего, то, чтобы мы не совращались к злу.
2: Вот это. Не веди нас в искушение.
1: Потому что дьявол пытается на наши низменные вот эти качества, характеры влиять и их задевать, вот эти струны. Да ты всегда прав, да, вот тебе сказали такое, да как следует, дай ему там, врежь ей по последнее число, там по первое. Давай, ты прав, ты всегда. Я на твоей стороне, он ведь рядится в одежды моего благодетеля, дьявол.
2: То есть, что я искренне начинаю считать, ну я-то, я же более прав. Ну как же я могу быть неправ-то, если я точно знаю, что я прав? Вот это вот все искушение?
1: Да такое нельзя простить. Да ты что? Ты разве можно? Да нет, ни в коем случае. Ты должен дать в ответ вот так, как... Угу.
2: Причем даже если я и знаю, что я не прав, я все равно утверждаю, что я прав. То есть мне что-то мое, вот такое вот внутреннее, какое-то вот самозащита, она мне не дает вот сломаться и сказать, я не прав.
0: Это гордость все-таки. Это... Вот гордость, которая, ну, является, в принципе, корнем всех грехов, да?
1: Похоть житейская, похоть плоть, похоть очей.
0: Да. И это вот не дает мне возможность действительно признать. Угу. И вот это вот, то есть я к себе милостивая, а к другому я
1: вот справедливый. Такое ложное чувство справедливости. У нас оно есть, да, это тоже угу. врожденное чувство справедливости. А это вот дьявол его искажает, извращает, угу. что прав-то всегда ты. Ты в голове угла, ты, вот я. И вот этот на эгоизм он и как раз вот и бьет. Это природа искушения. А испытания от Бога, они происходят совсем по-другому. Ведь Бог не влияет на мои низменные качества характера. Он воскревает во мне все то доброе, что во мне есть. Все, что им заложено. Вот, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие. Вот это все, вот на это он испытывает. И когда он это делает, то я становлюсь более милосердным, более честным, что ли.
2: То есть продажным. Он испытывает меня, чтобы дать мне больше возможностей это проявить, да? Он мне создает обстоятельства, которые мне позволяют проявить кротость, даже если я, ну, и не хочу это, а именно если я в это время проявляю гнев. Ну, то есть Господь вот не вводит в искушение, а дает возможность правильного выбора, да?
1: Да, он не подначивает меня, а он меня ведет по другому пути. То есть он, как бы сказать...
0: Закаляет.
1: Вот эти лучшие качества он во мне проявляет еще.
2: Усиливает.
1: Усиливает, да, укрепляет, что ли. И это мы и называем возрастание в благодати. Угу. Вот умножается благодать вот так вот, я думаю.
2: Вот, опять очень интересно. Видите, мы строим опять с вами картину, что есть Евангелие. И сегодня говорим уже не просто о благодати, а при умножении благодати, которое может произойти по нашему обращению к Богу, когда мы этого хотим. когда мы его об этом просим, когда мы молимся об этом, то есть когда молитва перестает быть, ну вот просто, как сказать, обращением к волшебнику, который сейчас своей палочкой там мне сделает какие-то исполнение каких-то моих желаний. А когда Господь будет меня менять изнутри, будет меня делать лучше.
1: Да. И поэтому Иисус говорит: «Не веди нас в искушение, но избавь от лукавства». Кстати, не все древние рукописи содержат вот эти слова последние.
2: Евангелие от Луки, да?
1: Да, да. Какие-то из них их просто
2: опускают. То есть просто «не веди нас в искушение» и все?
1: Нет, нет. Да, «не веди нас в искушение» и все. Да. Вот некоторые рукописи так заканчиваются. Но какие заканчиваются вот этими словами, то это тоже для нас очень важно, как мы уже поняли, что Господь избавляет нас от нашего собственного же зла.
2: Ну да. Коль, еще раз, «не введи нас в искушение». То есть мы обращаемся к Богу в молитве, и мы говорим: «не введи нас в искушение». Мы при этом имеем в виду, что «не введи нас» вот в третье значение этого слова, то есть «не введи нас в
1: соблазн».
2: В соблазн. Но при этом мы не говорим, что «Господи, не давай мне испытаний», да? То есть первые два значения этого слова.
1: Да, об этом мы не просим, потому что испытания действительно нас закаляют, и в благодать нас растят, что ли. Угу. Возвращает нас благодать. Без испытаний невозможно. А как же мы проверим, насколько крепко наша вера? Действительно ли нам нужен Христос? Как мы в этом убедимся? Только когда вера наша будет как-то испытана каким-то образом.
2: И укреплена при этом.
1: И укреплена при этом, да. Угу. Что она не пойдет на спад, а наоборот будет возрастать. И, кстати, Господь управляет этим процессом тоже, потому что Святой Дух дан каждому. И Он управляет, вот да, Он не дает нам чрезмерно быть испытанными. Он дает облегчение, когда видит, что мы не в состоянии выдержать это
2: испытание. То есть каждому человеку индивидуально дается
1: испытание. Да, конечно. И этот гнет может быть убавлен, может быть, наоборот, усилен. Смотря по тому состоянию духовному, которое Господь видит в человеке.
2: То есть можно ли сказать, что вот Евангелие, благая весть, о которой мы говорим на всех наших встречах, это когда Господь взращивает нас, когда Он ведет нас к себе вот через то, какие мы, через то, какие наши жизненные обстоятельства, через то, какие люди вокруг нас, да?
1: Да. Конечно.
2: Вот. Это тоже Евангелие. То есть это постоянная работа Господа над нами, чтобы вести нас ко спасению.
1: У нас у каждого есть индивидуальный врач, индивидуальный доктор, который знает все наши, вот все наше нутро, все наши болезни.
2: Как это здорово. Спасибо большое, Коля. Это очень хорошее заключение нашей сегодняшней встречи, что вот когда мы говорим о том, о чем же молиться Господу, осознавать, что Господь – это наш индивидуальный врач, что Он каждого из нас знает. Он знает все наши потребности, Он знает все, что нам хорошо, все, что нам не очень хорошо, и все, что нам плохо. Вот, и поэтому, может быть, не в Евангелии от Луки, а в Евангелии от Матфея, или, может быть, я ошибаюсь, что все-таки вот по воле Господа, чтобы было, да? Или, в принципе, нет, это и у Луки тоже будет есть. Да будет воля твоя, да? То есть все это пусть будет по твоей воле, что бы я тебя ни просил, чтобы оно было по твоей воле.
1: Именно, да.
0: И на земле, как на небе.
2: И на земле, как на небе, да. Не так, как я хочу, а так, как на небе должно быть. Ну что же, очень хорошая еще одна встреча. Слава Господу за нее. Мы движемся гораздо медленнее, чем, может быть, мы планируем. Но мне кажется, что это хорошо. По крайней мере, вы, дорогие друзья, нас точно поддерживаете в своих комментариях. Вам нравится тот темп, в котором мы идем, и наши размышления. Сегодня мы прощаемся с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. И ждем новой встречи с вами, где мы будем говорить о двух очень интересных притчах, которые завершают молитву «Отче наш» в Евангелии от Луки.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Последние 3,5 года я училась в университете. Я была не самым прилежным студентом и к последнему курсу накопила кучу долгов. К счастью, несколько долгов мне простили, что тоже стало одним из счастливых дней моей жизни. Но вот наступил день защиты диплома. Как и весь мир, мы тоже ушли на карантин, поэтому защита была дистанционная, онлайн, каждый из своего дома. Но по специфике моей специальности, я училась на графического дизайнера, нужно было распечатать и принести в универ преподавателям пояснительную записку и большой планшет, на котором выставлены все работы к этому диплому. И вот день защиты диплома, и я должна была выступать где-то в середине, но я понимаю, что у меня еще большая часть диплома не готова, в том числе пояснительные записки, которая должна быть около 50 страниц, подшита в твердый переплет и отнесена в универ. И в этот день я написала своей преподавательнице с просьбой, можно ли поставить меня в конец очереди. Она согласилась. И идет защита диплома, девочки уже все из моей группы защищаются, рассказывают, представляют свои проекты. Я сижу и нервно дописываю эту пояснительную записку. В это время мой муж Сережа едет в другой конец города, чтобы забрать распечатанный вот этот большой планшет с моими работами, отвезти его в университет на кафедру. Я дописываю эту записку, и в какой-то момент у меня так сильно нервное напряжение скопилось, что у меня начало сильно биться сердце, просто бешено. Я просто упала на стол головой и взмолилась, и говорю: «Господи, пожалуйста, помоги, я знаю, что я не права, что нужно было сделать все заранее, я все это прекрасно понимаю, но сейчас, пожалуйста, спаси, потому что без тебя я ничего не смогу». И меня как-то отпустило, и я спокойно, пока защищались еще девочки, дописала эту записку просто каким-то чудом, потому что я думала, что я не успею. Но на самом деле это произошло в какой-то момент просто. Я смотрю, все, я закончила. Я отправляю ее на печать, звоню Сереже, он заезжает за этой запиской, подшивает ее. Тем временем защищается последний человек передо мной. Он просто влетает в университет с моим планшетом, с моей запиской, отдает преподавателю, и я включаю микрофон, камеру, начинаю свою защитную речь, дипломную речь. И, в общем, в тот день, я когда защитилась, я уже не слушала, что там мне говорят преподаватели, честно говоря. Я просто сидела и не могла убрать улыбку с лица, потому что я это сделала. И я понимаю, что я сделала это просто чудом, в принципе, как и всю мою учебу, то, что я закончила, это ее большое чудо. Я знаю, что девочка, одна из моей группы, она тоже была в похожей ситуации, она не успела тоже многое сделать дипломом, но она сдалась в последний момент, подумала, что это невозможно, нереально, я уже не успею, и она не защитилась, ей придется защищаться на следующий год. Но я знаю, что благодаря Богу, благодаря тому, что Он помог мне успокоиться, собраться и закончить все, у меня есть в этом году диплом. Это был самый, наверное, счастливый день за последнее время. Я просто прыгала от радости, когда нам сказали, что все, у вас все закончено, вы защищены, приезжайте за своими дипломами. Всем желаю испытать это чувство облегчения и возможность радоваться завершенной работе. Но еще также я, конечно же, всем желаю, чтобы не происходило таких нервных напряжений, делать все заранее, не как я, и тогда у вас будет счастливая жизнь, а не только один день.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического?
4: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
1: В этой программе «Предание в Библии». Что такое священное предание? Соотношение Писания и предания.
3: Предание упоминается в Священном Писании несколько раз, как в позитивном смысле, так и в негативном смысле.
1: Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное».
3: Если посмотреть на это слово, скажем, в Священном Писании, греческое «парадосис», вот, оно означает «весть, которая передается», и сам процесс передачи той или иной вести. Существуют разные традиции в понимании предания, что есть предание.
1: Священное предание в трех основных направлениях христианства. Католицизм. Священное предание – это один из источников вероучительной истины наряду со Священным Писанием. Православие. Священное предание – это совокупный опыт Церкви, содержащий всю полноту Божьего откровения в истории спасения. Священное Писание понимается лишь как часть этого опыта. Протестантизм. Принцип «сола скриптура» – только Писание. Утверждает авторитет Писания над преданием.
3: Само это слово «предание» даже в одной традиции, христианской традиции, скажем, взять восточную церковь, ортодоксальное христианство или православие, в течение истории это слово тоже претерпевало определенную эволюцию. Оно наполнялось новым содержанием, новым смыслом. Например, взять определение «предания», которое дает известный православный богослов 20-го столетия Владимир Лосский. «Предание – это вся жизнь Церкви во Святом Духе». Видите, какое широкое определение преданию, священному преданию. Под преданием понимается вся жизнь Церкви во Святом Духе. Тут трудно определить границы, где вот начинается, где заканчивается священное предание. Хотя традиционно принято считать под преданием вот труды отцов церкви, скажем, решения вселенских соборов, символы веры, которые утверждались на вселенских соборах, акты мучеников, вот, то есть то, что произносили мученики за Иисуса Христа, священная история вот первых ранних авторов христианской церкви, вот, древние литургии и так далее, и так далее.
4: С точки зрения традиционного христианства, вот это предание, то есть именно то, как апостолы толковали Священное Писание, оно передавалось устно от апостолов их ученикам и было затем зафиксировано их учениками, учениками их учеников, учениками учеников, учеников их учеников. И именно вот это предание, то есть учение апостолов, оно постепенно фиксировалось церковью в течение веков и сформировало то, что мы как раз и называем святоотеческое предание. Есть два совершенно разных взгляда. Первый взгляд — это то, что церковь, водима Святым Духом, все, что в церкви формируется под влиянием Святого Духа, оно богодухновенно. Церковь решает, что богодухновенно, что правильно, и церковь формирует Писание. Второй взгляд — это то, что Святой Дух в церкви, да, действуя через церковь, он сформировал Писание, и все остальное, что церковь производит, что она говорит, что она решает, должно уже оцениваться через Писание, которое сформировано Святым Духом. То есть понимаем ли мы, что церковь, что бы она ни делала, она ведома Святым Духом, она делает это правильно. Или же Святой Дух сформировал в церкви, но Святой Дух сформировал Писание, и теперь мы через Писание воспринимаем все остальное. Это две разные позиции, которые, ну, на самом деле, непримиримы друг с другом. То есть мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания.
3: Как нам выстраивать вот эту модель соотношения с

0: То есть нельзя всю полноту Божьего откровения в истории спасения вместить в рамки одной книги. Библия не заключает в себе вот эту историческую полноту. Потому что она, скажем, самая древняя книга, она когда-то была написана. Считается, что Моисей является автором самых первых, самых древних книг Священного Писания. Но это не означает того, что до этого, на протяжении тысячелетий, Бог не передавал свою волю, Бог не открывал себя человеку.
1: Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Фарисеи и книжники спросили его: «Почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками?» Он же ответил: «Верно пророчествовал о вас лицемерах Исаия, когда писал: „Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим“». И вновь подозвав к себе народ, сказал: «Слушайте меня все и поймите: ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его». Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им: «Неужели и вы столь же непонятливые, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста.

0: апостол Иоанн заканчивает свое Евангелие такими словами. «Много и других чудес совершил Иисус, но если бы писать о том подробно, самому миру не вместить бы написанного». То есть вот эти слова однозначно указывают на то, что записано в Священном Писании о жизни и служении Иисуса Христа, это лишь маленькая часть того, что было на самом деле.
1: Мы либо воспринимаем Писание через призму предания, либо предание через призму Писания. Это базовая предпосылка. Это вопрос веры. Поэтому я здесь не могу сказать, что какой-то взгляд, он однозначно вот правильный, и Священное Писание нам об этом говорит. Потому что, да, Священное Писание говорит о Писании, которое богодухновенно полезно для научения, изучения и наставления. С другой стороны, Писание само упоминает о том, что были какие-то вещи, которые передавались от апостолов верующим в Коринфе и другим ученикам. Мы прекрасно знаем, что апостол Павел, он записал только малую часть своего богословия, своих речей по конкретным поводам, конкретным церквам. Что он знал, что он проповедовал, чему он учил, вот весь этот комплекс, он нам неизвестен.
0: И, конечно же, мы говорим о последней книге в Библии, да, которая вошла в канон Священного Писания Нового Завета. И в христианской церкви существует такое понятие, как закрытие канона. В общей сложности в Библии мы имеем 66 канонических книг. Вот 39 в Ветхом Завете и 27 в Новом Завете. И, конечно же, мы должны признать, что эти 66 книг не могут содержать в себе всю полноту Божьего откровения, которое имеет место в истории спасения. Мы это признаем. Поэтому где-то оправдана вот именно позиция Восточной Церкви, что предание является общим, а Писание – частью.

0: частью вот этого общего.
1: Мы должны понимать, что те люди, которых вот называют святые отцы, очень часто это действительно были, я бы даже сказал, чаще всего, это были действительно посвященные, глубоко верующие люди. Многие из них приняли мученическую смерть за веру во Христа. Они отказались от многого в своей жизни ради служения Христу. Для нас сегодня их вера может служить примером. И поэтому сказать, что эти люди не были ведомы Богом, я не могу. И я понимаю, что они, во-первых, конечно же, были намного ближе, на там, 1500 и больше лет ближе к учению апостолов. И я понимаю, что эти люди очень часто были посвященными, глубоко верующими. Но в то же время это были люди. Это были люди, которые ошибались. И даже если вы, допустим, ну, посмотрите вот, восприятие предания в традиционных христианских церквях, в православной, католической, армянской, эфиопской, сирийской. У них достаточно сложное восприятие предания, потому что в предании есть очень много вещей, которые друг другу противоречат. И, с одной стороны, да, они понимают, что эти люди, они были ведомы Святым Духом, они сформировали очень здравое учение, передали то восприятие Писания, в том числе, которое было у апостолов. С другой стороны, каждый из них в чем-то ошибался. И достаточно сложный вопрос, в чем, и кто, и как. И это вопросы, которые они не решены. И вряд ли они могут быть решены как-то вот глобально, всеобще. Тем не менее, как бы мы ни относились к тому, ведомы ли они были Святым Духом, правду ли они говорили, ну, действительно ли они вот передавали учение апостолов, скажем так. Многие их труды, они очень полезны для какого-то духовного, нравственного назидания, полезны для более глубокого толкования, понимания Священного Писания.
0: Предание, будучи таким вот, знаете, ну, безграничным, если можно так сказать, оно не может служить критерием или мерилом, которым мы бы оценивали Священное Писание. То есть с точки зрения, скажем, Восточной Церкви, именно во свете предания мы должны смотреть на Писание. Писание следует истолковывать в контексте предания, потому что предание шире, глубже, древнее. Предание – это общее, Писание – часть. Вот. Почему, скажем, в протестантской традиции все-таки приоритет в этом плане отдается Писанию? Писание первично. Писанием проверяется все остальное, в том числе и предание. Вот. Дело в том, что у Священного Писания есть рамки, так называемые канонические рамки. И вот это слово «канон» с греческого как раз-таки означает «измерительная трость». Канонические книги, как раз-таки само название указывает на то, что именно этими книгами следует сравнивать все остальное. Соответствуют ли они Божьему Слову или не соответствуют? То есть протестантский принцип «сола скриптура», только Писание, он имеет право на существование, поскольку вот этот канон Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, он признан всеми, и католиками, и православными, и всеми протестантскими церквами. И поэтому, естественно, рассматривать именно Священное Писание как мерило истины. И именно во свете Священного Писания проверять все остальное знание, которое содержится в том числе и в Священном Предании.
1: Ну, если, допустим, взять одного из самых известных богословов уже 4-го, даже 5-го века, Августина, если вы читаете его исповедь, там есть, ну, вещи, которые реально понимаешь, что это человек, который был настолько посвящен, что да, мне до этого настолько далеко, даже страшно подумать. Какие-то вещи в его богословии, в его взглядах видны их корни, допустим. То есть видно, что да, Августин сильно перечитал Платона. И у него прямо вот идеи Платона некоторые, они прям проскальзывают, причем он даже особо не скрывает своего восхищения идеями Платона. И они накладывают свой отпечаток на его понимание Библии. Но при этом его духовный опыт, его понимание роли Бога в его жизни – это потрясающие совершенно вещи. И поэтому я, конечно же, если меня спросят, там, читать ли исповедь Августина, я скажу обязательно. Верить ли всему, что Августин пишет? Нет. То есть здесь нужно быть аккуратным. И то же самое касается всех остальных отцов церкви и реформаторов в том числе. Мы точно так же не можем сказать, что Мартин Лютер все, что написал, оно верное.
0: Кстати, когда стоял вопрос еще в ранней церкви об истинности священного предания. Вот, с чем сравнивать его многочисленные рукописи, которые ходили в ранних общинах, вот, и которые, скажем, даже которые считались принадлежащими апостолам, ученикам Иисуса Христа. Возьмите Евангелие от Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие от Иуды. Как отличить истинное Евангелие от подложного или апокрифического, вот, подлинность которого сомнительна? Как? Чем руководствоваться? Вот. И вот здесь, конечно же, очень важно иметь в виду вот эту концепцию канона.
1: Все нужно проверять Писанием, и самое главное, что мне кажется, когда мы изучаем Писание, когда мы читаем тексты других христианских авторов, самое главное, что должно быть, это смирение. Потому что если в изучении Писания у нас нет смирения, если мы считаем, что у нас полнота истины, самое правильное понимание Священного Писания, что мы умнее там, Августина и всех остальных. В нас нет главного, в нас нет смирения, потому что это Слово Божье, и Бог, Он желает, чтобы мы подходили к Его Слову со смирением. И, возможно, даже само то, что есть так много толкований, есть так много мнений, так это все может быть сложно, оно должно учить нас смирению. Потому что другому человеку Бог открывается по-другому, не так, как мне, и это нормально.
2: Глубокое размышление извлекло из тайных пропастей и собрало перед очами сердца моего всю нищету мою. И страшная буря во мне разразилась ливнем слез. Не помню, как упал я под какой-то смоковницей и дал волю слезам. Они потоками лились из глаз моих. Угодная жертва тебе. Не этими словами говорил я тебе, но такова была мысль моя. Господи, доколе, Господи, нефту. Не поминай старых грехов наших. Я чувствовал, что я в плену у них. И жаловался, и вопил. Опять и опять. Завтра. Почему не сейчас? Почему этот час не покончит с мерзостью моей? Так говорил я и плакал в горьком сердечном сокрушении. И вот слышу я голос соседнего дома. Не знаю, будто мальчика или девочки, повторяющий нараспев. Возьми, читай. Возьми, читай. Я изменился в лице и стал напряженно думать. Подавив рыдание, я встал, истолковывая эти слова, как божественное веление мне открыть книгу и прочесть первую главу, которая мне попадется. Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и в распутстве, не в ссорах и в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. После этого текста сердце мое залили свет и покой. Исчез мрак моих сомнений.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
1: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Суррогатное материнство. Эта тема вызывает множество споров, в том числе и морально-этического характера. Как относиться к подобной проблеме? Как влияет факт рождения от суррогатной матери на ребенка и на отношения в семье? Сегодня мы обсуждаем эти вопросы, и в этом нам помогает семейный консультант Лидия Дмитриевна Нейкурс. Лидия Дмитриевна, здравствуйте, рада вас приветствовать. С одной стороны, казалось бы, это выход. Родить ребенка от суррогатной матери, если у мужа и жены проблема вот с репродуктивной функцией, да, если есть бесплодие в семье. Да, это выход, с одной стороны. С другой стороны, здесь возникает множество вопросов, как этот факт влияет на самого ребенка, на его родителей и на саму женщину, которая является суррогатной матерью. Как вы относитесь к данной проблеме?
5: Я ее вижу и встречаюсь довольно часто. А вот отношение, оно разное. По отношению к самому ребенку там проблема своя. По отношению к суррогатной матери там свои проблемы есть. У папы и мамы, которые будут уже с ребенком, свои будут проблемы, потому что они потом, возможно, возникнут. Но в каждом из этих пунктов, сосредоточив внимание, мы можем обнаружить эти проблемы. Если бы не было таких прецедентов, то мы ему бы говорили, ну, все хорошо, и пусть себе живут. Но так как один за другим возникают, всплывают эти проблемы, нужно их обсуждать, потому что они есть действительно.
4: Какие это проблемы?
5: Вот первая, какая может быть проблема на первом уровне? Сама суррогатная мама. Сколько раз мы уже и видим по телевизору, видим по радио, личные беседы, что сама суррогатная мама, если она хороший человек, нормальный, она очень сожалеет о том, что она, выносив ребенка, его отдает и не считает теперь его своим. В ней работает материнский инстинкт. Она же его кормила внутри себя, потеряла много калорий и вообще всего. И эмоционально она была уже готова. Ведь для того, чтобы ребенок там рос, нужна среда какая-то, не только физиологическая какая-то среда, а и психологическая, и витаминная, и кровь. И это все было от суррогатной матери. То есть мама сама страдает от того, что она продала своего ребенка. Так она и говорит. Я своего ребенка продала. Это ужасное ее состояние, которое она иногда несет через всю жизнь. Есть, конечно, такие экземпляры, можно сказать, женщин, которые только этими занимаются. Выносит для одних, выносит для другой, выносит третий, за это ей деньги дадут, и она рада этим деньгам. Но я не думаю, что такой моральный уровень женщины, которая передает такую информацию какую-то этому плоду, что это будет очень хорошая информация, очень хорошее будущее, самочувствие этого ребенка. Угу. Ведь ребенок растет под самочувствием матери, и это влияет на него. Какую-то информацию она ему передает, и их что-то объединяет в этой информации. Угу. Есть такие интересные случаи, когда однажды вот такое я услышала такую проблему. Мама сама вырастила этого ребенка. И где-то на 6-м месяце вдруг там у нее проблема была, она решила избавиться от этого ребенка. И не зная, что делать, она просто налила горячую ванну и села в эту горячую воду и думала, что она освободится от ребенка. Но ребенок оказался настолько крепким, мальчик был, что он удержался, и ничего не помогло. Что она не делала, она его доносила до конца и родила. Потом она была рада этому ребенку, этот мальчик, но она заметила странность такую. Ребенок страшно боится горячей воды. Панически боится горячей воды. И он не мог себе объяснить, в чем дело. И вот только мама спустя много лет рассказала ему, что она виновата в этом, что она вот такой сделала, такой шаг, избавиться от него, и все. Ребенок понял, уже взрослый, уже мальчик довольно взрослый, понял и одну истину. Как важно самочувствие матери, как оно влияет на ребенка. Теперь мама, которая суррогатная, она носит и все время думает, я получаю деньги и от ребенка избавляюсь. вот эту информацию ребенок получает. Угу. Вот постоянно эти мысли о том, угу. что это не его мама, и что-то отчужденное такое, вот этот барьер какой-то, он будет между мамой и между этим ребенком.
4: То есть даже если та другая женщина и его мама, которую он считает настоящей мамой, это другая женщина, но все равно вот эта информация, которую он да. получил,
5: он не может
4: пока он был
5: ее.
4: В утробе, да. Да, она перейдет на отношения
5: с этой новой мамой уже, действительной угу. мамой, возможно, это яйцеклетка даже от мамы.
4: Да, да, да.
5: И действительно, да. она является биологической матерью, угу. но это выносило. Но она дала такую информацию отчуждения. И вот теперь этот ребенок будет расти под давлением вот этого, вот этой информации. И теперь как сложатся взаимоотношения между мамой, папой и этим ребенком? Какие будут поступки, какие решения, какие подозрения, какое самоощущение психологическое будет у этого ребенка, какие-то внутренние, такие непонятные, необъяснимые, которые никто не может объяснить ему, угу. что случилось.
4: Угу. То есть этот процесс вынашивания ребенка суррогатной да. матерью, конечно, можно контролировать уровень там, витаминов, гуляет да. ли она, естественно, вредные привычки должны отсутствовать, но никто не сможет контролировать ее мысли и настроение.
5: Да. Ее, эти,
4: да. А естественно,
5: это
4: она думает скрыто. Об этом, потому что это сама жизнь.
5: Да. Я угу. такую цифру слышала от наших ученых, которые исследовали этот вопрос внутриутробного развития ребенка, что 70% информации, которую уже имеет рожденный ребенок, даются матерью. 70%. Он рождается с этой информацией. Угу. Так вот, какая мама ему дала информацию? Которая родная мама с яйцеклеткой или мама суррогатная, которая выносила? Так оказывается, эти 70%, большая часть их именно суррогатная мама дала. И теперь оторвали от этой мамы и передали другой. И вот исследовать до конца жизни этого человека, как он будет себя вести в разных ситуациях, сегодня невозможно, потому что у нас и суррогатное материнство-то не такой далекий процесс. Только начался.
4: Да, да, это будет, ну, да. может, лет через 30-50 да. будет что-то еще ясно.
5: Но проблема вот уже проблемы. Есть да. какая. Это да. то, что выявили сегодня, что такое, такая проблема.
4: Угу. Как влияет, ну, как влияет на саму суррогатную мать? Понятно, что там, ну, просто человек разрываться может, если да. действительно
5: и он адекватный имеет проблемы. Моральный. У нас еще одна личность
4: да,
5: страдает.
4: Ребенок. Дальше, вот отношение этого ребенка теперь с родителями, которые его, так скажем, выкупают, У-у-у. Да, и то, что не было общих 9 месяцев со своей, ну, с той женщиной, которая теперь
5: он не слышал,
4: его будет
5: например,
4: воспитывать.
5: Он не слышал да. голоса У-у-у. Родной матери, а это имеет значение. Когда ребенок рождается, он реагирует на голос мамы, то, который он знал во время своего нахождения внутриутробно. Он слышал этот голос, и он успокаивается именно под влиянием этого голоса. Угу. Тут же рождение происходит, сразу ребенка забирают и отдают другой матери. Он слышит другой голос. Угу. И теперь этот голос новый его не успокаивает. Папы он вообще не слышал. Он не знает этого голоса. А желательно, чтобы внутриутробно ребенок слышал и тот голос, и этот голос. Я знаю, интересный такой момент один произошел, когда суррогатная мама вынашивала ребенка, но папа эту информацию хотел все-таки как-то вселить в мозг ребенка. И он приходил к этой суррогатной маме, и они вместе беседовали. Он прикасался к этой маме, к животу прикасался. И между ними возникла большая связь, между мамой и этим мужем. Угу. И теперь связало их вместе дитё, которое было здесь внутриутробно развивалось. И они вместе беседовали, они занимались, они говорили об этом ребенке, они беспокоились о нем. А ребенок это все ощущал. И теперь после рождения ребенка этот муж понял, что это именно мать будет этому ребенку, потому что ребенок угу. реагирует и на него, и на ее голос. Угу. И прямо-таки активно реагирует. И он развелся со своей женой и женился на суррогатной матери. И теперь яйцеклетка-то от родной матери. Теперь кто мама?
4: Да, да. Ну, конечно, вот можно сказать, после войны, допустим, была сложная ситуация, вот, ну, мужчин не было. Сколько было детей без отцов, да, сколько было детей без матерей, которых воспитывали бабушки и дедушки.
5: Было.
4: Те же дети, которые их люди берут, усыновляют, оформляют опеку из детских домов, тоже же как-то вырастают дети,
5: Конечно. Да?
4: Вот, и можно сказать, ну и здесь, ну и что, что это не та мама, не тот человек, вырастет человек, что он преступником обязательно станет, плохим человеком станет.
5: Нет, он не обязательно преступником. Почему? У нас родные мама и папа воспитывают иногда преступников.
4: Да.
5: Они же тоже появляются в очень хороших семьях. Причем интеллигентный тот человек, и этот с иммунитетом хорошим к преступности. То есть мама и папа очень даже положительные люди, а вырастает сын или дочь таким человеком непонятным. Это тоже бывает, поэтому мы не можем сказать, что именно суррогатное материнство нам производит преступников.
4: Ну, может, не преступников, конечно, а вот обязательно, ну, какого-то, может быть, психически неустойчивую личность или с какими-то огромными проблемами психологическими.
5: Это именно является вопросом, действительно это может случиться или нет. Вот сегодня мы об этом и говорим.
1: Принято считать.
4: Лидия Дмитриевна, существует также такая проблема, что ребенок однажды может узнать, что он, ну вот, каким образом он появился на свет, что он, ну, нельзя сказать, не родной ребенок, да, и в то же время не его выносила эта женщина, которую он считает своей матерью. Вообще нужно ли ребенку об этом говорить?
5: Конечно, нет. Но дело в том, что даже если мама и папа ему ничего не скажут, потому что биологически они-то родители, это родила только женщина.
4: Да, на выносе.
5: Но у этой женщины, суррогатная мама, может проснуться что-то, какие-то чувства к этому ребенку, она вдруг придет и скажет: я твоя мама, я тебя родила. Да. И вот он начинается здесь разборки потом. Чей же он? И он среди трех этих сосен, он не может найти выход, потому что кто-то действительно является его родителями. Та родила, а эта дала яйцеклетку. Это и папа действительно папа. И вот ребенок в таком, чем больше в подростковом возрасте он это узнает, тем больше проблем. Они более резко так реагируют на это в ужасе таком, что с ним что-то не так. А он и так чувствовал, что с ним что-то не так. Это они ощущают внутренне, но не могут выразить. Они не понимают, что он думает, такой я есть. Пусть так и
4: будет. Все-таки в итоге правда. Правда, она, конечно, может, ну, не всплыть
5: пусть
4: вот
5: скрыта,
4: именно
5: да,
4: в том виде,
5: скрыть,
4: в котором она существует. Но вот то, что есть какое-то напряжение или
5: постоянный
4: какое-то, может быть, чувство
5: такой
4: вины. Да, действительно, страх, что
5: а вдруг придет информация эта женщина и скажет.
4: Да.
5: Ну, у нас тут еще одна проблема есть такая.
4: Да.
5: Так как понимают это люди, которые не читают Библии, не являются христианами, они не верят особенно, они по одному понимают, с одной стороны, они понимают так, если женщина хочет ребенка, любыми путями нужно это удовлетворить желание. Она очень хочет иметь ребенка. И вот придумали много-много разных способов, каким это сделать. Ну, один из них – это суррогатное материнство. Но мы разобрали в том смысле проблемы, когда именно суррогатное материнство, и оно дает свои проблемы. Но мы должны помнить так же, как на эту проблему смотрит Бог. Вот как он посмотрит на это, что оттуда взяли, здесь выносили, росли, и теперь трое участвуют в жизни этого ребенка. Вот как Бог на это бы посмотрел? Он в Библии открывает свое личное видение на эту проблему. А его личное видение, как он сказал, прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Бывают такие проблемы, когда Бог прекрасно знает, что этой паре, если у них родится ребенок, будет проблема. В воспитании, во влиянии, в генах. Ведь Бог всемогущий и знает. И он как-то закрывает эти пути появления этого ребенка на свет. Так нет же. Родители, не обращая на это внимания, это называется бездетность, для них это позор, они должны, потому что свекровь или теща начинает упрекать свою невестку, говорит, ты бесплодная, ты пустая бочка. Даже такое было в моей практике. И упрекает до того, что эта женщина ищет пути, каким образом как-то все-таки иметь своего ребенка. Но она сама родить не может. Значит, вот таким путем суррогатной матери. Уже родители знают это. И когда теща, например, в данном случае, вот этот случай был, когда теща сама этому ребенку потом, где-то в лет 13, вдруг сказала, что ее родила совсем другая женщина, потому что она была сердита на свою невестку. Она хотела от нее избавиться. И вот она нашла таким путем через ребенка это сделать. То есть ребенок стал таким местом мести между тещей, между свекровью и между невесткой. Так страдает-то ребенок. Вот еще одна. А почему проблема такая? Проблема вот в чем. В том, что Бог сказал, в семье участвуют только двое. Муж и жена. мы защищаем женщину, которая хочет быть матерью. Она может другими путями какими-то выносить сама, если это возможно. Надо исследование делать. То есть помочь женщине – это не грех, это не преступление. Помочь женщине выносить ребенка, даже если, например, оплодотворение идет вне материнского организма, потом ей вводят этот плодик маленький туда, и он прирастает и начинает там развиваться. Это ее личный ребенок. Все, она со своими клетками, то есть двое участвуют, так как и Бог
4: то есть,
5: сказал.
4: Ну, обязательно сперма мужа,
5: да,
4: отца. Сперма,
5: третий человек в этой ситуации лишний, и он не должен быть. То ли суррогатная мама, то ли донор яйцеклетки, то ли донор спермы. Кто бы это ни был, это третий человек. Вот тут идет нарушение библейских принципов. В семье должно быть только двое. Это первое. А второе, вторая проблема, что когда даже человек, который не имеет детей, страдает от этого, есть выход. Зачем тогда делать таким путем непонятным, через суррогатное материнство или через донора какого-нибудь, третью личность вводить, когда можно взять человека маленького, страдающего, без семьи, и усыновить его, и вырастить. Все равно это будет человек ваш, родной. Я вот недавно услышала такую интересную фразу, когда мальчика усыновили, и он растет в этой семье уже, и знает, что он усыновлен. И он вдруг спрашивает, через полгодика вот так, спрашивает маму вдруг: «Мама, а я тебе уже родным стал?» То есть как дети воспринимают в маленьком возрасте, что он может быть и взят где-то, но он может стать родным. Так что не надо родителям бояться взять детей из детдома, взять оставленного ребенка, рассказать ему о том, что у него проблема случилась в жизни, а ты теперь нам стал родным. Поэтому бесплодие – это не есть позор. Не надо так закрываться от всех людей, у вас нет детей. Ну и что? Вы зато усыновили одного, двух, трех, сколько хотите. И эти дети счастливы. Не надо с одним ребенком возиться, когда вы усыновляете одного, чтобы он чувствовал себя пупом земли. А надо, если уже усыновлять, надо минимум двух-трех. Тогда у них семья получается многодетная. Это очень хорошо влияет на психику детей.
4: Хорошо, спасибо за участие в программе, спасибо за советы. И я думаю, что часто в нашей жизни бывает такое, что, решая одну проблему, мы порождаем другую. И вот
5: и
4: эта проблема,
5: да,
4: суррогатного материнства, такой вопрос действительно очень важный, над чем нужно серьезно задуматься.
5: Да.
4: Лидия Дмитриевна, благодарю вас. Дорогие друзья, если вас заинтересовала тема нашей передачи, мы будем рады вашим откликам, пожеланиям и вопросам. Заходите на наш сайт, а также оставляйте сообщения в социальных сетях. Всего вам доброго, до свидания.
0: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: дядя и шел под его, я сразу понял, что он одинок, одинок.
1: Давай помолчим, давай помолчим вместе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой.
4: Или мы доверяем библейскому повествованию, вот так, как он есть, этому рассказу. Или же мы отвергаем это свидетельство.
1: В этой программе археологические подтверждения библейских событий, история библейских древностей, знание или вера.
4: Некоторым людям нужны какие-то действительно доказательства, помимо того, что написано в Библии. Иногда они нужны, потому что люди хотят таким образом, ну, подкрепить свою веру, потому что они чувствуют, что этого недостаточно, что нужно что-то больше. Для других эти доказательства нужны, чтобы, ну, убедиться в истинности того или иного источника, и можно ему доверять. Но здесь мы всегда столкнемся с проблемой. Для одних людей какое-то археологическое открытие или событие будет достаточно, чтобы сказать, да, это подтверждает тот или иной отрывок из Священного Писания. А для другого человека или ученого этого не будет достаточно. Ну, например, Священное Писание описывает о том, что Соломон построил великолепный храм. Но у нас нету археологических подтверждений этого храма. То есть хотя бы какие-то раскопки, что были. А раскопки не могут произойти, потому что на этом месте, где предполагается, что был храм, сейчас находится мусульманская мечеть. И, соответственно, раскопки на Храмовой горе запрещены. То есть там нельзя этого никак сделать, чтобы подтвердить. Мы не имеем доступа. Насколько переменится ситуация или нет, трудно сказать, но факт остается фактом, что мы не можем исследовать эту гору, где предполагается был храм, чтобы доказать. Вот смотрите, вот, вот стены древние и так далее. Все. То есть мы должны признать, что рассказ в Библии о строительстве храма Соломоном, он единственный. У нас больше нету никаких источников, которые могли бы это подтвердить. И тут стоит вопрос, или мы доверяем библейскому повествованию, вот так, как он есть, этому рассказу, или же мы отвергаем это свидетельство.
3: Вот сам исход из Египта. Нет археологических подтверждений. Значит ли это, что не было исхода? Нет, абсолютно не значит. А у вас, например, нет подтверждений, что у меня в кармане лежит носовой платок, а он там лежит. Если вы не знаете, что это было, не можете этого доказать, не значит, что этого не было. А какие могли бы быть подтверждения исхода того, что довольно большая группа людей перешла из Египта в Ханаан, Палестину, израильскую землю? Какие вообще могут быть подтверждения того, что большая группа людей переместилась? Да никаких. Они не основывали, не разрушали городов, разрушать было нечего. Они просто прошли. Оставили там, что могли оставить, головешки, какие-то черепки, там, подметки отвалившиеся. Ну, за несколько тысячелетий это все исчезло, естественно, да? Так что очень часто люди пытаются найти какое-то материальное подтверждение тому, что они читают в Библии. Это удается крайне редко. И это буквально единичные случаи, как туннели Языкия в Иерусалиме, царь Языкия, который перед лицом ассирийской угрозы провел внутрь города воду. Для этого вырубил специальный туннель, он сохранился до сих пор. Есть даже надпись, найденная в этом туннеле, которая описывает ход этих самых работ. Мы поэтому точно знаем, что это при Языкии было, и вот именно совпадая с библейским повествованием. Но это уникальнейший просто случай. Да? Вот такого, чтобы мы нашли руками, потрогали то, что описано в Библии, встречается крайне редко, в значительной степени потому, что в тех местах и в послебиблейские времена очень много всего происходило. Всевозможные войны, нашествия, землетрясения, пожары, разрушения. Вот город Иерусалим, его несколько раз разрушали, отстраивали. Последняя, вот относительно недавняя, скажем, война 67-го года, когда там израильтяне отбили у палестинцев восточный Иерусалим, оккупировали его. И тоже разрушение, тоже мы знаем, что там пострадало много чего. А до этого сколько его брали и разрушали? Вавилоняне, римляне, крестоносцы, мусульмане. Каждый раз строили что-то свое, и поэтому сегодня, гуляя по Иерусалиму, допустим, ну, такие христианские, особенно паломники, они часто слышат от гидов, гидам же надо деньги зарабатывать. Вот, допустим, Виа Долороза, улица, по которой Христа вели на распятие. Города, в котором ходил Христос, не осталось. Он в 70-м году нашей эры был разрушен римлянами полностью. Поэтому правильнее сказать так. Вот на этом месте видите улицу. Вероятно или возможно, в те времена, когда был Христос, в городе, который был на этом месте, была улица примерно где-то здесь, и он по ней проходил. Но гид говорит, как вот улица, по которой проходил Христос, а там дома 18-17 века самые старые. Да? Даже показывают в одном месте стена, на которой такое углубление, и говорят, вот здесь Христос прислонился к стене, оставив отпечаток своей ладони. И, конечно, каждый, кто проходит, прислоняется к стене, оставив отпечаток своей ладони. Если в день 1000 человек потрогают камень, камень углубляется дальше, да, вот это вот вмятина остается. Вот история, да, которая очень хорошо это демонстрирует. Конечно, Виа Долороза не улица, по которой Христа вели на распятие. А, вероятно, она примерно там расположена, где он проходил. Но вероятно и примерно, да? А уж то, что там нам показывают, вот здесь было то, вот здесь было это реконструкция, еще лучше сказать, наши воспоминания. Потому что, смотрите, той улицы не сохранилось и не могло сохраниться. Но сохранилась улица восточного города, шумная, базарная, где куча сувениров, где куча народу. Тогда была Пасха. Праздник. Тоже была куча народу, в том числе приезжие. Тоже были свои какие-то сувениры. Что-то продавали, покупали, глазели, как-то это все обсуждали. Были разные взгляды. Вы можете представить себе, проходя по Виа Долороза в современном Иерусалиме, что Христос проходил по совершенно другой улице, где-то в этом месте. Но люди-то были те же самые. Небо то же самое. Да, вот история разворачивается не в этих декорациях, но на этом месте. Да? Вот как можно сказать, насколько вот эти библейские события подтверждены, скажем, археологически. Почти не подтверждены, как и вообще очень многие события.
4: Есть много разных, может быть, таких маленьких упоминаний, каких-то камней, каких-то стел, которые вот так вот шаг за шагом, ну просто по чуть-чуть, понемножку, по маленьким-маленьким крупинкам, они просто подтверждают какое-то событие в Библии. Ну, например, есть цилиндр Кира, которым Кир описывает свои завоевания. И Кир встречается тоже в Священном Писании. То есть то, что Библия говорит о Кире, и то, что есть подтверждение самого, ну, как бы Кира, да, вот этот цилиндр Кира, да, просто говорит о том, что и рассказ библейский о Кире, и другое историческое, ну, как бы доказательство, они в этом в отношении, ну, как бы одинаковы.
5: А в первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать. Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет.
4: Была обнаружена стела из Тельдан, тоже в Израиле, в которой упоминается фраза «Дом Давидов». Одних людей это убеждает, что да, у нас мало свидетельств или каких-то археологических находок по династии Давида, и люди считают, что этого недостаточно. А с другой стороны, вот есть упоминание, которое говорит о том, что дом Давида, то есть уже было известно про дом Давида. То есть если есть дом Давида, да, соответственно, и Давид был.
5: «И ныне, Господи Боже, утверди навеки слово, которое изрек Ты о рабе Твоем и о доме его, и исполни то, что Ты изрек, и да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим».
3: Что в Евангелии может быть археологически подтверждено? Жизнь некой семьи из Назарета в Галилее. А то, что они в какой-то момент отправились в Вифлеем. То, что там Мария родила ребенка. Где археология найдет этому подтверждение? Что могло сохраниться? Да ничего не осталось от того Назарета, того Вифлеема. Давно ничего не осталось. В тех местах много воевали. И не только воевали, но перестраивали по другим причинам. А вот, собственно, христианские древности начались с экспедиции царицы Елены. А это уже 4 век. Это уже прошло 200 лет примерно между тем, что было, и моментом, когда все это открыто. Представьте себе, мы сейчас в России поедем куда-то смотреть, что там было во времена войны с Наполеоном 200 лет назад. Нет, если это Бородинское поле, то мы там найдем всякие памятники более позднего времени. А если это какая-нибудь деревня где-нибудь там под Смоленском, где, возможно, что-то происходило во время войны с Наполеоном? Да ничего мы там не найдем, потому что с тех пор там много было других войн, правда? И все перестроили, и все поменяли. Вот когда царица Елена приехала в Святую Землю, конечно, там была своя какая-то память, как на Бородинском поле, да, там памятники, и поэтому сегодня туда приезжают в юбилеи, в дни Бородинского сражения. Реконструкции там устраивают, да, очень красиво, я был один раз. Но мы понимаем, что эта реконструкция, это не есть воспроизведение Бородинского сражения, это воспоминание о нем. Очень хорошее воспоминание, историческое событие было. Вот мы знаем об этом, мы стараемся это представить, чтобы люди увидели, особенно дети. Но примерно то же самое и с нашим археологическим подтверждением всех этих мест. Да? Елена приехала, получила какие-то истории, которые могли быть, естественно, искажены. Человеческая память не всегда надежна. Получила некоторое количество находок. Но мы же знаем, что такое Восточный базар. Кто бывал в тех местах, прекрасно понимает, что там вам будут продавать в большом количестве все эти вот подлинные древние предметы, артефакты, из которых подавляющее большинство, конечно, сделано в соседней мастерской вот позавчера. Вероятно, что-то подобное было и тогда.
4: Что касается доказательства существования Иисуса Христа, на самом деле здесь тоже есть определенные сложности. Во-первых, у нас нету ни одного такого археологического места, которое бы подтвердило, что Иисус умер и был распят на этом месте. Потому что сейчас в Иерусалиме есть три места предполагаемых, где была Голгофа и где был действительно Иисус распят. И каждая группа ученых доказывает, что это именно то место, где это и произошло. Но если существует уже три места, то это, наверное, говорит о том, что не все так просто в именно вот этих археологических раскопках.
3: Сегодня мы имеем, допустим, огромное количество разных христианских святынь, которые, скажем так, сомнительны. Да? Гвозди из креста, на котором был распят Христос. Некоторое количество их существует в мире. Как мы можем подтвердить, что это гвозди именно оттуда? Да никак, но это железный гвоздь, древний, старый гвоздь, да, но таких гвоздей много. И вполне естественно, что когда люди находят эти вещи, у них работает фантазия на эту тему. Я расскажу про один сюжет, который я видел сам по интернету, но это был телевизионный ролик. В Крыму нашли отпечаток стопы апостола Андрея. Как это произошло? Ну, по преданию, апостол Андрей проповедовал в том числе и в Крыму. Это вполне возможно, да? Крым был частью Римской империи, Южный Крым, Таврида. И, соответственно, он мог вполне там побывать и проповедовать, основать какую-то христианскую общину. Я думаю, что это, скорее всего, точное предание. Но людям же мало того, чтобы вот просто думать, здесь когда-то проходил апостол Андрей. Они хотят найти подтверждение. Вот один человек шел по берегу, в Севастополе дело было, шел по берегу, а там такая каменная порода, песчаник, он довольно мягкий, он подвержен воздействию воды и ветра. И получаются очень красивые такие фигурные вот, композиции, прямо художественные. Да? Вот на берегу эти глыбы песчаника, размытые морем, выветренные и прочее. И он нашел отпечаток человеческой стопы. И сказал, так это апостол Андрей здесь был, вот он наступил и чудесным образом сохранилась стопа. И даже уже стали собираться почитать это место, но потом, видимо, людям объяснили, что береговая линия изменилась за 2000 лет довольно сильно. Что песчаник такой мягкий камень, что 2000 лет он не мог сохраняться без изменений, да? Что это относительно свежий вот рельеф, да? Там ему, может быть, там 100 лет и то, но он постоянно меняется. Но у людей есть такое представление, что вот это было обязательно здесь. А и в том же Севастополе, например, есть место, где вам скажут, князь Владимир здесь крестился. Тот князь Владимир, который крестил Русь, там возведена такая, как бы даже беседочка, такая крыша. Да? Многие, наверное, видели, кто бывал в Севастополе. Я должен вас огорчить, мы точно не знаем, где крестился князь Владимир. Потому что есть версия, что в Киеве. И это вполне логично. И в Херсонесе, который он взял, и отдал в обмен на византийскую принцессу, а условием этого брака было его крещение. Конечно, он тоже мог креститься. Ну, в принципе, почему нет? Ничего невозможного в этом нет. Если он крестился в Херсонесе, то, вероятно, он крестился в самом большом храме города, при котором был отдельный баптистерий. Баптистерий – это

0: либо известно. Их даже труды некоторых философов нас не дошли, их оригинальные труды, они тоже переписаны кем-то или по свидетельству кого-то. Но никто же не говорит, что этого философа не было. Все почему-то понимают, что у нас нету достаточно фактов, чтобы это сказать, но есть вот свидетельство, как бы коротенькие свидетельства истории. Такой-то, такой-то греческий философ жил, был и так далее. И все. И то это было до рождения Иисуса задолго, но мы признают. Поэтому, опять же, нужно сказать, такие историки или философы, они же не отвергают этого философа, что он существовал. Просто они признают, что данных о его жизни у нас мало, но он был.
1: Евангельская история принимается общиной христиан как история, самая главная в жизни. Да? Вот это единственное, что можно сказать, почему мы считаем, что это было. Да, мы верим, что это было. Я понимаю, что человеку современному очень хочется сказать, вот смотрите, есть такое доказательство, такое, такое, такое. Отлично, если у вас есть доказательство, назовите это наукой, не называйте это верой. Вы не верите в то, что существует Америка, вы знаете это, да? А в то, что евангельская история происходила, вы либо верите, либо не верите. Но вы этого не знаете. Как вы знаете существование Америки, там, допустим, свойства разных химических элементов, которые выводятся из опыта, подтверждаются многократно различными экспериментами?
0: Библия, у нее немного другая задача. Даже авторы библейских книг, они ведь не ставили цель описать события полно, вот прям исторически, все дотошно, основательно, как оно было. У них немножко была другая цель. Они описывали историю или свидетелями этого события они были. Или им об этом как бы рассказывали. Но в этой истории что-то очень важное было для народа Божьего. И по большему счету это история как некое наставление в вере. То есть не научный трактат, который доказывает там истинность того или иного, а это просто рассказ. Поэтому здесь все-таки действительно остается вопрос веры. Доверять ли мне библейскому тексту или не доверять – это мой выбор. А если я хочу найти каких-то доказательств, то они не всегда могут быть под рукой. Просто прошло слишком много времени.
2: В эту ночь торжественно и чутко сторожила землю тишина. Лунных песен видимые звуки на холмах рождала вышина. Под звучание ангельского хора осеняла смертных благодать. Прикасались звезды к чьим-то взорам. Было до небес рукой подать. Сбылась предреченная веками вечность в белых пеленах холста ласковыми женскими руками в ясли положили небеса.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открыла для вас свои двери. Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на наших занятиях. И со мной вместе такие красивые, драгоценные ученики у нас Настенька и Виталик. Сегодня необычный урок. Давайте представим, что сейчас зима. И сейчас должна прийти моя племянница Веселинка. Вот она как раз и бежит.
5: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте. Так торопилась, что чуть не упала. Но хорошо, что у меня с собой наколенники.
4: Да, я догадаюсь. Судя по всему, ты была...
6: На катке.
5: Гадали, я каталась на катке. В прошлый раз, когда я каталась на коньках, я упала, и у меня на коленке выросла вот такая шишка. Знаете, как было больно. И все это потому, что я не взяла с собой наколенники.
4: Вот. Ребята, очень хорошо, если прогулки зимой приносят нам радость.
5: Да.
4: А вот ссадины, синяки и шишки вредят нашему здоровью.
5: Ой, а я не хочу, чтобы мне было больно. Вы хотите, чтобы вам было больно?
6: Нет, кто же хочет, чтобы ему было больно?
5: Не хотим, профессор Бодрячок.
4: А вы любите кататься с горки?
6: Да.
5: Да. Я тоже очень люблю кататься.
4: А почему вы любите кататься с горки?
6: Потому что это весело.
5: Да.
4: Правда здорово?
5: Ой, а с нашей горки так много ребятишек катается. А у вас катается? Да, и у нас очень много катается. Ой, как я люблю кататься на горке. Поднялась. И ух, я дальше всех улетаю. Дальше, дальше.
7: У меня в садике есть горка, а там дальше всех катаются.
5: Дальше всех я вот обязательно к вам приду покататься.
4: Вот, дорогие мои, вы заговорились и совсем забыли о безопасности.
5: Что тут опасного? Мы оденем наколенники.
4: Наколенники. Сегодня, дорогие мои ребяточки, я расскажу вам о трех опасностях горки.
5: Подождите, профессор Бодрячок. Я знаю. Знаю, что надо, чтобы было безопасно.
4: Что?
5: Вот.
6: Подушка.
4: Веселинка будет днем на горке спать. А зачем же тебе подушка, моя дорогая?
5: И вовсе это не для сна. Я положу подушку на картонку. Это будет и мягко, и безопасно.
4: Вот. Но вот в чем дело, моя драгоценная племянница. Дело все в том, что есть такие опасности, когда подушка просто не поможет.
5: Это да? Почему же? Вот.
4: Да, прежде всего нужно сделать вот что. Нужно по снегу забраться на самый верх горки и внимательно ее всю осмотреть.
5: И что же мы там увидим на горке-то?
4: Ну как что?
5: Профессор Бодрячок.
4: Вот представьте себе, горки же бывают разные. Бывают горки большие-пребольшие, а бывают горки какие?
6: Маленькие.
4: Да, маленькие. А еще какие бывают горки?
6: Средние.
4: Средние. А еще какие?
6: Крутые.
4: Крутые бывают, а бывают еще какие? Пологие, а еще какие?
5: Деревянные.
4: Деревянные, вот. Железные, пластмассовые и самые-самые разные.
5: Ой, я даже представила. Поднялась на горку.
6: А там еще труба есть.
4: И да, и такие бывают горки.
6: И даже изогнутые вот такие вот.
4: Чем меньше горка, тем она безопаснее.
5: Чего ж тогда? Поднялся на горку, посмотрел, спустился, да. И ничего опасного нет.
4: Нет ли там чего-нибудь такого, что может принести нам вред? Но это еще не все. Сейчас самое время посмотреть, нет ли на горке кочек.
5: Даже если она есть, чего там опасного?
4: А вот смотри, моя дорогая.
6: Они улетят, они подпрыгнут, и потом упадут и разобьются.
4: Совершенно верно.
5: Ты какая, ты умная.
4: Да, умница. И такая кочка как раз бывает в самом конце горки. Вот представьте себе, вы садитесь на саночки, отталкиваетесь и летите во весь опор. И вот вы доезжаете до самого конца горки, и вдруг перед вами кочка. Сможете ли вы остановиться перед ней?
7: Нет.
5: Я не смогу. Я очень быстро катаюсь.
4: А может быть, у вас получится объехать ее как-нибудь?
5: Нет, я не смогу.
4: Да.
5: Я просто такая поднимусь вверх и приземлюсь, как говорит Настя.
4: Ой, да.
5: Ну да. Ну правда, это очень больно. Согласна, больно.
6: А вы знаете, еще можно подлететь и санки перевернуться.
4: Вот.
5: Как опасно-то.
6: Перевернуться, и можно тебе шею сломать.
5: Ух ты.
4: Если кочка большая, то можно очень сильно удариться.
5: Да.
6: Но даже головой это, можно.
4: Это вторая проблема. Но есть еще одна.
5: Так какая еще может быть? Горка-то закончилась.
4: Может быть, отдельное дерево или, что еще хуже, дорога, по которой едут машины.
6: Можно прямо... Ты не успеешь даже глазом моргнуть, как тебя придавит. Ты просто улетишь под машину и все.
4: Совершенно верно. С такой горки кататься категорически запрещено. Ведь можно врезаться в дерево или, что еще хуже, попасть под машину.
5: Ой, как хорошо, что в нашем дворе небольшая горка. Там нет кочек, и рядом нет ни дорог, ни деревьев, и даже кустарников нет.
4: Отлично! Значит, можно смело кататься.
5: А какая-то еще есть защита, профессор Бодрячок?
4: Конечно, есть. Много ситуаций ведь бывают разные. Давайте пройдем на полянку, и там я кое-что для вас приготовил. И там
5: пойдемте.
4: Мы что-то узнаем.
5: Пойдемте. Да? Пойдемте. Как я люблю нашу
4: так,
5: полянку.
4: Что вы здесь так, видите?
5: Вставай.
6: Снежинки.
4: Правильно.
5: Молодцы.
4: Давайте поиграем с вами в одну игру. Я вам буду загадывать загадки, и если вы отгадаете, то вы можете встать на эту снежинку. Потом, когда вы разгадаете еще одну загадку, вы встанете на эту снежинку. И так с каждой загадкой все ближе и ближе. Ну?
5: Лично.
4: Внимание!
5: Мы готовы?
4: Загадка первая. Маленький мальчишка... Рыжий. Мчится по лыжне на лыжах. Оттолкнулся и поехал. Он теперь не упадет. У него ведь есть опора. Можно двигаться вперед. Здесь загадка на смекалку. У него ж в руках две...
6: Палки!
5: Точно? Вот у нас даже есть палки.
4: Совершенно верно. Ну что же, вставайте на круг.
5: Вставай, вставай, снежинку.
4: Итак,
5: снежинку.
4: Загадка вторая. На коньки решил ты встать. Нужно ножки защищать. И не станешь, мой дружок, ты больницы пленником. Потому что на коленках будут...
6: На коленки!
4: А помните, помните, молодцы!
5: Проходим
4: ну что же,
5: на другую
4: вот он,
5: снежинку.
4: Путь совершенства.
5: Какие молодцы!
4: Итак, третья загадка, самая сложная.
5: Угу. Ну, мы готовы.
4: Внимание! Снег искрится и скрипит. Холодно. морозно. Стало все кругом бело. Озеро замерзло. А мы мороза не боимся. Мы пойдем играть в снежки, потому что мы на ручки одеваем...
6: варежки!
5: Точно! Молодцы. Даже есть варежки!
4: Да.
5: Вот они!
4: Правильно!
5: Проходим на другое снежинку. Молодцы.
4: Ну что же, мои драгоценные!
5: Отлично!
4: Я за вас спокоен. Теперь вы, правда, умеете защитить себя от неприятностей во время зимних прогулок.
5: Да.
4: Ну, а теперь...
5: мы будем делать эксперимент.
4: Совершенно верно. Эксперимент!
5: Побежали!
4: Вперед.
5: Какой у нас сегодня сладкий эксперимент.
4: Да, не торопитесь с выводами.
6: Мы что, шоколадки сегодня будем кушать?
4: Итак,
5: все, может быть.
4: Проведем эксперимент.
5: Так. Ой.
4: У меня кое-что здесь есть. А именно...
6: краски.
4: Вот что.
6: Краски есть.
4: Правильно.
5: И две конфетки.
6: Две шоколадки, а не конфетки.
4: Так, мы возьмем краску.
5: Ой.
4: И помакаем в нее вот эту чудесную конфетку. Итак.
5: Ой, профессор Бодрячок, но она же испачкала.
4: Совершенно верно, Веселинка. Она именно испачкалась, она в краске.
5: Но я надеюсь, мы вторую не будем пачкать.
6: Будем, будем.
4: Ты знаешь, драгоценная моя племянница, если ее не защитить как-нибудь, то да, конечно, она тоже будет в краске, как и первая.
5: Надо ее спасти. Что же делать?
4: Да, как? Как мы можем спасти эту оставшуюся конфетку?
6: Скушать ее.
5: Точно?
4: Нет, но мы же должны провести эксперимент.
5: Я знаю.
4: Да.
5: Я знаю, как ее защитить.
4: Да, ну как?
6: Ее надо завернуть фантик.
5: Точно?
4: Совершенно верно. Вот. Драгоценные мои, вот. Правильно. Посмотрим, что у нас получится. Итак.
5: Ой. Ой.
4: Да-да-да-да-да-да-да-да. Давай поменяем тарелочку. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
5: Да. Давайте.
4: Аккуратненько ее.
5: Спасли ли мы ее? Ой, она осталась чистой.
4: Да?
5: Но зато фантик.
4: Да, фантик в краске. Но этот фантик защитил нашу конфетку от краски. Вот точно так же, как этот фантик защитил конфетку от краски, так же и мы можем защитить себя во время зимних прогулок
6: от... одеждой.
4: Да, от беды и несчастья.
5: А вы знаете, профессор Бодрячок, моя мама говорит, что Бог нас тоже защищает.
4: Спасибо ему за то, что сегодня мы смогли узнать, как защитить себя зимой во время прогулок от разных неприятностей.
5: Да, и как защитить конфетку. Я, кстати, предлагаю вам сделать интересную поделку, которая так и называется конфетка.
4: Что ж, очень даже приятно. Давайте сделаем.
5: Давайте. Для нашей поделки конфетки я приготовила вот такие картонные цилиндрики. Вы можете выбрать свой любимый цвет и сделать их сами. Вот держите вам с Бодрячком и нам с Виталиком. Вот, но для того, чтобы это была настоящая конфетка, и чтобы ее защитить, что нам нужно для конфетки?
4: Завернуть ее в фантик.
5: Фантики. Смотрите, я выбрала вам два фантика. Какой вы хотите? Держите желтенький, а у нас будет красный фантик. Вот смотрите. Берем наш цилиндрик и заворачиваем аккуратненько в цветную бумагу.
6: Это не цветная, а красная.
5: Ну, она красная, значит, цветная. И один кончик
4: вот так
5: закручиваем аккуратненько.
4: Мы сможем ее закрутить вот так.
5: Вот так вот аккуратненько, как конфетка. Смотрите, круче, что у нас только один кончик.
6: Как хлопушка получилась.
5: Да, похоже. Теперь мы в наш цилиндрик Закручивай, молодец. Положим. Что мы туда положим?
6: Орешки.
5: Орешки. Давай положим. Клади туда орешки. Молодец, молодец. Отлично. Кладем нашу конфетку, чтобы она была вкусной. У нас будет много разных орешков. Вы любите ореховые конфетки?
7: Да.
5: Ну, отлично.
7: Мне бы подарить.
5: Мы тебе обязательно подарим, как только ее сделаем. Держи. Да, хватит или еще положим?
7: Еще.
5: Давай еще положим. У вас получается?
7: Целую.
4: Ну как?
7: Целую положим.
5: Целую. Вот какая у нас будет вкусная конфетка. Вот. Смотрите-ка.
7: Ау.
5: Молодцы. Все, наша конфетка полная.
6: Еще одна.
5: Вот. И для того, чтобы у нас отсюда не высыпались орешки и не испачкалась конфетка, мы ее закрутим с другой стороны. Вот, смотрите.
4: И у нас получится конфетка с сюрпризом.
5: Какая хорошая конфетка у нас получилась. Вот, профессор Петричак.
4: Кстати, эту конфетку можно подарить какому-нибудь своему другу. Или маме, или папе.
5: Или можете подарить мне.
4: Да, конфетку.
6: Или сестренке.
5: Да, или сестренке.
4: Или можете прислать нам. Нам будет очень приятно. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч.
5: До свидания, ребята.

необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
2: Однажды я попал в аварию. Так получилось. Мой отец попал в неприятную ситуацию, мне нужно было помочь ему. Я поехал за город, была зима, и надо ж такому произойти. Что-то произошло, что-то хрустнуло у меня в переднем левом колесе. Машина потеряла управление, и меня вынесло на встречную полосу. Я не знал, что делать, потому что я попал в ситуацию, когда должен был выплатить довольно крупную сумму денег, и мне некоторой суммы не хватало. Я попросил у Бога помочь мне. И как-то на уме возник текст, вот помните, как написано: «Просите, и дано будет вам». То есть надо просить, будешь сидеть на месте, ничего не произойдет. Я стал просить, и надо же, хотя я у церкви не просил, но мои единоверцы собрали мне некоторую сумму денег, кто сколько мог, надо же, я как раз смог вписаться в те деньги, которые должен был выплатить. Но мне было интересно вот что, как Бог восполнял нужду. Потому что со мной происходили разные, не только со мной, разные происшествия. Однажды я проснулся утром и увидел, что на моем участке рядом с моим автомобилем лежал столб. Столб, через который к моему дому проходили провода. Это 220 вольт плюс интернет, телефон. И благо, что столб упал и не на автомобиле, а лежал рядом. Я пришел домой, поделился с моими друзьями, и Алексей сказал мне: «Слушай, есть брат Василий, ты позвони, он тебе поможет». Я говорю: я даже никогда не пересекался с братом Василием. Тем не менее, Алексей позвонил брату Василию. Что вы думаете? На следующий день я с работы приехал домой, у меня стоял столб и провод, подходил к моему дому, все было сделано. Удивительно, когда я прошу о чем-то у Бога, Бог отвечает через кого-то. Вот как. У Бога так все поставлено. Мы все друг другу нужны. Как интересно, кому-то нужен я, а кому-то нужны вы. Смотрите, как обстоят дела у него в церкви, у Бога. Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где же слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, от тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Посмотрите, мы все нужны друг другу. Мы все члены одного тела. Мы общество. Общество Бога. Если кто-то из вас подумал, что он никчемный, может быть, кто-то из вас инвалид, или, может быть, чувствуете какую-то слабость и думаете, что я ни к чему не пригоден. Нет, нет, нет. У Бога вы кому-то нужны. Вы ценны. И если вы думаете, что вы никчемный, это абсолютно не так. Нужно просто правильно смотреть на вещи так, как их видит Господь. Он поставит вас в то место, где вы будете обязательно нужны. Будем поддерживать друг друга, и тогда между нами будет Божий мир. Да благословит вас Господь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы здороваемся, то хотим этого или не хотим, желаем друг другу чего-то хорошего. Слово «здравствуйте», помимо приветствия, это еще и пожелание быть здоровым. Сегодня тема нашей программы – диеты. Мы обсудим вопрос, который волнует всех женщин и большинство мужчин планеты. Как и что есть, чтобы похудеть? Мы сегодня продолжаем задавать вопросы нашему специалисту, доктору-терапевту Наталье Васильевне Назаровой. Вот, оказывается, существует шоколадная диета, леденцовая и макаронная диета. Откуда берутся, Наталья Васильевна, эти новомодные диеты? Прокомментируйте, пожалуйста.
4: Вы знаете, дело в том, что сегодня диет действительно очень много, и есть самые необычные диеты. Вот, как вы сами сказали, леденцовые, шоколадные. Угу. Даже странно, что такие продукты могут вообще в диету включаться. Но на самом деле в основе любой диеты лежит простой принцип, о котором мы уже говорили. Это если рассчитать так, чтобы приход питательных веществ был меньше, чем расход, то, в принципе, можно составить диету на основе любых продуктов, даже леденцов и шоколада, на чем это и основано.
3: Ох, как интересно.
4: То есть, ну, я чуть-чуть подробнее скажу.
3: Да.
4: Например, если мы берем леденцовую диету, то там действительно берутся леденцы, и по правилам этой диеты нужно рассасывать леденцы в течение всего дня.
3: Отсутствие, полное отсутствие?
4: Полное отсутствие других продуктов, только на леденцах. Эффект идет за счет того, что постоянно высокий уровень сахара в крови за счет леденцов, и как бы не хочется есть. Но, а общая калорийность, естественно, она ниже, чем нужно. И вот за счет этого происходит
3: сжигание,
4: вот, ну, таких своих уже веществ, таких своих жиров. Но эта диета, она связана с отсутствием всяких витаминов, минералов, поэтому она наносит такой очень серьезный удар по организму. И когда она рекомендуется, то там оговаривается, что на очень короткое время, иначе очень большие проблемы могут начаться. Если мы говорим про шоколадную диету, там берется шоколад и кофе, вот два продукта, которые вообще туда входят. Она, конечно, льстит многим сладкоежкам, вот кто любит шоколад, но она точно так же наносит большой удар по организму, потому что не дает многих витаминов, многих минералов, при этом дает много сахара и жира, хотя общая калорийность ниже, чем должна быть ежедневная, но много сахара и жира, такой односторонний как бы подход, наносит вред организму при таком длительном времени. Еще есть вот диета, не могу ее не упомянуть, вы ее не упомянули, но просто она часто используется, так называемая белковая диета, когда используется много белковых продуктов. Мясо, например, рыбы, немножко.
3: Спортсмены в основном используют эту диету.
4: Спортсмены, да. То есть там эффект действительно похудения может быть за счет того, что белки, они вообще интересным таким эффектом обладают. Когда их много, они начинают подавлять аппетит у человека. И человек съедает меньше, чем других продуктов, чем обычно. Но такая диета, она значительно вредна для почек, потому что почки, они должны перерабатывать продукты обмена веществ белков, поэтому почки можно, такое слово применить, посадить на такой диете. Поэтому она, с точки зрения здоровья, она, в общем-то, не подходит. Еще есть диета, которую вы упомянули, это макаронная, так называемая
3: очень
4: диета.
3: Очень интересная, мне кажется, диета. Да,
4: наверное, она была бы очень популярна, может быть, является популярной для многих людей. Но вы знаете, что интересно, эта диета, если к ней правильно подходить, я в том плане, что если ее соблюдать так, как это рекомендуется, не так, как просто, вот мне кажется, да, там макароны 3 раза в день есть. А там в этой диете правила такие.
3: В чем особенность, да?
4: Макароны используют только из сортов пшеницы, твердых сортов.
3: Темные макароны, то бишь,
4: не
3: да?
4: только темные, но есть еще твердые сорта пшеницы.
3: А как разобраться, как в магазине?
4: Ну, обычно пишут. Угу. То есть изготовленные из пшеницы, например, твердых сортов или мягких сортов. Так. Вот твердые сорта – это продукты с низким гликемическим индексом, поэтому, в принципе, это приемлемый сорт макарон, именно этот сорт. Так. В этой диете поощряется, не ограничивается, а поощряется использование фруктов и овощей, и акцент делается на физическую нагрузку. То есть из всех этих вариантов такой вариант, он как бы ну, наиболее здоровый, что ли, сравнивать с леденцовой, там, шоколадной диетой. Но не обязательно только макароны сюда включать. Тогда, знаете, мы вообще-то очень близко подходим просто к здоровому питанию, понимаете? Вот. Но еще хочу сказать, что когда человек садится на диету, то обычно он ставит себе вопрос, такую задачу, похудеть любой ценой.
3: И быстро желательно.
4: И быстро, да, вот к сезону, к там, курортному сезону и так далее. Но учитывая, что, во-первых, это очень трудно выдерживать диету, и плюс значительный вред, который может наноситься, то, наверное, стоит поставить вопрос, а нужно ли такой ценой этого достигать? Может быть, лучше это сделать другим путем?
3: Вопрос. Активно занимаюсь спортом, сижу на диете, осталось бросить 3-4 килограмма. Но, как назло, они упорно держатся. Почему так происходит и что с этим делать?
4: Дело в том, что при вот как раз диете, которая преследует такое быстрое похудение, первые килограммы, они теряются, ну, в общем-то, достаточно быстро. И потом, через некоторое время, организм включает механизм, ну, назовем его экономии, экономный режим включает, для того, чтобы не расходовать так много веществ. Да. И вот скорость расхода веществ, она снижается, реально снижается. Поэтому оставшиеся килограммы, как правило, действительно потерять труднее, чем первоначально. То есть такой эффект плата называется. Трудно избавиться от последних килограмм. Но опять же, как правило, вот эти килограммы, которые так трудно теряются, именно они восстанавливаются самыми первыми после окончания диеты.
3: Быстрее всего.
4: Быстрее всего, да. Поэтому, опять же, такой вопрос, если человек не может потерять эти упорные, вот такие упрямые несколько килограмм, может быть, стоит уже не на диету акцент делать, а просто поменять свой немножко режим жизни, тогда эти килограммы постепенно уйдут без такого стресса для организма. Потому что такие диеты, как правило, это очень сильный стресс для организма.
3: Ясно. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, а диета может быть опасной для здоровья?
4: Может быть, да. Вот если мы говорили про белковую диету, то вот она наносит прямой удар по почкам, в прямом смысле слова. Кроме того, вот те диеты, о которых мы упоминали, они несут с собой дефицит многих витаминов, минералов и избыток некоторых ненужных веществ. Но вот что касается дефицита, дело в том, что, вот, например, витамины. Что такое витамины? Это вещества, которые являются катализаторами. Каждый, кто учился в школе в обычной, помнит, что такое катализатор. Это вещество, которое ускоряет химическую реакцию. Вот все витамины – это катализаторы. Без них химические реакции нормально идти не могут, или они вообще не идут, или очень медленно идут. И поэтому отсутствие витаминов, вот такое длительное, оно приводит к резкому нарушению обмена веществ. Поэтому после длительных диет или часто повторяющихся диет можно прийти к тому, что организм не может нормально восстановить свой обмен веществ. То есть, по сути, он нарушается очень длительно на таких, ну, изнутри как бы нарушается обмен веществ, потом его очень трудно восстановить. Если это делается в молодом возрасте, то можно очень легко заработать себе, например, дистрофию, самую настоящую дистрофию. И это можно потом последствия расхлебывать годами после этого.
3: Наталья Васильевна, девчата в подростковом возрасте часто прибегают к диетам. Какая наиболее безопасная с вашей точки зрения?
4: Наиболее безопасная – это если они перестанут есть то, что часто ест молодежь. То есть это продукты фастфуд, чипсы,
3: гамбургеры. То есть можно сидеть на диете, но все это присутствует, да, в рационе?
4: Да, бывают вот периодически вот как раз эти продукты присутствуют. То есть высококалорийные напитки, сладкие, газированные, там тоже они достаточно калорийные. и включить движение. Вот это самый безопасный вариант для подростков особенно. Ограничивающие диеты, они нежелательны никому, а подросткам в особенности, потому что у них закладываются основы для здоровья на многие годы в это время.
3: Спасибо. Вопрос. Мне посоветовали пить чай для похудения. А как правильно заниматься такой терапией, чтобы не навредить здоровью? Прокомментируйте, пожалуйста.
4: Ну, во-первых, нужно помнить, что чаи – это... Многие чаи для похудения, они содержат травы, которые обладают свойством не сжигать жиры, а просто так называемым очищающим свойством, то есть слабительные, мочегонные. То есть потеря веса может происходить за счет просто очищения организма. Угу. А жиры тут не будут иметь значения. Но есть и другие травы, вещества, которые способствуют сжиганию жира. Вот, например, в состав многих чаев для похудения входит кофеин. Угу. Способствует ускорению обмена веществ, угу, сжиганию жира. Но при этом у кофеина есть другие свойства. Угу. И, наверное, стоило бы поговорить о нем отдельно, о кофеине. Но пока хочу сказать, что это не самый лучший вариант для того, чтобы сжигать жир. Есть другие чаи. Вот сегодня очень популярны, например, ягоды годжи используют. Тоже ускоряют обмен веществ. Но все равно даже те, кто их рекомендует, рекомендуют это делать на фоне изменения питания. На фоне изменения питания. И только они, если только их использовать, они могут тоже очень сильно навредить человеку. Кроме того, многие чаи, если человек не знает, что конкретно входит в их состав, это может принести ему тоже очень серьезный вред. Я вспоминаю один случай, когда... Ко мне обратилась за консультацией одна женщина, которая купила в одной фирме чай, но вообще-то она покупала его не для похудения, она покупала его для других, по другим причинам, для другого применения. Но и ей в этой фирме продавцы не сказали, что туда входят травы для похудения. Она обнаружила это по эффекту на себе. Она начала худеть, и причем она начала худеть неудержимо, в прямом смысле слова. То есть она рассказывала, что она сбавила где-то вот за 3 месяца около 30 килограмм. Она говорит, я не могу остановить этот процесс. Вот такое у нее было последствие. И она, когда пришла в эту фирму, то она говорит, как же так, я просила для одного, то, что я просила, то я не получила, а получила похудение, которое мне не нужно. Причем в таких, в неразумных пределах неудержимое похудение. И, в общем-то, чем вызвало такое, знаете, с одной стороны, недовольство, чем какие она может предъявлять претензии, с другой стороны, даже и удивление у продавцов. Говорит, мы даже не знали, что там есть такой эффект. То есть очень опасно применять чаи, где вообще неизвестен состав.
3: Вот. А какое действие вообще? Я не совсем понимаю.
4: Чаев?
3: Да, как происходит?
4: Ускорение обмена веществ может происходить, но это не всегда нужно делать. То есть это можно достигнуть другими путями, потому что такое грубое вмешательство в обмен веществ, оно может привести к его нарушению надолго, так же, как и диеты.
3: Наталья Васильевна, существуют ли продукты с так называемой отрицательной калорийностью, которые можно кушать без ограничений?
4: Есть продукты с низким гликемическим индексом, угу, которые стабильно и надолго, и не в большой степени дают такой ровный уровень сахара в крови. Угу. Поэтому на их основе должно строиться питание человека. Что касается продуктов с отрицательной калорийностью, то сегодня часто применяется такой термин для того, чтобы указать, что есть продукты, которые... Энергия для переваривания которых, для пережевывания, переваривания, выше, как бы тратится больше своей, да, чем они дают. Но по большому счету это продукты, все продукты в этой группе, это продукты с низким гликемическим индексом. То есть они поддерживают этот сахар в крови на таком стабильном, ровном, длительном уровне. Поэтому их можно использовать в большом количестве.
3: Я нашел даже такой батончик, он называется «Для похудения». Угу. Можно ли сказать, что у него отрицательная калорийность?
4: Такого батончика вряд ли. Но я хочу сказать, если вы съедите один батончик, то, конечно, вы не похудеете. от него, потому что здесь нужен такой стабильный подход к этому. И отдельные какие-то вот такие шаги в эту сторону, они не решают проблемы. То есть самый лучший вариант – это изменить свою диету на постоянной основе. Это самый лучший вариант. Пусть это будут не очень большие какие-то глобальные такие изменения сразу, но постепенно, но это даст лучший
3: результат. Подскажите нам, как составить свой рацион на день? Давайте поговорим об этом.
4: Лучше всего свой рацион составлять на основе вот как раз продукта с низким гликемическим индексом. И если мы, ну так, условно представим это в виде пирамиды, угу. то в основании будут вот как раз такие продукты, а выше будут продукты с высоким гликемическим индексом. Вот к таким продуктам с низким индексом относятся, например, цельные зерновые, бобовые, овощи, несладкие фрукты. Выше могут быть по количеству просто, например, продукты, которые содержат жиры, например, орехи, угу. семена. И на самой верхушке могут быть как раз продукты с высоким гликемическим индексом. То есть, например, сахар или ну, что-то, что туда входит, там сладкие фрукты, может быть, какие-то сладости. То есть нужно их очень мало. Угу. Если человек будет соблюдать такое соотношение, то ему не обязательно себя очень сильно ограничивать.
3: А давайте интересно. На практике сейчас попробуем давайте. Построить эту пирамиду питания давайте у нас на попробуем. Столе и обсудим. Вот она реальная пирамида питания, которая у нас стоит на столе. Прокомментируйте, пожалуйста, что и как нужно использовать.
4: Угу. Ну, это такая приблизительная пирамида. Ее, конечно, можно сделать гораздо больше и разнообразнее. Угу. Но принцип здесь понятен. Вот в основании пирамиды у нас находятся продукты с низким гликемическим индексом. Есть зерновые в виде каши, есть хлеб. Конечно, это хлеб должен быть такой цельнозерновой или с отрубями, то есть не из муки высшего сорта. Сюда можно поставить бобовые. Угу. Это тоже продукт с низким гликемическим индексом. Второй этаж – это овощи и фрукты. Угу. То есть в течение дня и те, и другие должны обязательно присутствовать. Дальше у нас идут продукты, которые содержат жир. Например, орехи в данном случае, семена. И на самом верху у нас продукты с высоким гликемическим индексом. Вот мы туда мед поставили. Угу. И есть еще продукты, которые нам нужны в небольшом количестве, масло и соль. Ну, вот здесь у нас еще лежат козинаки. Если бы это был бы просто кунжут, это козинаки из кунжута, угу. то можно было бы сюда положить. Поскольку это козинаки, сладкий продукт, то их можно туда, к меду. Но, в общем-то, вот они в таком в небольшом количестве могут быть, как десерт. Но самое главное, что основание, оно вот как раз на основе вот таких продуктов с низким индексом. И вот это основание здорового питания. В этом случае человек может даже десерт употреблять, и это не страшно будет для его веса.
3: Какие вы можете дать еще рекомендации для того, чтобы можно было худеть вот без стрессов?
4: Кроме еды.
3: Ну, кроме еды, да.
4: Да. Действительно, не все упирается только в пищу. Угу. Очень важно научиться очень такую простую вещь делать, пить воду между приемами пищи. Она избавляет человека от преждевременного, такого несвоевременного чувства голода. Кроме того, физическая нагрузка достаточная в течение дня, потому что она помогает сжиганию как раз вот лишних калорий. И еще один очень важный совет – это хорошо высыпаться, потому что практика показывает, что люди, которые не высыпаются, они больше едят. Вот такие вот советы.
3: Спасибо вам, Наталья Васильевна, за то, что мы вместе смогли разобраться в таком очень важном и тонком, и деликатном вопросе, как диеты. Что вы можете пожелать?
4: Хорошего здоровья и чтобы для тех из вас, у кого есть проблемы с избыточным весом, этот вопрос решался без стрессов, без больших, может быть, ограничений в жизни и даже с удовольствием.
3: Подводя итоги нашей программы, хочется отметить следующее. Наилучшая диета помогает не только постепенно сбрасывать излишний вес, но и сохранить здоровье. Планируйте свой рацион на основе пирамиды питания. Учитывайте калорийность и гликемический индекс продуктов. Употребляйте много овощей, фруктов и зерновых. Возьмите за правило пить воду между приемами пищи. Так вы избавите себя от чувства голода. Включайте в свою жизнь физическую активность. Оптимально от 1 до 1,5 часов в день. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
5: Здравствуйте! правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Андрей Довгиль.
6: Враги человеку домашние его. Когда-то сын Давидов произнес горечью эти слова, а 10 веков до этого сам Давид мог убедиться в справедливости этих горьких слов. После победы над Голиафом, казалось бы, у юноши безоблачное будущее, потому что он взят был ко дворцу, его познакомили с наследником престола, с Иоаннафаном, им восхищались молодые люди и даже сложили о нем песню. С этой песни начались проблемы Давида, проблемы семейные. Саул отдал таки дочь свою за Давида, но вместе с этим ненависть и подозрительность закрали сердце Давида. Мы читаем в 18 главе 1 книги Царств, после того, когда израильские девушки начали петь, что Давид что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Саулу это показалось очень обидным, и он попытался убить Давида. После 6-й попытки убить Давида, Давид сам наконец-то понял, что Саул его ненавидит. Саул стал монстром. Незаметно, быстро. Вообще удивителен этот путь, который прошел Саул от робкого юноша к монстру, который разрушает жизнь Давида и разрушает последовательно. Даже свадьбу своей дочери он постарался так обставить, чтобы погубить Давида. Но Бог был на стороне Давида, и с этой смертельной опасностью он справился. После того, когда Саул покушается на его жизнь, Давиду приходится убегать. А что делать с вашим монстром, который разрушает вашу жизнь? Это может быть близкий человек, родственник. Саул был тестем для Давида, но это не помешало разрушить жизнь Давида в щепки. Саул разрушает личную жизнь Давида, он разлучает его со своей дочерью, женой Давида, он изгоняет его из города, он натравливает на него спецслужбы государства, он гоняется за ним с целью его уничтожить. Саул стал монстром в жизни Давида. А что с вашим монстром? Что с вашим человеком, который разрушает вашу жизнь? Что делать? Вы верующий человек, вы молитесь, вы просите защиты у Бога, но карающая длань Господа не опускается, чтобы покарать этого человека. Что же делать? Что сделает Бог в этом случае? Может быть, действительно, громы и молнии не упадут на голову вашего обидчика, но я уверен, что Бог сделает для вас то же, что Он сделал для Давида. Он пошлет вам друга, Иоаннафана. Иоаннафан увидел Давида в момент его победы. Мы читаем в первом стихе 18 главы, что после того, когда закончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прикрепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Давид полюбил Иоаннафана, и Иоаннафан полюбил Давида. Бог дал Давиду особого друга. И они заключили договор, союз. Мы дальше читаем в 3 и 4 стихе, что Иоаннафан заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу, и снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, и также прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Иоаннафан отдал то, что у него было, то, что у него было ценного. И кроме этого, Иоаннафан пообещал защиту Давиду. И он защищал и

поддерживал его. Хотя у Иоаннафана были причины опасаться Давида, потому что сам Иоаннафан наследник. Иоаннафан мог презирать Давида, потому что он был воином в то время, когда Давид пас овец. Но Бог расположил сердце Иоаннафану. Иоаннафан отдал ему одежду, отдал оружие, дал свою защиту. Я не знаю, каких друзей пошлет Бог вам, но вы можете быть уверены точно, что один друг, небесный защитник, у вас будет обязательно. Это Иисус Христос. То, что сделал Иоаннафан для Давида, то же самое делает Иисус для вас. Мы читаем, что Иоаннафан дал одежду. Иисус Христос дает вам свою одежду, одежду праведности, взамен забирая лохмотья ваших грехов на себя. Иисус вооружает вас. В книге Ефесянам есть целый перечень того вооружения, которым Бог вооружает христианина. Это дар для вас, чтобы вы могли противостоять трудностям и угрозам своей жизни. Шлем спасения, броня праведности, щит веры, меч Слова Божьим – вы вооружены. Ваш небесный друг позаботился об этом. Иоаннафан уступает наследство Давиду. Точно так же Сын Божий Иисус Христос передает вам свое наследство, дает вам возможность стать наследниками Небесного Царства, чтобы быть с Ним в вечности. Иоаннафан заключает союз. Точно так же Иисус Христос хочет заключить союз с вами, союз вечной дружбы, союз, по которому Он обещает быть вашим защитником в самой сложной ситуации. Что же сегодня вы изберете? Вы стоите перед выбором. Вы стоите перед выбором концентрироваться на своем личном домашнем монстре, или же вы будете смотреть и утешаться своим небесным другом, ища у него помощи и поддержки. Выбор остается за вами. Я желаю, чтобы Иисус Христос был вашим другом, чтобы вы говорили с Ним как с другом, чтобы вы рассказывали в деталях о своих страхах, но и не смотрели на своих домашних монстров, напитывались радостью общения с Господом и Спасителем. И неважно, какими страхами пугает ваш Саул, пускай Бог станет вашей защитой, охраной, упованием и надеждой. Да, Саул, возможно, отнял у вас очень много, но то, что вы приобретаете в Иисусе Христе, это гораздо больше. Пусть Бог даст вам радости от того, что сегодня, даже если ваша жизнь, как вам кажется, порвана в клочья каким-то человеком-монстром, возможно, близким вам человеком, вы должны знать, что небесный друг Иоаннафан, который сегодня имеет для нас имя Иисус Христос, дал вам новую будущность, новые надежды быть в Царстве Его, получить наследие, иметь одежды праведности и быть во всеоружии готовым противостоять вызовам сегодняшнего дня.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых.
2: Владимир Соловьев. В сне земном мы тени, тени.

0: В сне земном мы тени, тени, жизнь — игра теней. Ряд далеких отражений вечно светлых дней. Но сливаются уж тени, прежние черты, прежних ярких сновидений не узнаешь ты. Серый сумрак предрассветный землю все одел, сердцем вещим уж приветный трепет овладел. Голос вещи не обманет, верь, проходит тень. Не скорби же, скоро встанет новый вечный день.
1: Стихотворение Владимира Соловьева «В сне земном мы тени, тени» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
2: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Сегодня мы внимательно посмотрим на слова Иисуса Христа и ответим на один важный вопрос. Можно ли взять Царство Божие силою? Вот его слова. Евангелие от Матфея, 11 глава. Иисус начал говорить народу об Иоанне. «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божием, в Царстве Небесном, больше его. Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Иисус Христос пришел утвердить Царство Божие на земле, как на небе. Единственное, что нужно для этого – покаяние наше, покаяние людей, покаяние в греховном образе мыслей и образе жизни. «Покайтесь, — говорил Иисус, — ибо приблизилось Царство Небесное». Покаяние как бы разрубает нашу зависимость от греха. Покаянием Бог прощает грех и освобождает нас для свободного входа в Царство Божие. Однако у людей свое понимание Царства. Мы думаем, что только силой возможно установить Царство Божие на земле. Отсюда и вопрос учеников после славного воскресения Христа в силе и могуществе. Вот их вопрос. «Не в сие ли время восстановляешь ты Царство Израилю?» Отсюда и порыв Петра в Гефсимании, не ударить ли нам мечом? Отсюда и попытка народа, который после чуда с хлебами и рыбой захотели силой взять и поставить Иисуса на царство в Иерусалиме. Но Господь пресек все эти попытки. Народ распустил, Петру велел вложить меч в ножны, а пыл учеников охладил словами: «Не ваше дело знать времена или сроки». Господь всем своим последователям дал понять, что сила Божьего Царства не в подавлении, не в угнетении и насилии, сила Его в любви. И только любовь обладает истинной, созидательной силой, притягивает нас к Царю и Его Царству. Как приходит Царство Божие? Оно приходит неприметным образом. Оно не устанавливается ни насилием, ни подавлением личности, ни диктатурой. Природа силы Царства Божьего совершенно иная. Это любовь, мир, благость и абсолютная свобода в законе любви друг к другу и к Богу. Иисус говорил, что оно уже среди вас, что Он внутри вас, имея свое присутствие и присутствие Святого Духа. Сегодня видимого Царства Божьего еще нет на земле. Но, с другой стороны, благодать Христа через Его заместителя, Святого Духа, уже царит на земле более 2000 лет. Дверь в Царство Божие уже открыта. Люди могут ходить туда и сюда. И вот слова Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна. «Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Отныне будете видеть небо отверстыми и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Иисус сказал Пилату: «Царство мое не от мира сего. А что есть мир сей?» Сила. Культ силы. Кто сильнее физически, численно, финансово, экономически, в военном отношении, тот и прав. А в Божьем Царстве все наоборот. Когда я немощен, тогда силен. Гражданин Божьего Царства считается в мире сём человеком незначительным, инородным, чуждым, потому что Царство Божие встречает сильное сопротивление со стороны сатаны и его подручных, среди которых во времена Христа оказались иудейские вожди. подданные мои, сказал Христос, подвязались бы за меня. Но отныне, то есть со времени, как Иоанн Креститель стал проповедовать приближение Божьего Царства, этой проповеди стала противиться и оказывать противодействие религиозная власть. Вновь возвратимся к Евангелию от Матфея. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Когда мы читаем эти слова, мы думаем, что с нашей стороны требуется усилие, чтобы войти в Царство Божие. Нужно ли нам какие-либо усилия для этого? Нужно ли менять нашу греховную природу, чтобы последовать за Царем? И как менять эту греховную природу, когда в Библии написано, может ли эфиоплянин переменить кожу свою или барс пятна свои, так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? А в Евангелиях написано что-то подобное. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. И, услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, что человеком это невозможно. Богу же все возможно. С другой стороны, Спаситель говорит нам: «Старайтесь, стремитесь, подвязайтесь, войти, бегите, чтобы получить». Говорит ли это об усилии с нашей стороны? Говорит ли о том, что человек должен сломить свое нежелание петь в церкви псалом, преклонять колени, возвращать десятую часть или усилием воли заставлять себя пойти к начальнику отпрашиваться на субботу? Что это за старание и стремление, к которому призывает нас Господь? Что это за движение? Это то, что отныне уже не я живу, но живет во мне Христос. Я живу по убеждениям, и совесть, руководимая Святым Духом, постоянно направляет меня на стези праведности. Бог руководит мной, потому что я свою жизнь верил в Его руки. Он действует Святым Духом в моем разуме, побуждая меня действовать согласно Его воле. Это Он работает над моим характером. Это Он проявляет усилия. Но какого рода усилия? Ломает ли меня Бог? Нет, это не буря, не цунами. Это тихое веяние ветра. Это тихий голос совести и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Никогда Бог не насилует волю человека. Никогда не ломает нас. Давайте снова прочитаем Евангелие от Матфея. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Как можно взять Его силой? Силы брали когда-то крепости и замки. Но как брать то, что не от мира сего? Как брать это мирное неземное царство, только имея в себе мир неземной? Как брать царство долготерпения и кротости, только имея долготерпение и кротость? Как брать царство любви, только имея любовь? И как брать царство благодати, только имея благодать? И как брать царство Христа, только имея Христа? Как написано: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Только так можно войти в Царство Божие. Христос живет во мне. Это царство жизни. Так что же нам делать? Одно только нужно. Об этом сказал Иисус в Евангелии от Матфея, в той же самой 11 главе. «Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Как же можно усилием взять царство вечной жизни? Если уж говорить о каком-то усилии, то усилие может быть только одно – усилие жить. И человеком это невозможно. Это что-то выше нас. Жажда жизни, любовь к жизни, желание жизни – это не наша способность. Это дар Божий. Как написано в Нагорной проповеди Иисуса Христа, 6 главе. «Может ли кто из вас, заботясь, прибавить себе росту, хотя на один локоть?» Так написано в этом тексте. «Какое усилие прилагает дерево, чтобы расти, чтобы зеленеть, приносить плод?» Оно просто живет, работают все его системы, дают ему вот это жизнеобеспечение. Точно так же в жизни духовной. Вот в Евангелии от Иоанна уже в другом месте Иисус говорит очень важные слова для нас. «Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Нужно ли усилий, чтобы обратиться к Богу? Это должно быть нашим естественным желанием, необходимой потребностью. Когда Христос поселяется в сердце, мы восклицаем: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Какое усилие познавать Божью волю, читать Его Слово? Это опять-таки потребность, желание, жажда и голод. Мы не прилагаем усилий, чтобы захотеть есть, правда? Приходит время, и мы испытываем чувство голода. Пища – это наша потребность, как и другие физиологические потребности в движении, сне, работе, отдыхе, а также потребности интеллектуальные, эмоциональные. Когда Христос поселяется в нас, появляются еще и духовные потребности, а эти потребности в соблюдении заповедей Божьих, в исследовании Библии, в молитве, в посещении богослужений, потребности в покаянии, в жертвовании на дело Божие, в оказании милосердия, в общении с единоверцами, в служении словом и делом людям. Тело имеет системы жизнеобеспечения, связанные друг с другом. Эти системы поддерживают нас, жизнь, дарованную Богом. В церкви мы тоже нуждаемся. Она нужна нам, потому что это тело Христа, а каждый из нас – член этого тела. Какое же усилие нам прилагать, чтобы функционировать в теле? Человеком это невозможно, потому что жизнь дает Бог. Мы можем только менять ее направление, но усилий жить мы оказывать не можем, потому что никакое наше усилие не может служить к нашему спасению. Никакое усилие не введет нас в небесное царство, потому что человеком это невозможно. Но все возможно Богу. Ему следует верить в нашу судьбу, доверить ввести нас в царство света Его. Но как же все-таки быть с усилием воли, с тем, что я смиряю, порабощаю, укрощаю себя? Как же быть с тем, что, когда гнев закипает во мне, я усилием успокаиваю себя? И когда мне не хочется молиться, я усилием воли заставляю себя встать на колени. Когда не хочется идти в субботу на богослужение, я подавляю это нежелание, несмотря на недомогание, и все-таки иду в церковь. Как быть со всем этим? Разве это не усилие, которым мы берем Царство Божие? Нет, не то. Человек, пытающийся соблюсти заповеди Бога, лишь из чувства долга, лишь потому, что от него это требуется, никогда не почувствует настоящей радости послушания Богу. На самом деле это не послушание. Истинное послушание Богу – это действие внутреннего принципа. Оно берет свое начало в любви к праведности и любви к Божьему закону. То, что мы с вами перечислим чуть ранее, называется борьбой плотского с духовным. Как написано, плоть желает противному духу, а дух противному плоти. Они друг другу противятся. Конечно, при этом мы прилагаем усилия, но не спасаемся ими и не завоевываем усмирением плоти Царство Божие. Мы боремся только потому, что уже находимся в Божьем Царстве. Мы уже Его граждане, мы уже подданные Царя, и имена наши уже записаны на небесах. Мы живем на небесах верою, плотью находясь на земле. Мы живем по законам и принципам неба, то есть всеми нашими действиями и направлением наших мыслей показываем, что мы повинуемся только одному Царю — Христу. Он стал нашим Царем неприметным образом, не воинством, не силою, но только любовью к нам. Он завоевал наши сердца настолько, что мы полностью отдаем себя в Его распоряжение. А значит, уже сейчас живем в Царстве Божьем, борясь с соблазнами и искушениями ко злу. О каком же тогда усилии, говорит Иисус, каким же тогда усилием берется Царствие Божие? Давайте прочтем текст в современном переводе. «Со дней Иоанна Крестителя до ныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники. Все пророки и закон до Иоанна говорили о Царстве Небес». Вот так переводится этот текст на современном языке. Смысл слов Христа в том, что Иоанн начал провозглашать приход Царства Божьего, но эту весть религиозные вожди отвергли и всячески противились ей. Господь гневно укорял за это фарисеев и книжников, говоря: «Горе вам, книжники, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и ходящих войти не допускаете». Сам Иисус постоянно терпел противодействие со стороны фарисеев и саддукеев, которые желанием убить Иисуса разоряли Царство Божие на земле и всеми силами пытались сделать невозможным Его наступление. Усилия властей Иудеи разрушали то, что создавал Иоанн и Иисус. Мы видим теперь, что Господь говорит совершенно о других силах и усилиях. Это не усилия верующего человека, как мы привыкли думать. Это усилия, которые прилагают противники Христа. Именно эти сатанинские силы имел в виду Христос, говоря о взятии Царства Божия усилием, точнее, насилием. А Царство Божие – это царство радости и любви. И мы не можем любить, заставляя себя. Мы не можем заставлять себя радоваться, потому что усилиями невозможно войти в Царство Божие. Усилиями невозможно изменить природу нашу греховную. Усилиями невозможно вырваться из смертных объятий греха. Но все это возможно Богу.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Программа «Независимость». Евгения.
1: Давно употребляла наркотики, сильные наркотики. Это был очень тяжелый период моей жизни. И я искала пути, я понимала, что у меня рушится жизнь. Я обращалась к религии, но эти попытки были безуспешны, потому что я не была христианкой в том смысле, в котором я могла, ну, тогда понимать это. В моей жизни произошла трагедия, да, это было столь сильное эмоциональное потрясение для меня. Я утратила близкого человека, который погиб от употребления наркотиков, и это произошло у меня на глазах, что это был тот момент, когда я смогла остановиться. Это был момент, когда я смогла остановиться и попытаться изменить свою жизнь. А мне этого очень хотелось. У меня уже тогда была маленькая дочь. И я понимала, что я должна быть трезвой и здоровой ради того, чтобы вырастить этого ребенка. И моя жизнь действительно стала меняться. Я вышла замуж второй раз, и у меня появился второй ребенок. И я не могла понять, почему эта новая, внешне вроде бы благополучная жизнь не устраивает меня. Я не могла сказать, что я счастлива. Я думала о том, что я смогла сама бросить употребление наркотиков, и немного алкоголя мне не повредит. И я стала употреблять его сначала немного вечером, потом немного днем, потом немного с утра, а потом в моем доме появились припрятанные бутылки. Потом я поняла, что без поддержки алкоголя я вообще уже не могу жить. Моя зависимость стала очевидна и для окружающих. И я понимала, что у меня проблемы, но я надеялась, что я смогу с ними справиться сама. И я давала себе слово, я давала слово своим близким, что больше не притронусь к алкоголю. Да, мне удавалось держаться какое-то время, месяц, два и три. Сначала у меня был такой подъем, у меня все получалось, мне казалось, что жизнь начинается снова, сначала с яркими красками, но это состояние очень быстро проходило, и я снова впадала в уныние, и я снова начинала пить. Я обращалась за помощью к психологам, я обращалась за помощью к психиатрам, медикаментозные какие-то поддержки получала. Я кодировалась, я подшивалась, я делала химзащиту. Я держалась какие-то сроки, но срывалась снова и снова. И в конце концов мне сформировались запои, они становились все чаще, и я попала в сумасшедший дом. Меня туда сдали мои близкие, потому что они посчитали, что если я продолжаю убивать себя, то сумасшедшее мое место там, возможно, там мне как раз помогут. Когда я лежала в очередной раз в психиатрической клинике, на сеансах у психолога, там была группа, я увидела девочку, которая тоже когда-то в этой больнице пребывала с той же самой проблемой, что и я, и которая тоже была анонимная. И эти встречи стали для меня в то время каким-то светом, да, и какой-то надеждой, наверное. И я понимала, что в этом что-то есть для меня. И эти группы велись по программе малой группы вот, реабилитационного центра с элементами вот, 12-шаговой программы. Тогда я поехала в другой реабилитационный центр, направленный, вот, ну, созданный для наркоманов. И я была вынуждена вспомнить то, что так долго хотела забыть. И пережить это снова, и написать много работ. и понять, в общем-то, какие-то корни своей болезни, да, и заглянуть где-то немного в детство, и что-то понять про себя, и немного принять себя такой, какая я есть, да, и что позволило мне избавиться от чувства вины. И после этого мне удается оставаться трезвой. Мне удается оставаться трезвой, потому что я поняла, что это моя ответственность использовать все рекомендации программы, следовать ей. И когда я стала выздоравливать, мне было очень тяжело. Я была полна страхов и неуверенности. Я покинула семью. Мои дети были с моими родителями, с моим мужем. Я стала жить одна. Я нашла работу. Я ходила на группы не только 90 на 90, 90 собраний, 90 дней, но гораздо дольше, наверное, полгода я каждый день ходила на группы, настолько это было важно для меня. И я не заставляла себя туда ходить. Я хотела каждый вечер быть там. Я очень боялась одиночества. Оказалось, что у меня очень много знакомых и очень много людей, которые меня понимают и принимают. Мои отношения с детьми изменились, особенно с дочкой старшей, которая жила с моими родителями. Она с 5 лет жила с ними из-за моего употребления наркотиков. И сейчас я вижу, как она похожа на меня, и как она любит меня, и как я ей нужна. Я учусь сейчас любить себя, и в этом мне помогает убеждение в том, что Бог любит и принимает меня такой, какая я есть.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Мешают ли догматы верить в Бога? И не ограничивают ли они мою свободу? Непростой вопрос. Все зависит от того, как мы понимаем слово «догма». Интересно, что в Новом Завете апостол Павел дважды использует это слово в двух текстах своего письма. Это послание апостола Павла к Колоссянам и послание апостола Павла к Ефесянам. Там он рассказывает о том, что через Иисуса Христа произошло изменение в жизни верующих людей, что Христос действительно освободил их от определенного бремени закона и с помощью учения открыл им христианскую свободу. И вот это вот слово «учение» и в послании к Колоссянам, и в послании к Ефесянам как раз и в греческом используется как слово «догма». Что же такое догма? Догма с греческого переводится как «учение» или «положение учения». Либо второе значение слова «догма» – это определенное правило, решение и постановление. Ну, например, в книге «Деяния апостолов» слово же «догма» будет использоваться как указы Цезарей, то есть, ну, скажем так, политической власти. Да, то есть есть указ, который они издают и направляют гонцы в разные города, чтобы этот указ был исполнен. Но в то же время это же слово «догма», как я уже упомянул, оно используется самим апостолом Павлом в положительном значении, как христианское учение. Поэтому если мы понимаем слово «догма» именно как основы христианского учения, то в данном случае догма не мешает мне ни верить в Бога, и никак не ограничивают мою свободу, потому что они открывают мне основания моей веры. То есть это фундамент. Ну, например, каков Бог, да, и кто такой Иисус Христос, что такое Библия, Евангелие, какова суть Евангелия, ну и так далее. Да? То есть это вот как бы основные такие существенные элементы или вероисповедания именно самой христианской веры. Оно незыблемое, неизменное, его нельзя убрать. И это действительно догма. Но иногда догма расширяется. В зависимости от христианской традиции, от развития христианского богословия, иногда бывает, что догма накладывает определенный отпечаток на верующего человека и как бы делает ум человека вот таким космом, закостенелым. То есть ты не можешь ничего менять. Это уже незыблемые правила, да, ты не можешь рассуждать, размышлять в этом отношении. И тогда кажется, что догма, оно в какой-то степени ограничивает эту свободу, это движение духа, это стремление к тому, чтобы получить от Бога какое-то откровение, обновление своей христианской жизни. Итак, отвечая на этот вопрос, с одной стороны, догма – это и есть сама основа христианского учения. Если это так, она никак не ограничивает мою свободу и, наоборот, помогает мне верить в Бога. Но если догма превращается в какую-то традицию, в какой-то, ну, ритуал, в определенные положения, которые нужно соблюдать, и именно так, и нужно делать, ничего не меняя в своей жизни, то тогда это может посчитаться некоторыми людьми как ограничение их свободы. И, возможно, даже в этом случае она может увести от Бога, от истинного и живого.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, это вновь мы с вами, Аркаша, Оксана, Влад, Сергей. Сегодня я скажу, значит, такую известную фразу, которую вы давно слышали. Учение – свет, а не учение.
3: Чуть свет и на работу.
2: Молодец, Влад.
4: Работа, я скажу.
2: Так, и сразу же мы с вами начинаем делиться на два лагеря, которые считают, что это утверждение... Подождите, друзья. Это утверждение верно или это утверждение верно в каких-то частных случаях? Скажите мне.
4: Ну, это, на мой взгляд, это говорит только о беззаботности студенческой жизни.
3: Что именно? Так.
4: Что когда ты начинаешь работать, то однозначно это... Ты разрываешься на все, и туда, и сюда, и работать, учиться, или просто работать. И это у тебя очень много занимает времени и сил. А студент – это да, но ты можешь все-таки полениться, пропустить. Я сам был студентом, я не голословно говорю. Ты можешь и пропустить и сессию, и как-нибудь отмазаться, и как-нибудь там пролезть, была там или еще как-нибудь. Но это гораздо проще, беззаботнее.
2: Пролезть Владом как-нибудь.
3: Почему нет?
2: Друзья, опять начали сразу о студентах, о безвольной жизни. Давайте сразу поставим вопрос, что учение, в принципе, как учение, а не учеба в университете, а не там какая-то вольная жизнь, не работа. Просто учение, важно ли учение и когда оно важно, и важна ли работа, и когда ее нужно, стоит начинать, когда стоит пробовать со себя.
3: Нет, если мы говорим об учении, то, естественно, сразу это позитивный момент, то есть надо делать ставку на это.
4: Вот, всегда нужно.
3: Да, но как бы...
2: Предпочитать работе учебу.
3: Да, но видишь, учение, если мы тут
4: нет,
3: говорим...
4: От... Учение не предпочитать, нет. Учиться просто во время работы, самосовершенствоваться и разминать свои мозги, чтобы они не костенели. В любой работе, если ты сидишь в офисе, или ты электромонтер, или, не знаю, там гайки крутишь в сервисе, однозначно мозги просто атрофируются, и ты только о гайках, о бумажках, об узкой специальности думаешь. И не развиваешься. Одновременно с этим, если учиться чему-то, иметь хобби или какие-то увлечения, или просто куда-то свои мысли направлять, то это будет гораздо лучше.
2: Okay. Влад, мы тебя перебили, ты там что-то не хотел досказать.
3: Да, ну видите ли, мы сразу так поставили, значит, такой момент был. Если мы говорим об учении, как сказал, это позитивный момент, вот, но просто у многих ассоциируется учение как с, именно с институтом вот этого образования, скажем, вот это университет, либо это колледж, либо техникум.
2: С каким-то учебным заведением.
3: Да, и, соответственно, когда как раз-таки то, что мы об этих местах знаем, сразу появляются вот такие выражения. То есть учение света, а не учение чуть света на работу. Тут уже, конечно, вопрос другой, проблема в другом, почему такое бывает, но...
5: Это выражение, я думаю, что стороны той, которая учится.
3: От той стороны.
2: Так, а ты сама, Оксана, к какой себя стороне причисляешь?
5: Ну, на самом деле, то и к другой. Ну, конечно, к учению отношу себя меньше, потому что я вкалываю. А учусь я только, ну, как мне, заочек. Я все равно учусь, потому что
2: свободное
5: я...
2: Свободное от работы время.
5: Я не могу. Нет, не свободное. Ну, я не могу просто сидеть как бы ровно и чисто вот работать. Я бы, наверное, с ума сошла. А тут у меня, на самом деле, как бы есть время, когда я могу уделить свой мозг чему-то.
3: Ну, вот видите, тут такой момент. Я думаю... В нашем вопросе важна такая вещь. Главный вопрос в том, у каждого есть свои интересы, каждый полагает, вот так будет правильнее сделать в жизни, то бишь. Учиться для чего? Для того, чтобы потом была еще более лучшая жизнь. Вот. Другие же, люди, которые уже работают, скажем, вообще не учились, ну, у них нет высшего образования или какого-то другого, у некоторых так получается, они вполне хорошо зарабатывают и имеют хорошие деньги и могут сказать... Друг, вот смотри. Мало того, я еще занимаюсь своим...
2: У тебя три образования, ты на рынке торгуешь.
3: А я еще имею свою любимую работу еще причем. И где как бы ты, где я.
2: Вот самый вопрос, главный, мне кажется, сегодня популярный для молодежи, для подростков, которые заканчивают школу. И вот здесь у них стоит выбор. А может быть и просто 9 класс, да, уже после 9 класса некоторые думают, а может, ну и эту учебу, пойду-ка я где-нибудь начну зарабатывать. Вот. Чем это вызвано и правильно ли так поступать? после школы или даже после 9 класса, то есть после какого-то уже первого шага обучения, уже начинать пробоваться в работе, идти работать, так скажем, зарабатывать все деньги?
5: Ну, вообще везде крайности бывают. Вот, например, ты можешь закончить школу, и вот есть некоторые, которые первая вышка, простите, уже вторая вышка, там еще что-то, в общем, дальше, бесконечно вот эта учеба, мне кажется, можно так же с ума сойти. Либо ты так ударяешься в работу, что у тебя одно, второе, третье, пятое, и ты не успеваешь жить, на те деньги, которые ты, в принципе, зарабатываешь, не знаешь вообще, куда их девать и когда их куда девать.
2: Ой, подскажи, я могу подсказать. Если есть деньги, заходи.
5: Нет, на самом деле, вот у меня сейчас, я вообще, конечно, очень жалею, но у меня просто как бы случай, скажем так, приспичило. Я сейчас работаю очень много, но учиться очень много постоянно. Есть вот у меня сейчас как бы студенты, которые со мной учатся тоже, они, кто-то получает третью вышку, кто-то четвертую, мне кажется, это лишнее просто.
2: А живут они где? Они за свой счет живут или с родителями?
4: Нет, вот лишнее, это когда ты вот как раз сидишь у родителей на шее такой, тебе 30 или уже 35.
2: Ты уже кандидат наук.
4: Диссертацию. Оно приходит к маме котлеты кушать. В общем-то, это да, это, мне кажется, уже точно излишне. Но когда все-таки у некоторых бывают такие ситуации, когда приходится взрослеть, и приходится идти работать.
3: Да, кстати, вот это, помимо того, мне создается ощущение, то, что некоторые люди получают. Я имею в виду как раз-таки в связи с... мы как-то раз обсуждали тему, то есть насчет того, когда стоит покидать родительский дом. Как раз-таки вот эта связь тоже есть. Некоторые люди, иногда будучи живя с родителями, и еще и получают еще больше дальше вышку, дальше образование, вроде бы они чем-то занимаются, вот, но одновременно как
5: на
3: бы...
5: На шее сидят.
3: И мне кажется, одна из причин, почему они дальше продолжают учиться, просто потому что боятся дальше стартануть как-то.
4: А потому что это вот как раз такая страшилка такая, вот это вот выражение как раз, учение свет.
2: Не будешь учиться,
4: вот, останешься... Вот у тебя как раз закончилась учеба, все, чуть свет, сразу на работу. И все сразу этого боятся, и сразу все начинают
2: учиться.
4: Пытаться учиться или создавать иллюзию. Но вот, в работе, я думаю,
2: знаете, нет. В некоторых европейских странах делают так. После школы ребята идут не учиться, их прям намеренно, то есть и говорят, не надо не учиться, а идут работать.
3: Да.
2: Причем в разных сферах. Кто-то идет на завод, кто-то идет там в студию дизайна, кто-то идет туда, не имея образования ни в какой сфере, они просто идут пробовать. Они проработали год-два, попробовали себя там, попробовали себя здесь, то есть у них есть возможность опыта набраться где-то там, где-то здесь, и потом, когда они уже понимают, близко ли это или нет.
4: Прощупать любимую стезю.
2: Да, то есть нравится им это или нет, они уже идут учиться в этой сфере, в которой они работали, где им понравилось.
3: Да.
2: Они уже там учатся, получают образование, а дальше идут, и уже идут, так скажем, образованные, с опытом работы, до учебы идут уже работать, опять дальше продолжать в этой сфере.
3: Да, в одной из европейских стран в 16 лет уже подростки обязаны выходить и работать, и чтобы приносить часть денег уже домой к себе. Вот, и я считаю это полезным даже в другом случае, потому что отношения, скажем, в коллективе, на работе, они тебя учат общаться с людьми под определенным углом. И, может быть, даже правильно общаться, уважая. А когда человек приходит, скажем, полностью сразу из школы в университет или куда-то в другое учебное заведение, мне кажется, есть такой момент, что некоторые люди продолжают жить вот не в средних классах, но все равно в каком-то детстве. Ни разу не переходя, то есть не имея вот этот опыт работы. Это совершенно разные сферы, потому что...
2: Вот. То есть вот я поднимаю эту тему, так скажем, рассказав о Европе, и Владик тоже мне подтвердил, есть такие вот, ну, то есть такие опыты в Европе. Скажите, это хорошо или плохо? И считаете ли вы, что так нужно делать? Что после школы ни в коем случае не начинай сразу учиться, потому что ты не знаешь, что тебе нравится вообще. И где тебе понравится работа, где тебе...
4: Я думаю, бросать учебу и четко просто из холодного в горячее прыгать не надо. То есть вот все, я бросаю учебу, я пошел на завод, и все. И вот я вот как в 18 ушел, и все, я там до 50, до 70, пока меня там на пенсию или вообще просто не вынесу туда, оттуда вперед ногами. Я буду работать. Либо наоборот, вот студентом, пожизненно студентом. Я думаю, просто из холодного в горячее не нужно прыгать. Опять же, работать и развиваться. Почему бы и не получать? Если у тебя есть свободное время, если у тебя есть желание к тому, чтобы правда развиваться, почему бы и нет? Только...
2: Знаете, мне кажется, для любого человека самое важное и главное и интересно услышать личный опыт другого человека. Вот как это тебе? Аркаш, мне? Вот как тебе, да. Я нет. хочу сказать потом, как мне.
4: Без
2: интересно.
4: Без проблем.
2: Нет, вот как в твоей жизни было, и скажи, это тебе помогло или нет, или что ты бы хотел изменить, если бы ты вернулся в прошлое?
4: По большому счету, нет. Менять я ничего бы не хотел бы.
2: Ну, а как было? Ты после школы пошел?
4: У меня было так, 9 классов. Угу. Потом я подумал, что я выбрал свою профессию. У меня была направленность четкая, не знаю. У меня отец всегда занимался с машинами. Мне казалось, то, что техника – это мое, это 100% мне нужно. Ну, мне это интересно. Я пошел в эту стезю учиться. Пошел в Нижегородский автотранспортный техникум. На третьем курсе я получил травму спортивную и не сдал из-за этого сессию. Ну, там получилось так на принцип. Пошли и оставили меня на академ. В это время я подумал, ну, я молодой, мне погулять, мне интересно там и развлечения, и все остальное, как любому студенту. А как, ну, как бы уже такой возраст, когда уже, и может быть, стыдно к родителям подходить, и уже говорят, хорош, давай ты уже как-нибудь самостоятельность проявляй. Я решил, что терять времени нечего, нужно идти работать. Решил так просто найти на лето, грубо говоря, работу, пока у меня там академический отпуск и все так, остальное. У меня где-то больше полугода, это 100% есть. Пошел работать, потом нашел другую работу, буквально через несколько дней.
2: Все, да.
4: И почувствовал вкус денег, и я понял, что это моя независимость. Мне, я сразу же купил, через месяц я начал уже строить планы насчет машины своей первой. Мне еще не было 18, мне еще не было... Нет, 18, наверное, мне было.
2: Мне еще не было 18, 19, 20 и все в возрастах.
4: В общем, я имею в виду, я еще был без прав, но я уже намерен купить машину. Я ее уже купил, чуть-чуть в рассрочку у родителей.
2: Я надеюсь, там сотрудники такое. ГАИ не смотрят эту программу, зная, что у тебя еще не было прав, а уже была машина.
4: Ну, это
2: знаешь, как анекдот, история. Я приехал в ГАИ получать права на своей машине.
4: Да, получил, сел обратно и поехал. Вот, но сам факт в том, что я... получил такую самостоятельность.
2: Вот опять где пример, что нужно сначала выучиться, учение, свет, потом уже вот...
5: Хотя бы понять, что это не твое.
4: Честно, я работал на телерадиостудии, и мне было это очень интересно. Работал там 4 с лишним года. Пытался первый год совмещать работу и учебу, но так получилось, что, не знаю, преобладала все-таки
2: работа,
4: потому что я как-то оторвался от той студенческой жизни. Мне как-то было все-таки интереснее, просто уже в коллективе сложился, все хорошо, и начал работать. Встал на рельсы, начал работать. Но одновременно с этим всегда у меня было время на то, чтобы развлекаться. Мне как-то вот не сильно, у меня не было загруженности в жизни такой, что вот мне там нужно все, и прийти, денежки отдать за квартиру, там что-то еще как-то там. Я, опять же, жил с родителями. Но просто был самостоятельный. Сейчас я также работаю, но пытаюсь каждое свое свободное время как-то развиться, пытаюсь что-то придумать себе, новые хобби, новые увлечения, вложиться в новую тему, например, не только деньгами, например, если которые я заработал. Я и хочу просто понять это изнутри, выучить это и как-то просто набраться опыта.
2: А вот немножко я расскажу о другой грани, которая, например, может быть, вот чтобы люди увидели разные, да, например, ты свой опыт сказал, спасибо, очень ценный. Вот, например, я наоборот, после школы сразу же у нас родители так воспитали, чтобы мы должны получить образование. И у нас не было другого выбора. Я с братом имею в виду, у меня брат, двойняшка. Вот, и мы пошли сразу учиться. Мы учились в политехе в Нижнем Новгороде 6 лет. 6 лет, причем там закончили там параллельно еще одну. И знаешь, после 6 лет, оказалось бы, когда уже тебе мне было 24 года, ты уже должен понять, что тебе, ну, что ты закончил, 6 лет все-таки не зря прошли, ты должен в этой сфере, в этой специальности работать и зарабатывать деньги. Но что случилось после конца, то есть учебы? Я летом решил, что я хочу пойти учиться вообще в другую сферу, стать человеком, профессия которого не связана с тем, что я учился,
4: а
2: я учил 6 твое. Лет.
4: 6 лет.
2: Но вот 6 лет, вариант. Знаете, многие меня обвиняют, Сережа, да вот или что ты 6 лет зря потерял, и зачем туда пошел? Родители многие за это корят, но не вообще люди за это корят, зачем вы вашего ребенка отдаете, если ему это не нравится? А вот он закончил, вот и он вообще на другое пошел, вот он 6 лет потерял. Я хочу сказать, что я 6 лет не потерял. Эти 6 лет, они построили мое мировоззрение, они научили меня учиться, научили в какой-то мере взрослой жизни, там, самостоятельной. То есть, у меня было техническое образование, это 6 лет, это техническое образование в политехе. И техническое образование, оно мне поставило мышление мое, вот такое логическое построило, технарское, как говорят сегодня. Хотя я пошел сейчас, я учусь на теологии, это гуманитарное образование, это совсем другое. Здесь нужно читать книжки. И я нисколько не жалею о тех 6 лет, которые были до. Вот, и то, что у меня есть, вот то образование. Вот, это как бы грань, я не говорю, что то, что ты сказал, это делать так плохо, я не говорю, что то, как я сказал, хорошо, я просто делюсь своим опытом. Мне кажется, учиться никогда не поздно. Никогда не поздно начать учиться в какой-то другой сфере. Вопрос в том, что твоя главная цель, куда ты идешь. Вот ты должен изначально поставить цель, что для тебя важно в жизни.
5: У меня примерно, то же самое было. Я сначала, потому что после школы, после 9-го пошла, сразу мне не хотелось оставаться в школе, я пошла. В общем, у меня было музыкальное образование сначала. Но у меня так получилось, что вот этот период там, первых 4 лет образования, у меня так был возраст такой 15-19, то есть я была еще с родителями, так это все. А сейчас, мне кажется, это, конечно, я так смотрю, вроде бы идеальный расклад. То есть сначала там, это колледж, сейчас идет высшее там, учебное заведение, и я работаю вроде как. Ну, самый такой стандарт ситуации у меня получился.
3: Но ты чувствуешь, что хорошо?
5: Ну, вроде бы, да. Тоже наука вторая.
2: Ты уже говорила, не чувствуешь ли такое, что вот ты работаешь и учишься, но и тебе так иногда не хочется уделять время учебы?
5: Очень не хочется.
2: Ой, эта учеба побыстрее бы она закончилась.
5: Очень не хочется. У меня сессия впереди, я прям не знаю, что делать.
4: А я вот слышал. Мне бывает, что так вот. Как бы я хотел сейчас просто какие-нибудь книжки почитать интересные, полистать что-нибудь такое, да, побездельничать, а по правде...
2: Отличная ассоциация.
4: Ну вот, честно, бывает такое, что ты работу ассоциируешь, бывает рутину какую-то, ну любая рутина кажется таким вот, что ой, я бы сейчас сменил деятельность в какую-нибудь другую, вместо там каких-то дум насчет работы, я бы лучше там, ой, просто литературу почитал бы какую-нибудь. О психологии или еще кого-нибудь там на инженера получить.
2: Ну да, есть на самом деле, так скажем, пища для мозга, а есть пища для тела. То есть, когда тело, пища для тела предостаточно, тебе хочется чем-то и мозг накормить, чтобы у тебя и мозг пошевелился.
5: Что лучше-то? Что делать?
3: А нет такого, чтобы было лучше. Здесь были разные истории, но получается так, то, что рассказал, например, Аркаша, он в конце сказал...
5: Что ближе?
3: Да? Он в конце сказал то, что он все-таки до сих пор пытается вникнуть в суть некоторых вещей, что-то узнать, что-то интересное, да.
4: Вот. У меня сейчас нету, например, возможности, честно, не знаю, в чем загвоздка, но пойти учиться на вышку, например, у меня до сих пор нету возможности. Времени как-то, не хватает. Может, это отговорки.
3: Ну, вот, то есть для некоторых можно было бы, скажем, исходя из этого опыта, можно было сказать то, что, скажем, напутствие другим людям. Например, ребята, будет в жизни момент, когда у вас не будет возможности учиться. И, возможно, лучше сейчас это сделать, и потом, где-то попозже, вы начнете осознавать. Вот. Но неплохо и другое. Вот. Это вы должны понимать то, что от каждого момента в жизни, который у вас есть, вы должны извлекать больше. Например, Сережа, вот он учился и сказал, что 6 лет были классными, максимально полезными для него.
2: Ладно, друзья, хорошо, спасибо. Друзья, мы сегодня услышали много интересных историй, опытов. Решать, конечно же, вам, что вам нужно сделать. А мы вам советуем... Найдите цель в жизни, определитесь то, чего вы больше всего хотите, и пусть вас Бог в этом благословит. Пока.
3: Пока.
4: Пока.
0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности.
4: Библия – это книга своей эпохи.
5: В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий.
6: Главное в том, что создание этих текстов, их написание – есть божественный замысел.
1: В этой программе своеобразие библейского повествования. Виды и причины расхождений в книгах Священного Писания.
3: У нас нет одной Библии. Вот какая Библия? Вот вас попросят, дайте мне Библию. Вы, скорее всего, дадите русскую синодальную Библию. А может быть, нет. А может быть, вы дадите другой перевод. Уже их вышло несколько разных переводов. А, допустим, вы скажете, я дам оригинал. Ну, предположим, у вас он есть. А какой оригинал вы дадите? С автографами всех апостолов, которые расписались, от авторов на добрую память? Нет такой Библии. Ни у вас, ни у кого-либо еще. Или вы дадите собрание оригиналов. То есть не под одной обложкой, но вот Павел, вот Лука, Марк, Матфей, вот Исаия, Иеремия, Иезекииль. И такого нету, потому что до нас автографы не дошли. До нас дошли списки со списков. Они немножко разные. Немножко. Это принципиально важно. То есть нет такой библейской рукописи, где было бы сказано, что небо и землю сотворил не Бог, а как-нибудь все иначе получилось. Или что Христос не умер на кресте, а там улетел в космос. Такого нет даже близко. Расхождение касается небольшого количества разных маленьких мест. Да? Таких глобальных расхождений практически нет. Вот чтобы прямо все менялось, и смысл был абсолютно другим. Но в то же время нет единого стандартного текста, нет единого стандартного понимания, потому что в этих маленьких эпизодах где-то кто-то по-другому прочитывает, интерпретирует немножко по-своему. Поэтому у нас нет единой Библии. Мы для удобства, допустим, в России пользуемся часто синодальным переводом, он считается стандартным, там тоже есть ошибки, там тоже есть непоследовательность.
6: Библейское послание, оно, с одной стороны, вневременное, но, с другой стороны, все-таки оно было озвучено в определенный исторический период. Первыми, так скажем, адресатами этого текста были люди определенной эпохи. Понятно, что обращение идет на том языке, который тем людям мог, и той, в той системе образов, которые тем людям могли быть понятны.
4: Если быть честным и быть откровенным, нужно сказать, что с какой-то степени в Библии действительно противоречие встречается. Но нужно оговориться и сказать, какого характера эти противоречия. То есть, насколько они влияют на, скажем так, на истину. И насколько от этого меняется тот или иной смысл. Я приведу несколько примеров, чтобы просто проиллюстрировать, какого характера иногда в Библии встречается противоречие. Чаще всего можно группировать тексты, которые касаются каких-то цифр. Например, в третьей книге Царств, в четвертой главе, в стихе 26-м записано: «И было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных». Запомним вот эту цифру – 40 тысяч стоил. Если мы откроем вторую книгу Паралипоменон, 9 главу, и прочитаем стих 25, у Соломона было 4 тысячи стоил. То есть у нас два текста. Один из книги «Царств», второй из книги «Паралипоменон». Две эти книги входят в состав Библии Ветхого Завета. В одной книге утверждается, что у Соломона было 40 тысяч стоил, а в другой утверждается, что 4 тысячи стоил. Вопрос. Так сколько было точно? И таких пытливых исследователей Библии, конечно, это смущает. Более того, есть люди, которые специально этим занимаются. Они находят в Библии всякие несостыковки, чтобы показать ее несостоятельность. Посмотрите, как Библия может быть словом Бога, если в ней куча всяких ошибок.
3: Мы можем сказать «Библия», имея в виду совокупность, скажем так, дошедших до нас оригинальных текстов, переводов, а раз переводов, то уже и толкований. Но прекрасно мы должны при этом отдавать себе отчет, что нет единого стандартного текста, единого стандартного толкования на все места для всех случаев жизни. Его нет. А есть, скажем так, некоторое количество вариантов Библии, которые мы условно, когда нам нужно поговорить не о конкретном варианте, но обо всех в целом, говорим Библия. В Библии написано: «Вначале Бог сотворил небо и землю». Да, во всех существующих текстах Библии это так и сказано в самом начале.
4: К сожалению, сами верующие люди имеют очень идеалистические представления о Священном Писании. Для них Библия – это слово Бога, а Бог совершенен, и значит, все, что говорит Бог, ошибаться не может. Значит, все, что Он сказал напрямую, все, что люди записали, записывали они это все под диктовку, даже не думали, просто Бог водил их рукой и их мыслями управлял. Это есть такие взгляды у верующих людей. Называются эти взгляды вербальная инспирация. То есть как бы вдохновение было прямое, что человек сам не знал, что он пишет, поэтому все записано вот как есть. К сожалению, такая группа верующих относится как раз вот именно к фундаментализму, такое направление христианства есть. Правда состоит в том, что когда Господь Бог вдохновлял того или иного писателя Библии, Он вдохновлял его как личность, чтобы тот передал какую-то очень важную ключевую идею во всем в рассказе, во всем повествовании. Но человек, который записывал тот или иной рассказ, это был человек, которому свойственно ошибаться, и который мог действительно при записи допустить ошибку, неточность. Либо эта ошибка или неточность могла происходить в результате переписки одного манускрипта, который устарел. Нужно было его заменить новым. И переписчик, который переписывал, он мог вот эту ошибочку допустить. В принципе, иногда такое бывает, когда человек выступает или говорит, и говорит вроде бы правильные вещи, но вдруг называет какое-то место не так, не туда делает ударение или ошибается в дате. А это не означает, что если он ошибся в дате, что теперь все, что он до этого говорил, все неправильно. Нельзя ему верить, ни в коем случае. Нет. Он мог говорить правильные вещи, но действительно допустить какую-то неточность. Ошибся, заговорился. Много есть причин или факторов, которые на это могут повлиять. Поэтому вот все, что в Библии касается иногда цифр, там количество воинов, количество детей, количество колесниц, там, лошадей, солдатов и тому подобное, иногда такие несостыковки могут быть. И они могут быть результатом переписки, то есть неточности, действительно.
6: Главное не в том, насколько вот этот текст там до буквы соответствует вот со своим прототипом, а главное в том, что создание этих текстов, их написание, есть божественный замысел. В них действует Дух Божий. А будет ли это оригинал, сколько ему будет тысячелетий, и сколько ошибок сделал переписчик, будучи человеком, естественно, делает ошибки, это совершенно неизбежно. Но заметим, что другие переписчики его поправляют, потому что критика, то, что называется сейчас библейской текстологией, критика библейского текста, она существует, в общем, столько же, сколько существует, ну, может быть, конечно, не столько же, сколько существует Библия, но существует не менее 1500 лет, а может быть, и даже и более. И это, кстати говоря, не только для Библии характерно, и для античных текстов, потому что античная филология существовала по выверке и исправлению ошибок, которые неизбежно накапливаются при ручной переписывании. Да, вы знаете, что на самом деле и при печатном тоже у нас бывают разночтения. Нам только так кажется, что если мы возьмем два томика Пушкина, там не будет ни напечатанных, там не будет ни единого разночтения. Это не так. Или мы возьмем там два тома Мандельштама, там сколько угодно будет, ну не сколько угодно, но будут разночтения. И будут варианты различного текста. Но тем не менее, это Мандельштам, это Пушкин, это то же самое мы можем сказать про Библию.
4: Кто-то ошибся, и эта ошибка осталась. Иногда бывают моменты, когда, поскольку некоторые люди в основном обращаются к синодальному тексту, и пытаются в синодальном тексте найти эти противоречия, и их находят, но не состыковки, я имею в виду в цифрах, тогда как в оригинальном тексте, то есть если мы говорим о Ветхом Завете, в иврите, цифра та же самая стоит и в том, и в другом месте. Ну, например, в книге Ездры, в книге Неемии, в синодальном тексте передается жители Гая разное количество людей. Тогда как в еврейском тексте цифра одинаковая и в Ездре, и в Нееме. То есть видно, что ошибка была при переводе. То есть переводчики, которые сделали с одного языка на другой, просто ошиблись в этом переводе. Кто-то может сказать, но раз они ошиблись в переводе, допустили ошибку в цифрах, то тогда, значит, у нас нет уверенности во всем тексте. Да, я уже говорил, что люди могут действительно печатать даже какую-то научную работу, но в ней допустить какую-то ошибку, неточность. Если она узнается, она исправляется. Но это не означает, что теперь все исследования этого ученого нужно подставить по сомнению. Просто он мог ее допустить. Это как бы человеческий фактор. Он действительно присутствует. И это есть. Это есть в библейском тексте.
3: Писание не есть истина с большой буквы, вот в своей данности. Писание есть свидетельство об истине. Писание есть способ войти в общение с истиной. Но истина не есть словесная формулировка, да? Я вам могу показать свидетельство о рождении или свидетельство о браке свое. Но мой брак не есть это свидетельство. Я женат не на бумажке. Я женат на живом человеке, на женщине. А эта бумажка свидетельствует, да, она показывает, на ком я женат. Это очень, очень важная бумажка. Но она бумажка. Да, вот, мне кажется, Библия – это именно такое свидетельство об истине. Но не есть истина, воплощенная в буквах. И даже не единственная. Да, потому что в конечном итоге есть Библия на другом языке, которого мы не знаем, и чем она нам поможет.
4: Но есть другая группа. Группа как бы противоречий. Она касается Евангелий. И в Евангелиях иногда вот эти вот несостыковки как раз и появляются. Их, кстати, довольно-таки много. Пример вот противоречия можно встретить в Евангелии от Матфея. Приводится история об исцелении слуги сотника. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Вот здесь важная деталь, что сам сотник подходит к Иисусу и просит за своего слугу. Но если мы посмотрим на Евангелие от Луки, то мы здесь с первого стиха прочитаем. «Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». То есть мы видим некое разночтение. У Матфея сам сотник приходит к Иисусу и просит его исцелить его слугу. А у Луки наоборот. Он остается дома со своим слугой, но просит именно старейшин, чтобы они могли попросить именно его, и чтобы Иисус мог прийти к этому человеку, да, и его исцелить. То есть мы видим это разночтение. Да? И, конечно, для людей, опять же, вот это обстоятельство, оно смущает их, как так, как же было на самом деле. Опять же, я должен отметить, что в данном случае сама история о том, что Иисус исцеляет, она не вступает в противоречие. То есть как в Евангелии от Матфея, так и в Евангелии от Луки Иисус этого слугу исцеляет.
1: Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: делай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот же час.
4: Нужно понимать, что в иудаизме в то время к язычникам, особенно к римским воинам, было такое негативное отношение. А получается, Иисус вот к этому человеку, да, проявляет вот такое внимание, что он не пренебрегает его нуждой, а тем не менее совершает. И мне кажется, все-таки для самого этого сотника то, что делает для него Иисус, возможно, и стало каким-то поворотным моментом, что он действительно, возможно, обратился в христианство потом и был христианином. И, возможно, он и был живым свидетелем, который об этом рассказывал. Но ко времени написания Евангелия его просто не было в живых. То есть человек мог просто уже умереть. И, естественно, евангелисты, которые помнили эти сказания, да, которые об этом говорили, они могли записать их с разных слов. И люди, которые слышали эти рассказы от сотника, могли бы сказать: да, он же был в нашей общине, он же рассказывал о том, как он пошел к Иисусу и как попросил, чтобы Иисус исцелил его слугу. Да? А другие могли помнить просто о том, что, по-моему, не он сам приходил, а он кого-то попросил из старейшин. То есть люди могли не помнить вот этих всех деталей, кто именно попросил, кто именно пришел. Да? В любом случае, если так быть даже внимательным, и в первом, и втором случае все равно просьбой обращается сотник. Все равно это его нужда. Сам лично или через кого-то, но он просит. И естественно, свидетели, евангелисты могут не помнить вот этих всех деталей, которые именно происходили. Да? И не помня этих деталей, естественно, они могли по-разному это описать.
5: Это не противоречие, это особенности того или иного автора, который, скажем, был очевидцем событий, связанных с жизнью, земной жизнью, служением Иисуса Христа, а кто-то, может быть, и не был, например, апостол Лука, он не был очевидцем, он писал уже со слов очевидцев. Кто-то, может быть, запомнил одно, кто-то запомнил другое, понимаете? Человеческая память не бесконечна. Апостолы, которые писали Евангелие, они не отличались феноменальными какими-то способностями. Вообще, когда Бог призывает человека на это пророческое служение, этот человек не становится каким-то, знаете, суперменом, обладающим сверхспособностями, интеллектуальными способностями, сверхпамятью. Нет, он остается человеком со своими ограниченными возможностями, интеллектуальными способностями, знаниями языка. Мы находим в Библии какие-то неточности, может быть, связанные с тем, что человек не может помнить все детали, вот, с компьютерной точностью. Но это никоим образом не влияет на саму суть, на содержание Божьей вести. Вот эти незначительные помарки, неточности, они связаны с ограниченностью человеческого фактора. Это нас не должно смущать. Не нужно на этом притыкаться. Просто мы должны признать тот факт, что Библия одновременно и Слово Божие, и Слово человеческое.
4: И вот эти вот несостыковки в Евангелиях очень часто как раз наоборот говорят о достоверности их. Потому что если бы четыре евангелиста записали бы все в слово, то можно было бы обвинить их в каком-то сговоре. Потому что в разное время люди находятся, но записали все в слово, без всяких каких-то неточностей. Библия – это книга своей эпохи, и, ну, части той истории, той культуры. И когда мы ее читаем, и когда мы ее пытаемся истолковывать, нам крайне важно это понимать, это учитывать. И тем не менее Бог вот через это несовершенство языка может коснуться нашего сердца, нашего ума. И мы можем поверить. А это главное.
7: Я не тому молюсь, кого едва дерзает назвать душа моя, смущаясь и девясь, и перед кем мой разум замолкает в безумной гордости, постичь его стремясь. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ простертый ниц смирения лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за яркими звездами царит над бездною разбросанных миров. Нет, перед ним я нем. Глубокое сознание моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет иное обаяние, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог – Бог страждущих, Бог, обогренный кровью, Бог – человек и брат с небесной душой, и пред страданием, и чистою любовью склоняюсь я с горячей мольбой.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Как-то я с некоторым удивлением прочла в одной книге по психологии, что конфликты в семье неизбежны, даже при самых хороших отношениях. И что дело вовсе не в том, чтобы их избегать или стараться замять, а в том, чтобы правильно их разрешать. Со временем, присмотревшись к жизни своей и окружающих, я убедилась, что это действительно так. Конфликтные ситуации подстерегают нас чуть ли не на каждом шагу. И в одних случаях дело кончается открытым спором, а в других – затаенной обидой. Как и почему возникают конфликты между родителями и детьми? Возьмем один из типичных примеров. Мама торопится закончить приготовление к приему гостей. Неожиданно обнаруживается, что в доме нет хлеба. Она просит дочь сходить в магазин. Но у той скоро начало спортивной секции, и она не хочет опаздывать. Мама просит войти в ее положение. Дочка делает то же. Одна настаивает, другая не уступает. Страсти накаляются. В чем же все дело? Очевидно, что дело в столкновении интересов родителя и ребенка. Что же делать в таких случаях? Родители решают эту задачу по-разному. Одни говорят, надо настоять на своем. Другие же, напротив, считают, что лучше уступить, сохраняя мир. Так появляются два неконструктивных способа разрешения конфликтов. Первый – выигрывает родитель, второй – выигрывает только ребенок. Родители, склонные использовать первый способ, считают, что побеждать ребенка, ломать его сопротивление необходимо. Дашь ему волю, так он на шею сядет, будет делать, что хочет. Сами того не замечая, они показывают детям сомнительный пример поведения. Всегда добивайся того, что ты хочешь, не считаясь с желаниями другого. А дети очень чувствительны к

0: неприученными к порядку, не умеющими себя организовывать. В такой семье у родителей накапливается глухое недовольство собственным ребенком и своей судьбой. В старости такие вечно уступчивые взрослые часто оказываются одинокими и заброшенными. И только тогда наступает прозрение. Они не могут простить себе мягкотелость и безответную самоотдачу.
1: Понимание – начало согласия.
0: Каков же путь благополучного выхода из конфликтов? Оказывается, можно повести дело так, что ни одна сторона не проиграет. Больше того, обе стороны окажутся в выигрыше. То есть конструктивный способ разрешения конфликта – это когда выигрывают и родитель, и ребенок. Итак, сначала родитель выслушивает ребенка, уточняет, что он хочет или не хочет, что ему нужно или важно, что его затрудняет и так далее. После того, как ребенок убедится, что мы слышим его проблему, он с гораздо большей готовностью услышит и нашу. Выслушав ребенка, нужно сказать ему о своем желании или проблеме. Это очень ответственный момент. Ребенку не менее важно узнать больше и точнее о нашем переживании, чем нам о его. Второй шаг – сбор предложений. Этот этап начинается с вопроса «Как же нам быть?», «Что же нам придумать?» или «Как нам поступить?». После этого надо обязательно подождать, дать возможность ребенку первому принять решение и только затем предлагать свои варианты.
1: Когда нет врагов, то не бывает войны.
0: Мирное решение не оставляет обиды. Напротив, сохраняется атмосфера дружеских отношений, а ребенок получает прекрасный урок, как вместе решать трудные вопросы. Конфликт исчерпан. Дорогие друзья, сегодня домашнее задание будет таким. При возникновении конфликта между вами и ребенком постарайтесь разрешить его конструктивным способом, а именно, когда выигрывают оба, и ребенок, и родитель. Используйте активное слушание, я-сообщение и сбор предложений, то есть те шаги, о которых мы говорили на этом уроке. Обязательно расскажите нам о том, какой получится результат. Если первая попытка будет неудачной, не расстраивайтесь, пробуйте еще и еще. Помните, что если Бог дал вам ребенка, значит, Он доверяет вам и дал вам достаточно сил, чтобы вы смогли справиться с этой задачей. Да благословит вас и вашу семью Господь!
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Марат Мардыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
2: На протяжении всей нашей жизни мы пытаемся кому-то угодить. Ну, как можно не угодить, ну, скажем, начальнику на работе? Ну, никак невозможно, это понятно. Мы угождаем президенту, угождаем. Мы пытаемся угодить жене, если я подкаблучник. Надо угодить высшим чинам. Это понятно. Сильным надо угодить, от этого зависит наша жизнь. Но, вы знаете, апостол Павел дал интересное наставление. Давайте прочитаем. Он пишет: мы сильные, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Интересно, да? Угодить, получается, ну, не себе, а сносить немощи слабых, угождать слабому, причем к назиданию. Как это? Как можно угождать к слабому, при этом еще и с назиданием ему? Я помню, в детстве, где-то в школьные годы, была у нас такая странная, неприятная игра, я бы сказал. Знаете, как мальчишки обычно между собой придумывают какие-нибудь достижения, и если ты не готов это выполнить, тебя начинают обвинять, что ты трус, а ты цыпленок. Ну да, да. Так однажды, находясь в доме, в квартире у нашего друга, ну, кто-то сказал ослабо перебраться из спальни в зал через окно с той стороны, через улицу. Внимание, дело происходило на 11 этаже. Что вы думаете? Был сказан клич: ты трус, я трус, сказал однажды Дима, взлез быстро на подоконник и перескочил из спальни в зал через улицу. Ну, и что ты хочешь сказать? Я трус, а ты кто? Да, но Миша трусом тоже не был. Он пошел в зал и в спальню перелез через улицу. Вы знаете, я с этими друзьями общался потом, когда мы уже стали взрослыми. Мы вспомнили. Господи, говорил Миша с Димой, какие же мы были дураки. Вы представляете, что думали люди, которые шли там на улице, если они шли и видели, что происходит там, простите, на 11 этаже. Скажите, как можно снести бремя вот этих слабых и немощных и угодить им к назиданию? Можно? Можно. Нужно было подойти к их родителям, рассказать, чтобы родители всыпали им хорошо по первое число к назиданию, и это бы было удовлетворением их сиюминутных нужд. Вот как слабому можно угодить к назиданию. Но согласитесь, для того, чтобы угодить таким образом к назиданию, нужно быть высоко духовным человеком, нужно быть духовно сильным, нужно быть духовно мудрым. Но тогда, если мы таким образом будем способствовать к росту слабого человека и поможем ему, слабый человек может открыть для себя, каков Бог, каковы у него братья и сестры, открыть для себя, может быть, стремление в верном направлении получить, вектор, направленный в Царство Небесное. Пусть Господь дарует нам возрастать и становиться такими людьми, чтобы мы могли быть примером и быть помощью слабым людям к назиданию. Да благословит вас Господь!
3: Thank you. есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
2: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
3: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
2: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
4: И говорили они все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
3: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
4: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
5: Это как?
6: Как?
1: Каждый из них стал говорить на унальтралингва.
4: Митмон далурам?
1: Там миунапала.
4: Я вас не понимать.
1: Комедертило? Там миунапала.
4: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
4: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
6: А ему приносили веревку.
7: Они совсем запутались.
2: Они перестали понимать друг друга.
6: Совсем-совсем не понимали?
4: Нет, нет, они совсем трух-труха не понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
6: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
8: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
7: Они ушли из города?
2: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
6: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
1: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
8: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
4: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
8: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
7: Ура! У Бога были послушные детки.
2: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
4: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
6: А как звали этих людей?
1: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад. У Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
4: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
1: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
4: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
1: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
10: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: хочешь с зайчиком дружить, вместе с ним гулять ходить.
1: Что за сладкие слова? Я зайчат любил всегда, у, зайчатинка моя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Андрей Довгиль.
7: Может ли человек по сердцу Божьему впасть в отчаяние? Священное Писание говорит: может. Давид стал разыскиваемым человеком номер один в своей стране. Он вынужден бежать. Куда бежать? Бежать к врагам филистимлянам? Невозможно. Бежать в родную деревню? Это значит подвергнуть опасности своих родных и близких. Давид выбирает правильное направление. Он идет, сегодня мы бы сказали, в церковь. Он идет в Номву, город священников. Мы читаем эту историю в 21 главе первой книги Царств. Он приходит в город священников. И что же он там делает? Он подходит к Ахимелеху, священнику, и говорит ему: «Я выполняю особую миссию царя». И эта миссия такая срочная, что не успел взять хлебов, и поэтому ты должен мне помочь. Давид, безупречный Давид, лжет. Причем лжет как профессионал. Откуда у него эта уверенность? Он врет, говорит одну ложь, добавляет другую ложь. И он надеется, что эта ложь будет незаметна. Его Ахимелех проверяет, не грешили ли его люди, задает дополнительный вопрос. Давид лжет опять. Что случилось с человеком Божьим? Как так получилось, что тот, кто назван мужем по сердцу Божьему, впал в такую панику, впал в такое отчаяние, что вынужден прибегнуть ко лжи? Давид запуган, Давид подавлен, Давид находится в панике, но Давид пришел туда, где ему могут помочь. Ахимелех стоит перед выбором. Предписание ему не позволяют накормить Давида. Предписания говорят, что священные хлеба нельзя отдавать никому. Но он хочет поддержать этого человека. Он хочет помочь ослабевшему. И он проявляет гибкость, проявляет милосердие. Он дает Давиду хлеб. Давид говорит новую ложь. Он говорит, что ему нужен меч Голиафа для выполнения этого важного задания. Ахимелех дает ему и меч. Сегодня мы знаем, что Ахимелех был прав, потому что мы прочитали Евангелие. Там эта история рассказывается, повторяется, и уже Ахимелех предстает пред нами как человек, который проявил правильное решение, правильную гибкость. Тогда это было не так очевидно, но я рад тому, что Давид в городе священников, там, где святилище, нашел вот эту гибкость и милосердие. Давид перестал смотреть на Бога. Давид перестал смотреть на того, кто даровал ему все победы до этого момента. Саул, его персональный монстр, в этот момент перекрыл ему весь горизонт. И поэтому он лжет и одну ложь наслаивает на другую ложь. Он жалок, он несчастен. Но в этом правильном месте Давид получает помощь. Давид получает поддержку. Да, он лжет, но он лжет в правильном месте. Церковь создана Богом для милосердия, для того, чтобы люди, которые попали в отчаянную ситуацию, в положение, которое им кажется безысходным, могли в церкви найти две важных для себя вещи. Хлеб, пищу, которая даст им силу, энергию, и защиту, поддержку. Мы находим в этой истории главный принцип. Принцип, что Бог больше обеспокоен не соблюдением мелких предписаний, но обеспокоен тем, чтобы накормить голодного, поддержать того, кто нуждается. Это, конечно, не просто служить духу, а не букве. Иисус Христос 1000 лет спустя, как замечательный пример служения церкви, приводит эту историю. Но мы с вами читаем и другую историю в Евангелии. Евангелие от Матфея в 25 главе мы видим историю, в которой написано притчу, что в последнее время, время суда, будет учитываться количество накормленных Давидов, а не количество соблюденных мелких религиозных предписаний. Давид – это образ всех отчаявшихся, всех тех, кто хочет найти в церкви поддержку и помощь. И даже если его поведение, мягко говоря, не идеально, даже если его поведение шокирует, он не прав, он совершил грех, он лжет в том месте, где ему оказывают помощь, он подводит священника, священники дают ему необходимое, заплатив за это высокую цену, потому что чуть позже слуги Давида всех их до одного умертвят. Но церковь исполнила свою функцию в этой истории. Она дала милосердие. Если сегодня ты себя чувствуешь в отчаянии, если сегодня ты чувствуешь в себе слабость и потерянность, если ты чувствуешь на себе тяжесть собственных ошибок, ты должен идти в церковь. Ты должен пойти туда, где тебя накормят духовно. Ты должен найти лидера, который проявит широту взглядов, приняв тебя, поняв тебя и поддержав тебя. Церковь – это правильное место, где можно даже ошибиться, но все равно получить помощь. И неважно, какое прошлое, и неважно величина твоих проблем, церковь – это то место, где ты получишь хлеб духовный, подкрепляющий тебя и поддерживающий. Это место, где ты получишь защиту, меч духовный, которым будешь противостоять всем своим вызовам. Церковь – это место милости. Церковь – это место, где проявляется милосердие. Церковь – это там, где торжествует милосердие, а не справедливость, карающая справедливость, которую так часто готовы проявить люди. Пусть Бог поможет каждому из вас. Те, кто сегодня слышит эти слова, найти свое место, где в своих душевных ранах вы сможете получить поддержку и защиту. Пусть Бог поможет вам.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня вновь приглашаем на нашу кухню всех тех, кто любит готовить, пробовать новые рецепты и устраивать праздник для своих друзей и близких. Согласитесь, какой праздничный стол обойдется без сладкого? Но думаю, ни для кого не секрет, что вряд ли найдется на свете такой торт или пирожное, которое было бы полезно для здоровья. Но это все-таки праздник, возразите вы. Можно хоть немножко расслабиться. Хорошо, но давайте сделаем это с минимальным ущербом для здоровья. Как сказал однажды французский мыслитель Жан-Жак Руссо, искусство усиливать наслаждение заключается в умении быть скупым на него. Так что давайте усилим свое наслаждение хорошим самочувствием после праздника. И если уж вы решили всех угостить, испеките что-нибудь сами. Сегодняшний рецепт будет несложным.
2: Пахлава. Тесто. 50 граммов дрожжей высыпать в стакан. Добавить 1 чайную ложку сахара и 1/4 стакана теплой воды. 250 граммов сливочного масла или маргарина порубить с 3,5 стаканами муки. Добавить 1 стакан сметаны, 1 яйцо и дрожжи. Начинка. 2,5 стакана очищенных грецких орехов измельчить и добавить 1,5 стакана сахарного песка. Тесто разделить на 3 части и тонко раскатать. На смазанный противень положить слой теста. Смазать его небольшим количеством сливочного масла. Выложить половину начинки и снова положить слой теста. Вновь смазать маслом. Выложить вторую половину начинки и сверху положить последний слой теста. Защипать край. Смазать яйцом. Верхний слой надрезать ромбами. Украсить кусочками орехов. Выпекать в духовке на медленном огне 30-40 минут. Готовую пахлаву порезать на ромбы.
1: Я уже в который раз убеждаюсь, что домашняя выпечка действительно полезнее для здоровья, чем купленная в магазине. Дома, на своей кухне, я уверена в качестве продуктов. Мне не нужно добавлять искусственных красителей или каких-то консервантов для их красивого вида, для хранения. Я всегда знаю, что я туда положила. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
0: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Что делает с человеком сила Божья? Когда речь заходит о силе, сразу на ум приходят картины разрушений, искореженных зданий, сломанных деревьев. Или воображение рисует мощные рельефные бицепсы известных киногероев. Сила в нашем представлении – это то, против чего трудно устоять. Какова природа силы Божьего Царства? Что делает с человеком эта сила? Давайте найдем в Библии первое послание к Коринфянам, 4 главу. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые из вас возгордились, но я скоро приду к вам. Если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Когда Господь творил землю, Он произносил определенное слово, и оно имело силу созидания. Сила слова Творца в его исполнении. Хочет ли Бог, чтобы и наши слова имели силу? Несомненно. И сила наших слов должна также заключаться в их исполнении. Поэтому написано: «Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого». В первом послании к Коринфянам, 4 главе, апостол Павел пишет о пустословах, кичащихся своим положением. Они говорят напыщенные фразы, думая, что этим они показывают свою силу. Но Царство Божие, пишет апостол, не в слове, а в силе. Словом можно растоптать человека, ввести его в депрессию и даже убить. В этом ли сила Божьего Царства? Сила Божия – это нечто живое, дающее жизнь. Это сама жизнь. И это не мертвая статика, а живая динамика. Сила – это перевод с греческого «дюнамис», что также означает крепость, могущество. Это не разрушающая стихия, а сила скрепляющая, созидающая, восстанавливающая. Царство Божие – это царство созидания, прибавление, умножение, а не отнимание и деление. Это не царство страха, не царство потерь. Сила Божьего Царства в умножении любви. На земле это сила к восстановлению для борьбы с грехом и смертью. В чем сила Божьего Царства? Читая 4 главу 1 послания к Коринфянам, видно, насколько милосерден Павел и его сотрудники. Они проповедовали сильную весть о спасении. И в чем ее сила? Когда говорят о какой-либо кинокартине «сильный фильм», то, скорее всего, в этом фильме вы увидите обилие жестоких кровавых сцен, от вида которых кровь холодеет в жилах. Кинофильм «Иди и смотри» – детальное зрелище зверств фашизма. Я не нашел в себе сил в свое время сходить в кинотеатр, чтобы посмотреть этот фильм. Наверное, для меня он был слишком сильным. А что вы скажете о фильме «Страсти Христовы»? Сильное кино? Говорят, несколько человек скончалось на сеансах. У людей было слабое сердце. Наверное, детям с неокрепшей психикой нельзя этот фильм смотреть. Конечно, я не говорю, что его вообще не следует смотреть. Жестокие сердца все-таки приходят к покаянию. Но это рискованный метод. Подобно парной бане, слабые сердца могут не выдержать. Что говорит Библия о жестоких и кровавых сценах? Книга Исаии, 33 глава. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах убежища его, неприступные скалы, хлеб будет дан ему». Вам не хочется отвернуться, чтобы не видеть зверских истязаний нашего Спасителя? Что мы выносим после просмотра этих кадров? С каким настроением выходим из кинотеатра? Наверняка с подавленным. Один человек сказал: «Хочется забиться в угол и каяться, каяться». Библия достаточно подробно описывает заключительные часы жизни Иисуса Христа. Она могла бы в деталях описать сцены истязаний, чтобы добиться наиболее сильного эффекта для покаяния читателя. Но она почему-то умалчивает о страшных ранах, наносимых Господу, ничего не говорит о плетях, ни о гвоздях, все скрыто, как бы под покрывалом, позволяя читателю самому представить происходящее настолько, насколько он может вынести. Слово Божие, имеющее силу, обладает одной очень важной особенностью. Оно не ранит. Оно милосердно. Оно щадит наши чувства. Это-то и привлекает нас к Нему. Христос скрывает весь ужас греха, чтобы никого не потерять, но всех исцелить, ободрить, вдохновить. Слово Божие, оно вдохновенно. В чем сила Царства Божьего? Почему к Иисусу тянуло и тянет людей? Что это за сила? Находясь на земле, Господь проповедовал: «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Почему нужно покаяние? Потому что человек, живущий в грехах, беспомощен, нищ, слеп и наг. Он бессилен против козней сатаны. Он игрушка в руках дьявола, и без Христа не может ничего. А покаяние все меняет. Немощный становится сильным, потому что прощение Божие, милосердие Божие имеет великую силу. Оно пробуждает нас к нравственной чистоте. Нам хочется встать, расправить плечи, сбросить груз вины и запинающий нас грех. В прощении великая сила. Отныне я силен вести борьбу с грехом. Я силен побеждать склонность к неправедным словам и поступкам. Я имею силу обуздывать похотливые мысли, ибо Евангелие – сила к спасению всякому верующему. Как обрести силу Царства Божьего? Библия говорит: когда я немощен, тогда силен. А вот что написано в книге «Служение исцеления». «Небеса, создавшие нас независимыми друг от друга, повелевают нам искать поддержку и помощь друг другу до тех пор, пока слабость одного не станет силой всех». Порознь мы не имеем силы. Нам нужно сплотиться вокруг руководителей церкви и молиться за них, потому что они, как никто из нас, подвержены нападкам лукавого. А в чем сила руководителя дела Божьего? В том, что он проявляет заботу о пастве. «Троекратное паси овец моих» – это наставление Иисуса Христа всем пастырям Церкви Божией. А вот что написано в книге «Притчи» в 11 главе. «При недостатке попечения падает народ. Недостаток попечения всегда приходит к проблемам. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Недостаток заботы о народе лишает его силы. Слабость церкви выражена прежде всего в слабости ее руководителей, когда они прельщаются земными благами или слишком заняты заботами о своей семье. Есть много рукоположенных служителей, которые, однако, никогда не проявляют пасторскую заботу о стаде Божьем, которые никогда не бодрствуют над душами, как люди обязаны дать отчет. Вместо того, чтобы развиваться, церковь заброшена, постепенно становясь слабым, зависимым, неэффективным телом. Зависит ли от количества служителей сила церкви? Будет ли сильна, если пастырей будет все меньше и меньше? –

Атмосфера, которая привлекала бы людей искренностью, радушием, простотой. Зависит ли это только от пастыря, создание такой атмосферы? Ведь каждый верующий — это служитель и в Доме Божьем, и за его пределами. И мы, верующие люди, должны вести себя так, чтобы другие люди тянулись к Церкви Христа, чтобы некая сила привлекала их к Иисусу. Есть ли в нас силы евангельского обаяния? Привлекает ли людей наша вера? Притягивает ли их к кресту? Наш образ жизни, наши слова. Царство Божие не в слове, а в силе. Не в слове, а в силе. В силе нашего терпения, кротости, снисходительности, доброжелательности. В силе нашего молчания, которое иногда может быть красноречивой, самой пламенной проповеди. Все это вбирает в себя любовь и милосердие. Итак, в чем сила Небесного Царства? В Божьем милосердии, которое непреодолимо притягивает нас к Иисусу Христу. Сила Его Царства в том, что Его милосердие воплощено и исполнено в жизни последователей Христовых. Мы прощены, мы вдохновлены Иисусом Христом. Сила – это то, что живет, движется, развивается. Как обрести силу Царства Божия? Фундаментальный закон Ома, на котором построена вся электрорадиотехника, гласит: чем меньше сопротивление, тем больше сила тока. Сечение проводника – выбирается в зависимости от того, какую силу тока он способен выдержать, то есть пропустить через себя. Мы – проводники силы Божией. И если мы хотим пропускать большую силу, нам нужно оказывать Господу меньшее сопротивление. В формуле закона Ома, переложенного в духовную сферу, две составляющие зависят от Бога. Латинское «у» – то есть напряжение – это тяга к Спасителю, напряжение, создаваемое Творцом. Ведь Он первый ищет нас. Он же вселяет в нас и стремление искать Его. Латинское «и» – это сила Божьей любви к нам. Этой силой Он жаждет наделить каждого человека. А что мы скажем о третьей составляющей? От кого зависит «р», то есть сопротивление? От нас с вами. Это наша свободная воля. Мы можем оказывать Господу большое сопротивление, но в таком случае однажды мы просто выгорим из схемы Небесного Царства. Нам необходимо до предела уменьшить «р», то есть свое «я». Уменьшить так, чтобы наше тщеславие, гордость, высокомерие устремился к нулю. Тогда сила Божия устремится к бесконечности, сила Божия, действующая через нас, и все будет возможно верующему. Второе послание к Коринфянам апостола Павла. Здесь записано: «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушствую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Иисус, когда Он находился на земле в плоти, максимально уменьшил сопротивление человеческой природы воле Отца. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Сила Небесного Царства действовала в нем и через него настолько, насколько человеческая плоть способна ее пропускать.

Что значит понизить сопротивление нашей природы? Это значит уступить побуждению любви Божией, проявить кротость, снисходительность, доброжелательность. Побуждает ли вас сила Божьей любви усмирять раздражение и гнев, быть честным в делах, уступать в споре? Нам нужно перестать сопротивляться Господу, голос которого взывает в нашем сердце: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Нам нужно перестать сопротивляться друг другу, когда мы смиримся перед Божьей волей, когда отбросим от себя всякую гордость, всякое лукавство и тщеславие, высокомерие, когда перестанем чуждаться друг друга, тогда мы воистину будем сильны милосердием всемогущего Бога. И против этой силы миру греха не устоять.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Этот человек впервые представил ботанику не просто как некую систему классификации, но и как науку. Его интерес к растениям начался в раннем детстве, когда он собирал травы вместе с матерью.
3: Джон Рэй родился 29 ноября 1627 года в английской деревне Блэк-Ноутли в Эссексе. Он был самым младшим сыном в семье деревенского кузнеца. Джон получил базовое образование в родной деревне.
2: А в возрасте 16 лет он поступил в Тринити-колледж в Кембриджском университете. В отличие от большинства других кембриджских студентов, которые были сыновьями богатых господ, Джон Рэй был беден и не мог платить за учебу. Благодаря хорошим успехам он был освобожден от платы, работая слугой для персонала Тринити-колледжа. Рэй получил степень магистра в 1651 году и остался в колледже в качестве лектора.
3: В течение 10 лет Рэй с зоологом Виллубаем путешествовали по Британским островам и в остальной части Европы, наблюдая и собирая экземпляры. Они пытались документировать живые организмы и классифицировать их в ограниченном числе классов.
2: Особенно Рэй интересовался растениями. И в 1670 году Рэй издал каталог растений Британских островов. Он содержал обширный раздел о лекарственном использовании растений, который осуждал астрологию, алхимию и колдовство, был безжалостным в своих требованиях доказательств.
3: Рэй издал книги о птицах и рыбах. Книга о птицах заложила основы научной орнитологии.
2: Затем Рэй составил документацию и классификацию растений Европы и за ее пределами в обобщенном каталоге царства растений. Именно Рэй определил то, что сегодня называют видом.
3: Обобщенный каталог растений Рэя положил основу для систематической классификации. В знак признания его работ он был принят членом Королевского общества, престижной группы самых известных ученых Англии.
2: Идеи Рэя опережали его время и в других областях. Азимов пишет. Он заявлял, что окаменелости были ископаемыми остатками вымерших существ. Эта идея была принята биологами только столетием позже.
3: Джон Рэй женился в возрасте 44 лет. В последние годы четверо дочерей помогали ему при сборе и выращивании экземпляров. В течение своей длинной и плодотворной жизни Рэй заложил основу для ботаники и для зоологии, являя также последовательное христианское свидетельство в его поведении и защите библейского учения.
2: Рэй был известен как скромный и чувствительный человек, посвященный христианской вере. Он стремился направлять мысли своих студентов от материализма к Богу.
3: Кроутер пишет. Рэй говорил, что вместо того, чтобы посвящать себя играм и легкомысленным развлечениям, они могут получить большее удовольствие от созерцания мудрости и совершенства Бога, явленных в изящных творениях природы.
2: Рэй всегда хотел стать священнослужителем, но, к сожалению, он жил в период, когда государство значительно вмешивалось в дела церкви. Рэйлисты, вернувшись к власти, настояли на том, чтобы вновь установить чрезмерную ритуальность в церкви.
3: Рэй же отдавал предпочтение внутренним духовным преобразованиям. И он не пошел на компромисс против своих убеждений и был вынужден оставить университет в 1662 году.
2: Большое влияние на современников оказал труд «Мудрость Бога», проявившаяся в его творениях, в котором приводились свидетельства существования божественного промысла в мире природы. Эта работа неоднократно переиздавалась, а изложенные в ней факты считались весомыми аргументами в пользу существования Творца.
3: Рэй никогда не сомневался в том, что растения и животные были созданы Богом в различных видах. Но однажды он задался вопросом, мог ли один вид измениться в другой. Однако после обширного научного исследования растений и животных он заключил, что виды оставались различными.
2: Рэй сделал заключение, что растения и животные были творениями, созданными Богом с самого начала и сохраненные им до наших дней в том же состоянии и условиях, при которых они были сотворены.
3: Рэй написал статью для Королевского общества, выступая против идеи, что жизнь может возникнуть спонтанно из неживой материи. Он указывал на эксперименты Франческо Редди, которые противоречили спонтанному происхождению жизни.
2: Рэй говорил: «Мои наблюдения и аргументы показывают, что этого не существует в природе». Он называл спонтанное происхождение фиктивным и смешным атеистическим рассказом об изначальном происхождении человечества и животных.
3: Несмотря на успех и известность, Рэй оставался скромным и одинаково общался с богатыми и бедными. Когда он умер, его друг написал, что в делах он был человеком строгим, в беседе скромным, учтивым и приветливым. По отношению к Богу он был посвященным. В отношении к бедным и несчастным я не видел более сострадательного и щедрого человека.
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Как Библия помогает в трудные времена? С одной стороны, конечно, Библия прежде всего это книга. Книга, которая нам говорит о Боге, открывает Его законы, основное учение, практическую христианскую жизнь. И в этом плане в Священном Писании или в Библии есть какие-то наставления, которые показывают, как разные герои Библии преодолевали различные трудности в своей жизни и как им помогал Бог. В этом случае, когда мы действительно сами находимся в какой-то трудности и не знаем, где найти выход из сложившейся ситуации, и если мы обращаемся к тексту Священного Писания и его читаем, то именно в этой ситуации Священное Писание может, какой-то пример из Библии, может вдохновить нас, утешить и подкрепить. Но здесь важно понять вот что. Что сама по себе Библия не является всемогущей книгой. Это всего лишь навсего книга. Она подводит нас прежде всего к Богу, который всемогущий, живой, настоящий. И в этом случае, когда мы находимся в какие-то трудные времена, проходим какой-то отрезок непростой в нашей жизни, обращение к Священному Писанию не должно быть как к единственному средству, а обращение должно быть прежде всего к Богу, который может помочь нам через Священное Писание преодолеть вот эти жизненные обстоятельства. Другими словами, священный текст может ожить в трудные времена и стать для нас утешением, подкреплением и даже ободрением. Для этого нужно читать Священное Писание, знакомиться с ним, понимать, что иногда в Священном Писании есть какие-то обетования. Однако с обетованиями в Библии нужно быть аккуратными и осторожными. Когда мы читаем Библию, нужно понимать, что у нее всегда есть определенный контекст, что та или иная мысль, то или иное высказывание Бога или Иисуса Христа или апостольское высказывание было сказано в определенных обстоятельствах. И тогда было людьми правильно понято. Мы живем в другую эпоху и в другое время. И для того, чтобы понять то или иное обетование, тот или иной смысл священного текста, нам очень важно размышлять и смотреть, о чем именно сказано в Библии, что именно там повелевает делать Бог. И если нами правильно вот соблюдены такие условия, когда мы понимаем, что это обетование действительно Божье, и это обетование можно отнести и к моим жизненным обстоятельствам, тогда это обещание Бога может подкрепить нас, ободрить, придать нам силы и вдохновение пройти вот этот небольшой отрезок нашего жизненного пути, пройти достойно, вынести его с верой в Бога, с силой и вдохновением.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! В прошлой программе мы начинали с вами говорить о путях выхода из зависимого состояния. Мы говорили о важности изменений, о смене окружения, приобретении новых привычек. Но изменения не происходят в одночасье. Путь трезвости – это процесс. Процесс не быстрый, но дающий свой результат. Самый высокий бамбук называется бамбук Моса. В Китае он вырастает в высоту до 27 метров. Чтобы его вырастить, крестьянин должен выкопать яму глубиной в метр, посадить туда семечко бамбука, а затем поливать его в течение 5 лет. Вы можете представить, как 5 лет крестьянин поливает пустое место на земле. Соседи, друзья, все вокруг думают, что он, наверное, сошел с ума. Но вот в один прекрасный день из земли появляется росток, и за 6 недель он достигает высоты 15-20 метров. И даже если сесть с ним рядом, то можно будет видеть, как он медленно растет. Некоторые говорят, что бамбуку, чтобы вырасти, нужно 6 недель. Но на самом деле ему нужно 5 лет и 6 недель. Также и процесс выздоровления. Это процесс постоянного прикладывания усилий. Но все эти усилия дают невероятный результат. Следующий уровень нашей пирамиды – это принципы. Принципы. Что такое принципы? Принципы – это то, чем мы руководствуемся в принятии наших решений. Это то, о чем мы думаем в момент сложного жизненного выбора. Понятие «принцип» происходит от латинского слова «principium» и означает начало, первооснова, фундамент, на котором построена целостная личность. Принципы – это внутренние убеждения, это точка зрения на основополагающие истины. Я верю, что каждый из нас творец своей жизни. В начале своей жизни мы прописываем программу, по которой будет выстраиваться наша будущая жизнь. И наша жизнь будет кардинально отличаться в зависимости от того, были ли в ней принципы или нет. Принципы – это духовно-нравственный стержень внутри человека, не позволяющий ему сломаться в трудные моменты в его жизни. А знаете ли вы, что принципы – это были тяжело вооруженные воины в Римской империи? Принципы стояли первыми в строю, в авангарде и принимали на себя основной удар во время боя. В жизни наши принципы, подобно римским солдатам, принимают первый удар при выборе того или иного решения. Первый сильный удар нехорошего предложения, например, принять дозу. Если принципы есть, и они сильные, то у человека есть все шансы устоять перед таким выбором. Принципы – это наш моральный компас, компас нашей жизни. Нашу жизнь можно описать как жизнь без часов и без компаса. Почему так? Жизнь без часов, потому что мы часто не понимаем, что дни обманчивы. Молодым людям кажется, что вся жизнь впереди. А пожилые люди говорят, жизнь прошла как один день. А жизнь без компаса – это жизнь без нравственных и моральных ориентиров. Однажды мы с мамой пошли в лес за грибами без компаса. Зашли мы в лес, шли, все время прямо. Но вы знаете, что у человека одна нога длиннее, а другая нога короче. Поэтому без компаса человек ходит по лесу кругом. Грибов мы, конечно, не нашли, но решили зато вернуться. Развернулись и уперлись в болото. Хорошо, что мы пошли вдоль болота, вышли к реке. По берегу реки мы вышли к железной дороге, и по железной дороге мы вернулись домой. Именно так живут многие люди в этом мире. Без компаса и без часов. Они не могут дойти до цели, потому что без компаса просто ходят по кругу. Каким принципам должен научиться зависимый человек, ставший на путь выздоровления? В христианской церкви принципы – это 10 заповедей. Честность, непредубежденность и готовность к действию – основные принципы реабилитационного центра. Ответственность за свои поступки, слова. Возлюби ближнего, как самого себя. Верность к своей супруге, к своему супругу. Честность даже в мыслях. Не завидовать. Относиться к другим людям без предубеждения, независимо от статуса, положения или состояния. Доверять людям, не брать в долг или взаймы. Каждый день что-то новое познавать. Помогать людям, оставаться свободными от зависимости. Следующий уровень у нас – это ценности. Ценности стоят выше принципов. Зависимость – это болезнь ценности. Почему? Дело в том, что для зависимого его доза сверхценна. Чем бы эта доза ни была – алкоголь, наркотики, еда, игра или порно – все это ценнее работы, ценнее семьи, ценнее детей, ценнее здоровья и ценнее самой жизни. Поэтому восстановление трезвой, целостной личности – начинается с восстановления жизненных ценностей. Фактически выздоровление – это переосмысление ценностей. А что такое жизненные ценности? Ценности – это то, что для нас ценно и важно. То, что для нас имеет наибольшую ценность. Но у каждого человека свои ценности. Расскажу вам одну старинную притчу про жемчужину. Молодой юноша пришел к достопочтенному, мудрому старцу, учившему на городской площади, и сказал, что слышал слова его в городе, но нашел их пустыми и ничего не стоящими. Тогда старец достал жемчужину и спросил юношу, сможешь ли продать ее рыночным торговцам за одну золотую монету. И взял юноша жемчужину и с легким сердцем понес продавать ее. Ибо думал, что стоит она дороже. Но никто на рынке не давал за нее более одной серебряной монеты. Опечаленный юноша принес жемчужину старцу. А теперь, говорит старец, отнеси ее царскому купцу и спроси, сколько он за нее предложит. А купец предложил юноше за жемчужину 1000 золотых монет. Возвратился юноша в великом смятении и сказал ему старец, «Пока представление твое о мудрости подобно знаниям торговцев рыбой о жемчуге. Чтобы по достоинству оценить многоценную жемчужину, нужно стать благоразумным купцом, ищущим хороших жемчужин». Итак, исходя из притчи, у каждого свои ценности. У торговцев на рынке – одни ценности, а в царском дворце другие ценности. Как понять свои ценности? Выздоровление от зависимости – это поиск и приобретение новых ценностей. И чем ценнее они будут, тем дальше от нас отступит зависимость. Ценности наполняют нашу жизнь, делая ее дороже. Представьте, что наша жизнь – это весы. И у зависимого на одной стороне весов – это его доза. И для того, чтобы наша жизнь качнулась в сторону выздоровления, нужно вторую чашу весов нагрузить нашими ценностями. И чем больше эти ценности будут, И чем более значимые они будут, тем больше весы качнутся в сторону выздоровления. Итак, какие же ценности необходимо приобрести? Такие ценности, как семья, дети, любовь, здоровье, хобби, образование, социальный статус, саморазвитие, путешествие, независимость. Цели. Выше ценностей у нас стоят цели. Зависимые не имеют долгосрочных целей, а склонны просто фантазировать и мечтать. Это приводит к отсутствию интереса к трезвой жизни, к отсутствию смысла жизни вообще, к стремлению к безделью, апатии и к скуке. Жизнь без будущего толкает на употребление, которое становится единственной ценностью в их жизни. К сожалению, сверхценность доза настолько велика, что никакие ценности иногда просто не могут перевесить сверхценность дозы. Но есть то, что способно перевесить сверхценность употребления. И это я называю жизненные цели. Цели бывают разные – краткосрочные и долгосрочные. Цели должны быть большими, великими. Большая цель должна пугать вас. Ради такой цели вы будете готовы не спать, не есть, лишь бы достичь ее. Как сказал Фридрих Шиллер, ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть. Как понять, что моя цель большая? Цель должна быть больше, чем дней моей жизни. Например, мне сейчас 45 лет. Если повезет, я проживу столько же. Так вот, моя самая большая, самая главная цель в жизни должна быть минимум лет на 50 и больше. Движение к цели похоже на движение в лесу по компасу. Для того, чтобы не заблудиться в лесу, я должен использовать компас. Как мы его используем? Зная азимут или направление нашего движения, по компасу мы замечаем вон тот ориентир. Вон та высокая башня, и доходим до нее. Когда мы дошли до башни, мы опять берем компас в руки и опять выставляем правильный азимут, правильное направление, и замечаем вон то большое дерево, и опять идем к нему. Таким образом, движение к цели у нас разбито на какие-то маленькие отрезки. Итак, постановке цели у нас будет отдельная передача. Следующий уровень. С буквой «Я» – это переосмысление себя самого. Это поиск ответов на важные для человека вопросы. Кто я такой? В чем моя уникальность? Какие мои таланты? На этом уровне человек по-другому начинает переосмысливать самого себя.

Очень важно реалистично себя оценивать, не занижая при этом свои достоинства и не скрывая свои недостатки, над которыми нужно работать и работать. Постижение смысла – самый последний уровень и касается поиска смысла жизни. Понимание смысла – это ответы на жизненно важные вопросы. Зачем я живу? Для чего я здесь? Какой смысл моего существования? По моему глубокому убеждению, человек, который по-настоящему нашел ответы на жизненно важные вопросы, никогда больше не вернется к употреблению. Я это называю исцеление смыслом. Причем смысл нельзя дать, его можно только найти. Напомню еще раз слова Фридриха Ницше. Тот, кто знает, зачем жить, может перенести любое как. И моя роль как психолога-консультанта – помочь выздоравливающему зависимому найти смысл жизни. Поиску смысла жизни у нас будет посвящена отдельная передача. Почему верхняя пирамидка, она перевернута? Однажды у человека, постигающего смысл жизни, вся жизнь переворачивается с ног на голову. И он начинает понимать, что жизнь не вращается вокруг него одного. Вокруг нас есть и другие люди, которые нуждаются в нашей помощи. Посмотрите, все предыдущие этапы, они посвящены кому? Себя любимому. Окружение, привычки, принципы, ценности, цели, я для себя любимого. А вот новый этап жизни выздоравливающего, трезвого человека отвечает на вопрос, ради кого еще я могу жить. Именно поэтому сегодня я с вами и говорю о принципах, ценностях, целях. В противном случае я бы занимался своим бизнесом, зарабатывал на новую машину, на новый пароход, на новую квартиру. Итак, окружение – это то, что выздоравливающий должен иметь. Новые привычки – это то, что выздоравливающий должен делать. Остальные уровни – отвечает на вопрос, кем я являюсь, кто я есть на самом деле. То есть остальные уровни посвящены нашему характеру. Самая большая работа, которую необходимо совершить в нашей жизни, чтобы стать трезвым, это развитие характера. Итак, пирамида восхождения напоминает высокую гору. Это высокая цель, стремясь к которой мы исцеляемся изнутри. Ведь эта модель так и называется – модель изнутри наружу. Как вы думаете, что будет с яйцом, если разбить его молотком? Жизнь внутри яйца погибнет. Но что будет, если яйцо разобьется изнутри? Появится новая жизнь, также и в реабилитации. Если мы будем ломать ребят, пытаться перевоспитать, изменить, мы, скорее всего, погубим. Но если зависимого окружить заботой, любовью и дать необходимые инструменты для роста, родится новая жизнь. В заключение давайте проанализируем, почему многие зависимые не выздоравливают, срываются, возвращаются к употреблению. Причина кроется в остановке. Разговаривая с зависимыми, мы говорим о том, что кто-то в своем выздоровлении остался здесь, кто-то в своем выздоровлении остановился здесь, а кто-то из консультантов или психологов дальше этого уровня не дошел. Но обратите внимание, ведь впереди у нас еще ого-го, куда идти? Это целая беда. Может ли нездоровая личность помочь другой нездоровой личности? Кем бы эта нездоровая личность ни являлась, психологом, реабилитационным

центра, консультантом, руководителем реабилитационного центра, если он остановился в своем развитии. С другой стороны, нам есть куда идти, нам есть к чему стремиться. Вспомните, наша жизнь, она подобна эскалатору, который движется вниз. И если мы стоим, мы медленно катимся вниз. Если мы идем, то мы стоим на месте. И только когда мы бежим, мы поднимаемся вверх. Пирамида выздоровления помогает понять нам основные этапы, которые необходимо пройти на пути к трезвой жизни. И самая важная работа, которую нам необходимо совершить, это работа над созиданием своего характера. Напоследок хотел бы оставить для вас домашнее задание. Скажите, пожалуйста, какие три самых простых шага вы можете сделать в ближайшие 72 часа, чтобы начать движение к вашей цели прямо сейчас? Чтобы понять свои ценности, задайте себе вопрос, с чем связаны 5 самых счастливых моментов вашей жизни? И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Закон Господа совершен, укрепляет душу.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Над благодревною чащей очи он воздымает и видит безмерные сонмы, покрывающие весь путь, ведущий к изножью. Тут он к Филиппу тот час обращается с ласковой речью. «Молви, откуда достать многосевного хлеба обилия стольким тут человеком?» Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им

0: и собирают траву, чтобы затем использовать в пищу. По данным некоторых благотворительных организаций, с 1995 по 1998 год количество погибших от голода в КНДР составило около 3 миллионов человек.
1: Иисус и ученики спокойно сидят на горе. Вдруг Спаситель замечает, что к ним приближается огромная толпа народа. А как известно, большое скопление людей, особенно если нужно их накормить, это уже проблема. Будучи очень мудрым и тактичным человеком, Иисус дает возможность ученикам решить эту проблему. Он говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы накормить их?» На что Филипп ему отвечает: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Другими словами, Филипп говорит, что проблема неразрешима. Накормить одного, двух или трех человек несложно, но накормить одну, две или три тысячи людей – это уже дорого. У нас просто-напросто нет денег, чтобы купить еды для всех. Но тут Андрей, брат Петра, предлагает вариант решения проблемы. «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки». Иными словами, он говорит о том, что в принципе есть у нас тут немного хлеба. Но сказав это, Андрей тут же понял всю абсурдность своего предложения. Но что это для такого множества? Накормить одного, двух или трех человек возможно. Накормить одну, две или три тысячи людей – это уже нереально. Такое ощущение, что Иисус устроил ученикам экзамен по предмету «Решение проблемы голода». Уже несколько раз он давал мастер-класс, на котором показывал, как нужно действовать в трудных ситуациях. Но они так ничего и не поняли. Они так и не привыкли к тому, что Он был с ними. Они так и не привыкли к тому, что Он может найти выход из любой трудной ситуации. Они так и не привыкли к тому, что Он может совершить чудо. Иисус еще раз показывает ученикам, как решить эту проблему. Оказывается, Андрей мыслил в правильном направлении. Ему не хватило лишь одного – взяв хлебы и воздав благодарение, раздать ученикам. Необходимо взять то малое, что есть в нашем распоряжении, и воздать благодарение Отцу. И тогда Он проявит свою божественную силу, и каждый будет есть столько, сколько захочет. У Бога свои законы арифметики. Чтобы накормить 5000 человек, ему нужно всего лишь 5 лепешек и 2 рыбки. Но если для него все так просто, то как быть с голодом в Северной Корее в середине 90-х, спросите вы? На что я вам отвечу. Читайте внимательный отрывок 6 главы Евангелия от Иоанна, и вы найдете ответ на этот вопрос. Обратите внимание, что делает Иисус после того, как воздает благодарение Отцу. Иоанн пишет, что Он раздал ученикам, а ученики – возлежавшим, а также и рыбы, сколько кто хотел. Другими словами, Иисус приучает своих учеников заботиться о том, чтобы люди, которые окружают их, всегда были сыты и никогда не голодали. Решение проблемы голода в Северной Корее взяли на себя ряд международных благотворительных организаций, ООН, а также некоторые южнокорейские компании. Долгое время КНДР продолжало зависеть от иностранных поставок продовольствия. Правда, жители Пхеньяна перестали ощипывать деревья, а власти КНДР перестали вводить представителей международных благотворительных организаций в больницы и детские сады и уже не показывали им истощенных стариков и детей. В этой истории Христос показал, как мы можем решить проблему голода. Он сказал, что мы можем взять хлеб, которым Господь в изобилии благословил нас, и поделиться им с нуждающимися. Так поступили ученики, когда Христос передал им 5 хлебов, чтобы они раздали людям. Так поступают сегодня международные благотворительные организации. Так они делают пусть небольшое, но все-таки чудо.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, всем привет! Вы заехали к нам на «Пит-стоп». Сегодня у нас чудесная компания, которую украшает Оксана, Анна. Ну и ребята, это Аркаша, Влад и я, Сергей. А сегодня, друзья, мы с вами поконфликтуем.
4: Прямо здесь.
3: Что вы смеетесь? На самом деле мы сегодня поговорим о конфликте. И, вероятно, наша беседа может закончиться им. Я даже как бы чуть-чуть надеюсь на это, потому что мы наглядно можем как-то показать людям, что это такое,
4: на
3: как
4: что
3: это решить.
4: Мы способны, да?
3: Как мы с вами будем решать это? Да, ну так что, как вы считаете, от чего он возникает? Вот я сейчас своей фразой вас спровоцировал на конфликт?
4: Нет.
3: А зря.
5: А вот уже это конфликт.
3: Вот это конфликт. Влад, скажи мне ты, почему назревают конфликты у людей вообще?
5: Ну, первое, самое банальное, это разные интересы. Все.
3: Да? То есть...
5: Вполне.
3: Характер ни при чем.
4: Может быть, даже, мне кажется, не интересы, а просто столкновение мнений. То есть, ну, это смотря вот где-то... это если мы с Владом там пошли куда-то, я пойду там в кино, он хочет в магазин, допустим. Это там
5: это столкновение там интерес.
4: Да, а если я, допустим, ему доказываю одну свою точку зрения, он говорит, нет, такого не существует, это, мне кажется, это уже не интересы.
6: Но только вы еще говорите об открытых конфликтах сейчас.
5: А что
6: есть? А есть же еще скрытые конфликты, о которых мы умалчиваем.
3: Объясни нам, Аркаш.
6: О которых мы не хотим разговаривать или думаем, пройдет. И как христиане мы должны молчать, терпеть друг друга.
5: Это кто так сказал?
6: Нет, я спрашиваю вас.
5: А, это был вопрос.
6: Мы должны молчать?
3: То есть, я так понял, мы проходим тему открытого конфликта, потому что она понятна, что из-за чего она бывает.
6: Нет, просто конфликт бывает открытым.
3: Открытый и закрытый. Мы распределили уже, хорошо. Пошла это уже, знаешь,
4: ну, есть некоторые просто конфликты, которые, ну, невозможно открывать. Ну, вот как Аркаша говорит, закрытый мы себе терпим. Но вот то, что ты себе переживаешь, и надо ли это раскрывать, мне кажется, ты можешь ранить также человека, когда ты откроешь и скажешь, ты знаешь, ты меня бесишь, ты меня уже достал.
6: Зато или это честно, что-то. Я бы сказал.
4: Ну, честно.
6: Ну, довольно ли человек?
3: Хорошо. Если мы перешли сразу к этому конфликту, который закрытый или который назревает со временем, от чего именно такой конфликт возникает закрытый? Оксан, ты можешь сказать? Ты что-то у нас сегодня молчишь?
7: Нет, могу сказать.
3: Ну, конфликт в тебе зреет.
7: Я думаю, что это от того, что кто-то просто когда-то кого-то в какой-то момент раздразил, не знаю, как сказать.
3: Раздразнил.
7: И, в принципе, например, этого не заметил. А тот человек запомнил, что он ему сказал, и такой ходит, короче, вот и в себе вот это вынашивает.
3: По месте.
7: Да, и уже чувствуется вот эта вот терочка, вот это накал вот этот. И хочется сказать, вроде, ты не можешь. Вот я в этом случае, я всегда молчу, я не знаю, что делать.
4: То есть причина в человеке, который обиделся?
7: Вот, например,
4: или
7: да, там человек обиделся.
4: Или причина в человеке, который не заметил, что он обидел?
3: Оксана, ты молчишь, когда ты на месте того человека, который... обижен,
7: да,
3: и который чувствует,
7: да,
3: что в нем зреет негатив
6: и
3: агрессия.
6: Ты пошла по пути, как сейчас вот только что приводили как раз. Молчишь, зачем? Можно обидеть человека, если ему скажешь в лицо, ты меня обидел. Согласна?
4: Ну, а что, нет таких ситуаций? Но ты всегда все прямо
7: говоришь? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет.
5: Разберем причины, почему мы можем вообще так молчать, скажем так.
6: Дорогой человек.
5: Вот, это первая причина, да. Такая благородная причина, почему ты не хочешь.
4: Ну, есть иногда просто воспитание. То есть, допустим, в этом обществе там нельзя говорить, что ты там, ты этим недовольна, допустим. Я приду, а мне не нравится, что на меня так смотрят, что ты на меня так смотришь. Я же не подойду, не скажу, ты что на меня смотришь? Ты все равно там сдержишься, там будешь смущаться, там отвернешься или еще что-нибудь. Ну, то есть зависит от общества, где ты находишься. Не всегда ты можешь сказать.
7: А я думаю, что у меня вообще другая точка зрения. Я думаю, что ты будешь молчать только потому, что... Вот лично я почему иногда молчу? Потому что мне просто не хочется как бы это делать. Я как бы хочу, чтобы человек сам это понял, что он там что-то мне сказал, не то, чтобы сам зашел головой.
3: Показывать ему это, чтобы он сам понял.
6: Будет хуже, чем мне. Когда ты поломаешь голову сначала, полгода, о чем я, а потом будешь извиняться и долго еще полгода ходить и извиняться перед
7: тобой. Нет, ну,
5: а может быть такой
7: момент, что... Я лучше оставлю эту ситуацию вообще без внимания.
5: Может быть такой момент, что люди получают от этого удовольствие.
7: Да, вот.
5: А то, что они могут скрывать это... Ну, и так дожидаться, нет, пока, нет, пока нет, дойдет.
4: Когда человек, нет, когда он внутри сидит и себе копается, обижен на кого-то, вот он там смотрит его, там у него сразу гнев пылает на этого человека. Не хуже ли тебе самому это все внутри переживать?
5: Тут я говорю вопрос. Для некоторых, наоборот, это...
4: Приносит удовольствие,
5: да,
4: внутри.
5: Да, негатив приносит...
4: Это...
3: Даже давайте возьмем сам тот факт, самый главный. Ты говоришь, что культура очень влияет, да, там,
4: да,
3: люди не,
4: ну,
3: привыкли, воспитание, что не говорят никогда первое. Но то, что мы христиане, сам тот факт, что люди верующие, они как бы должны меньше конфликтовать. Потому что ты веришь в Бога, а Бог, он призывает ко всему доброму, хорошему. Получается, если ты пойдешь, как Хасан говорит, лучше я не буду ругаться, я не буду брать грех на душу, так скажем, чтобы это... чтобы с человеком лишний раз не ссориться. Правильно ли это делать? Или все-таки нужно ему пойти и по шапке надавать?
4: Ну, то, что он вот сделал? Лично мое мнение, когда вы с человеком, с любым человеком, там, я не говорю парень-девушка, с любым человеком строите отношения, ведь классно, когда у вас открытые...
6: Вот
4: вы открыты друг перед другом, и вы прямо все скажете. Вот как есть. Если ты недоволен, ты подойдешь, ты знаешь, мне вот не понравилось твое, там, твой поступок сегодня по отношению.
5: Наверное, если мне ты показалось... так скажешь, то вряд ли...
4: Но это же конфликт. Это
6: мне
4: же
6: кажется, изначально ты была другого мнения. Вот когда первое высказывалось, как раз говорила о том, что нужно.
4: А там это другая ситуация.
6: А, то есть это с молодым человеком только можно стерпеть, его, вернее, выговориться, а с другими нужно терпеть такой... Ну, ладно.
4: Нет, почему не с молодым человеком? Просто когда вот Оксана говорит, пускай он додумывается сам, а человек потом
6: это,
4: мучается.
6: Это только про парней, то есть это с вашей
7: точки зрения. Да нет, я говорю, да вообще нет.
4: Только про парней.
3: Мне кажется, у девушек вообще это в этом плане все очень сложно. Вот если вам... Есть такое выражение...
5: Это фраза универсальная.
3: Есть такое выражение, что если девушка остается одна, то у нее появляются мысли, и она начинает их думать, а это очень опасно.
5: Не думать мысли.
7: То есть у мужчин мысли
3: вот
7: нету, да?
3: Особенно, когда это какой-нибудь поступок, который сделал, так скажем, парень или мужчина, и его жена, супруга или девушка, или просто друг, она может не так понять, и здесь может такой конфликт назреть из-за какой-то мелочи. То есть это у меня было в моем опыте реальном. И ты не знаешь вообще, почему человек ходит и надут на тебя, и ты подходишь, и он взрывается тут на тебя, и оказывается, что вот когда-то 3 дня назад... Там ты посмотрел как-то не так, а на самом
7: Сереж,
3: деле у тебя глаз сморгнул случайно.
7: Есть.
3: Да,
5: мужчины, да, мужчины тоже есть такие, но тогда это очевидно, что, скорее всего, проблема-то в этом человеке, который так,
3: так вот почему,
5: делает.
3: Вот. Почему это происходит?
4: Так это не зависит от парня.
5: Мы разобрали такой банальный вариант, который, знаете, ну,
7: я думаю,
5: его проблема.
7: Я думаю, что это происходит от того, что мы ждем от человека другого. Вот мы ждем другого, а тут раз и...
6: Не нужно очаровываться, чтобы не разочаровываться.
7: Да, старый.
5: Опа, вот и
4: ну, значит, мы мысли себе там напридумываем много чего. И сразу...
6: Вот, кстати, интересный
3: друзья.
6: Факт. Слышал,
3: да,
6: кстати. Ну так, вкратце просто. Услышал недавно, что рубрика ученые Аркадий. Как-то посчитали там, не знаю как, но посчитали, что девушка обижается 72 часа.
3: А,
6: ровно
3: нет,
6: 72
3: подожди.
6: Часа.
3: А, ты имеешь в виду, обида проходит, да. 72 часа?
6: Да, 72
7: трое
6: часа.
7: Трое
6: она...
7: слышит, да?
6: Да.
7: Трое, да.
6: Ну да, она обижается. Если конфликт еще один будет назревать за эти 72 часа, еще один конфликт, обидишь еще раз.
3: В квадрате.
5: О, там наш дом умножается.
6: 72 часа, тык, обнуляется.
4: Слушай, можно мне подумать, кажется, да. Нет, да, почему именно отношения парня с девушкой? Что нету конфликтов у вас там друг,
3: да нет,
4: друг
3: правильно,
4: друга?
3: Правильно, надо брат, брат сестра, ну, муж, жена, там, не знаю, друг, подружка.
5: Нет, то же давай, самое. Нет, давайте друг друг хотя бы просто.
3: Давайте друг
5: подругу подругу. Зачем сразу?
4: А что это не подруга?
3: Но по сути, все, что мы говорим, мне кажется, может распространиться и на друзей, парень, там, друзья, например, что мальчики, что девочки. Все то же самое, мне кажется.
4: Но у меня тогда
3: просто
4: вот
3: в какой-то степени разности.
4: Я тогда не понимаю, потому что я понимаю, что есть такие ситуации, когда ты лучше промолчишь, чтобы человеку не сделать больно, ну, там, откровенно, что тебе там не нравится. Но, с другой стороны, я понимаю, что лучше всего прийти и к человеку честно сказать
5: вот
4: все,
5: видишь,
4: как есть.
5: Мне кажется, ты все время рассматриваешь ту позицию, то, что если тебе что-то не понравилось, наблюдает за человеком, что-то подобное.
4: Хорошо,
5: такое.
4: Человеку
5: а если мы говорим
4: не понравится
5: то, что, скажем,
4: по вас... мне, а? Ему тогда как-то...
5: Нет, мы не говорим о том моменте, когда тебе что-то не понравилось, и вот ты думаешь, отказать или нет. А когда у вас уже был конфликт интересов,
3: да,
5: то есть вот... между вами проблема, и вы не можете сойтись в общем мнении. И вот уже другое. То есть не то, что нравится, не нравится человек. У вас просто мнение разное. Это счет...
4: Ну, значит, у вас уже есть конфликт, все, ругайтесь.
5: Все ругайтесь.
4: Ну, вы же столкнулись.
7: Я вообще не пойму, о какой боли может идти речь. Что ты можешь сказать человеку такого, что ему, бедному, больно станет, если у вас конфликт? Тебе же тоже больно, ты хочешь конфликт этот решить. Как
4: человек знает твое слабое место. Ну, дело в том, что, и он подходит, Ань, и начинает на него давить.
3: Вот я думаю, что в любом случае, без каких-нибудь там малейшего чувства боли, как ты называешь это, или какой-то там обиды, не пройдет это. Но это лучше так поступить, и лучше это и пройти, чем это назреет в какую-то вообще войну и разрыв отношений вообще.
4: То есть лучше всегда прямо говорить?
3: Ну нет, здесь нужно вообще, так скажем, гибко, да, мудро подходить к этой ситуации. Это каждый сам уже решает. Здесь как бы ты должен...
5: Мне кажется, тут не то, что каждый сам решает.
3: В любом случае, нужно в первую очередь, лучше сразу решить как-то вопрос, задать вопрос мягко. Вот знаете, есть такая фишка, когда друзья, например, долго не виделись, там один чувствует, что, конфликт назревает, он подходит, начинает шутить, и какую-нибудь шутку кинул в его сторону, и тут он смотрит на его реакцию, как бы, я даже сам такое иногда применял, это плохой прием. И когда видишь, что он вообще там на тебя там очень агрессивно, да, не оценил и вообще агрессивно, ты понял, ага, проблема, слушай, и тут Владичка, ну, слушай, ну давай поговорим.
5: Ой, это, ребят, так ужасно, так не надо.
3: Я пример, да, ну, то есть, например, конечно, реакцию всегда можно проверить человека, можно задать вопрос, и ты видишь по его реакции, если ты хорошо его знаешь, видишь, он как бы к тебе агрессивно настроен, что-то есть или нет, лучше всегда спросить. И ты понимаешь, когда спрашиваешь, он такой сначала, да нет, все нормально, а потом, ну, вообще-то ты знаешь, что там ты сделал, там тот косяк, и ты, ага, все, значит, что-то
5: есть. Но бывает другой момент, неважно, какая у вас была проблема, там, просто какого характера, если вы не виделись примерно год уже человеком со своим другом, то... Я думаю, вам уже будет без разницы на этот конфликт, честно. Вы просто встретитесь, и вы будете просто рады, что увидели своего дорогого человека.
3: И все само собой пройдет,
6: да. То есть на год всегда обиделся, на год уезжаешь. Через год приезжаешь, все,
3: время лечит.
5: Ну да, но мы не решаем, мы пока не решили эту проблему.
7: Не всегда, время лечит, есть конфликты 20-летние, 30-летние.
3: Можно вопрос? Вот если мы христиане, у нас есть эталон, это Христос. Христос как решал конфликты? Вот в данный случай, вот как бы поступил? Вот как он
4: как скажет по-разному. Что-нибудь, так, и все
3: ну,
4: раз
3: ситуация. И молчат. Ну, как скажет, когда?
7: Иногда он уходил,
4: или напишет там на земле, и все скажут.
7: Чаще всего, я думаю, что пошли. Это было на самом деле молча. Либо он уходил, либо что-то действительно писал. Никогда там никакой ругань.
5: То по поводу примера, то, что он писал, извини, там было кое-что у него... Он мог так сделать, как бы мы не можем так, мы не умеем так делать,
4: вот, в этом-то и подвох.
3: Нет, вот вы давайте тогда не... Ну, никаким,
5: давайте у нас подавай
3: никаким примером не привязываться. Да. Вот, например, случился конфликт. У Христа обычно были с теми людьми, которые его осуждали, что он говорит что-то не так. Фарисеи, книжники, это вот законники, которые закон знали и говорили, что ты поступаешь не так, как тут написано в законе, в Библии. Что он делал?
5: Ну, там было масса примеров. Там были разные ситуации, он по-разному себя...
3: В основном...
5: В первую очередь, по крайней мере, он не сразу отвечал, а прям сразу, напрямую. Я думаю, был момент, когда он немножко думал, размышлял, что и как... Вот. Угу. Это первая заметка.
3: А еще кто-нибудь вспомнил какие-то интересные примеры, может быть, которые...
4: Без примеров. Без примеров.
3: Стоп.
7: Часто указывалось, что он, типа, просто такое слово удалился. Молча удалился.
3: Недавно я читал интересную историю как раз вот из его жизни, когда, в общем, на одном пире, сейчас у нас это вечеринка называется, или просто посиделка, ну, ужин, допустим, в гостях он был, там много людей. И один человек, там девушка такая, Мария, она пришла и начала изливать дорогое очень масло на его ноги. Ну, и многие посчитали это вообще безумным поступком, потому что это очень дорого стоило, и можно было продать и раздать нищим. И об этом подумал один из его учеников в первую очередь. Подумал только. Вот. Сказал напрямую ему хозяин вот этой квартиры, где они сидели, хозяин сказал, слушай, а почему бы нам, она вот это делает, почему бы не сделать так? И он, вот Христос, что мне интересно, я никогда этого не знал, недавно прочитал, он ответил этому хозяину, но этой фразой он ответил мыслям, которые подумал его ученик, и посмотрел на него, потому что больше всего ученика это напрягло.
5: Это опять же пример.
3: Я для себя какой вывод делаю? То есть Христос не сказал ему, чтобы выявить его сразу на конфликт, вывести этот такой, так скажем, явный. Он сказал так, чтобы этот понял, но среди всех никто не узнал этого.
4: Но, тем
3: вот
4: не менее,
3: я делаю здесь
4: я
3: урок.
4: Хочу сказать, что у Иисуса на земле была другая цель. И конфликты очень часто были в сторону Бога. И понятно, что ему легче было выкрутиться там и сказать, ну, потому что...
5: Сам про себя больше знаешь.
4: Он на стороне был Бога самого. И он все знал, он видел эту картину не просто плоско, как мы, а сверху. А когда мы попадаем в такие конфликты порой, что и мы сами не правы, то как отсюда выкрутиться? Все равно как-то и осознания этого еще нету.
3: Мы сами не правы, логично просить прощения.
4: Ну, а ты еще не знаешь, что ты не прав.
3: Я еще не знаю.
4: Но ты уже в конфликте.
3: Я уверен, что я прав, да?
4: Да.
3: Сначала. Ну, здесь как бы логично, каждый человек будет просто гнуть свою линию.
4: Вот.
3: Вопрос, как правильно ее
4: брать? А какая разница тогда, верующий, неверующий? Гни, хорошо так, поднажми, чтобы точно вылезти.
5: Ну, и давайте так.
3: Давай так, как?
5: Я думаю, все-таки здесь, прежде всего, зависит от желания человека самого.
4: Все-таки он понимает. Какие отношения
5: он хочет оставить, мне кажется. То, что он в конфликте,
4: он понимает
5: это, то, что он понял, что он в конфликте, ладно, хорошо. Вопрос его желания. Хочет ли он все это восстановить хорошие отношения?
4: Да.
5: Вот, если он хочет,
3: хорошо, если он это хочет. Да, давайте,
5: делать,
3: если хочет.
5: То, скорее всего, он попытается полностью узнать сторону другого человека и высказать свое, ссылаясь на то, что он тоже может иногда не прав быть. Угу. Вместе разговаривать.
3: То есть, в любом
5: пока
3: случае,
5: вы обсуждаете, даже... если вы обсуждаете проблему, то она решается.
3: Ты считаешь, твоя точка зрения, твой совет, там, скажем, зрителям и нам всем, то, что даже если ты прав и не прав, в любом случае иди, обсуждай с учетом того и думай, что, может быть, ты даже окажешься неправ, да?
5: И осведомлять это своего, как бы, ну, с кем ты конфликтуешь, назовем так.
3: Окей.
4: Тогда если будут два мнения, которые должны прийти в едино что-то принять, или это правильно, тогда получается, что никогда не будет истины, потому что один скажет, вы знаете, давайте все оставим на своих местах.
5: Нет, ты же узнаешь чужую сторону.
3: Так, ребят,
5: время. Вы придете к...
3: У вас добрый конфликт, я смотрю, организовался. Добрый. Да. Мы даже не говорили о том, что есть добрый. На самом деле, хорошо конфликтовать. Можно, Аркаша и Оксана, вашу точку зрения, так скажем, такой маленький совет для зрителей. Коротко, пару слов в конце. Как правильно обсуждать
4: так
3: конфликт?
4: Не пругайтесь.
3: Аркаша.
7: Как правильно что?
3: Обсуждать конфликт. Ну и вообще,
7: я считаю, что в любом случае его надо решать. Надо решать первым, потому что первым решает тот человек, которому дороги отношения.
5: Замечу, вам не было дано выбора не обсуждать его.
3: Да, хорошо. Аркаш.
7: Я говорю, в любом случае.
6: Ну, я тоже за то, чтобы просто не затягивать. И идти в лоб, когда-то это приведет к хорошим последствиям. По крайней мере, иссякнет, и друг друга поймете, может быть, через время. А если это будет не обговорено, то это будет плохо.
3: Спасибо. Друзья, у нас заканчивается время. Мы вам желаем благословений в решении ваших конфликтов. Пока.
2: Пока. Пока.

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ольга Воробьева.